0: только свободных. Кто приносит ей рабское признание, не веря в нее, тот не от церкви и не в церкви. Церковь не доктрина, не система и не учреждение. Церковь есть живой организм, организм истинной любви, или точнее, истинная любовь как организм. По мнению Самарина, Хомяков первый взглянул на латинство и протестантство из церкви, следовательно, сверху, поэтому он и мог определить их. Отзывы Самарина, может быть, слишком восторжены, но в них есть много правды. Великое значение Хомякова в том, что он был свободный и православный, свободно чувствовал себя в церкви, свободно защищал церковь. В нем нет никакой схоластики, нет сословно-корыстного отношения к церкви. В его богословствовании нет и следов духа семинарского, ничего официального, казенного нет в хомяковском богословии. Точно струя свежего воздуха вошла вместе с ним в православную религиозную мысль. Хомяков был первым светским религиозным мыслителем в православии. Он открыл путь свободной религиозной философии, путь, засоренный школьных схоластическим богословием. Он первый преодолел школьных схоластическое богословие. Он показал на своем примере, что дар учительства не есть исключительная принадлежность духовной иерархии, что он принадлежит каждому члену церкви. А русское школьное богословие, схоластическое по духу, в сущности не было в настоящем смысле этого слова православным, не выражало религиозного опыта православного Востока, как особого пути, не было опытным, живым. Это богословие рабски следовало заграничным образцам и уклонялось то к католичеству, то к протестантизму. Лишь Хомяков был первым русским православным богословом, самостоятельно мыслившим, самостоятельно относившимся к мысли западной. В богословии Хомякова выразился религиозный опыт русского народа, живой опыт православного Востока, а не школьный формализм, всегда мертвенный. Хомяков был более православен в богословии, чем многие наши архиереи и профессора духовных академий, был более русский. Судьба богословских произведений Хомякова очень знаменательна. Замечательнейший русский богослов не мог печатать своих богословских произведений в России на родном языке. Духовная цензура не разрешала их печатать. И богословские работы Хомякова появились за границей на французском языке. Такой чудовищный факт возможен лишь в России. Богословская деятельность Хомякова, его боевая защита православной церкви казалась неблагонадежной, подозрительной. Не могли понять его свободы. Хомяков писал Ивану Аксакову: «Я позволяю себе не соглашаться во многих случаях с так называемым мнением церкви». Так называемое мнение церкви казалось ему не церковным. Он видел в нем лишь частное богословское мнение тех или иных иерархов. Официальные церковники не могли вынести такого свободолюбия. Профессора духовных академий, официальные и профессиональные богословы очень недоброжелательно отнеслись к хомяковскому богословствованию, увидели в этом вторжение в область ими исключительно монополизированную. Как посмел частный человек, офицер и помещик, частный литератор учительствовать о церкви? Пусть идеи его были самые православные, но само предприятие дерзко. И все-таки Хомяков начал новую эру в истории русского богословского сознания и в конце концов оказал влияние и на официальное богословие. Но это просачивание хомяковских идей совершалось медленно. Не спас Хомякова от официальной вражды и отзыв Николая I о его богословских трудах. Алсуфьев пишет Хомякову по поручению императрицы Марии Александровны: «Государыня императрица, узнав, что написано продолжение сочинения вашего, желает прочитать оное. Ей угодно было приказать сообщить вам, что покойный государь-император с удовольствием читал вышеописанное сочинение и остался им доволен». Государь-император остался доволен, а печатать в России все-таки не разрешали. Богословские сочинения Хомякова потом были переведены на русский язык Самариным и Гиляровым-Платоновым. Такова судьба славянофильского богословия. Вечно будут помнить Хомякова прежде всего за его постановку проблемы церкви и за его попытку раскрыть существо церкви. Хомяков подошел к существу церкви изнутри, а не извне. Он прежде всего не верит в возможность формулировать понятие церкви. Существо церкви невыразимо, ни в какую формулу не вмещается, никаким формальным определением не поддается, как и всякий живой организм. Церковь прежде всего живой организм, единство любви, прежде всего свобода несказанная, истина веры, не поддающаяся рационализации. Со стороны церковь непознаваема и неопределима, она постигается лишь тем, кто в ней, кто является ее живым членом. Схоластическое богословие тем и грешило, что пыталось рационалистически формулировать существо церкви, то есть превращало церковь из тайны, ведомой лишь верующим, в нечто, поддающееся познанию объективного разума. Хомяков был непримиримым врагом того интеллектуализма в богословии, против которого теперь восстает Леруа и другие католики-модернисты. Этот интеллектуализм всегда был более чужд духу православия, чем духу католичества. Гораздо большая склонность к интеллектуалистической схоластике была у Владимира Соловьева. Хомяков же в своем отношении к церкви и догматам более волюнтарист, чем интеллектуалист. Он склоняется к тому, что теперь католики-модернисты называют моральным догматизмом. Для него единственным источником религиозного познания и единственной гарантией религиозной истины была любовь. И догматическим отличием католичества от православия он придавал значение лишь постольку, поскольку в них нарушалась любовь. Утверждение любви как категории познания составляет душу хомяковского богословия. Он прежде всего утверждает живой организм церкви против всякой мертвящей механичности, против всякой ее рационализации. Современные католики-модернисты, да и протестанты-модернисты, часто беспомощно борющиеся с церковно-догматическим рационализмом и интеллектуализмом, многому могли бы научиться у Хомякова. В нем интеллектуализм и рационализм богословской схоластики преодолеваются не личным усилием, а истинной православной церкви, церковно преодолеваются. Хомяков был прежде всего человеком церковным и церковно учил о церкви. Модернисты слишком часто противопоставляют свободу церкви, и свободным усилием личности хотят исправить церковные недостатки. Хомяков же верил неизменно, что только в церкви есть свобода, что церковь и есть свобода, и потому свободное богословствование было для него богословствованием церковным. Свобода осуществлялась для него в соборности, а не в индивидуализме. У Хомякова было бесконечно свободное чувство церкви. Он свободно чувствовал себя именно в церкви, а не вне церкви. Церковь и была для него порядком свободы. Безумной показалась бы ему всякая попытка искать свободы вне церкви, свободы от церкви, видеть источник свободы не в церковной соборности, а в уединенной личности. Если Хомякову удалось гениально раскрыть органическое существо церкви, то потому только, что он питался опытом восточного православия, в котором не было никакого интеллектуализма, никакого внешнего деспотизма. Это не могло бы быть делом индивидуального мыслителя. Даже пристрастный Владимир Соловьев признает огромное значение Хомякова в самой постановке вопроса о церкви. Он вынужден признать, что до славянофилов в истории христианской мысли почти нельзя встретить органического внутреннего понимания церкви. Свое положительное учение о церкви Хомяков раскрывает в форме полемики с западными вероисповеданиями. И эта отрицательно-полемическая форма наложила особую печать на все его богословствование. Только катехизический опыт его «Церковь одна», всего 26 страниц, излагается в форме положительной. В нем православное вероучение излагается без прямой критики католичества и протестантства. Все остальные богословские сочинения Хомякова носят характер критико-полемический. Самая большая его богословская работа облечена в форму писем к Пальмеру, которого он старался обратить в православие. Эта критико-полемическая форма нападения на западные вероисповедания, преимущественно на католичество, облегчает Хомякову защиту православия. Критиковать католичество нетрудно. Тут для русского почти что движение по линии наименьшего сопротивления. Правда, Хомяков делает это с особым остроумием и глубиной, выставляет ряд новых аргументов против католичества. Но он находит почти что одни человеческие дефекты в западных вероисповеданиях и не находит почти никаких дефектов в нашем восточном вероисповедании. Вряд ли справедливо все божественное в церкви относить к православию, все же человечески дефектное к католичеству. Есть божественное в католичестве, есть и в православии человечески дефектное. Владимир Соловьев был прав, когда упрекал Хомякова за то, что он все время имеет в виду православие идеальное, католичество же реальное. Причем в идеальном все чисто, в реальном же все замарано. Исторические дефекты католичества слишком известны, слишком виден в исторических судьбах католичества грех человеческий. Но ведь немало этого греха и в исторических судьбах православия. Незыблемая святыня церкви нисколько этим не затрагивается. И есть эта святыня и в православии, и в католичестве. Нелюбовь к католичеству делала Хомякова пристрастным в пользу протестантизма. Эту склонность оправдывать протестантизм можно найти у всех славянофилов. И это понятно. Ненависть к католичеству, реакция против католичества роковым образом принимает форму протестантизма. Это католико-ненавистничество с примесью протестантизма искажает православное обличие Хомякова. Ведь чудовищно было бы утверждать, что основная черта православия – ненависть к католичеству. Вся православная правда хомяковского богословия не связана с его отвращением к католичеству, она остается в силе и при ином отношении к католичеству. В хомяковской критике католичества есть много правды, Но также можно было бы критиковать и православие, оставляя незыблемой святыню церкви, православной и католической. Хомяков учит о сверхвероисповедной, священной сущности церкви, учит смело и свободно. В этом его бессмертная заслуга. Приведу много выписок для характеристики хомяковского отношения к церкви. Его замечательные идеи лучше всего изложить его собственными словами. «Наш закон не есть закон рабства или наемничества, трудящегося за плату, но закон усыновления и свободной любви. Никакого главы церкви, ни духовного, ни светского мы не признаем. Христос ее глава, и другого она не знает. Но апостолы свободное исследование дозволяли, даже вменяли в обязанность, но святые отцы свободным исследованием защищали истины веры. Но свободное исследование, так или иначе понятое, составляет единственное основание истинной веры. Всякое верование, всякая смыслящая вера есть акт свободы и непременно исходит из предварительного свободного исследования. Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос, ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина, и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его. Кто ищет вне надежды и веры каких-либо иных гарантий для духа любви, тот уже рационалист. Вместе с восточными патриархами, отвечавшими на окружное послание Пия IX, Хомяков думал, что непогрешимость почиет единственно во вселенскости церкви, объединенной взаимной любовью, и что неизменяемость догмата, равно как и чистота обряда, в верении охране не одной иерархии, но всего народа церковного, который есть тело Христово. Церковь знает братство, но не знает подданства. Единство церкви было свободное, точнее, единство была сама свобода, в стройном выражении ее внутреннего согласия. Когда это живое единство было отринято, пришлось пожертвовать церковной свободой для достижения единства искусственного и произвольного, пришлось заменить внешним знаменем или признаком духовное чутье истины. Мы исповедуем церковь единую и свободную. Познание божественных истин дано взаимной любви христиан и не имеет другого блюстителя, кроме этой любви. Клир в действительности христианской есть непременно клир свободный. Само христианство есть не что иное, как свобода во Христе. Я признаю церковь более свободную, чем протестанты, ибо протестантство признает в Священном Писании авторитет непогрешимый и в то же время внешний человеку, тогда как церковь в Писании признает свое собственное свидетельство и смотрит на него как на внутренний факт своей собственной жизни. И так крайне несправедливо думать, что церковь требует принужденного единства или принужденного послушания. Напротив, она гнушается того и другого, ибо в делах веры принужденное единство есть ложь, а принужденное послушание есть смерть. Продолжение статьи Николая Бердяева «Хомяков как богослов. Учение о церкви» слушайте в наших дальнейших передачах. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Чайковского, 28. Каменный дом Кандаяки на этом участке был построен архитектором Карлом Койманом в 1858-59 годах. Ранее здесь стоял деревянный дом с садом, который виден и на планах начала XIX века. Греки Кандаяки занимались хозяйственными делами, и сын, наследник первого хозяина Николай Георгиевич Кандаяки, продал дом супругам Кельх. Александр Фердинандович Кельх, москвич, проживал в столице с 1889 года. Он был женат на владелице ленских золотых приисков. Семья была крайне богата, его супруга старалась всячески показать свои богатства. Она была постоянной заказчицей Фаберже, очень любила произведения этого придворного ювелира и, собственно говоря, отчасти дом должен был служить оправой для ее прекрасной коллекции. Если дом Кандаяки был выстроен в формах итальянского ренессанса, то существующий дом, который вначале перестраивали Шеней и Чагин, приобрел формы французского раннего ренессанса. Его высокую крышу с переломом украсил щипец с встроенной в него статуей размышляющего воина. На фасаде на втором этаже были выстроены два эркера, и весь фасад облицован серым песчаником. И вот за стенами этого дома, роскошного и по фасаду, сохранились до сих пор совершенно уникальные интерьеры. В первом этаже жилая часть дома, где стены комнат облицованы натуральным деревом, красным деревом в стиле Николая I, инкрустированным деревом, работы мастерских Свизева, совершенно замечательными наборными панелями, изображающими букеты цветов, белый глазчатый тополь, из которого выполнены в следующей небольшой гостиной, затянутой золотистым материалом, горки, небольшие витрины, в которых хозяйка хранила свою коллекцию декоративно-прикладного искусства. Наверх ведет роскошная мраморная лестница, внизу украшенная золотым дракончиком, и на втором этаже в нишах стоят статуи, изображающие времена дня. Эти статуи, так же, как и большой камин центрального салона, изготовила самая модная скульптор начала XX века Мария Львовна Диллон. Причем для работы над этим камином, псевдокамином, декоративным камином «Пробуждение весны» она специально ездила во Флоренцию, и ее работа произвела впечатление даже на маститых итальянских скульпторов. Лестница особняка Кельха была перекрыта огромным витражом, и торцевая стена украшена пейзажем с видом Неаполитанского залива. Лестница приводит к первой гостиной с эркером, которая ощущается как аванзала. Небольшие лепные панно по стилистике тоже напоминают работы Диллон и изображают морских божеств. Замечательный живописный плафон изображает триумф искусств. По центру дома только один салон. Вообще весь второй этаж – это только три зала, из которых сохранилось два, потому что в этот дом во время войны попала зажигательная бомба, была утрачена золотая гостиная и один восточный эркер. Так вот, центральный салон перегружен. Рокальная лепнина наложена на общеренессансные панели. Все это вызолочено. Верх оформлен в виде хоров и очень пышный лепной потолок. Надо сказать, что этот особняк не слишком нравился современникам. Особенно критиковал его известный деятель искусств Николай Николаевич Врангель, который говорил о том, что помещения олиповаты и оформлены в рококовом стиле. Но гораздо интереснее комнаты со стороны внутреннего садика двора. Это и ренессансный дубовый резной кабинет хозяина с мощными панелями и резьбой камина. Это бильярдная, немножко более скромная, в которой сохранилась встроенная мебель. И главное, корпус с большой парадной столовой в форме готики, выстроенной Карлом Карловичем Шмидтом. Надо сказать, что Шмидт выстроил и во дворе небольшой павильон-поилку. В советское время ее признали часовней и выставили там замечательную мраморную статую ночи, которая действительно воспринимается сейчас как культовая статуя. Но, во-первых, жалко мрамор работы Марии Дилон. Во-вторых, надо все-таки понимать утилитарное назначение этого объекта. Что касается готического же столового зала, то он построен по типу трапезных залов в рыцарских замках. Весь отделанный резным деревом, с огромным деревянным камином, украшенный скульптурами оленя и единорога. Когда-то поверх панели он был обтянут шпалерами. Небольшие окна получили расстекловку витражами работы рижского мастера Тоде. Особенно хороши портреты средневековых горожан в эркере. А весь торец этого огромного помещения занимает буфет-поставец, поверху которого идут хоры, будто предназначенные для средневековых певцов-трубадуров. Надо сказать, что и строительство этого сверхроскошного особняка, и сама безудержная роскошь жизни хозяина золотопромышленницы абсолютно разорили супругов. И вот накануне Первой мировой войны они продают этот дом заводчикам Александровым, семье, в общем, мало известных в петербургском свете. И эти Александровы, чтобы занять достойное место, предполагают устроить в этих роскошных залах небольшой лазарет для раненых офицеров. Надо сказать, что это настолько шокировало петербургских деятелей Красного Креста, что они, конечно, лазарет устроили, но исключительно для 20 нижних чинов. В советское время этот дом занимал райком партии Дзержинского района, а ныне там различные службы юридического факультета Петербургского университета. Дом 45 по улице Чайковского, когда-то Сергиевской улице. Когда-то этот дом был выстроен для генерала Александра Юрьевича, воспитателя детей Николая I. Дом 45 когда-то был значительно больше. И на участках 45-47 располагалась усадьба генеральши баронессы Меллер-Закамильской, вдовы военного министра России, известного инженера и артиллериста. Там стояли два маленьких каменных лицевых дома и несколько флигелей. А вот потом они были разделены, и на участке 45 для шталмейстера графа Ивана Матвеевича Толстого дом перестроил садовников. Существующий же дом в полтора этажа, кажущийся очень старым благодаря своим размерам, был выстроен как раз для гвардии корнета Александра Сергеевича Юрьевича, сына генерала-адъютанта, преподавателя сыновей императора Николая Павловича. Александр Юрьевич обучал царевича Александра Николаевича артиллерии, а также артиллерии он обучал и самого младшего из сыновей Михаила Николаевича, а Константина Николаевича он обучал русскому языку. Преподавательская деятельность позволила его сыну купить участок на уже очень престижной Сергиевской улице. У офицера Юрьевича дом купил известный предприниматель, действительный статский советник, владелец железных месторождений на Урале Дружинин, но при этом он был известным литературоведом и историком и некоторое время секретарем археографической комиссии Академии наук. Фасад дома выстроен в так называемом неогреческом стиле. Боковые окна его украшены кариатидами, центр фасада рустован и разделен лентой греческого орнамента меандра. Очень простой, тем не менее, он легко вписывается в ряд неоренессансных особняков Сергиевской улицы. Последней хозяйкой этого дома была Анна Александровна Оболенская, дочь статс-секретаря Государственного совета, историка Александра Александровича Половцова. Она была прекрасной музыканшей. Выйдя замуж в 1880 году за Александра Дмитриевича Оболенского, она долгое время потом жила в Вильне. И вот когда уже немолодой Оболенский, окончив свои труды в Литовском княжестве, возвратился в Петербург, она и купила особняк наследников Дружинина. Один из ее сыновей писал о том, что в этом доме, который казался так мал по фасаду, их огромная семья расположилась с большими удобствами. И этот дом, в котором до сих пор сохранились и столовый зал в стиле итальянского ренессанса, и белый зал, где хозяйка принимала своих гостей в музыкальном салоне, а во время Первой мировой войны устраивала благотворительные спектакли в пользу раненых, и ряд гостиных, оригинальных для Петербурга тем, что они украшены колоннами и каминами замечательного золотисто-оранжевого камня, речи. Его добывают в северо-восточной Италии. И вот камины украшают комнаты, колонны разъединяют их арками, и эти гостиные в стиле рококо тоже неплохо сохранились до нашего времени. Но, к сожалению, со времени революции этот дом занимают различные учреждения по охране детства, детский дом, ныне детский садик. И, конечно, убранство комнат оставляет желать лучшего. Очень хочется заново отделать эти замечательные гостиные залы, чтобы они также радовали наших современников, как когда-то радовали своих хозяев.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Кельха, улица Чайковского, дом 28. Особняк Юрьевича, улица Чайковского, дом 45. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Возвращение в Петербург.
1: В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. И сегодня у нас студия богата, наполнена очень интересными людьми. И тема у нас замечательная. И начнем мы говорить о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве. Есть такие имена, такие люди, которые стали не просто символами Пушкинского дома, но и именами, и символами русской культуры. И мне почему-то здесь показалось интересным вспомнить, что большинство людей в России считают, что имя русской культуры – это Пушкин. Но в этом же смысле, наверное, и если говорить о веке 20-м, имя русской культуры, наверное, Лихачев. Вот так интересно, Лихачев, Пушкинский дом и Пушкин встретились. Мы бы очень хотели, чтобы сами пушкинодомцы говорили об этих именах. А Дмитрий Сергеевич и Лихачеве сегодня будут беседовать друг с другом и с вами, дорогие слушатели, вот так через радиоэфир. Гелен Михайлович Прохоров. Гелен Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас представить? Ну, конечно, доктор филологических наук.
2: Ну, да.
1: И много разных у вас других титулов. И далее, не знаю, может быть, наверное, вот я Ольгу Андреевну представлю. Ольга Андреевна Белоброва. Ольга Андреевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ольга Андреевна, я думаю, что вы тоже один из самых таких знающих о Дмитрии Сергеевиче людей сегодня.
3: Да, конечно. Я, когда училась на историческом факультете, я тогда уже видела этого профессора.
1: Это в каком году?
3: Это было в 40-е годы, 50-е годы.
1: То есть с 40-х, 50-х
3: да,
1: вы знакомы с Лихачевым?
3: Да.
1: Далее я представлю еще Ирину Анатольевну Лобакову. Ирина Анатольевна тоже сотрудник отдела древнерусской литературы Российской академии наук Пушкинского дома. Ирина Анатольевна, я так понимаю, вы были последним секретарем Дмитрия Сергеевича.
4: Ну, в нашей системе это называется референт. Я была референтом Дмитрия Сергеевича последние 7 лет его жизни.
1: И человек, который помог в организации вот этих программ и сегодня всех собрал в студии «Радио Град Петров», Евгений Герменович Подоласкин, и также филолог, также доктор филологических наук, как и Гелен Михайлович, сотрудник Пушкинского дома. Евгений Герменович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Марина.
1: Мы поделим нашу передачу на два смысловых блока. Первый мы поговорим о жизни Дмитрия Сергеевича, хотя биографию, в общем-то, все знают. Но вот как она повлияла, какие-то отдельные факты биографии на его жизненный, научный путь? Изменили какие-то факты его или, наоборот, он повлиял на какие-то факты своей жизни? Об этом я хочу, чтобы вы поговорили. А во второй части программы, может быть, поговорим о характере Дмитрия Сергеевича как человека, как он общался в разных жизненных ситуациях, чтобы он стал ближе к нам. Нам это очень важно, особенно потому, что мы живем в Петербурге. Дмитрий Сергеевич Лихачев очень удивительный человек. Он прожил долгую жизнь. Он и родился в Санкт-Петербурге, и скончался в Санкт-Петербурге. Одно уже это говорит о том, что он петербуржец, ну, что называется, от начала и до конца, от А и до Я. Почему такой человек вообще появился? Как Дмитрий Сергеевич Лихачев. Это что, закономерность? Были ли у него такие родители, которые воспитали так вот его? Или, может быть, не знаю, как-то вот звезды встали в день его рождения? Как сам Дмитрий Сергеевич говорил, почему вот он состоялся? Я напомню, что Дмитрий Сергеевич родился в 1906 году. То есть в 17 году ему было 11 лет. С Гелена Михайловича мы начнем.
2: Ну, конечно, это Божий дар, прежде всего, его личность. А второе, мне кажется, я не знаю про детство ничего, но вот то, что он в лагере побывал, понимаете, в лагеря, они, конечно, дело страшное, но они сыграли ведь удивительную роль в русской культуре. Они были хранителями живой мысли, живого общения, этого Серебряного века, так сказать.
1: То есть вы говорите о лагерях как о положительном явлении русской культуры.
2: Как и парадоксально это, да, потому что я вот с двумя людьми, прошедшими лагеря, был, так сказать, дружен, близок. Это вот Дмитрием Сергеевичем и Львом Николаевичем Гумилевым. Так они, пока выйдя из лагерей, говорили, разговаривать не с кем. Они там разговаривали, там была живая мысль. Когда они вышли на свободу, тут не с кем все боятся. Говорят, подумал, не пиши. Не говори. Сказал, не пиши. Написал, ну, тогда сам расхлёбывай. Такая жизненная мудрость была. И вот он вокруг себя сумел создать круг думающих, говорящих, интересующихся русской культурой людей. Вот это его подвиг. Ну, в общем-то, по-моему, все-таки этот заряд как-то не парадоксально, как не страшно, но он получил в лагере. В лагере он вышел оттуда с жаждой говорить, думать, творить.
1: Так а посадили его разве не за это?
4: Нет, ну посадили же их... Это самое удивительное. Дмитрий Сергеевич об этом несколько раз рассказывал. Посадили же их практически за игру. Это была шутливая космическая академия, где ребята, студенты, были академиками. Каждый по своей кафедре. Дмитрий Сергеевич был по кафедре старого правописания церковнославянского. И доклады они делали. И, соответственно, заседания ученого совета проходили.
1: То есть они не были сознательными борцами советской власти?
4: Дмитрий Сергеевич писал об воспоминаниях, что здесь не было ощущения там ни борьбы с советской властью. Просто это была параллельная жизнь, которая оказалась вот для него такой естественной. И потом, то, что Дмитрий Сергеевич говорил много раз, и Ольга Андреевна, наверное, тоже со мной согласится. Он говорил, что в Петрограде после революции он вспоминал два обстоятельства. Он говорил о них много раз. Это огромное количество лузги от семечек, которые вдруг появились на петроградских улицах. И то, что люди перестали смеяться. Вот это очень серьезный лик революции, он его очень и очень удручал.
0: Ну, вы знаете, я вот хочу к вопросу Марины вернуться о детстве, потому что мне это кажется очень важным. Важно, да. Я согласен, что лагерный этап сыграл огромную роль, но детство сыграло, вы знаете, может быть, даже большую роль. Я вспоминаю, как в зале Президиума Академии наук в 96-м году, когда праздновали юбилей 90-летний Дмитрия Сергеевича Лихачева, он встал после теплых слов о нем, после всех поздравлений, он встал с ответным словом. Оно было небольшим и состояло по преимуществу из благодарностей. И он сказал: «Я хочу выразить некоторым людям свою глубокую благодарность. Первыми я упомяну тех ребят, с которыми я играл в детстве». Это был совершенно удивительный и неожиданный адрес, но он первыми назвал этих детей. А кроме того, детство имело большое значение в его жизни, как в жизни всякого человека, безусловно. Вспомним, как в качестве Золотого века детство рассматривал Набоков, который был близок к Дмитрию Сергеевичу, ну, 7 лет разница. А Набоков в 99-м родился, Дмитрий Сергеевич в 906-м. Так вот, почему еще, кроме общей ценности детства для любого человека, это было важно? Жизнь Дмитрия Сергеевича имела определенную разомкнутость, в отличие от большинства живших рядом с ним. Они родились все почти после революции. Он в сознательном возрасте, вы говорили, действительно, в 11 лет, он застал еще прошлую жизнь, он мог сравнивать, он видел еще жизнь с нормальным устройством. И он не родился в государстве Оруэлла, он в него попал потом. И вот этот удивительный контраст двух миров, мне кажется, очень важен был, потому что Дмитрий Сергеевич, например, он был и оставался человеком Серебряного века, который он застал краешком, но застал. Он видел этих людей, он видел Ахматову в Летнем саду. Это все в конечном счете восходит к детству. Но Ахматова — это более поздний сюжет, но тем не менее. Корнями это уходит в детство. И он очень любил свое детство. И в воспоминаниях, ведь там очень тепло сказано о детстве. Детство формирует человека во многом. Вот. И, несомненно, вот в тех качествах, которые развились у него,

0: Почему он стал филологом? Почему он избрал для себя именно вот такую гуманитарную науку? Это из семьи идет откуда? Отец его был кто?
1: Он был инженер-электрик и занимался очень интересными вещами. Он в Мисхоре в свое время работал, он электрические сети связи создавал. Как раз отец его был против того, что Дмитрий Сергеевич шел на историко-филологический факультет. Но Дмитрию Сергеевичу было это очень интересно, и он поступил сразу на два отделения. Он закончил английское отделение и русское, и диплом написал и тот, и другой. Успел защитить только по русской литературе сказания Никоне. А английский диплом «Шекспир в России XVIII века» как раз его арестовали перед защитой. И он был очень благодарен университету, который ему все-таки выдал диплом. Очень любил Англию как страну со своими традициями, с очень точными устоями, с правильным, как он считал, отношением к жизни, к природе.
0: Сложно понять, может быть, современным людям, которые не жили в советское время. А вот можно ли было так страстно любить Англию в советское время? Что вы скажете, может быть, вот Ольга Андреевна?
2: Я думаю, что он никогда не скрывал своей симпатии к Англии, но вместе с тем он старался хорошее английское прививать и нашей науке. Я думаю, так. Потому что он любил английскую литературу так же, как и русскую классическую. И вместе с тем он всегда стремился сочетать, чтобы культура была доступной и английская, и русская, чтобы это было открыто. Поэтому я думаю, что его симпатии были известны, и он их не скрывал.
0: Вы познакомились с ним в конце 40-х, да?
2: Да.
0: После войны?
2: Да, после войны.
0: А вы помните свое первое впечатление? Что вы о нем подумали?
2: Я подумала, какой молодой еще профессор и какой элегантный. Это было очень заметно на историческом факультете. Он там читал только еще как почасовик. Он не был даже в штате. Его появление вызвало огромный интерес и у студентов, и у, собственно говоря, у аспирантуры. Так что его появление на ИСФАКе было чрезвычайно отмечено как-то. И на его лекции приходили совершенно посторонние люди, потому что он прослыл как и опытный, и очень интересный, своеобразный лектор, необычный.
0: Он был такой один из всех других преподавателей?
2: Вы знаете, он выделялся, он был не один, потому что там были более старшего возраста, профессура была достаточно авторитетная, но он из молодых профессоров был, конечно, совершенно уникальным.
0: Вы как студентка, а он как профессор?
2: Да, да, да.
0: Глен Михайлович, а вы тоже учились у Лихачева?
3: Нет. Но меня с ним познакомила его соученица у Комаровича, такой Василий Леонидович Комарович, был профессор замечательно умный. Достоевским занимался, древнерусской литературой он преподавал. Ильину Сергеевичу и Татьяне Александровне Крюковой. Умер в блокаду. Вот. Она и он как-то что-то чуть не по одному делу проходили. Как-то Татьяна Александровна Крюкова, она потом работала в фотографическом музее. Вот, она меня с ним познакомила. Вот просто привела и познакомила.
0: А вы помните свое первое впечатление?
3: Конечно, помню, да. Я был студентом второго курса тогда, ИСТФАКа тоже. Он пригласил меня приходить на заседание. И я стал ходить туда просто так интересно.
2: Пушкинский дом.
3: Пушкинский дом, да, сектор русской литературы тогда это называлось. И понимаете, это такое живое место оказалось, где можно слушать интересно, говорить, читать. То есть вот такой как бы огонек горел, понимаете. И его, бывает, доклад неинтересный, но он что-то скажет, выступит по этому поводу. И ради этого стоило прийти. Так что я стал регулярно ходить со второго курса к нему и в рот ему смотреть.
2: Пушкинский дом.
3: Пушкинский дом, да. Ну, тут же на втором курсе я попросился и поехал в экспедицию за рукописями на север наш, зимой один. И, как оказалось, открыл новую прямо область для археографии. Ну, привез. Вот. И так что это меня просто увлекло. Личность, прежде всего. Его личность, конечно.
0: У нас такое представление, что в советское время люди были закрытыми, про себя не рассказывали. А вот Дмитрий Сергеевич, приглашая людей, студентов в Пушкинский дом, преподавая или вот с кем он работал, руководил научными работами, может быть, чьими-то в Пушкинском доме, он открывался как человек, начинал рассказывать еще в советское время про свою жизнь. Вообще люди знали, что он сидел в советском лагере.
3: Ну, как-то, по-моему, и не скрывал, но вместе не особенно пропагандировал.
1: Я не смогу сказать, наверное, так, как он говорил со всеми, потому что, поскольку я была референтом, то воспоминания, когда он писал, то многую работу он просил вот проверять, посмотреть меня. И поэтому я оказывалась в курсе достаточно глубоко.
0: Воспоминания он писал в какие годы?
1: Ну, начал, в общем-то, собирать материалы он начал давно. У него заметки есть разных лет. А потом, в 90-е годы...

0: В 92-м он уже активно все это начал делать, и он считал для себя необходимым написать воспоминания не столько о себе, о своем детстве, своей жизни, сколько оставить память о людях, о которых, кроме него, вспомнить уже никто не мог, потому что они не оставили после себя родных. Он и посвятил свои воспоминания этим людям. Поэтому он много рассказывал о лагере, у него была огромная такой коробка, у него было две коробки, в которые он складывал разные материалы о Соловках. И официальные, и неофициальные. Ему писали очень многие письма со своими воспоминаниями. И эти коробки, они были вот... Очень часто он просил вот из той коробки посмотрите то-то и то-то.
1: Гелен Михайлович сказал, что лагерь очень сильно повлиял, может быть, даже самое главное, такой толчок.
2: Ну, да, по-моему, в Древней Руси он заинтересовался.
3: Соловки.
2: На Соловках, именно, именно.
1: А как это на Соловках заинтересовался?
0: А он рассказывал, когда они оказались в храме, с которого крыша сгорела, когда его передали это колхозу, разграбившему монастырь довольно сильно. И он вспоминал, как они голодные поднимались наверх и смотрели, как там стояли стропила, какое было покрытие у храма. И он спорил и говорил, что шатровое. Помните, Ольга Андреевна?
3: Да.
0: Вот по тому, как были направлены стропила. А когда как-то приезжали английские корреспонденты, и Дмитрия Сергеевича спросили, что вот самое страшное событие в вашей жизни, это Соловецкий лагерь. Сергеевич говорит, нет. Корреспондент так растерялся и говорит, ну а что такое вот Соловецкий лагерь? Сергеевич подумал, говорит, ну это самое яркое событие в моей жизни. Потому что я встретил там очень много интересных людей, которые для меня оказались хранителями культурных традиций, существовавших, и которые мне были знакомы по семье. И вот как раз о родителях своих, о бабушке, он ничего не мог сказать, а вот о деде своем, он менял свои отношения. Вот в воспоминаниях он довольно жестко пишет о деде со стороны матери. А потом он задумчиво говорил уже, он говорит, зря, говорит, я так написал. Все-таки он хотел добра своим жестким правлением. И, говорит, старые люди иногда видят то, что молодые не видят. Может быть, он во многом был прав. То есть у него какие-то вот такие представления семейные. Знаете, вот как бывает, рассказывают дед, он такой суровый, Дмитрий Сергеевич тоже ощущал это. Он сразу заметил, вот мать, он говорит, был внимателен к матери. Мама очень любила зеленый цвет. И он подарил мебельный гарнитур зеленого цвета. Вот для него это было важным, что дед при всей его суровости, жесткости, вот он помнил какие-то такие очень милые, очень важные для женщин.
1: Ну, дед его до революции, видимо, был человеком значительным.
0: Да, он был купцом. Он... Дмитрий Сергеевич вообще интересовался своей родословной в Петербурге. И нашли вот документы, где сказано, что он сам был из Вычегодска. Род вышел Лихачевых, вот именно его. И в 49-м году его предок поставлял армии, находящейся в районе Варны, вот кавказских всяких событий, поставлял форму, позументы, галуны, еще что-то. И в конце концов вот, почетное гражданство и потом дворянство почетное он получил.
4: Он,
0: вот,
4: по-моему, после... поставил просто в дар
0: палаши,
4: тысячи сабель.
0: В палаши и да. Палаши в тысячу. Но галуны, да. Вот это тоже вопрос был, потому что форма, она при Николае
4: вообще,
0: была очень-очень
4: суровой. Предки Дмитрия Сергеевича, если я не ошибаюсь, с 18 века жили в Петербурге.
0: Вот он говорил, что да, существовал такой рассказ, но вот документально, что,
4: потому что
0: пришли в 20-х годах. Да, ну там некоторые вещи уже... Он всегда говорил, что иногда он очень любил, кстати, предания всякие. Он обожал слушать какую-нибудь народную этимологию названия улицы. Когда ему рассказывали, вот как называют улицы, например. И вдруг в 90-е годы женщины говорят переулок Волынского. Мы понимаем, что речь идет о революционном публицисте. Он, говорит, назван в честь Артемия Петровича Волынского. И показывают на дом кусочек 18 века, который там сохранился. А это, говорит, наверное, его дом. И я, когда прибежала, я очень радостно говорю, представляете, вот как интересно. Мистер Сергеевич говорит, вы знаете, вот в этих преданиях иногда... Вот желаемое, оно является очень важным для истории культуры. Точно так же, как он очень любил рассуждение, что на диагонали от Пушкинского дома на Тучковом Буяне стоял дворец, который вот в некотором народе называли дворцом Бирона.
3: Бирона.
0: Было такое. Хотя он всегда говорил, что нет, мы все знаем историю, но эти легенды народные, они поддерживают вот этот образ города с его драматическими событиями, столкновениями. Ему казалось это очень-очень важным и интересным. Он считал, что это обязательно надо записывать.
1: Понятно, что Дмитрий Сергеевич очень любил Петербург и писал о нем. Такой вопрос. А он страдал его жизнь в советское время? Переносил ли он ее как что-то тяжкое?
4: Ну, можно вспомнить, я просто в качестве вводной, что домашние Дмитрия Сергеевича вспоминали, что когда он говорил о чем-то, что было до революции, он говорил «до несчастья».
0: Да, было. Это вправо.
1: Ольга Андреевна, а вот вы знаете его с середины прошлого века?
3: Видите, я видела его в разных местах, в том числе и тогда, когда я работала в Загорске, под Москвой, там, где музей Троицкой Церкви Лавры. Это был удивительный человек, который умел гордиться историей своей родины. И вот так интересовали крепостные стены этого монастыря. Мощные. История осады этого монастыря. Его интересовало богатство ризницы Троицкого монастыря. Это был один из самых интересных экскурсантов. Показывать ему что-либо в музее было наслаждением, потому что он, во-первых, очень хорошо разбирался в средневековом искусстве, а во-вторых, у него было то замечательное, любознательное чувство, которое совершенно отличается от любопытства и которое является залогом ученого, потому что ему все интересно. И его удивительный интерес к истории Родины, он испытан очень жестоко, потому что на Соловках он не по своему желанию оказался. Но он и там сумел проникнуть в своеобразие строения этого монастыря, его каких-то приспособлений хозяйственных. Он навсегда понял, что такое русский монастырь с его сложным хозяйством, но уже в обезображенном, приспособленном для помещения заключенных людей. А на самом деле его интересовала русская культура всегда. И он находил бесконечно много интересного вокруг себя, даже там, где можно было пройти мимо.
1: У Дмитрия Сергеевича Лихачева был сложный характер или простой?
3: Непростой, но твердый.
5: Но я думаю, что людей с простым характером вообще не существует. Есть у меня такое подозрение.
1: Но обычно говорят, вот человек великий, человек замечательный, со всех сторон положительный. И складывается впечатление, что Лихачев — это вот такой именно человек. Действительно хочется увидеть образ человечный, близкий в общении. Были ли трудности в общении?
4: Нет, никаких трудностей не было. Он не был вот тихим старцем, как о нем иногда пишут там или изображают. Это не соответствовало. Просто потому, что он был гораздо ярче и интереснее. Не было трудно по многим причинам. Одна из причин в том, что разница в возрасте между Дмитрием Сергеевичем и нами была столь велика, что у нас не могло быть никакой почвы для недоразумений, непониманий. Это ведь обычно в пределах одного поколения возникают все эти вещи. А кроме того, Дмитрий Сергеевич, он не был по типу звездой. Вот сложности начинаются со звездами, как я понимаю. У них какие-то запросы, капризы. Этого ничего у него не было. Он всю свою жизнь вращался в академической среде, где есть свой этикет, свои нормы поведения. И этой среде он остался верен всю свою жизнь до конца. Вот. Поэтому он вел себя как ученый. Он был скромен. Он не скрывал иногда свое неудовольствие тем, что ему не нравилось, но поверьте, его неудовольствие, я не помню случая, чтобы его неудовольствие было вызвано беспричинным чем-то. Когда он высказывал свое отношение, а оно скорее было даже в интонациях, я не помню, чтобы он кого-то, ну, за исключением одного или двух раз, кого-то ругал, но по его интонациям, по его взгляду становилось понятно, что ему не нравится. И все сделали все, что могли, чтобы избежать этих интонаций.
0: А знаете, очень важный момент, который вот затронул Евгений Германович. Дмитрий Сергеевич не был памятником себе при жизни. У него было изумительно развито чувство самоиронии. И когда вдруг кто-то начинал говорить «лучший представитель русской интеллигенции» или еще что-нибудь в этом роде, он замечательно это комментировал. И вот мы с Ольгой Андреевной были свидетелями такого события, когда одной из планет было присвоено имя Дмитрия Сергеевича, вручали сертификат. И Дмитрий Сергеевич задумчиво говорит: «Да, и теперь я еще и планета». И вырвалось совершенно случайно, да, и звезда звездой говорит. И когда ему стали вручать диплом, он начал улыбаться. И мы не могли тоже сдержаться, потому что ведущий, он так достаточно пафосно стал говорить, пышно, что вот звезда теперь навсегда на небе будет говорить с другими звездами. И вот у него действительно было отношение удивительное, вот это вот самоирония. Он никогда как бы всерьез на эту тему не размышлял. Ему это было не очень интересно.
4: А помнишь, как...
0: Ему были интересны люди. Вот я никогда не забуду, как он обсуждал. Вот это, понимаете, надо было видеть, глаза у него горели. Он обсуждал, из чего лучше делать хвост для воздушного змея. С детьми, которые к нему пришли. Это надо было видеть. Причем получали удовольствие от беседы обе стороны. Для него это было совершенно естественно. Мы были вообще интересные люди. Вот в звездности уже не прав, с ним совершенно не было.
4: В смысле самоиронии ты рассказывала.
0: А, да,
4: я
0: да,
4: вспомнил
0: да.
4: замечательный ответ его, когда в президиуме Академии праздновали его 90-летие. Ну, прямо скажем, что чай можно было пить без сахара в этот момент, потому что у нас уж умеют похвалить, да. И я даже описывал эту историю. Мне даже страшно стало за Дмитрия Сергеевича, что, собственно, можно ответить на все эти похвалы. А, хотя они искренними были совершенно, но он замечательно ответил, когда все это прозвучало. Он сказал, что очень благодарен за теплые слова. и что единственное, на что он надеется, что он так стар, что это его уже не испортит.
5: А мне, когда вот закончилось, он вышел, у него было много цветов, он посмотрел и так заулыбался, говорит, да, теперь я понимаю, как себя чувствует Примадонна.
1: Мы знаем Лихачева действительно как светило русской культуры. А как так получилось? Вот человека в 21 год арестовали, посадили. Вот он на Соловках сидел, потом еще в Белбалтлаге. Правда, с счетоводом там был, но все равно это заключение и не самое приятное место. И первые его научные труды, картежные игры уголовников, вот то, что вы уже упоминали, Евгений Германович. И еще черты первобытного примитивизма в воровской речи. То есть это первые научные статьи Лихачева. Ну, можно, конечно, умилиться, но я хочу задать вопрос, как так получилось, что вот бывший заключенный вдруг становится таким авторитетным ученым и авторитетным деятелем советской культуры.
4: В прежнем смысле.
1: Да, в прежнем. Но даже советская власть к нему прислушалась. Да, есть же много историй, как он за разных людей ходатайствовал. А как так получилось? Мы же все знаем, что советская власть как-то вот пригибала людей. Вот, может быть, Глеб Михайлович...
5: Простите меня, я перебью. А вы знаете, что он писал эти статьи для журнала «Соловецкие острова», которые выпускали в то время, когда Соловки были концентрационным лагерем? Более того, там еще был театр. И Дмитрий Сергеевич очень любил рассказывать об этом театре. Это было очень страшно, с одной стороны. А с другой он рассказывал, как поставили Зойкину квартиру в Соловецком лагере.
4: Там было до некоторой
5: Соловецких островах
4: свободнее.
5: Писали потрясающие стихи. Вот часть из них опубликована, и самим Дмитрием Сергеевичем Кемецкого. Он считал очень важным опубликовать стихотворение Кемецкого. Они в воспоминаниях вот в первом издании есть. Mm-hmm. И там и Русаков печатался замечательными стихами. Это удивительно. Вот Соловецкие острова журнал, там было все. Там была история монастыря, какие-то иногда очень фантастические легенды, которые выдавались за истину. И там самые разные исследования были. Даже по философии были, по истории философии. Так что вот совершенно неожиданно, действительно, от лагеря он работал потом корректором. Именно там он познакомился в качестве корректора, делал некоторые замечания, академику Александру Сергеевичу Орлову. И Орлов попросил, чтобы мы показали этого корректора. А он сказал, что он всегда должен корректировать мои работы, работать в качестве корректора. И пригласил Дмитрия Сергеевича на заседание. И Дмитрий Сергеевич увлекся этим и стал ходить. И потом его перевели, вот, поскольку он действительно очень много интересного сделал. И Варвара Павловна Андреева-Перец видела в нем своего заместителя и преемника.
1: Один человек сделал благородный поступок, невзирая на конъюнктуру, увидел талант, увидел вдохновение и кого-то пригласил. А вот Гелен Михайлович, а вы как скажете, как так получилось, что вот мы-то знаем Лихачева, что вот он уже такой великий, значительный, сразу после войны, можно сказать, какой-то вот у него авторитет появляется. Как
2: я
1: так получилось?
2: Я не то, чтобы не считал великим, просто интересный человек. Интересный вид был, у него была живая мысль. Но, надо сказать, он всегда остался элегантным.
3: Вот. Очень.
2: Всегда, да, в 90 лет. И в мыслях, я бы сказал, элегантным тоже, интересным, творческим. Так что меня не величие его интересовало, а было просто интересно с этим человеком общаться, слушать его. Вот это было интересно. Кстати сказать, мы на каком-то юбилее сочинили ему там разные персонажи древнерусской истории, культуры, пропели ему песни, произносили стихи, и была там песня «Надел заточника». И там здесь с нами был еще один заточник. Он Тати речь исследовал в ночи. Куда исчез? Сказать не можем точно. Но говорят, великий он чести. Это один из куплетов.
4: Это пелось на мотив «Товарищ Сталин, вы большой
2: ученый». Да, да,
5: да. Очень любил таких вопросов.
2: Так что Тати речь исследовал в ночи. Действительно, его первая работа.
3: Воровская речь.
2: Воровская речь, да.
5: И игра в карты, это его так.
1: Но он вспоминал об этих работах как? С благодарностью судьбе? Или как-то думал, что, может быть, почему-то другом бы писал?
3: Да нет, нет.
2: Ну,
3: нет.
2: Там публика-то отборная была, понимаете? Такое особо не собрать.
5: Да, он в воспоминаниях пишет, что он очень много с беспризорниками работал, которые оказались в лагере. Они ему рассказывали там легенды о себе, о своей жизни, а он им записывал. И мальчишка с беспризорником говорит с обидой. Ты что, не видишь, что ли, что я тебе вру? Сергей, чуть вижу, но мне ужасно интересно.
4: Он говорит, мне интересно, как ты врешь.
5: Вот это вот было его принципом. Ему вообще все было интересно.
2: Да.
5: И я думаю,
2: да.
5: Именно это увлекало. Он серьезно относился к разным людям, которые к нему приходили. У нас такая работала очень милая женщина в гардеробе, которая мне как-то сказала, знаете, когда Дмитрий Сергеевич одинаково здоровается со мной и с министром, который приехал к нему.
3: Наблюдательная женщина.
5: Она сказала очень точно, потому что действительно вот в нем было такое аристократическое равенство. То есть он относился ко всем как к интересным людям. Это было замечательно, и это заставляло человека... Вообще все при нем старались быть как можно лучше. Это правда. Даже самые странные люди, которые к нему попадали.
1: В студии «Радио Град Петров», кроме меня, Марины Лобановой, были сотрудники Пушкинского дома, филологи Елена Михайлович Прохоров, Ольга Андреевна Белоброва, Евгений Германович Удаласкин и Ирина Анатольевна Лобакова.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Иван Шмелев. Записки неписателя. Передача третья.

Хорошо помню слово деда Ивана. К Богу не подъезжают, а притекают. Он говорил метко, крепко. Много ему дало чтение истории. В свободный час между церковью, фабрикой и конным заводом в Лужках, верст 5 от города, он сидел в кресле у окна в оливковом бархатном халате и казался мне старинным вельможей или думным дьяком. Отец говорил: «Одеть вас, папаша, в ферязь, совсем думный дьяк». У нас называли папаша и мамаша на «вы», а перед отходом ко сну нас крестили, а мы целовали ручку. Не попрощавшись, не могли заснуть. Когда родители уезжали в гости, мы просили дедушку, бабушку еще за папашу и мамашу. Вернувшись, родители непременно заходили в детскую и крестили нас. И мы всегда находили утром под подушкой крымское яблочко или дюшес. Из гостей, как это светло вспоминать. На окошке каленые орехи на тарелке, перед креслом столик с поднимающейся дощечкой, а на ней толстая история. У стены широкие полки с тяжелыми книгами Татищева, Карамзина, Соловьева в переплетах. На орехи дед не глядел, а, читая, нащупывал и давил щипцами. Иногда я ему читал вслух, а он заставлял пересказывать, особенно просветителей. «Запомни, Серьга, как они строили Россию». Я уже понимал, как строили. Романов дед не любил, даже исторически говорил романы. Одно только позволил себе «Войну и мир». Для него это был не роман, а бытие. Помню, рассказал как-то анекдотец. «Есть у нас знаменитый профессор истории». Произнося слово «история», всегда поднимал палец, почему и пишу из уважения к его памяти с большой буквы. Познакомился с ним на Ярынке, большой рыболов господин Ключевский. «Всякое лето бывает с супругой у нашего свояка, кожевник Дудин, рядом с нашим имением, старик мудрый и тоже великий рыболов. Чаем их угощаю на Ярынке». Говорим про историю и государственные порядки, а больше слушаем. Редкостный по уму и шутку любит. Приятелями стали, и много я от него поспособствовал себе. Узнал он, что люблю читать про историю, и очень одобрял. А вот, говорю, исторические романы читать не тянет. «И хорошо делаете», — говорит. Спросил я, почему «хорошо». А он хитро так посмотрел и обиничком мне: «Мы с вами по лещам, а не по верхоплавкам». Я его стал доспрашивать. «Много у нас исторические романы сочиняют, да мало знают историю. Один только за исключение граф Салиас, который совсем ее не знает». А тут у него и сорвись, лещище, вняк, словечко он пустил, с глаголи пишется. Вот смеху-то было. Дед хорошо знал церковный обиход и учил нас, Катюши, песнопением. Как она выучилась у мамы на рояле и показала успехи, дед выписал ей физгармонию. Мама окончила Елизаветинский институт с отличием, особенно по рисованию и музыке, и принесла в приданое прекрасный по тем временам рояль «Штурцваге». Мы с Катюшей разыгрывали на нем и на физгармонии по слуху церковные, особенно любимый дедом страстной канон, когда исполняли «Се жених грядет» или «Чертог твой», трепетали от радостного чего-то в нас святого света. Мне было лет 12, а Катюше 9. Однажды весенними сумерками, помню, было, галки кружились в небе и кричали, будто стучат костяшки, через форточку слышалось. Катюша ко мне прильнула и шепнула: «Ах, Сережечка, всегда так, да?» Я понял, что она хочет сказать: «Всегда так будет. Какие мы были чистые». Так вот, в церковь всегда пешком. Мир волил дед только бабушке из больных ног. Отпускал ее в церковь, перекрестив на смирной лошадке, в покойной пролетке,
самым степенным кучером. Попасть в кучера у деда было нелегко, как на аттестат зрелости, шутил отец. Не пить, не курить, не баловаться. Кучером мог быть только цельный мужик, женатый или вдовый, и не моложе 40 лет. Дед никогда не говорил «кучер», не наше слово, а «ездовой» или «выездной». У нас было 3 ездовых и служили до срока, пока могли править 3 горячих. А там на конный завод в Лужки совсем заслуженные выходили на спокой, могли заниматься кто чем хотел на полном харче, плели плетушки и короба под пряники, драли осину на щепу и больше рыбачили на ярынке, кто как излавчивал. А больше рыбачили на ярынке, кто как излапчивался. По самам, лещам, налимам. Могли на базаре продавать, посылали к нам и гостиниц. Я лавливал с ними крупных окуней, необыкновенных ершей, в четверть даже. И наслушался их рассказов про лошадей и про все, особенно из природы. При заводе была красивая наша дача Миловида, а за ней сейчас же глухобор или строевик, сосны, дубы, береза, необор белого гриба, груздей, рыжиков с любимыми детскими маслятками на опушке. Перед дачей был выверенный землемером беговой круг и даже членская беседка со шпилем, на котором взвивался 3-цветный флаг в царские беговые дни. У круга было загородье для молодняка с высоким частоком колом от волков. Рядом с загородием лошадная богадельня для отслуживших. Все лошади помирали своей смертью. Дед не терпел даже слова «живодерня». Этот конный завод был единственной страстью деда, нашей родовой страстью еще от прадеда. Отец мечтатель и книгачий, по ночам он что-то писал и выкладывал на счетах, унаследовал эту страсть и до женитьбы погибал в Москве с дедом на зимних бегах на Пресне. Мама не хотела лишать его радости, говорила даже: «Я так любуюсь, как ты бежишь». Но он сразу отрезал, когда понес его на пресненских бегах наш славный Мороз II, сломавший санки и едва не закинувшийся в народ. Он тогда сказал маме: «Все кончил». «Да чего ты была красива даже в том ужасе!» Помню, рассказывала сама мама, смущенная и краснее, и я подумал, что ей приятно это рассказывать. Тогда впервые увидел я, какая она красавица и лицом, и всем. Слушала и Катюша, и после сказала мне шепотком: «А знаешь, Сережечка, мамаша ужасная, чудо-красавица. Как ты думаешь?» Я сказал, что мамаша гораздо больше чудо-красавицы. Она идеал. Я знал уже это слово и пускал его в ход, когда надо было сказать о самом красивом или очень вкусном. Раз насмешил всех на святках, сказав о заливном поросенке под хреном со сметаной: «Это идеал». В тот же вечер мама посадила меня к себе на колени и стала говорить мне об идеале. Это была самая лучшая лекция за всю жизнь, открывшая целый мир. Я ее хорошо запомнил и потом восстанавливал на уроках. С каким увлечением слушали ее милые мои мальчики и девочки. Слушал мамину лекцию и отец, что-то даже записывал. Помню, как он воскликнул: «Грина!» Редко он называл так маму. «Агриппину! Откуда-то это?» Она смутилась и стала идеалом. Потом на уроках и до сего дня я всегда видел, вижу ее, незаменимую, когда перед глазами оживает священная для меня, незабываемая для всех. А ты, с которой образован Татьяны милый идеал, о, много-много рог отъял. Наш завод был невелик, 5-6 маток, но первоклассных, завеянных. Помню уже отбывшую срок метель, оставшуюся красавицей. Она очень ценила знатоками. Известный коннозаводчик Телегин упорно выменивал ее у деда. Она была высоких кровей, по слухам, от холстомера. Когда-то звалась Машистой, но что-то вышло. Кажется, был утрачен ее паспорт. Дед никогда не говорил об этом. Раз только помню, когда я ему читал толстовского «Холстомера», он скрипнул креслом и показал над книгами, где висели в зеркальных рамах фотографии призовых. Может быть, мне послышалось: «Вот она,
машистая это наша, перекрестился и строго велел. Дальше. Я знал почти наизусть этого холстомера, его ночи. Тут дед позволил себе редкое исключение, не из истории. Впрочем, это тоже была история, так и было написано. Я очень любил про лошадей и пробовал читать деду Чертопханова, но он, отмахнув, сказал: «Нечего ерунду». Я хотел ему объяснить, что тут самое трогательное, но он не слушал. Ерунда, цыганщина. От Калюши знаю, темная тут похоть. Я не знал, что такое похоть, спросил у деда, но он сердито чвокнул, это значило «кончен разговор». Я после спросил у мамы, она сказала тихо: «греховные чувства». Я понял, кажется. От метели пошли наши метельные, буран. Метельный ехал на нем сам дед. Заработал на Пресне Долгоруковский серебряную братину графа Орлова. Буран, великая надежда деда, умер. Его покусала взбесившаяся кошка, как-то прорвавшаяся к нему в денник. Смерть его была страшная, говорили ездовые, но я так и не мог дознаться, почему страшная. Дедушка наказал не сказывать про него всего. Раз в неделю в хорошую погоду дед ездил в Лужки и брал меня. Я тоже начинал загораться этой страстью и дивил деда познаниями статей. Это был особенный мир, стихия, всегда ровный, не повышавший голоса. Ни дома, ни на фабрике. Тут дед вскипал, и если усматривал непорядок, гремел и разносил. Но никто его не боялся. Я любил его гром, да и все на заводе начинали при нем вскипать и загораться, даже виноватые. Дед не бронился, а только голос показывал, разносил наставительно, как протопоп благочинный, говорили ездовые, даже и от писания. На заводе, кажется, нарочно устраивали, чтобы повеселил разгоном. Даже лошади радовались его приезду. Издалеча чуяли его и начинали весело мелко ржать и играть по стойлам. Они очень любили пряники и всегда получали мерно. Когда мы приезжали, начиналась парадная выводка. Конюхи надевали новые безрукавки и щеголяли, каждый своим показом. Щеголяли и рысаки, шея дугой, хвост трубой, ноги в выпляс. Это лошадиная страсть, русская наша страсть. Я убедился в этом на чужбине, когда побывал в Латгалии. Эта страсть захватывала даже маму, такую всегда ровную, во что-то углубленную, об отце и что говорить. Оба нерьяно состязались на Лужковском кругу зимой. Побитая отцом мама загоралась, вспыхивала густым румянцем, чуть-чуть не плакала, но чаще всего торжествовала, и тогда вся горела. Она вела бег умело, расчетливо, не ерзала руками, как бывало с отцом, мечтавшим и на кругу, считавшим галок словечко деда, а будто и на кругу молилась. Катюшина словечко помнила лошадиные сноровки, науку деда и ездовых. На ее победы дед радостно гремел и называл молодцом. Отец тоже радовался и кланялся ей смущенно, одухотворенно как-то. В эти минуты она была чудо-красавицей, идеалом. Но больше всех радовалась Катюша, прыгала вокруг мамы, целовала зеленые рукавички из софьяна, мокрые губы Зорьки и умоляла деда позволить ей. Она скоро стала страстной охотницей, переняв от Арсентича все беговые тонкости, и побила на гульке не только маму, но и самого деда. Дед сорвал свою беличью шапку и бросил к ножкам Катюши, крикнув: «Кровная ты моя!» Катюша не верила своей победе и умоляла деда сказать всю правду. «Вы, дедушка, это нарочно. 4 сбоя дали». Дед даже рассерчал, крикнул: «Сентича, и у него спроси глупо, и он тебе скажет, почему дед промазал». Старого ездового слова считалось непреложным. Он выложил всю правду. У дедушки не те руки. По второму кругу стал перехватывать, заерзал. Дед подтвердил кивком и сказал: «Верно, пора кончать». Это был последний его заезд перед надвигавшейся болезнью. Гулька с Катюшей были великими друзьями до удивления. Катюша переболела тифозной горячкой и долго не навещала Гульку. Стояли первые дни весны. По случаю выздоровления Катюши дед устроил парадную выводку.
Во время Катюшиной болезни он и в Лужки не ездил. Катюша еще не могла поехать. Когда дед выводил Гульку на поводу, она осматривалась и тихо, призывно ржала. Дед хотел выправить из-под ремешка холку, бросил на шею Гульке повод. Не остерегся, она тихо толкнула деда губами в подбородок, махнула через перильца круга и помчалась. За ней пустились верхом сторожевые, но перехватить не могли. По желанию деда Гулька два раза навещала Катюшу во время ее болезни. Дорогу помнила, влетела во двор и по-особому радостно заржала. Катюшу вынесли на кресле, и они обе целовались на радость всем. Как раз въехал на дрожках дед, прикидывая секунды. Гулька, точно, конечно, неизвестно, показала тогда свои настоящие секунды. Так говорил и Сентич. Но главное, обошлось все благополучно. Гулька никого не сшибла, не захлестнулась в повод, ловко перехватив его зубами. Дед тотчас же послал за батюшкой, отслужили благодарственный молебен, светили воду, кропили Гульку и Катюшу. Все говорили, и я это сам видел, что Гулька удивлялась, что Катюша совсем другая, ее остригли и два раза лизнула стрижку. По просьбе Катюши ее оставили ночевать. После молитвы, музыки и чтения лошади были главной привязанностью Катюши. Проездка и бега как-то вязались в ней с музыкой. Раз она мне сказала: «Знаешь, Сережечка, лошади самые чистые, самые постигающие. Когда я вслушиваюсь, как они шепчутся в денниках, заметил, как они шепчутся, мне кажется, что они молятся». Я вполне согласился с ней.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: У микрофона Людмила Зотова. Здравствуйте. Наш цикл программ посвящается сохранению и развитию культурного потенциала Санкт-Петербурга, культурно-исторического наследия и традиций нашего города. Культурный проект «Петербургская традиция» возглавляет художественный руководитель проекта, композитор, член правления Союза композиторов Санкт-Петербурга Владислава Малаховская. Проект ставит своей целью возрождение и сохранение лучших традиций историко-культурного наследия города. С 2010 года в рамках проекта ежегодно проводятся различные циклы концертов, посвященных академическому и патриотическому музыкальному искусству. Не стал исключением и этот год. Проект «Петербургская традиция» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив организовал цикл концертов, посвященных ратной истории России в симфонической музыке. «Ступайте ж к нам, вас Русь зовет». Русские композиторы всегда отзывались на исторические события, отражающие в том числе и страницы военной истории. Хорошо известны увертюры Чайковского «1812 год», «Пятая симфония Прокофьева», «Ленинградская симфония Шостаковича», «Военные письма Гаврилина» и многие другие сочинения. Не остаются в стороне и композиторы наших дней. Обратимся к Владиславе Малаховской, чья вторая симфония также звучит в этих концертах. Вы являетесь руководителем культурного проекта «Петербургские традиции». Какие традиции Петербурга вы хотели бы поддерживать и развивать?
2: В Петербурге открылась первая консерватория. В Петербурге первые театры открылись российские. Кружок знаменитый Эмилия Балакирева, который также, ну, его называли «Новая русская школа» и «Могучая кучка», Стасов так назвал, тоже был в Петербурге. То есть традиции-то очень сильные, мощные. И любовь к городу, конечно, и любовь к родине, и интерес к русской культуре, к русской истории, к русскому фольклору. Все это было именно заложено в Петербурге, с моей точки зрения.
1: И вы стараетесь как-то развивать вот эти традиции, да? В чем конкретно заключается ваша деятельность в настоящее время?
2: Организация концертов. Возможно, дальше будут какие-то конкурсы композиторские. Надо больше привлекать молодых. Но, в принципе, вот ищем какие-то новые имена. Не всегда это легко, потому что академическая музыка требует финансирования. Так как у нас своих денег не так много, то надо искать, найти какое-то финансирование для организации концертов, конкурсов в идеале, конечно, и развивать именно петербургскую традицию. Ну вот сейчас при поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы реализуем проект «Вступайте ж к нам, вас Русь зовет». Это цитата из Александра Сергеевича Пушкина. Ну, это наш великий, конечно, даже трудно сказать, и писатель, и поэт, и светило русское. И все композиторы русские великие, все обращались к его творчеству. Также он занимался историей очень серьезно русской. И вот этот проект, он посвящен как раз истории, ратному делу. И в концертах проекта звучат как произведения классиков, Чайковский, и Римский-Корсаков, и Прокофьев. И я думаю, что у нас будут еще концерты, будут и другие произведения, редко исполняемые, в том числе из русской классики, а также произведения современных композиторов,
1: которые именно вот ратному телу посвящены, ратным подвигам.
2: Да. Ну вот сейчас, например, уникальное событие произошло, вдруг обрели мощи Дмитрия Донского. И вот эта история тоже о том, как Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на битву Куликовскую и отправил своих иноков Пересвета и Ослябью. Да, то есть вот русская история, она, к сожалению или нет, но мы знаем, что она связана с ратной историей очень тесно.
1: Концерты проекта «Петербургская традиция» перешагнули границы города. Симфонический марафон «Ступайте ж к нам, вас Русь зовет» охватил и другие города России.
2: Первый концерт состоялся 9 мая в Великом Новгороде. Новгородский областной оркестр, губернаторский, под руководством прекрасного нашего музыканта Льва Дунаева, участвовал в этом концерте. И там же участвовала наша прекрасная меца Олеся Петрова, молодой вокалист Виталий Новиков, Николай Мажара, наш петербургский композитор и пианист. И там звучала и русская классика, и современные сочинения посвященный истории. Также там звучали военные песни, конечно же, потому что это было 9 мая. И День Победы открыл этот концерт. Мы немножко волновались. У них всегда 9 мая проходит в Новгородской филармонии концерт. Но там обычно звучат военные песни, наша классика, символ просто вот нашей победы. А тут, ну, и классика, и Прокофьев звучал, и Римский-Корсаков. Но немножко боялись, как отнесутся к современной музыке, но приняли очень тепло, и это было очень радостно. Следующий концерт был в Донецке, в Центре славянской культуры. Это был оркестр Донецкой филармонии, великолепный оркестр, под управлением московского дирижера Сергея Инькова. И звучали тоже произведения из классики. Была прекрасная солистка Дарья Терещенко, солистка Мариинского театра, исполнила там Прокофьева песню московского молодого композитора Никиты Чикина «Молитвы русских матерей». Я была очень счастлива, что люди приняли очень хорошо, и оркестр принял хорошо. Мое произведение, которое называется «Сказание о земле Донецкой», действительно на подъеме нам очень аплодировали, и это было очень радостно.
1: Это была премьера вашего сочинения?
2: Премьера, да. Две первые части такие, можно сказать, даже трагические. А последняя называется «Вперед к звездам». Она полна надежды, такая светлая по своему характеру. И там солирует Николай Мажар. Мне кажется, действительно, что-то все-таки получилось, потому что понятно, что я женщина. Я многое могу не понимать в событиях этих, и как вообще многое мы не понимаем еще сейчас. История, вот она такая вещь. Но это были мои глубокие эмоции и переживания, и они оказались созвучны, это точно. Следующий концерт был в Москве. Московский международный дом музыки, Светлановский зал. Чудесное совершенно место. Счастлива была, конечно, что концерт нашего проекта прошел в этом прекрасном зале. Слушатели принимали очень тепло.
1: Что же касается нашего города, тем более мы говорим о том, что вы поддерживаете петербургские традиции.
2: Концерт этого проекта как раз состоится 5 октября в нашей академической капелле. И здесь, помимо оркестра, будет еще и хор консерватории под управлением композитора и дирижера Сергея Якимова. Прозвучит также и хоровая музыка, это Прокофьев, произведение самого Сергея Якимова. А также хор будет звучать в произведении московского композитора Петра Корягина и руководителя Петербургского союза композиторов Антона Танонова. В его произведении «Бессмертный полк» тоже прозвучит хор.
1: Таким образом, на концерте, который состоится 5 октября, в зале Академической капеллы будут звучать произведения как композиторов-классиков, так и современных композиторов.
2: Да, да.
1: Но их объединяет одна тема, да?
2: Любовь к родине и история, русская история.
1: Что вы считаете наиболее интересным моментом в этом концерте, который стоило бы отметить для наших радиослушателей?
2: Во-первых, я хочу сказать, что мы старались, чтобы музыка была доступной. Вот тут очень интересно, сложно даже найти грань, потому что я против какого-то примитива, просто лишь бы только вот угодить публике, как бывает, там исполняют рок-хиты и саундтреки. Ну, может быть, это неплохо само по себе, но мы идем по другому пути. Мы хотим писать музыку достаточно непростой в чем-то, но она должна все-таки быть мелодичная и доступная слушателю. Мы к этому стремились в подборе произведений, чтобы не стыдно было, чтобы можно было поставить. Понятно, что Римский-Корсаков, Чайковский, Прокофьев, трудно с ними и невозможно конкурировать, но все-таки, чтобы можно было поставить как-то современную музыку рядом с вот этими великими композиторами. Тут уже слушатели сами, конечно, решат, права я или нет, но мне кажется, что вот можно, по крайней мере, приблизиться как-то вот себя. Мы можем все-таки попробовать какую-то преемственность вот показать.
1: Владислава Малаховская не только бережно относится к традициям русской музыкальной школы, но и, как выяснилось, является продолжателем творческих направлений своей семьи.
2: Мой дедушка Николай Александрович Малаховский был композитором. Он учился вместе с Дмитрием Шостаковичем. У них был кружок, четверть-тоновую музыку. Они там изучали, занимались этим вместе с внуком Римского-Корсакова. Но он умер в 1942 году в блокадном Ленинграде.
1: От вашего дедушки остались сочинения?
2: Был фильм «Снайпер». Там довольно интересная музыка, посвященная Первой мировой войне. Также у него был очень интересная была соната для трубы, две сонаты для фортепиано, много интересной вокальной музыки. Он очень много работал на Ленинградском радио, делал постановки, радиопостановки. Ноты остались в архивах. Многое было утеряно в годы блокады его рукописи. Хотя было ему очень тяжело, он болел уже, но он продолжал работать, писать музыку. Я, конечно же, его не знала, но была жива моя бабушка. Она мне рассказывала про дедушку. Она не была музыкантом, но она немного играла на фортепиано. И она меня просила, мне купили пианино. И я начинала как-то фантазировать. Потом я посвятила даже песню памяти дедушки, когда мне было еще лет 8, сама сочинила текст. И как-то так пошло, так и осталось со мной.
1: К военной тематике обращались самые известные русские композиторы. Их традиции унаследовали композиторы нашего времени. А как относятся слушатели, для которых и предназначен концерт в капелле 5 октября, к ратной музыке? Что вы знаете о музыке, которая посвящена ратным подвигам наших воинов в разные периоды истории? Вспомните ли вы музыкальные сочинения, посвященные именно вот этой теме?
3: Прежде всего, это марши для различных полков. Это марш Преображенского полка. Да, и, конечно же, Шостакович писал свою 7-ю симфонию.
4: Я могу назвать современных композиторов. Сейчас как раз на слуху произведения современных. Я слышала о произведении Владиславы Владимировны Малаховской «Донецкая симфония». Мне очень приятно, что вот сейчас создаются такие произведения, поддерживающие дух. И музыка, она всегда вдохновляла. Подобные музыкальные произведения воодушевляют. Особенно приятно, что вот такие авторы живут и работают в Петербурге, что они работают с детьми, и дети могут учиться у них. Они принимают опыт.
5: Ну вот у меня сын как раз недавно участвовал в концерте. Пели они... Прокофьева, Александр Невский. В Пскове был фестиваль, концерт. Он присылал фрагменты очень мощно, очень красиво, с оркестром. Вот первое, что мне приходит в голову. Ну, «Князь Игорь», опера Бородина.
1: Вам интересно было бы сходить на концерт, который составлен из произведений, посвященных ратным подвигам?
3: Да, было бы интересно.
5: Ну да, я думаю, что это интересно.
1: Репортаж подготовила Людмила Зотова. До свидания.

В истории русской культуры, философии и общественной мысли выдающееся, ни с чем не сравнимое место занимает Алексей Степанович Хомяков. 5 октября – день его кончины, и мы с благодарностью вспоминаем этого замечательного и интереснейшего человека. Он был не только известным публицистом и философом, создавшим теорию об особом самобытном пути развития русско-славянской православной цивилизации славянофильства. Хомяков был также поэтом, драматургом, художником, врачом-практиком и изобретателем. Это был человек энциклопедических знаний, кипучей энергии и высокой культуры. Алексей Степанович Хомяков родился в Москве в родовитой дворянской семье тульских помещиков Степана Александровича и Марии Александровны Хомяковых. Семья жила зимой в Москве, а летом в селе Богучарове, близ Тулы. Все позднейшие убеждения Хомякова имеют свои корни в семейных традициях и обстановке детских лет. Мать воспитала его в строгой преданности православной церкви и национальным началам жизни. Петр Бартенев, хорошо знавший Алексея Степановича, говоря о родительском доме Хомяковых, вспоминал. В их доме сохранились родовые рассказы, старинные вещи и бумаги из времен Елизаветы, Петра и царя Алексея Михайловича, который был особенно милостив к предку Алексея Степановича, своему старшему подсокольничьему, Петру Семеновичу Хомякову, и писал к нему письма, уцелевшие в архиве Хомяковых. Алексей Степанович знал наперечет своих дедов, лет за 200 вглубь старины. Древняя Русь была для него не одним предметом отвлеченного изучения, напротив, всеми лучшими сторонами своими, трезвою, искреннюю верою, неподдельным чувством народного братства и здравым смыслом, вся она жила в его доме. Получив основательное домашнее образование, Алексей Хомяков стал вольнослушателем Московского университета, который закончил со степенью кандидата математических наук. С 18 лет он на военной службе, сначала в Астраханском кирасирском полку под началом графа Остин-Сакина Херсонской губернии, а затем в лейб-гвардии конном полку в Санкт-Петербурге. Граф Остин-Сакин оставил о молодом Хомякове воспоминания. В физическом, нравственном и духовном воспитании Хомяков был едва ли не единица. Образование его было поразительно превосходно, и я во всю жизнь свою не встречал ничего подобного в юношеском возрасте. Какое возвышенное направление имела его поэзия. Он не увлекался направлением века в поэзии чувственной. У него все нравственно, духовно, возвышенно. Ездил верхом отлично, прыгал через препятствия в вышину человека. На эскадронах дрался превосходно, обладал силою воли не как юноша, но как муж, искушенный опытом. Строго исполнял все посты по уставу православной церкви и в праздничные воскресные дни посещал все богослужения. Он не позволял себе вне службы употреблять одежду из тонкого сукна, даже дома, и отвергнул позволение носить жестяные кирасы вместо железных полупудового весу, несмотря на малый рост и с виду слабое сложение. Относительно терпения и перенесения физической боли обладал он в высшей степени спартанскими качествами. Через год Хомяков был переведен в лейб-гвардии конный полк. В 1828 году осуществляется мечта молодого Хомякова. Он отправляется на войну. Поступив в гусарский полк и состоя адъютантом при генерале-князе Мадатове. Участвовал он во многих боях, был отмечен наградами за храбрость и мужество. Потом, когда Алексею Степановичу долго приходилось жить в деревне, в обстановке спокойной, его периодически тянуло на войну, в бой, и он изливал свои переживания в боевых стихотворениях. В это же время он публикует свои первые стихи в журнале «Полярная звезда». Через 3 года Алексей Степанович ушел в бессрочный отпуск, жил в Париже, где с увлечением занимался живописью, писал историческую драму «Ермак». Возвращаясь на родину, посетил Италию и земли западных славян. В 1830-40-е годы
Алексей Степанович Хомяков стал душой того круга русского общества, в котором зародилось новое направление русской общественной мысли – идеи славянского братства. Основные положения учения славянофилов он изложил в своей статье «О старом и новом». Славянофилы во многом способствовали изучению русской национальной культуры, защищали идею исторической общности судеб и интересов русского и других славянских народов. По своим общественно-политическим взглядам он был сторонником самодержавной власти, но выступал за реформы: отмену крепостного права и смертной казни, организацию суда с участием присяжных заседателей, свободное выражение общественного мнения. Хомяков был сторонником освобождения крестьян, но дожить до крестьянской реформы ему так и не удалось. Современник декабристов, он знал многих из них, но никогда не увлекался этим движением, всегда видел в нем легкомыслие молодости. В споре с Рылеевым Хомяков доказывал, что из всех революций самое несправедливое — военное. «Что такое войско?» — говорил Алексей Степанович. «Это собрание людей, которых народ вооружил на свой счет. Оно служит народу. Где же будет правда, если эти люди, в противоположность своему назначению, начнут распоряжаться народом по своему произволу?» Князя Александра Адоевского Хомяков уверял, что тот не либерал, а лишь предпочитает единодержавию тиранию вооруженного меньшинства. Брат Алексея Степановича Федор Степанович осуждал декабристов за то, что они не знают народной души. Так же смотрел и Алексей Степанович. Движение декабристов представлялось ему ненациональным. И удивительно, что этот взгляд сложился у Хомякова еще в годы юности. В 1836 году Хомяков сочетался браком с Екатериной Михайловной Языковой, сестрой поэта. Это был на редкость счастливый, безмятежный и безупречный брак. Хомяков был счастливцем в своей семейной жизни. Но все же горе пришлось испытать и ему. У него умерла

была за натура, даровитая, любезная, своеобразная. Какой ум всеобъемлющий, какая живость, обилие в мыслях, которых у него в голове заключался, кажется, источник неиссякаемый, бивший ключом при всяком случае направо и налево. Сколько сведений, самых разнородных, соединенных с необыкновенным даром слова, текшего из уст его живым потоком. Чего он не знал? Не было науки, в которой Хомяков не имел бы обширнейших познаний, который не видел бы пределов, о которой не мог бы вести продолжительного разговора со специалистом или задать ему важных вопросов. Кажется, ему оставалось только объяснить некоторые недоразумения, пополнить несколько пробелов. Хомяков действительно был таким универсальным человеком, одаренным необыкновенно. И в то же время это типичный помещик, добрый русский барин, хороший хозяин, органически связанный с землей и народом. Алексей Степанович – замечательный охотник, специалист по разным породам густопсовых. У него есть даже статья об охоте и о собаках. Как изобретатель, он получает патент в Англии на паровую машину, создает дальнобойное ружье и хитроумные артиллерийские снаряды в период Крымской войны. Как помещик-практик и экономист, он совершенствует сельское производство у себя в имении, занимается винокурением и сахароварением, разрабатывает проекты освобождения крестьян и улучшения благосостояния жителей Алеутских островов. Как лекарь занимается гомеопатическим лечением. Как геолог ведет успешные поиски полезных ископаемых в Тульской губернии. Как редактор и издатель, социолог, публицист, критик и философ – он прославился многими своими работами, в том числе и многотомными записками о всемирной истории. И это далеко не полный перечень его достижений, поскольку современникам он был известен больше и как полиглот-лингвист, и как одаренный художник, портретист, иконописец, и как известный поэт и драматург. Прозорливость Алексея Степановича Хомякова заключается в том, что он первым обратил наше внимание на то, что патриотизм, национальное чувство должно проявляться не только в религиозных и политических областях, но и на уровне образа жизни, быта, отдыха и спорта. Как и большинство лидеров славянофилов, Алексей Степанович Хомяков не был ненавистником Западной Европы. Напротив, он был просвещенным европейцем, но отличался верой в великое призвание России. Как писал он в одном из стихотворений: «В твоей груди, моя Россия, есть также тихий светлый ключ. Он также воды льет живые, сокрыт, безвестен и могуч». Видимо, подпитка от этого светлого ключа и позволяла Алексею Степановичу Хомякову щедро делиться своими многими дарами соотечественниками. Этот русский помещик, практически деловитый, был замечательнейшим богословом православной церкви, философом, филологом, историком, поэтом и публицистом, пишет о Хомякове Николай Бердяев. До сих пор вызывают споры научные труды этого мыслителя, в том числе его богословское сочинение «Церковь одна», но никогда не вызывает сомнения то, что Хомяков дал импульс развитию русской религиозной мысли, которая стала основополагающей для национальной философско-богословской школы конца XIX – начала XX века. Церковь одна, несмотря на ее видимое деление для человека, еще живущего на земле, пишет Хомяков. Только в отношении к человеку можно признавать раздел церкви на видимую и невидимую. Единство же ее есть истинное и безусловное. Живущий на земле, совершивший земной путь, не созданный для земного пути, как ангелы, не начинавший еще земного пути будущие поколения – все соединены в одной церкви, в одной благости Божией, ибо еще не явленное творение Божие для него явно, и Бог слышит молитвы и знает веру того, кто еще не вызван им из небытия к бытию. Под церковью Алексей Степанович подразумевал в первую очередь православие, и свидетельством тому являются его слова, завершающие труд,
когда

0: исчезнут ложные учения, не нужно будет и имя православия, ибо ложного христианства не будет. Главной особенностью творчества Хомякова, пожалуй, можно назвать его понимание учения о соборности, не просто в контексте православия, а всей русской жизни. Заслуга Хомякова в том, что он смог сформулировать глубинную суть православной религиозности. Одним из лучших определений Хомякова можно признать следующее. Соборность — это единство свободное и органическое, живое начало которого есть божественная благодать взаимной любви. Соборность содержит в себе целое исповедание веры. Она, по словам Хомякова, есть сплочение свободных народов, людей, основанное на христианской любви и привязанности славянскому братству, своему отечеству, духовным ценностям. Соборность происходит от общины и ее православной веры. Собор — храм. «Собором и нечистого поборим», — гласит русская пословица. Православная церковь для Хомякова — источник истины. Она объединяет, по его мнению, всех людей веры и делает их свободными от внешнего мира. Каждый человек находит в церкви самого себя, в силе духовного единения с братьями, со Спасителем. Именно религиозная идея становится основой свободного единства народа, его соборности. Идея соборности через учение о церкви превращается в философию национальной культуры. Для России важно не только перестроить свою жизнь на подлинно христианских началах, но донести идею свободного единения до всех. На столетнем юбилее Хомякова ректор Тульской семинарии архимандрит Георгий, вспоминая об Алексее Степановиче как историке, философе и поэте, не преминул также подчеркнуть мысль о том, что тот был не только глубоко верующим человеком, но и богословом, патриотом, всеславянином. Хомяков не чувствовал никакого стеснения от соблюдения церковных обрядов и постов. Пробовал он себя и в написании проповедей. Биографы Хомякова описывают такой удивительный факт из его жизни. Один преступник, совершивший немало злодеяний, а впоследствии раскаявшийся и воцерковившийся, рассказал о том, что его подтолкнуло к этому шагу. Однажды он задумал ограбить барскую усадьбу в Тульской губернии. Несколько дней он прятался в лесу и следил за распорядком жизни обитателей усадьбы. В конце концов наметил ночь, в которую намеревался совершить свое преступление. Как он сам говорил впоследствии, он не остановился бы перед душегубством, если бы кто-то попытался помешать ему совершить намеченное. Ближе к ночи преступник подобрался к дому и спрятался в саду среди деревьев. Он ждал, пока обитатели дома улягутся спать. Постепенно одно за одним гасли окна большого дома. Только в одном из них продолжал гореть неяркий свет. Разбойник подкрался к дому и заглянул в окно. В комнате горела свеча, и средних лет бородатый мужчина, стоя на коленях, молился перед иконами. «Подожду еще», — решил разбойник и ушел в сад. Но бесплодным было его ожидание. Всю ночь в окне горел свет, и молитва мужчины спасла обитателей дома от грабежа, а может быть и более тяжкого преступления. Летняя ночь коротка. На рассвете разбойник ушел из сада, и образ человека, всю ночь возносившего молитвы к Богу, неотступно стоял перед его глазами. Впоследствии, по описанию места, где находилась барская усадьба, и внешности человека, всю ночь молившегося перед иконами, было с абсолютной точностью установлено. Человеком этим был Алексей Степанович Хомяков. Последние годы жизни, после смерти любимой жены, Алексей Степанович был безрадостен. Он целиком отдался работе. Прелесть жизни была для него утрачена. Но в прошлом он знал радость жизни, знал личное и семейное счастье, как мало кто. Жизнь его была удачной во всех отношениях. Он принадлежал к сынам, а не к пасынкам Божиим. В нем не было никакой поддельности, никакого уязвленного самолюбия и озлобленности. Дух его был сильный и ясный, пленительно ясный. По воспоминаниям западников, представляется он прежде всего спорщиком, диалектиком, вечно смеющимся и шутящим. Умер Алексей Степанович от холеры, вдали от близких, в своем рязанском имении, 5 октября 1860 года, где успешно лечил крестьян, а вот себя сберечь не смог. Последние минуты жизни Алексея Степановича — замечательное свидетельство силы его характера и твердости его веры. Осталась записка соседа по имению Леонида Матвеевича Муромцева о последних минутах Хомякова. Когда Муромцев вошел к Хомякову и спросил, что с ним, Алексей Степанович ответил: «Да ничего особенного, приходится умирать. Очень плохо, странная вещь. Сколько я народу вылечил, а вот себя вылечить не могу». По словам Муромцева, в этом голосе не было и тени сожаления или страха, но глубокое убеждение, что нет исхода. Около часа, видя, что силы больного утрачиваются, я предложил ему собороваться. Он принял мое предложение с радостной улыбкой, говоря: «Очень-очень рад». Во все время совершения таинства он держал в руках свечу, шепотом повторял молитву и творил крестное знамение. Через некоторое время Муромцеву показалось, что Алексею Степановичу лучше, но все эти признаки казавшегося выздоровления были лишь последние усилия жизни. За несколько секунд до кончины он твердо и вполне сознательно осенил себя крестным знамением. Алексей Степанович Хомяков хорошо умирал. Так умирают лишь люди, у которых есть камень веры. Похоронили его в Москве, в Даниловом монастыре. Но в 30-е годы XX века останки Алексея Степановича Хомякова и его жены были перезахоронены на Новодевичьем кладбище. В один из октябрьских ветреных и промозглых вечеров в московском доме его друга Дмитрия Свербеева собрались близкие товарищи Алексея Степановича. Хозяин прочитал только что написанное им стихотворение о Хомякове. «Был мудр, как змей, как голубь чист, наш Хомяков, и мы его лишились. Судим наукой публицист, мы с церковью о нем молились, святой ее внимая глаз, любви и веры упования, да примет он свой судный час за подвиг жизни воздаяние. Твой подвиг добрый подвиг был, ты Бога слово право славил, меньшую братью щадил и много добрых дел оставил. Молитва жизнь твоя была, и нищим верою ученье, и милосердие дела, и вечной истине служение. Мир праху твоему, наш друг, мир о тебе твоим избранным, не оскудит в них твой дух и не зайдет ко всем призванным». Вероятно, самым незначительным делом своей жизни Алексей Степанович Хомяков считал то, что сегодня изучают его потомки, свою публицистику. При жизни он скорее предпочел бы прославиться как поэт, а не как философ. У него действительно есть несколько десятков хороших стихотворений, которые запомнились бы России, не живи их автор в одно время с Пушкиным, Лермонтовым и Тютчевым. А еще есть статьи, написанные им в то же время и действительно поражающие своей глубиной. Поражает и то, что при жизни Хомякова их практически никто не читал. В образованной публике гремели сменяющие друг друга имена Белинского, Герцена, Огарева, Добролюбова, Чернышевского, малоизвестных ныне Дружинина и Панаева. А Хомяков так и оставался для многих современников только занятным чудаком с бородой. Запрещенные громоздкие письма Чаадаева переписывались от руки и были опубликованы при первой возможности. Запрещенного Хомякова мало кто прочел и после посмертной публикации. После революции его вообще запретили издавать. Однако интерес к Хомякову не погас. Мысли о русской крестьянской общине и о византийской иконописи, о славянском братстве и о немецкой науке, о русской литературе, о живописи, о народных песнях, письма к европейским теологам о сущности православия и его значении в русской истории, Все это и сегодня читается с интересом. Когда-то Василий Васильевич Розанов назвал Хомякова «Колумбом, открывшим Россию для своих современников». И это действительно так, поскольку время отсеивает лжепророков, и свет истины такой личности, как Алексей Степанович Хомяков, пробивается к нам через всякие суетные тернии.
1: Вы слушали программу «Календарь памятных дат». Ее вела Ольга Волынкина.

0: прозвучала вторая часть второй симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире продолжение передачи, посвященной русской религиозной философии 19-20 века. В студии я, ее ведущий, Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Прошлая наша передача речь шла о мыслителях, объединенных общим таким названием славянофилы, мыслителей вот этого направления как раз. В этой передаче будут в центре нашего внимания. Речь шла прежде всего об одном из, пожалуй, самых видных представителей этого движения – Алексея Степановича Хомякова. Сегодня мы продолжим эту тему, потому что именно с ним связаны основные и философские, и богословские, что важно для нас в особенности темы или представления этого течения в целом. Вот прошлую передачу мы закончили на анализе тех влияний, которые славянофильство впитало в себе, анализе тех проблем, которые перед славянофильской мыслью стояли. В частности, речь шла о культурно-исторических приоритетах, которые славянофильская мысль в лице Алексея Степановича Хомякова вот расставляла для того, чтобы двигаться и определять какие-то свои цели, какие-то свои перспективы, о которых речь пойдет впереди. Так вот, мы говорили, например, о том, что славянофильство в своем вот собственном исконном смысле этого слова, представленное Хомяковым, вовсе не было тем, чем представляется оно нам теперь, или, во всяком случае, может представиться читателю или слушателю неискушенному вот в такой проблематике этого течения. Дело в том, что вот даже это название славянофильство, славянофильская философия или славянофильская историософия может ввести в заблуждение. Чем? Прежде всего тем, что само это словосочетание как бы апеллирует к некоторой национально-этнической общности или религиозной тоже в определенной степени, которая мыслится прежде всего как некоторое политическое явление. Собственно, славянофильством чаще всего подразумевается некоторая политическая идея единства славянского мира. Вот тот панславизм, который как раз где-то к середине XIX века, второй половины XIX века, вот, оформился, разрабатывался многими мыслителями как в России, так и в пределах самого славянского мира. Говоря о славянофильстве Хомякова, нужно делать, конечно же, оговорку. Его славянофильство, буквально любовь к славянам, она совершенно особого рода. Точнее, даже его славянофильство не совсем то, что выражает его и философскую, и политическую, и религиозную позицию. Мало того, его славянофильство — это то, что вот действительно может затруднить для нас обращение к его, собственно, и человеческому, и философскому, и богословскому облику. Почему? Потому что мы привыкли видеть вот фигуры русских мыслителей и славянофилов действительно через призму антагонизма их западничеством. Вот славянофилы – это те, кто противоположны западническому подходу, западническому взгляду на русскую историю, на ряд других проблем. И, следовательно, в порядке такого антагонизма мы склонны осмыслять славянофильство как некоторую партию, почти политическую, имеющую свою программу, то есть идеологию, которой они следуют, которую разрабатывают и осмысляют вот с разных точек зрения. В общем-то, это не так. Славянофильская идеология, в общем-то, была. Она оформилась, правда, позднее, уже после смерти и Хомякова, и Ивана Киреевского, о котором речь пойдет далее. И сами славянофилы только отчасти причастны к ее становлению. В общем-то, в действительности, вот опять же сложность русской мысли. В большинстве случаев, когда мы имеем дело какого-то русского мыслителя или какую-то особую концепцию философскую, то ли историосовскую, или богословскую, которую мыслил, детализировал по-своему каждый из этих русских мыслителей, мы с трудом можем определить, а что это такое, каков как бы вот статус того предмета, которым занимается тот или иной русский мыслитель, что это было. И вот здесь, касаясь творчества Хомякова, мы видим, что это, конечно же, не было политической идеологией, это не было вот панславизмом в том виде, в котором точнее, панславизм существовал и во время Хомякова, и после него. Хотя Хомяков, безусловно, здесь тоже внес свой вклад, сказал какое-то свое слово. Мало того, речь шла не просто о словах. Хомяков, как мы помним, участвовал в самом освобождении балканских народов во время русско-турецкой войны. То есть вот посодействовал даже и делом, даже своим вот воинским служением на этом поприще. Вот опять же этот термин «славянофильство». Славянофильство, любовь к славянам в широком смысле слова. Она не совсем, конечно, верная. Для того, чтобы охарактеризовать как бы в целом, можно сказать, даже тип мысли, тип умонастроения и Хомякова, и Киреевского, совершенно вот недостаточно противопоставить его западничеству как вот такому отрицанию всего русского, как отрицанию исторического пути тысячелетнего, пройденного России к тому времени, как отрицание, в конце концов, ценности восточного христианства, ценности православия. И здесь не только это. Вообще, надо отметить, что вот этот спор славянофилов и западников, в связи с которым часто упоминают имя Хомякова и Киреевского, он ведь носил совершенно особую форму. Форму, которая, к сожалению, сейчас утеряна вот в нашей интеллектуальной атмосфере 20 века и 21 века. Ведь такой вот спор, протекавший вот в этих московских гостиных первой половины XIX века, это вот интеллектуальные размышления, достаточно утонченные и рафинированные, вот этих молодых европейски образованных русских аристократов, ведь вовсе не напоминали те партийные склоки, тот спор, к которому мы привыкли, тот спор, который часто переходит в ссору, а ссора переходит вот уже в нечто выходящее за пределы такого джентльменского общения. Ссора переходит уже как бы в ругань, в некоторые взаимные обиды, претензии, которые уже, конечно же, ставят крест на любом общении. Вот это к чему склонны мы. Вот для Хомякова, Киреевского, для их оппонентов, вроде Чаадаева или Герцена, все было не так. Герцен в своем автобиографическом романе «Былое думы» замечает, дает такой вот образ общения славянофилов и западников в то время, что вот мы, говорит он, представителях западничества. Со славянофилами напоминаем двуликого Януса или даже двуглавого орла. Смотрим мы в разные стороны, а сердце в нас как бы бьется одно и то же. Вот это тоже характерная черта того времени и характерная черта вот тех мыслителей, о которых мы говорим. В общем-то, их связывали, несмотря на то, что они часто спорили и много спорили, особенно большим спорщиком был Алексей Степанович Хомяков. Люди часто и много спорившие, имеющие разные точки зрения на разные вопросы, однако же вот в этом споре не доходили до ссоры, не доходили до вот какого-то взаимного антагонизма и взаимоотрицания. Все, конечно же, это проявится впоследствии, уже к середине XIX века, во второй половине XIX века по обе стороны уже будут не Алексей Степанович или Иван Васильевич, да, или Герцен и Чаадаев, да, Алексей Степанович Хомяков, да, и Иван Киреевский, а будут, скажем, такие вот деятели, так, официальные, можно сказать, идеологии Российской империи того времени, вроде Каткова, и, с одной стороны, да, и персонажи романа Достоевского «Бес», вот эти революционеры, которые уж действительно мало напоминают тех куртуазных и образованных западников, вроде того же Герцена или уж тем более Чаадаева. Все это будет потом. А пока все развивается по-другому, существует в несколько других рамках. Так вот, опять же, этот вопрос. Как охарактеризовать славянофильство? Что, собственно, в нем такого центрального, как бы зернового? И здесь приходит следующая мысль, следующее размышление, которое делает вот эту славянофильскую мысль такой контекстуальной, ставит ее в контекст того, что происходило не только в России, но и в Европе как раз в первой половине XIX века. А происходило следующее. Происходила достаточно острая переоценка исторического пути Европы в XVIII веке, в XVIII веке и предшествующем ему периоде. Это было связано с наполеоновскими войнами, с тем, как Европа осмысляла французскую революцию и события, последовавшие после нее, с тем, как Европа осмысляла вот прошедший век просвещения, XVIII век. И это осмысление или переосмысление Европы и своего исторического пути, оно, конечно же, в общем-то, не могло не затронуть Россию. И здесь представители вот такого этого общеевропейского течения, представителями как раз и являлись во многом славянофилы. Ведь славянофильская мысль, славянофильское творчество, оно, конечно же, неотделимо вот от этого как бы рубежного явления европейской культуры, европейской действительности, которая называется романтизмом. Мы, в общем-то, привыкли воспринимать романтизм через призму некоторых стереотипов вот такого советского и постсоветского быта и действительности, да. Вот романтично это сидеть там у костра, петь какую-нибудь песню Куджавы или Калича, может быть, в лесу, да, вот такой дух романтики или еще что-либо вот в этом же духе. Это вот такое как бы обыденное бытовое представление, не говоря уже вот о романтизме, который подразумевается под вот отношением полов, да, вот есть первая любовь, да, она вот несет такие романтические черты. В действительности романтизм как бы как понятие, романтизм как термин культуры, он представляет из себя нечто совершенно другое. Романтизм – явление серьезное, очень многогранное. Зарождение его как раз датируется вот началом XIX века. Сам романтизм зародился в Германии, это явление германское. Вон, можем вспомнить Пушкина, да, вот образ Ленского, который из Германии привез учености плоды, вот такой образ романтического персонажа, опять же, связанного с Германией. Так вот, это течение сначала возникло как достаточно небольшой кружок, кстати, напоминавший вот этот кружок славянофилов. Обычные исследователи вот как раз этот кружок называют по тому городу, где он возник, Йена. Йенский романтизм, йенская романтическая школа, она вот считается такой, таким истоком этого течения в Европе. Затем романтизм перебрался в другие европейские страны, в Англию, позднее во Францию, и вот он стал таким общеевропейским течением. У нас, скажем, романтическую тему в литературе, например, ее проводник известный являлся Жуковский, поэт Жуковский, вот, который, будучи очень связан прежде всего с немецкой литературной традицией, ну и с английской тоже, вот как раз привнес во многом это явление на русскую почву. Ну вот что же стояло за этим романтизмом, чем как бы он одушевлялся? Одушевлялся он прежде всего критикой предшествующего периода европейской культуры, а именно от эпохи Просвещения, эпохи, которая завершилась Французской революцией, эпохи, которая вот в этом романтическом движении остро переосмыслялась. Притом здесь можно вот это переосмысление, такое как бы перемену системы координат культуры достаточно четко сформулировать на уровне вот таких противопоставлений. Скажем, если вот культура Просвещения, образ эпохи Просвещения, это прежде всего образ торжества разума, науки. Наука должна изменить и природу, окружающую человека, и природу самого человека. Под действием разума, разумности, науки будет изменена радикально и природа человека, социальная прежде всего, да, вот эта тема, которая как раз и стала таким прологом Французской революции, изменение социального образа человеческого бытия такими вот достаточно радикальными, но вместе с тем внешними средствами. Вот эта тема, заявленная как раз вот этим явлением Французской революции. Но само Просвещение, реакцию на которое был романтизм, и отчасти под знаком романтизма мы рассматриваем философию славянофилов, было представление о мире как о некотором механизме, о некоторой совокупности частей, о некотором вот нисколько органическом, сколько вот таком механическом, чисто вещном образовании, которое функционирует, подчиняясь определенному постижимому закону с определенной целью. Все механистично, мир как часы, некогда заведенные Творцом, продолжают тикать, отсчитывая свой срок. Сам Творец мира, давший миру вот этот первый толчок, как бы самоустранился, он уже не участвует в делах мира, а мир предоставлен сам себе. Вот он, шестеренки крутятся, все действует закономерно и целесообразно, пружина постепенно вот разжимается, и мир существует как бы сам по себе. Вот это такое самое общее, самое упрощенное представление эпохи Просвещения о том мире, в котором человек живет. Вот здесь можно припомнить и Лейбница с его предустановленной гармонией, то есть мир гармоничен, он развивается целесообразно и осмысленно, и Декарта, в особенности Ламетри, такого вот французского мыслителя, выдвинувшего тему мира как машины, механизма. Вот все эти мыслители, даже более чем мыслители, ведь сами они являются представителями, так сказать, более широкого вот такого мироощущения того времени. Вот мыслили мир как вот такую мертвую машину, которая без участия Творца и, в общем-то, без участия человека работает как заведенная, и нужно только понимать, вот, куда движутся шестеренки, какие приводные ремни вот, участвуют в этом движении всемирном, над которым, конечно же, абсолютное главенство имеет разум. Разум и наука, которая этот механизм изучает, постигает и осмысляет, вот являются наиболее важными элементами вообще человеческого существа и мира в целом. Разум через свойственные ему вот эти принципы, понятия, да, вот все это осмысляет, может изложить эту великую и многогранную машину Вселенной языком математики, да, языком физики, языком формулы, языком некоторой абстракции. Притом в этом мире все совершенно и закономерно, и все совершенно детерминировано. Вот это как бы тема, например, философии Спинозы, такой детерминизм, то есть полная предопределенность всего. Что ни происходит, все происходит сообразно с каким-то законом, все происходит ради какой-то определенной цели. Вот это тема разума, тема закона, тема такого вот детерминизма, которая вот определяла в самых общих чертах вот эту эпоху просвещения. Притом разуму, конечно, соответствует некоторая проза, да, разум прозаичен, из него исключена всякая поэзия, всякая фантазия ему противоположна. Разум вот сух, научен, он как бы строго правилен, никаких отклонений он не терпит и не признает. Вот это тоже характерная черта эпохи просвещения. Эпохи просвещения, то есть распространение вот этой самой научности, которая была, однако же, связана еще и с резким, в общем-то, резкой секуляризацией европейской жизни, с тем, что историческое христианство, как прежде всего на Западе, Римо-католическая церковь, да и протестантизм постепенно теряли свои позиции, особенно в образованном обществе, распространился, скажем, атеизм или деизм, то есть вот признание за Богом только вот этого первого толчка, который должен завести мир. Однако же непризнание, конечно, и неверие в церковь, неверие во Христа, воплотившегося, распятого и воскресшего, вот это все, конечно же, как бы складывалось вот в этой атмосфере века просвещения. Вот, к слову, надо сказать, что это достаточно мрачный, хотя и, вот, казалось бы, целесообразный, полностью рациональный мир эпохи просвещения, например, в кинематографе европейском достаточно выпукло выражен в фильме Питера Гринуэя «Контракт рисовальщика». Вот если вы обратите внимание к этому фильму, достаточно, конечно, спорному, имеющему много таких с точки зрения православной нравственности странных ходов и образов, но тем не менее он как бы вот отражает вот эту атмосферу просвещения, атмосферу рационализма, с одной стороны, полного, а с другой стороны, вот такого полного расчеловечения человека, да. И в действительности вот эпоха романтизма – это такой достаточно осмысленный протест против вот всего этого, всей этой традиции просвещенческой. Собственно, миру как механизму, миру как вот раз и навсегда заведенной машине, романтизм противопоставил мир как нечто органическое, мир как нечто живое, как нечто одушевленное, как исполненное какими-то силами, энергиями, как нечто, в общем-то, не исключительно такое вот простое и легко объяснимое, как нечто таинственное и глубинное. Вот это ощущение природы, которое, например, мы можем почувствовать, читая поэзию Тютчева. Вот она как раз, пожалуй, из всех русских поэтов XIX века наиболее вот характерно впитала в себя вот эти романтические принципы, причем именно как принципы, не как некоторое ощущение, а именно как то, что уже сформулировано и осмыслено буквально как некоторые готовые такие чеканные формулы этого умонастроения, не лишенные, однако же, вот своей, так сказать, поэтической достоверности. Так вот, вот природа действительно это нечто огромное, таинственное, глубинное, не слепок, не бездушный лик, пишет в одном из своих стихотворений Тютчев, да. Мало того, если механизму соответствует разум и закон, то вот этой природе скорее соответствует другой способ ее познания. Это некоторая интуиция, которая не разлагает мир, не расчленяет вот эту изначальную целостность Вселенной на какие-то части, их вот изучает по отдельности, тем самым умерщвляя как бы вот это прекрасное и прекрасный совершенный организм мира, да, а проникает в него, как бы растворяется в нем. Вот мыслитель на такой романтический манер – это прежде всего не тот, кто знает, а тот, кто понимает, тот, кто проникается вот тем, чем является вот тот предмет познания, который он для себя избирает. Вот это тоже очень важный мотив, который в славянофильстве тоже будет присутствовать. Одного рационального познания мало, будет говорить Иван Киреевский. Нужно еще нечто большее, нужен какой-то цельный разум, который включал в себя бы все познавательные возможности человека. То есть человек познает не только умом, а человек как бы познает всем своим существом, и волей, и чувством. Вот к какому познанию призывал, в частности, Иван Киреевский, о котором речь пойдет далее. И, в общем-то, к этому познанию призывали на разные голоса, на разные манеры вот романтики этой первой йенской школы. Здесь нужно прежде всего отметить братьев Шлегелей, поэта и мыслителя Навалиса, поэта Гёльдерлина, Вакенродера, некоторых других мыслителей. В частности, к этому кружку одно время примыкал известный философ Шеллинг, один вот из четверки немецких классиков. Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель. Вот Шеллинг, один из четырех великих, тоже вот участвовал вот в этом таком литературно-поэтическом и мировоззренческом объединении вот этих молодых немецких интеллектуалов, поэтов, писателей, ученых. Так вот, возвращаясь к теме, да, интуиции, да, интуиция – это такое проникновение, это схватывание всего за раз, понимание, а не научного расчленения мира, разъятия его на части, как бы лишенные вот их некоторой жизни, их связи с изначальной вот этой глубиной бытия. В общем-то, на детерминизм, на некоторую предопределенность и заведенность, в том числе и человеческого бытия, романтики отвечали своим свободолюбием. Человек – это прежде всего свобода. Да? Он свободен от вот этой давящей необходимости, закона, разума. Да? Он нечто вот воспаряющее, а не ползущее по земле. Да. Эта тема свободы, кстати, тоже займет одно из важнейших мест и в творчестве славянофилов. В общем-то, если искать, например, какой-то термин, который бы позволил окинуть, так сказать, одним взглядом размышления, например, Хомякова, вот искать такой вот принцип, на который бы все остальное было нанизано, один из принципов, который мог бы на это претендовать, это принцип свободы. Сам Алексей Степанович был весьма свободолюбивым человеком, человеком, очень ценящим независимость, очень ценящим личную свободу. В общем-то, его тема соборности, о которой речь пойдет дальше, она тоже, как ни странно, пронизана темой вот этого свободолюбия, темой свободы. Свобода и соборность для Хомякова рифмуются. И мы отчасти увидим из логики, в частности, романтизма, почему это так. Вот свобода, освобождение от этих вот давящих законов бытия, давящих законов вот этого механистического мира, освобождение, которое означает прежде всего вот соединение с этой вот какой-то природной изначальностью. Причем она может мыслиться по-разному, мыслится и в пантеистических таких тонах, мыслится, может быть, может как-то иначе, но, тем не менее, вот такое общее настроение, оно всегда сохраняется. При том, что свобода зачастую еще означает как бы освобождение от груза повседневности. Вот это тоже очень важный мотив и для романтизма, и для славянофильства. В общем-то, и романтики, и славянофилы были люди, которых глубоко печалила вот та как бы историческая обстановка, в которой они жили. Человек как бы ощущает себя не в своей тарелке, не в своей эпохе, не в своем времени. Он ощущает то, что окружающие его люди, окружающая его обстановка вот не соответствует какой-то глубине, какому-то подспудному вот зову его души. Да, душа стремится куда-то из этого скучного и партикулярного обыденного мира, обыденной обстановки. Действительно, Николаевское царствование, оно, в общем-то, все к этому причины давало. Малособытийное, достаточно авторитарное, оно действительно и у славянофилов, и у западников, в общем-то, не вызывало особенно теплых чувств. Но все это, конечно, не было просто исключительно такой русской причиной зарождения славянофильства и славянофильских реакций на современность. Это, опять же, общеромантический мотив. Свобода есть освобождение как бы от вот уз этой обыденной, обычной жизни, где человек встроен в какой-то определенный вот поток необходимых нужд, забот, тягот и так далее. Все это, опять же, делает из человека вот этот винтик в некотором мировом механизме или даже социальном механизме, из которого он не может никаким образом выпасть, вырваться из него. Вот это тоже ощущение романтическое по типу. И славянофил, как и романтик, вот, ощущает необходимость освободиться, вырваться вот из этих давящих оков наличного, действительного. Тогда как, скажем, человек эпохи Просвещения, да, это то, что существует этот мир лучший из миров, да, ты где-то находишься, ты там и должен находиться. Мало того, будущее для просвещенца – это, наоборот, это торжество науки, а прошлое – это вот мрак и ужас, это темные века, мракобесие, дикости, отсутствие наук, знаний. Для романтика ситуация другая. Романтик вот из своей этой повседневности, обыденности рвется в какие-то иные миры, в какие-то иные измерения. В частности, наиболее такой общий мотив – это переосмысление.

земли, когда каждый может сказать о себе, что он просвещен. Для романтика нет. Наоборот, скорее мир регрессирует. Скорее мир регрессирует, и историческое прошлое для романтика кажется крайне притягательным. Притом разные мыслители вот того же Йенского кружка разное историческое прошлое избирали своей духовной родиной. Скажем, для поэта Гёльдерлина это древняя Греция, древняя Эллада, мир греческих богов, мир древней Греции, в которой вот в своих поэтических грезах отправляется Гёльдерлин, вот это его духовная родина, там он чувствует себя дома. Для Навалиса, скажем, тоже поэта и мыслителя, входящего в этот Йенский кружок, его духовная родина – это западноевропейское средневековье. Вот, кстати, тоже пересечение со славянофилами. Да? Для славянофилов, ведь как и для романтиков, вот такая духовная родина – это, конечно же, вот такая древняя изначальная Русь. Русь допетровская, в разбросе от Руси вот древней, киевской или Руси московской. Чаще это, конечно, Московская Русь. Вот здесь Хомяков и Киреевский чувствуют свою духовную родину. В Петербургской России, которая вот застегнута на все пуговицы вице-мундира, ему тягостно, тяжело, скучно, да. А вот там, в эту такую былинную, православную Русь монастырей, Русь такую, как вот некий град Китиж, который встает среди дремучих лесов, вот в такую Русь хотел бы отправиться Алексей Степанович. Что, в общем-то, близко, чтобы понял, скажем, и его коллега по этому общеевропейскому романтическому движению Навалис, для которого, скажем, мир там, средневековых замков, рыцарских турниров, крестовых походов, это вот как бы такая реальность, которая, безусловно, много ценнее и века просвещения, и наук, и цивилизации, и всего, что вот дал Европе там 17-18 век, да, вот туда как бы зовет поэтическое воображение Навалиса. Для других романтиков это может быть и эпоха Возрождения, вот как для Вакенродера. Мало того, романтик обнаруживает такие области, которые человек эпохи Просвещения как бы не замечал или игнорировал их. Например, мы знаем, например, вот сказки братьев Гримм. В общем-то, не отдавая себе отчета, что, в общем-то, до вот этих двух братьев-собирателей немецкого, а, в общем-то, и общеевропейского фольклора, фольклорная тема вообще никак не звучала. Какие песни поет народ, простой народ, крестьянство прежде всего, какие он рассказывает сказки, это, в общем-то, никому не было интересно. Почему? Потому что лучше в опере поют, а вместо сказок будет вот Корнель и Расин. Это гораздо и гораздо лучше, и гораздо соответствует вот духу времени. А все эти сказки будут забыты, и все эти суеверия оставлены. Но вот оказывается, что в начале 19 века, что все это очень интересно, что сказки, рассказы, песни, этот самый фольклор, оказывается, очень насыщен, очень глубок, очень многообразен. Он представляет из себя такую совершенно новую, еще не опробованную литературную форму. Все это как раз обращает на себя внимание вот этих мыслителей и ученых, и деятелей вот этого романтического движения широкого. В частности, у там, братьев Гримм собирали немецкие сказки, например, брат Ивана Киреевского Петр Васильевич Киреевский, вот он стал собирать русские сказки, русские песни. То есть вот брат славянофила Киреевского был таким вот одним из первых русских фольклористов. Тоже вот на этой романтической волне. Так вот, это обращение, значит, к народному творчеству тоже здесь в составе романтизма очень важно, потому что и славянофилы мыслили, скажем, вот некоторый образ той России, в которой они вот духовно стремились, в которой они уносились в своих историосовских или поэтических мечтах. Они видели ее вот культуру, действительно растущую из этой народной толщи, народной среды. Они видели ее как, прежде всего, народную, в чем-то фольклорную традицию. Почему? Потому что народ ближе к земле, народ ближе как бы к природе, к космосу, да, народ изначальней. Это другие как бы сословия, чем более оно
отделены.

0: требует от этой народной стихии, тем более оно беспочвенно, тем менее оно интересно, поэтично, тем более оно искусственно, а значит, вот тем более оно механистично, приобретает вот все те черты, которые для романтика неприемлемы. Вот это тоже, кстати, один из важнейших мотивов многих размышлений того же Хомякова. Ведь для Хомякова, вот в связи с его темой соборности, о которой речь пойдет дальше, очень важен какой сюжет. Соборность ведь это некоторое единство, это цельность. Цельность, которая не предполагает какого-то сословного разделения, сословной дифференции. Почему? Потому что сословное государство, оно построено вот на каком-то расслоении, на несправедливости, на некоторой неполюбовности жизни. Да? Ты начальник, я подчиненный, да? Я буду выполнять то, что ты прикажешь, да? Действовать, исполняя твою волю. Да? Ты будешь надо мной надмиваться, а я буду тебе рабствовать. Это неприемлемо глубоко для Хомякова, для славянофилов. Нет, вот это община наподобие семьи. Да, есть все-таки начальствующие, есть подчиненные, но это начальствование такое семейное, мягкое, да, это отеческое наставление, отеческое начальствование, да, вот, скажем так, и мыслил вот этот идеал свой такого общественно-политического устройства Хомяков, да и другие славянофилы. Есть царь в таком вот старомосковском виде, царь-батюшка, царь-отец, а все остальные вот его дедушки. Его вот эти крестьяне, которые ему служат, которых он вместе с тем опекает отечески. Вот это тоже ведь тема в чем-то романтическая, да, близкая к размышлениям, в том числе и немецких и многих других романтических авторов, где на первое место выходит община. Община в своей как бы естественности. А это общинное начало или начало цеха, оно противостоит чему? Противостоит тому государству, бесконечно усложненному, бюрократическому, да, которое вот как бы так нависает над всем этим полюбовным и изначальным, и построенным на согласии, на обычае, общинном устроении. Да. А бюрократия вот действительно все пытается перемолоть, да, пытается всю эту органическую жизнь механизировать, лишить вот этой изначальной такой простоты, ввести некоторый закон, который по определению жесток, да, а ведь община живет обычаем, да, то, как заведено, а закон предписывает, как нужно, как должно, как должно. Вот это тоже характерно для славянофилов, ведь славянофилы, мы об этом говорили в прошлой передаче, несмотря, казалось бы, на такой вот правильность с точки зрения общественно-политических задач российского государства того времени, своего мировоззрения, оно, тем не менее, было ведь не востребовано существующей администрацией. Почему? Потому что за славянофилами вот ощущалась такая оппозиция. Славянофилы эту бюрократическую такую вот систему не принимали ни в каком виде. Да? А как раз вот царствование Николая Первого как раз и характеризуется этой самой вот такой бюрократизацией государственной жизни. Как и все романтики, славянофилы бюрократов на дух не выносили, все это было ужасно, все это было совершенно неприемлемо. Тоже отчасти ведь одна из каких иллюзий славянофильских, о ней мы будем говорить потом. В общем-то, она ведь как бы во что еще вливает, какое дает осложнение своеобразное. Ведь кто такой бюрократ, кто такой чиновник, кто такой вот один из представителей государств? Это некоторый авторитет, да, он облечен должностью, он облечен каким-то авторитетом, формальным авторитетом, который позволяет ему действовать так или иначе вот на подконтрольной ему области, в подконтрольном ему департаменте. И этот авторитет, его вот авторитетность, может, и авторитарность даже, неприемлемая славянофилами, она в целом распространялась вообще на всю область авторитета. Авторитета как формального вот этого иерархизирующего начала. В какой области, например, это неожиданно проявилось? Это проявилось в области, в частности, отношения к церковной иерархии, к церковному авторитету. Хотя у Алексея Степановича Хомякова эта тема скорее проигрывалась на западном христианстве. В частности, множество критических стрел Хомяков выпустил по поводу папства, по поводу вот такого своеобразного явления западного христианства, в котором он видел в чем-то небезосновательно причину такого отрыва, который со временем все более усиливался, римской церкви, западного христианства от христианства восточного. Мало того, вот в этой теме авторитета римского папы, в теме его решающего слова в догматических, канонических, а в общем-то и в политических вопросах, Алексей Степанович Хомяков видел продолжение вот этого формального, еще языческого подхода, этого римского лекс, римского закона, который явление совершенно сверхчеловеческое, явление, которое определяет собой человеческую жизнь во всех ее проявлениях. Он максимально формален, он максимально, так сказать, абстрактен, но он и максимально вот должен определять жизнь человека, государства и общества во всех ее многообразных качествах, многообразных проявлениях. Вот здесь совмещение этой идеи римского христианства с его папством, с этой идеей внешнего авторитета, внешнего закона, внешнего должноствования, она тоже одна из таких вот очень важных черт славянофильского умозрения, да. Папа как бы в глазах славянофилов главный такой бюрократ, да, который, росчерк пера которого или штамп на определенной бумаге, это есть вот указание, куда душа пойдет, в ад или в рай, да. Вот это тоже весь детерминизм, да, такое законничество, свойственное римской церкви в то время, было крайне неприемлемо Хомяковым, да, он видел в этом вот такое, такие просто антихристовые, какие-то бесовские черты. В частности, ведь продолжением этой темы станет известный нам из русской литературы образ великого инквизитора. Да, вот, история, легенду о великом инквизиторе рассказывает вот брат Иван своему брату Алексею Карамазову, да, где вот эти все славянофильские размышления о папстве вылились в такой вот яркий образ великого инквизитора, который вот оказался в состоянии даже самого Христа, вновь явившегося, вновь подвергнуть казни, как некогда при Понтийском Пилате. Вот это во многом продолжение славянофильских размышлений. За этим очень много чего стоит, за этой проблематикой. Даже сейчас не беремся ее полностью осмыслять, просто укажем на вот эту тему, близость переходов от романтической реакции к реакции славянофильской, и то, что сама славянофильская реакция вот начинает влиять на, скажем, на какую-то богословскую или историческую проблематику, осложнять ее и вводить какие-то новые мотивы. Вот это важно. Важно как бы для нас ведь осмыслить вот это явление в некоторой целостности, в некотором ее контексте. Другие вот темы этого романтического проекта, вот опять же связанные с исторической проблематикой, были направлены и в некоторые другие области прошлого, такого прошлого, которое уже даже не совсем историческое прошлое. Например, романтизм впервые во многом открыл в европейской культуре тему Востока. Востока как Востока волшебного, таинственного, манящего, Востока как вот стране каких-то чудес. В общем-то, этот процесс шел одновременно с таким научным ознакомлением с памятниками древневосточной культуры, индийской культуры прежде всего. Затем элементы вот этой проблематики перейдут и в такой общеевропейский идейный багаж, можно сказать. Да, вот начало XIX века – это как бы такое первое паломничество в страну Востока для многих европейских интеллектуалов. Потом эти волны повторятся, причем паломничество не только такое вот историко-культурное паломничество и религиозное в том числе. Паломничество имеется в виду идейное паломничество, а не такое вот уж непосредственное путешествие. Как будет писать Николай Гумилев, в Индию духа купить билет. Вот желание купить билет в Индию духа, да, возникает именно в то время. И не только в Индию духа. В общем-то, славянофилы как бы приобретают билет и, во всяком случае, отстаивают свое право на получение, скажем, в Россию духа. Да, Россия духа – это Московская Русь. Чуть позже, уже во второй половине XIX века, Константин Леонтьев, тоже замечательный русский мыслитель, близкий в чем-то к славянофилам, так сказать, купит билет в Византию. Вот Византия станет... Византия духа станет тем, той духовной родиной, которую для себя будет искать Константин Леонтьев. Вот это все, конечно, как бы звенья одной цепи, как бы явление одного и того же культурного контекста. Причем вся эта романтическая традиция, она проходит под знаком какой-то вот такой поэтичности, поэтизации. Если мир организм, если мир вот такая как бы неизреченная бездна, глубина, в которую можно всматриваться и всматриваться, и обнаруживать там все новые и новые смыслы, то, соответственно, и способ проникновения – это некоторая интуиция, которая предполагает некоторое постижение, вот без некоторого схватывания, постижение без разделения и умерщвления вот этой живой жизни, которая перед тобой открывается, то, конечно, способом выражения всего этого является язык поэзии в большей степени, чем прозы. Или такая проза, которая была бы максимально поэтизирована. Это, кстати, тоже характерная черта не только славянофильской мысли нашей, но и вообще русской религиозной мысли. Она, в общем-то, по своему стилю где-то тяготеет к поэзии. Она тяготится своей прозаичностью. А надо отметить, что если речь о философии, то философия уже, во всяком случае, в XIX веке, это, конечно же, проза и спрос. Да? Если мы откроем Фихте или Гегеля, то мы встретим такие, как бы, образцы прозы, которые имеют очень мало точек соприкосновения с любой поэтичностью. Там ни одного образа не встретишь, да, одни только термины, одни только понятия, вот, связанные в какие-то очень сложные, сложно сочиненные системы. Так вот, всю эту как бы традицию, во многом рациональную, такую вот понятийную, прозаическую, романтизм, в том числе славянофилы, как бы вот так как бы отодвигали, чувствовали свою оппозиционность к ней. И, в частности, это отразилось на стиле сочинений славянофилов. Ведь мы здесь какой момент должны подчеркнуть? Славянофильская мысль, она мысль вот такая, как бы скользящая. Она никогда не развертывается в какую-либо определенную, отчетливую философскую систему или богословскую систему, историософскую концепцию, да. Это вот какой-то поэтический полет над реальностью, который вот предполагает какую-то внезапную детализацию и схватывание то одной, то другой темы, то какой-то переход к некоторым другим образам. То есть это вот своеобразный романтический тоже стиль, который присущ славянофилам и Киреевскому, и Хомякову практически во всех их сочинениях. Даже тогда, когда речь идет о каких-то вот прозаичных, исторических и иных подробностях, вот все равно мысль тяготеет вот к такому какому-то полету вне этих оков разума, вне оков такой вот формальной научности. Вот это тоже очень важно, за этим стоит очень многое. И в этом в чем-то и слабость славянофильской мысли, да, она слишком вот такая, как бы, образная, слишком неопределенно многозначительная. А значит, здесь не будет той философии, которая будет вот отдавать себе отчет в своих собственных заявлениях, не будет отдавать себе отвечать на поставленные самой же собой вопросы. Здесь мы увидим, в общем-то, достаточно размытое богословие, о котором речь пойдет уже в следующей передаче, и многие другие вот как раз огрехи, связанные с таким общим умонастроением, вот этим именно романтическим, которое мы видим и в философии, и богословии славянофилов. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу, и в следующей передаче уже речь пойдет о темах, связанных скорее с богословской и философской проблематикой славянофилов, чем вот с тем культурно-историческим контекстом, в котором эти их идеи существовали.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

проще говоря, к своей собственной православной вере. Известно, что Пушкин тоже прошел по меньшей мере три периода, да, лицейский период, период зрелости там Онегина, и, наконец, поздний период – это просто духовный труженик, это православный, великий, национальный. Но во многом те же самые процессы происходили и с Гоголем, да, и с Тютчевым, и со многим другим, благодаря чему вся последующая русская культура, вот Серебряного, я ее отношу к Серебряному веку, в более широком смысле, чем начало XX века, это весь XIX и начало XX века, эта вся культура оказалась

0: великой культурой, которой восхищается весь мир, да, и даже по известному выражению Поля Валерии он знает три чуда, да. Это греческая античность, это эпоха Возрождения, это русская классическая литература. Вот три мировых чуда, да. Томас Манн прямо называл русскую литературу святой, да.
1: Райнер Мария Рильке говорил, что Россия – это та страна, которая граничит с Богом.
0: Да. Да, конечно, да. Все другие страны граничат друг с другом, а Россия граничит с Богом. Еще можно вспомнить фельдмаршала Миниха эпохи Елизаветы, императрицы, который говорил, что Россию управляет сам Господь Бог. Она совершенно непонятно, как она существует. Знаете, потому что с немецкой точки зрения главное – это порядок. Да? А порядка, как в России, маловато, как известно еще со времен летописных. Короче говоря, дело не в самом порядке, самом по себе, а в замысле Божьем о России. Вот. Далее, значит, наступает революция, как известно, которая была осуществлена прежде всего русскими либералами. Это февраль 17-го года, когда был думский заговор, был генеральский заговор. Собственно, к власти пришла либеральная буржуазия под разными лозунгами там и так далее. Да? Ну, могу тут сослаться на Бердяева Николая Александровича, который прямо говорил, что капиталистическая система есть самая антихристианская система. Этой власти, этих буржуазных либералов, вообще хватило всего на 9 месяцев. Потому что, видимо, дело здесь в том, что русский народ внутренним, так сказать, голосом своим, да, воспитанный все-таки в православной вере, да, и в православных ценностях, почувствовал, что вот в этом новом буржуазном строе, который основан на прибыли, на материальных ценностях, вот нет той самой правды, которая является ключевым словом русской цивилизации.
1: Простите, я вас перебью. Вот здесь хочется вспомнить мысль, которую вы изложили, описывая Русь Серебряную под руководством Петра I, что ему удалось, благодаря своим реформам, отделить интеллигенцию, которая тогда только стала возникать, от народа. И народ и явился как раз хранителем вот этого ядра цивилизации, веры и да. Священного языка.
0: Да, я думаю, что тут надо и упомянуть и эту самую ситуацию. Значит, действительно, основным двигателем революции была интеллигенция. И февральская, и октябрьская. Часто одни и те же люди. Мы знаем много примеров, начиная, например, с генерала Брухилова, например, да, который стал потом красным генералом. Да, и вообще в Красной армии служил не меньше царских офицеров, чем в белых войсках. Речь идет о том, что действительно, благодаря реформам Петра I, русская интеллигенция впитала в себя западный тип деистического и атеистического сознания. И вот во многом, несмотря на все вот усилия величайших русских мыслителей, писателей и так далее, начиная с Пушкина, значительная часть интеллигенции оказалась под влиянием материалистических и социалистических учений. Поэтому именно благодаря ее усилиям, вот этой части интеллигенции, начиная там еще, ну, отчасти декабристов, только там они, конечно, были по-своему имперцы, а вот потом, начиная уже с народников, народовольцев, прочих, да, и вот эта революционная линия, да, она продолжалась на протяжении всего Серебряного века и породила тот самый большевизм, о котором мы с вами знаем, как о вот той силе, которая совершила уже Октябрьскую революцию. Я повторяю, несмотря на марксистско-ленинскую идеологию, материалистическую, да, которая понимает человека, прежде всего, как экономический персонаж, вот в глубине русского народа продолжала жить вот это идея правды, которая во многом связана, конечно, с христианским пониманием жизни и человека, но которая вот в силу определенных исторических обстоятельств в России получила вот эту марксистско-ленинскую оболочку, да? Это учение о грядущем коммунизме, под которым народ во многом понимал фактически райское состояние жизни, да? И рисовался ему именно как своего рода земной рай, да, в этом, конечно, было отступление от христианского понимания рая, да.
1: Простите, я вас перебиваю, в этом была такая искренность вот у Платонова, все да, его произведения конечно, как конечно. Раз наполнены да, вот этим, можно, может быть, идеалистическим, но совершенно искренним
0: конечно,
1: увлечением, да, этой идеей.
0: Не только у Платонова, это множество великих советских писателей до протяжении всего советского периода, что не только писателей, мыслителей, кого угодно, да, обычно ссылаются просто на Блокове поэму 12, но кроме Блокова множество писателей, да, и поэтов восхищались революцией. Тот же самый Есенин, например, в своих стихах об этом писал, многие другие, да. В этом смысле, конечно, Русь Железная, она была парадоксальным. Я бы сказал так, что это была превращенная форма русской идеи правды. Превращенная форма русской идеи правды, да. К концу 80-х и началу 90-х годов, да, 20 века, вот эта превращенная форма правды, она исчерпала себя во многом как духовная энергетика русской цивилизации. Вот вся эта перестройка, так называемая, Горбачевская.
1: Ну, до перестройки вот эта вот великая идея правды, да, которую вы блистательно описываете в «Победе» как раз 45-го года, да, да, что да. Многим за этим знаменем виделся крест. То есть вот эта вот духовная мощь народа, которая действительно боролась за правду.
0: Я бы даже так сказал, что в известном смысле Великая Отечественная война является искуплением в определенном смысле греха русского народа, в том числе греха цареубийства. Русский народ вынес на себе тяжесть такой войны и сопротивление такой силе, я имею в виду фашистскую, фактически объединенной Европы, да, которая стремилась уничтожить Россию в любом ее виде. Не просто Советский Союз, а именно Россию и русский народ. Известно, что 22 июня 41 года был День всех святых в земле российской просиявших. Ну, видимо, Гитлер не боялся русских святых. А закончились бои в Берлине 6 мая 45 года. Это день православной Пасхи и день святого Георгия Победоносца. Редчайшее совпадение в православном календаре, но тем не менее это так. Ну, я уже не говорю о всех других датах великих русских сражений и побед, начиная с 8 сентября, да, которая была днем Куликовской победы, это одновременно началом блокады Ленинграда. 7 сентября 21-го по новому стилю это сражение Бородинское. В этом смысле, конечно, наши войны, наши победы – это в определенном смысле сакральные вещи. Они, видимо, обозначают определенные вехи именно в замысле Божьей России, который не дает России упасть, уничтожиться, стереть ее с лица земли.
1: Были свидетелем этого надлома, когда началась перестройка, и вот так промыслительно, что ваша книга «Последнее царство» заканчивается как раз на начале вот этой перестройки. Далее вы уже выступали в статьях своих и очень много в Академии Достоевского, почетным профессором, которого вы являетесь, говорили о верующем разуме. Вот что этот верующий разум делал во время перестройки?
0: Ну, понимаете, о перестройке говорить не очень приятно. Это позорная история, позорная страница в истории нашей страны, когда, собственно, партийная номенклатура сама собственными руками разрушила собственную страну.
1: Думаю, что были помощники извне.
0: Конечно, помощники извне, но они сыграли вторичную роль, если бы изнутри вот как бы
1: не
0: это...
1: Было делателей.
0: Да, вот это яблоко, так сказать, не сгнило изнутри, да, то вся кожура внешняя, она бы ничего не сумела сделать. Да? Я повторяю, что это связано не просто с какими-то экономическими или политическими причинами. Вот как раз верующий разум дает основание полагать, что история Руси Железной, да, закончилась именно благодаря тому, что исчез тот духовный импульс, который питал вот эту систему именно благодаря идее правды, которая в превращенном форме была ее энергетическим базисом. Собственно, конечно, одним из первых разрушителей в этом смысле советской России, если угодно, был никто иной, как Хрущев, между прочим, который постарался уничтожить всю ту традицию, которая питала победу Советского Союза, да, Советской России и в Великой Отечественной войне сделала ее сверхдержавой. Все эти победы хрущевского периода атомного проекта, да, или выхода в космос, это еще во время Великой Отечественной войны все это готовилось, все это разрабатывалось. В этом смысле, конечно, верующий разум дает основание надежды. Он дает основание надеяться на то, что вот этот период перестройки, да, он продолжался вот как... В 1917 году 9 месяцев либеральной власти был Так в 90-х годах, 9 лет вот этого самого либерального царства, да, показывает история, как только к власти в России приходят либералы, да, для которых сама по себе идея свободы, условно говоря, есть самодостаточная идея, есть Бог, да, так Россия начинает разваливаться на куски.
1: Можно я уточню? Твой вопрос вы затрагивали в своей книге, замечательный, о том, что есть три пути развития цивилизации. Это крест, меч и богатство. И вот либерализм – это как раз уход в экономические достижения, да, в достижения, да, богатства.
0: Вот именно эта третья фаза, так сказать, существования России, вообще жизни на Земле, да, как экономический базис, как в марксизме говорят. Но экономика сама по себе не есть базиса в определенном смысле. Она есть проявление духовной и человеческой энергии, которая направлена на то или иное. И в этом смысле я думаю, что крест, меч и золото – это символы вот трех основных направлений цивилизации и истории в целом. Да? История и культура, направленная к Богу – это классика. Меч – это орудие, которое является основным орудием государственного начала в истории. Да? И в этом смысле государство есть военно-политическая организация, направленная на либо власть, данную от Бога, либо власть, прикрывающуюся демократическими процедурами. На самом деле демократии как таковой, наверное, в истории мало было. Это всегда была определенная властвующая элита, которая либо выражала интересы этого народа, либо выражала свои собственные интересы. Вот. И, наконец, золото, да, это буржуазный способ существования истории и культуры, да, это рынок, всеобщий рынок, где все продается и покупается, и где главным мерилом достоинства и человека, и культуры являются деньги.
1: То есть это и был провал вот этого, да, экономической перестройки, потому что Русь отступила от своего, конечно, пути.
0: Конечно, да. И люди были буквально ошеломлены тем цинизмом, с которым это все делалось. Когда действительно совершенно откровенным образом был единственный вопрос задан, сколько это стоит. И на все вопросы отвечали таким именно образом. А сколько это стоит? Если надо предать родину или предать веру, еще что-то делать, то вопрос, да, а сколько вы заплатите, да? В результате многие деятели государственной той эпохи оказались гражданами тех же Соединенных Штатов, тот же самый, например, министр иностранных дел, да? Или кто-то еще и так далее. Вплоть до, так сказать, новейших вариантов этого дела.
1: А когда же начала восстанавливаться вот эта вот вертикаль власти над Россией?
0: В 2001 году у нас появился новый президент. Поначалу всем казалось, что он западник. Да он, пожалуй, был западником поначалу. Но чем дальше, тем больше оказывалось, что в его мировоззрении и мировоззрении окружавших его людей все более и более начинают проступать черты национальных интересов и национальных духовных идеалов России. Я вспоминаю его речь 2007 года в Мюнхене, знаменитая Мюнхенская речь 2007 года, где он впервые сказал, что вам, господа, России подчиняться не будет. Я помню выражение лиц этих господ, да, я это видел по телевизору, да, которые просто ушам своим не верили, понимаете, что говорит этот. Вот. А он сказал совершенно определенно и точно, что Россия будет жить так, как она считает нужным. Вот. И вот с тех пор уже на протяжении многих лет, да, значит, президент пытается построить новую Россию.
1: Вы затронули одно понятие – западник. В своих работах вы рассказываете о как раз времени славянофилов и западников. И здесь вот можно процитировать великого мыслителя Владимира Соловьева, который еще в 1888 году писал в книге «Русская идея», что идея нации есть не то, что она сама думает о себе, о времени, но то, что Бог думает о ней в вечности. Это ощущение вот этой идеи, оно действительно пришло уже вот в то время, о котором вы рассказываете?
0: Понимаете, это ощущение и мысль, эта мысль постепенно развивалась на протяжении вот всех этих последних лет. Многие деятели культуры, науки, философии, церковные деятели все более и более поддерживали эту идею, потому что они начинали понимать и видели, что верховная власть ориентируется на эту идею во многом. При всех недостатках, при всех, так сказать, бедах и проблемах, прежде всего, главная, конечно, проблема – это деторождение, это убыль. Но это отдельный сложный вопрос. И в этом плане, да, действительно, Соловьев был прав. Идея истории, да, идея народа, да, национальная идея заключается не в том, что народ думает сам о себе во времени, а то, что Бог думает о нем в вечности. Вот эта мысль Бога, она продолжает существовать в известном смысле независимо от того, что думают те или иные люди. Понимаете, и когда мысли людей совпадают с этой мыслью Бога, да, замыслом Бога, тогда возникают великие государственные, культурные, художественные, научные достижения. В этом плане очень показательны, скажем, поправки Конституции 2020 года, когда впервые было сказано о том, что духовное в России выше материального. Попробуйте такое сформулировать. Да? Что русский народ является государствообразующим народом, что русский язык является языком государствообразующего народа, что традиционные ценности, включая ценности семьи, состоящие из мужчины и женщины, а не все возможные извращения, которые узаконены на том же Западе в качестве совершенно социальной и юридической нормы.
1: То, что вы сказали, подтверждает характеристику, которую вы даете ядру цивилизации русской, как вера народа и его священный язык. Вот да, это вот и есть ядро православного христианского народа. Различные сопутствующие оболочки, которые дальше его обволакивают, или они отходят, или приближаются. Это первое, интеллектуально-нравственно-художественное, то, что культура, да, называется.
0: Да, то, что вокруг культа.
1: Да. Второе, государственно-политическое, это священство и царство, как было, да, или да, духовная и светская власть. И третье, хозяйственное, экономическое, технологическое, это уже последнее, да, вот ну, эта да, вот оболочка.
0: Да, да, да, с этой точки зрения, да, хотя, скажем, марксистская теория рассматривает наоборот, да, да. И внутри там как раз способ материального производства с марксистской точки зрения, а все культура и все прочее есть идеология, да? Даже как с фрейдистской точки зрения в основе лежит сексуальное влечение, да, энергетика либидо, да? А все остальное есть сублимация. Вот я принципиальный противник такого рода построений.
1: Простите, вот мне бы хотелось на этом завершить первую часть нашей передачи. Во второй части мне бы хотелось продолжить наше рассуждение, вернее, ваше рассуждение о русской идее и обратиться уже к книге, которая была написана недавно и получила высокую оценку. Да, вы получили премию в области культуры и искусства, в области литературы, за книгу «Космос, хаос и совершенство».
0: Это да? Премия правительства Петербурга в 25-м году, а премию Александра Невского я получил уже давно. Я даже получил две премии Александра Невского. Одну у Союза писателей всероссийскую, другую церковную премию Святого Благоверного Князя.
1: У вас столько премий, что да, можно отдельно посвятить передачу вот вашим медалям, да, и премиям.
0: Я из последних – это орден Святой Анны.
1: Заслуженные награды, да, делают честь не только тому, кто их получает, но и те, кто читает ваши книги и хочет мыслить в том же направлении. Спасибо вам огромное, Александр Леонидович. Бог в помощь вашей просветительской деятельности, здоровья, благоденствия на многое лето.
0: Спасибо большое, Ирина Леонидовна. Очень приятно с вами беседовать.
1: Вы прослушали беседу с доктором философских наук, профессором, заслуженным работником культуры России Александром Леонидовичем Казиным. Продолжение слушайте в следующей программе «Призвание». Беседу записала Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Русские это слово означает чернолисье. Скажет вам, что никогда в другом месте не увидишь таких высоких и могучих елей. Нигде больше не встретишь таких рослых и сильных людей. Кажется, будто самый воздух пропитан солнцем и смолой сделал обитателей Шварцвальда непохожими на их соседей, жителей окрестных равнин. Даже одежда у них не такая, как у других. Особенно затейливо наряжаются обитатели гористой стороны Шварцвальда. Мужчины там носят черные камзолы, широкие в мелкую складку шаровары, красные чулки и островерхие шляпы с большими полями. И надо признаться, что наряд этот придает им весьма внушительный и почтенный вид. Все жители здесь – отличные мастера стекольного дела. Этим ремеслом занимались их отцы, деды и прадеды, и слава о шварцвальдских стеклодувах издавна идет по всему свету. В другой стороне леса, ближе к реке, живут те же шварцвальдцы, но ремеслом они занимаются другим, и обычаи у них тоже другие. Все они, так же, как их отцы, деды и прадеды, лесорубы и платогоны. На длинных плотах сплавляют они лес вниз по Некру, в Рейн, а по Рейну до самого моря. Они останавливаются в каждом прибрежном городке и ждут покупателей. А самые толстые и длинные бревна гонят в Голландию. И голландцы строят из этого леса свои корабли. Платогоны привыкли к суровой бродячей жизни, поэтому и одежда у них совсем не похожа на одежду мастеров стекольного дела. Они носят куртки из темного холста и черные кожаные штаны на зеленых шириною в ладонь помочах. Из глубоких карманов их штанов всегда торчит медная линейка, знак их ремесла. Но больше всего они гордятся своими сапогами. Да и есть чем гордиться. Никто на свете не носит таких сапог. Их можно натянуть на 2/4 выше колен и ходить в них по воде, как посуху. Еще недавно жители Шварцвальда верили в лесных духов. Теперь-то, конечно, все знают, что никаких духов нет. Но от дедов к внукам перешло множество преданий о таинственных лесных жителях. Рассказывают, что эти лесные духи носили платье точь-в-точь в такое, какое и люди, среди которых они жили. Стеклянный человечек, добрый друг людей, всегда являлся в широкополой островерхой шляпе, в черном камзоле и шароварах, а на ногах у него были красные чулочки и черные башмачки. Ростом он был с годовалого ребенка, но это нисколько не мешало его могуществу. А Михель-великан носил одежду сплавщиков, и те, кому случалось его видеть, уверяли, будто на сапоги его должно было пойти добрых 50 телячьих кож, и что взрослый человек мог бы спрятаться в этих сапожищах с головой. И все они клялись, что нисколько не преувеличивают. С этими-то лесными духами пришлось как-то раз познакомиться одному шварцвальдскому парню. О том, как это случилось и что произошло, вы сейчас узнаете.

лет тому назад жила в Шварцвальде бедная вдова по имени и прозвищу Барбара Мунк. Муж ее был угольщиком. А когда он умер, за это же ремесло пришлось взяться ее 16-летнему сыну. До тех пор он только смотрел, как его отец тушит уголь. А теперь ему самому довелось просиживать дни и ночи возле дымящейся угольной ямы, а потом колесить с тележкой по дорогам и улицам, предлагая у всех ворот свой черный товар и пугая ребятишек лицом и одеждой, потемневшими от угольной пыли. Ремесло угольщика тем хорошо или тем плохо, что оставляет много времени для размышлений. И Питер Мунк, сидя в одиночестве у своего костра, так же, как и многие другие угольщики, думал обо всем на свете. Лесная тишина, шелест ветра в верхушках деревьев, одинокий крик птицы — все наводило его на мысли о людях, которых он встречал, странствуя со своей тележкой, о себе самом и о своей печальной судьбе. «Что за жалкая участь быть черным грязным угольщиком?» — думал Петр. «То ли ремесло стекольщика, часовщика или башмачника? Даже музыкантов, которых нанимают играть на воскресных вечеринках, и тех почитают больше, чем нас. Вот случись, выйдет Петр Мунк в праздничный день на улицу, чисто умытый, в парадном отцовском кафтане, с серебряными пуговицами, в новых красных чулках и башмаках с пряжками. Всякий, увидев его издали, скажет: «Что за парень молодец? Кто бы это был?» А подойдет ближе, только рукой махнет: «Ах, да ведь это всего-навсего Петр Мунк, угольщик!» И пройдет мимо.

0: Петр Мунк завидовал платогонам, когда эти лесные великаны приходили к ним на праздник, навесив на себя с полпуда серебряных побрякушек, всяких там цепочек, пуговиц да пряжек, и, широко расставив ноги, глядели на танцы, затягиваясь из аршинных кёльнских трубок, Петеру казалось, что нет на свете людей счастливее и почтеннее. Когда же эти счастливцы запускали в карман руку и целыми пригоршнями вытаскивали серебряные монеты, у Петера спирало дыхание, мутилось в голове, и он печальный возвращался в свою хижину. Он не мог видеть, как эти дровяные господа проигрывали за один вечер больше, чем он зарабатывал за целый год. Но особенное восхищение и зависть вызывали в нем три платогона. Иезекиил толстый, Шлюркер тощий и Вильм красивый. Иезекиил толстый считался первым богачом в округе. Везло ему необыкновенно. Он всегда продавал лес втридорога. Денежки сами так и текли в его карманы. Шлюркер тощий был самым смелым человеком из всех, кого знал Петр. Никто не решался с ним спорить, а он не боялся спорить ни с кем. В харчевне он ел-пил за троих и место занимал за троих, но никто не смел сказать ему ни слова, когда он, растопырив локти, усаживался за стол или вытягивал вдоль скамьи свои длинные ноги. Уж очень много было у него денег. Вильм красивый был молодой статный парень, лучший танцор среди платогонов и стекольщиков. Еще совсем недавно он был таким же бедняком, как Петр, и служил в работниках у лесоторговцев. И вдруг ни с того ни с сего разбогател. Одни говорили, что он нашел в лесу под старой елью горшок серебра. Другие уверяли, что где-то на Рейне он подцепил багром мешок с золотом. Так или иначе, он вдруг сделался богачом. И платогоны стали почитать его. Точно он был не простой платогон, а принц. Все трое — Иезекиил толстый, Шлюркер тощий и Вильм красивый — были совсем не похожи друг на друга. Но все трое одинаково любили деньги и были одинаково бессердечны к людям, у которых денег не было. И однако же, хоть за жадность их недолюбливали, за богатство им все прощали. Да как и не простить? Кто, кроме них, мог разбрасывать направо и налево звонкие талеры, словно деньги достаются им даром, как еловые шишки? «И откуда только они берут столько денег?» — думал Петр, возвращаясь как-то с праздничной пирушки, где он не пил, не ел, а только смотрел, как ели и пили другие. «Ах, кабы мне хоть десятую долю того, что пропил и проиграл нынче Иезекиил толстый!» Петр перебирал в уме все известные ему способы разбогатеть, но не мог придумать ни одного мало-мальски верного. Наконец он вспомнил рассказы о людях, которые будто бы получили целые горы золота от Михеля Великана или от Стеклянного Человечка. Еще когда был жив отец, у них в доме часто собирались бедняки, соседи, помечтать о богатстве. и не раз они поминали в разговоре маленького покровителя стеклодувов. Петер даже припомнил стишки, которые нужно было сказать в чаще леса у самой большой ели для того, чтобы вызвать стеклянного человечка. Под косматой елью, в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад. Были в этих стишках еще две строчки. Но как Петер не ломал голову, он ни за что не мог их припомнить. Ему часто хотелось спросить у кого-нибудь из стариков, не помнят ли они конец этого заклинания. Но не то стыд, не то боязнь выдать свои тайные мысли удерживали его. «Да они, наверное, и не знают этих слов», — утешал он себя. «А если бы и знали, то почему бы им самим не пойти в лес и не вызвать стеклянного человечка?» В конце концов он решил завести об этом разговор со своей матерью. «Может, она припомнит что-нибудь». Но если Петер забыл две последние строчки, то матушка его помнила только две первые. Зато он узнал от нее, что стеклянный человечек показывается только тем, кому посчастливилось родиться в воскресенье между 12 и 2 часами пополудни.
1: «Если бы ты знал это заклинание от слова до слова, он непременно бы явился тебе», — сказала мать, вздыхая. «Ты ведь родился как раз в воскресенье, в самый полдень».
0: Услышав это, Петер совсем потерял голову. «Будь что будет, — решил. А я должен попытать свое счастье».
1: И вот, распродав весь заготовленный для покупателей уголь, он надел отцовский праздничный камзол, новые красные чулки, новую воскресную шляпу, взял в руки палку и сказал матери:
2: «Мне нужно сходить в город. Говорят, будто будет набор в солдаты. Так вот, я думаю, следовало бы напомнить начальнику, что вы вдова и что я ваш единственный сын».
0: Мать похвалила его за благоразумие и пожелала счастливого пути.
1: И Петер бодро зашагал по дороге.
0: Но только не в город, а прямо в лес. Он шел все выше и выше по склону горы, поросшей ельником, и, наконец, добрался до самой вершины. Место было глухое, безлюдное, нигде никакого жилья, ни избушки дровосеков, ни охотничьего шалаша. Редко какой человек заглядывал сюда. Среди окрестных жителей поговаривали, что в этих местах нечисто, и всякий старался обойти Еловую гору стороной. Здесь росли самые высокие, самые крепкие ели, но давно уже не раздавался в этой глуши стук топора, да и не мудрено. Стоило какому-нибудь дровосеку заглянуть сюда, как с ним непременно случалась беда. Либо топор соскакивал с топорища и вонзался в ногу, либо подрубленное дерево падало так быстро, что человек не успевал отскочить, и его зашибало насмерть. А плод, в который попадало хоть одно такое дерево, непременно шел ко дну вместе с плотогоном. Наконец люди совсем перестали тревожить этот лес, и он разросся так буйно и густо, что даже в полдень здесь было темно, как ночью.

0: в исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и оркестра «Ди Рома ди Лорей» прозвучала первая часть концерта номер 23 «Ля мажор» для клавира с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Карло Мария Джулини.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. Передачу ведет Нина Жерве.

гениальный художник и великий учитель – таковы два лика Римского-Корсакова. Верный сын русского народа, он воплотил в себе лучшие стороны национального ума, характера, национальной психологии. Его жизнь – подвиг неустанного служения искусству, просвещению, культуре. Его творчество – слава русской музыки во всех краях земли. Так писал Николай Андреевич, замечательный русский музыковед Осовский. Имя Римского-Корсакова занимает одно из ведущих мест в истории русской музыкальной культуры. Да, действительно, Николай Андреевич – это гордость и слава нашей России. Гениальный композитор, выдающийся педагог, создавший свою школу, дирижер-практик, автор целого ряда трудов музыкальных и музыковедческих. Современникам очень часто Римский-Корсаков казался человеком суровым, замкнутым, как бы застегнутым на все пуговицы. Подчеркнута прямая осанка худощавой фигуры, подтянутость, умное одухотворенное лицо, живой взгляд, который не могли притушить двойные очки, все говорило о человеке большой воли и требовательности к себе. Римский-Корсаков – автор огромного количества музыкальных произведений в оперном, симфоническом, вокально-камерном и инструментальном жанрах. В каждом созданном им сочинении ощущается яркое своеобразие его творческой индивидуальности. То специфическое, что присуще только его музыке. То лица необычное выражение, которое образует основу его стиля. Каждое из произведений Римского-Корсакова вносит все новые и новые краски в общую картину его творчества. Действительно, личность композитора сочетала многообразие в гармоническом единстве. Именно гармония, понимаемая как строгая согласованность элементов мироздания, присущая его творчеству и в определенной мере его деятельности. Украшением русской культуры назвал Римского-Корсакова выдающийся советский композитор Юрий Шапорин. Он писал: «Человек, соединивший в себе неиссякаемый творческий дар, пытливость ученого, мастерство литератора, упорство и честность в работе, необыкновенное благородство в отношении к своим товарищам по профессии. По праву он отнесен истории к великим людям русского народа». Я не сомневаюсь, что старшему поколению слушателей наших передач сразу же вспомнится фильм «Римский-Корсаков», который появился на экранах советских кинотеатров в 1953 году. И тот удивительный образ Николая Андреевича Римского-Корсакова, который создал актер Черкасов. В нашем цикле передач мы расскажем о основных событиях из жизни Николая Андреевича Римского-Корсакова. Мы постараемся перелистать страницы его биографии вместе с ним самим, оставившим удивительное сочинение о своей жизни, о своей эпохе, которая, наверное, многим вам известна, «Летопись моей музыкальной жизни». Ну, кроме того, в этих передачах, конечно, прозвучат отрывки из произведений Николая Андреевича Римского-Корсакова, музыка которого, наверное, для каждого из вас в свое время уже была открытием, равного которому, может быть, для кого-то и нет. Во всяком случае, лично для меня, Николай Андреевич Римский-Корсаков всегда останется непревзойденной вершиной русского музыкального творчества, русской музыкальной культуры. Итак, сегодня звучит первая передача из нашего цикла «Детские и юношеские годы» Николая Андреевича Римского-Корсакова «Музыка моря».

Я родился в городе Тихвине 6 марта 1844 года. Дом наш стоял почти на краю города, на берегу Тихвинки, на другой стороне которой против нас находился Тихвинский мужской монастырь. Так начинает свое жизнеописание, летопись моей музыкальной жизни, Николай Андреевич Римский-Корсаков. Те, кто хоть раз был в Тихвине, наверняка на всю жизнь запомнит удивительный облик этого древнерусского города. Тихвинский монастырь, о котором пишет композитор, является действительно гордостью и святыней города Тихвина. Святыней, в которой и сегодня сохранилась память о славных страницах русской истории. В XIX веке, в детские годы Римского-Корсакова, Тихвин был небольшим провинциальным городом. В его жизни сохранялись приметы давней старины. Тихвин вырос на пересечении рек, через него, по Сяси и Тихвинке, пролегали пути, соединявшие Волгу с Балтийским, Волхов и Новгород с Белым морями. Тихвин – это был особый мир, мир русской провинции, тихий и удивительно светлый. Не случайно все, что пережито было юношей и ребенком Римским-Корсаковым, здесь, в Тихвине, так великолепно отразилось в его замечательном музыкальном произведении. Увертюре, которая называется иногда «Воскресной увертюрой», а чаще всего известна под названием «Светлый праздник». В отличие от многих других симфонических произведений, эта увертюра не имеет аналогов в русской оркестровой музыке. Она уходит своими корнями в традицию средневекового хорового искусства. Это произведение, основанное на древнерусских напевах, и рисует переход от мрачного и таинственного, даже тревожного ожидания чуда воскресения к праздничному ликованию. Рисуя картину пасхальной службы, композитор обращается к воспоминаниям своего детства, того самого детства, которое прошло в Тихвине у стен Тихвинского монастыря. Из окон дома Римского-Корсакова открывается удивительный вид на монастырь.

В семье, подобно семье Римских-Корсаковых, связавших свою судьбу с Новгородом и Тихвином, моряки, конечно, появлялись не случайно. Примечательно, что хотя Римские-Корсаковы принадлежали к старинному дворянскому роду, выдвигаться они начали еще при Петре. Прапрадед композитора Яков Никитич Римский-Корсаков был одним из видных деятелей Петровского времени, занимал посты капурского коменданта, ландрихтера, а позже вице-губернатора Ингерманлянской губернии Петербурга. Его сын, воин Яковлевич, крестник Петра I, был выдающимся, знающим и смелым моряком, вице-адмиралом. По замечанию Андрея Николаевича Римского-Корсакова, он сочетал светскость с практической деловитостью. Профессия моряка стала в дальнейшем традиционной в семье. Дядя Николая Андреевича, Николай Петрович Римский-Корсаков, был вице-адмиралом, директором морского корпуса. Моряками были и воин Андреевич, старший брат композитора, и племянник его Петр Воинович, адмирал, преподаватель высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Однако отец композитора, Андрей Петрович Римский-Корсаков, моряком не стал. Он служил чиновником, участвовал в борьбе с эпидемией чумы, вспыхнувшей в 1808 году в Саратове, был в войну 1812 года прикомандирован к главной квартире генерал-фельдмаршала Барклая де Толли. После войны занимал должность новгородского губернатора и гражданского губернатора Волынской губернии, откуда был уволен за проявление свободомыслия. Еще бы! Он оказал помощь декабристам Муравьеву-Апостолу и Бестужеву-Марлинскому, судив их деньгами преследования через Тихвин в ссылку. Оставшись неудел, Андрей Петрович поселился в наследственном доме в Тихвине. Мать композитора Софья Васильевна Римская-Корсакова, красавица и умница. Несмотря на необычное для дворянки происхождение, она была дочерью помещика Скорятина, его крепостной, получила очень хорошее воспитание, обучалась наравне со своими братьями, отлично владела французским языком, умела играть на рояле и, видимо, в юности усвоила все, что полагалось на долю барышни в богатой семье Александровского времени. Так писал о матери сам Николай Андреевич. Мальчик рос в окружении взрослых. В 1844 году, когда родился Николай Андреевич, его отцу было уже более 60 лет, а матери 42 года. Старший брат Ники, воин Андреевич, был уже взрослым, совершенно сложившимся человеком. Разница в возрасте между братьями составляла 22 года. Казалось бы, влияние старшего брата не могло быть велико. Он часто уезжал в далекие плавания, командовал шхуной «Восток» в известной экспедиции Путятина к берегам Китая и Японии в 1852-54 годах. Но именно воин Андреевич вызывал восхищение младшего брата. Для мальчика очень много значили его письма, рассказы о далеких странах, диковинные предметы, которые он привозил из своих плаваний. Из рассказов брата возникал красочный, небывалый, манящий к себе мир и еще более манящее море. Ника мечтал стать моряком. Воин Андреевич поддерживал в мальчике это стремление, энергично и деятельно подготавливал его к поступлению в морской корпус. И мать, и отец внимательно относились к развитию способностей Ники, поощряли его пытливость. Мать приучала не только любоваться прелестью растений, но и знать их название, время, условия их цветения. Тихвинская жизнь того времени была полугородской, полудеревенской. Дом Римских-Корсаковых с огородом, садом, со множеством цветущих кустарников, сирени, жимолости, жасмина. Позади него, в сущности, походил на маленькую усадьбу. В начале XIX века город был невелик. За его пределами сразу начинались луга и густой лес. Неброская северная природа, певцом которой композитор стал впоследствии. Очень рано в ребенке пробудилось поэтическое чувство природы, которое соединялось со стремлением к точному знанию. В его детских письмах воспоминания о природе Тихвина не случайны. В семье Корсаковых любили музыку. «У нас была старая фортепиано», – писал Николай Андреевич в своих записках. «Отец мой играл по слуху довольно порядочно, хотя и не особенно бегло. В репертуаре его были некоторые мотивы из опер его времени. Отец мой часто певал,
аккомпанируя сам себе, имел хороший слух и недурную память, и играл чисто. У матери моей слух тоже был хороший. Музыкальные способности мальчика проявились с раннего детства. Ника хорошо различал мелодии, которые ему пела мать. 3 или 4 лет, по его воспоминаниям, он отлично бил в игрушечный барабан в такт, когда отец играл на фортепиано. Отец часто нарочно внезапно менял темп и ритм, и я сейчас же за ним следовал. Вскоре потом я стал очень верно запевать все, что играл отец, и часто певал с ним вместе. Затем и сам начал подбирать на фортепиано слышные от него пьесы с гармонией. Вскоре я, узнав название нот, мог из другой комнаты отличить и назвать любой из тонов фортепиано. Это тоже отрывок из летописи моей музыкальной жизни. Мать была первой учительницей ребенка в игре на фортепиано. Музыка давалась ему легко, и вскоре знаний и умения матери уже не хватало. Ее заменила специально приглашенная учительница. После нее на протяжении нескольких лет еще 2. Ни одна из них, однако, не сумела вызвать у мальчика настоящего интереса к занятиям. Несмотря на прекрасный слух, он играл, как сам потом вспоминал, плохо, неаккуратно и был слаб в счете. Вообще учеба давалась ему легко. «Способности мои были прекрасны, не только по отношению к музыке», — вспоминал композитор. «Читать я выучился, не учившись, просто шутя. Память у меня была превосходная. Я запоминал целые страницы, считаемого мне матерью, наизусть, слово в слово. Арифметику стал понимать очень быстро». Неудивительно, что родители решили сами готовить сына в учебное заведение. В 1856 году, когда Нике пошел 13-й год, его отвезли в Петербург, и в его жизни началась новая полоса. Морской корпус, куда поступил Римский-Корсаков, ничем не отличался от других военных учебных заведений. Кадет Римский-Корсаков учился отлично. В течение 6 лет обучения он неизменно числился среди первого десятка и окончил весь курс 6-м в выпуске. Лето он обычно проводил в плавании, в практическом освоении морского дела, гребли на шлюпке, такелажных работах, катании под парусами. В последний год пребывания Ники в корпусе брат его, воин Андреевич, получил назначение на должность директора корпуса. Он много сделал для улучшения атмосферы училища. Плавал сам с учащимися, заботился о расширении их кругозора. Человек суровый, он и воспитанников учил строго, без послаблений. И собственный брат не получал никаких преимуществ перед другими, скорее наоборот. Его чаще вызывали и придирчивее спрашивали, заставляли разбирать путаницу снастей, работать на палубе и в мастерских. Успехи в обучении, отсутствие замечаний за поведение давали возможность еженедельного отпуска за корпус. Друзья воина Андреевича, в семью которых Ника приходил в гости, были большими любителями музыки, часто посещали концерты и брали его с собой. Музыкальные занятия, начатые в Тихвине, продолжались в Петербурге. Воин Андреевич сам нашел брата учителя по фамилии Улих, виолончелиста, игравшего в оркестре Александринского театра, но преподававшего игру на фортепиано. В 1858 году Ника несколько раз слушал оперу «Иван Сусанин. Жизнь за царя». Она произвела на него потрясающее впечатление. Вкусы его ближайшего окружения тяготели к итальянской музыке. О Руслане и Людмиле говорили, что эта опера, хотя и весьма ученая, гораздо слабее и ниже «Жизни за царя», и вообще, что это скучно. Осенью 1859 года в доме у друзей брата Новиковых, где он часто музицировал, Римский-Корсаков познакомился с Федором Андреевичем Канилле, первым настоящим профессиональным музыкантом среди его учителей. Талантливый педагог быстро завоевал доверие ученика. Привыкший к сдержанности, несколько замкнутый по характеру подросток, показывал свои музыкальные произведения учителю и, поощряемый им, сочинил ряд небольших пьес. Среди них «Ноктюрн», «Марш», обработка песни, записанной Софьей Васильевной «Слепого монаха» и другие. Увлечение музыкой, замеченное старшим братом, вызывало неудовольствие и тревогу воина Андреевича, считавшего музыку только приятным развлечением. Боясь, что увлечение будет мешать службе во флоте, он запретил брату эти занятия. Огорченный Ника пробовал добиться отмены запрета через родителей, но убедился, что они поддерживают воина Андреевича.
Может быть, именно в борьбе за право заниматься любимым искусством 16-летний юноша понял свое призвание. В летописи моей музыкальной жизни мы читаем: «Я теперь окончательно сочинитель», — подвел он итог своим размышлениям. Канеле, прекрасно понимавший талантливость своего ученика, привел его к Балакиреву. «Вот-то я был доволен», — отмечал Римский-Корсаков в своих записках. Эмилю Андреевичу Балакиреву в момент знакомства с Римским-Корсаковым было всего 25 лет. «С первой встречи, — вспоминал Николай Андреевич, — Балакирев произвел на меня громадное впечатление. Превосходный пианист, играющий все на память, смелые суждения, новые мысли, при этом композиторский талант, перед которым я уже благоговел. Юноша был упоен, новый, открывшийся ему жизнью в искусстве. Он впервые узнал, что надо заниматься самообразованием, изучать историю, услышал о писателях, о которых до того не имел понятия. Он жадно впитывал новые знания и ждал субботы, когда получал увольнение, как праздника». В конце 1861 года Римский-Корсаков начал свое первое крупное сочинение – Первую симфонию. К концу весны он успел написать три части. Сочинение шло параллельно с экзаменами в морском корпусе. В апреле того же года Николай Римский-Корсаков, очень хорошо закончив учение, был направлен гардемарином в кругосветное плавание на военном учебном клипере «Алмаз». Тяжело было расставаться с новыми друзьями, прерывать сочинение. К тому же юноша считал, что, уходя в далекое плавание на длительный срок, он, еще только начавший делать что-то в любимом искусстве, навсегда с ним прощается. Но смерть отца весной 1862 года, материальные затруднения семьи, настояние матери и брата, которые не мыслили для него другой деятельности, кроме морской службы, заставили подчиниться. Утром 21 октября 1862 года клипер «Алмаз» снялся с якоря и вышел из Кронштадта в море.

часть своей первой симфонии, построив ее на развитии народной русской песни про татарский полон. Однако затем сочинение музыки стало совершенно невозможно. Не клеилось, и молодой композитор пришел к горестной мысли. «Я музыкально тупею и глупею, не могу того делать, что делал прежде». Этому не следует удивляться. Была служба, которая не могла не утомлять, требовала напряженных сил, занимала все время. Мысль сделаться музыкантом и сочинителем музыки мало-помалу совсем оставила меня, а далекие страны как-то начали к себе манить. Хотя, собственно, морская служба мне не нравилась мало и была не по характеру, записывал Николай Андреевич в своей летописи. Корабль не раз попадал в шторм. Сильное падение барометра и духота в воздухе возвестили его приближение, писал Николай Андреевич. Ветер крепчал все более и более и менял постоянно свое направление. Развело громадное волнение. Мы держались под одним небольшим парусом. Наступила ночь, и виднелась молния. Качка была ужасная. И тут же на страницах летописи мы находим совершенно другую картину уже спокойного, прекрасного моря, так взволновавшего воображение молодого моряка. Начиная с поворота на юг, невдалеке от Азорских островов, погода начала улучшаться. Небо становилось все более и более голубым, все сильнее и сильнее веяло теплом, и, наконец, мы вступили в полосу северо-восточного пассата и вскоре пересекли тропик Рака. Чудная погода, ровный теплый ветер, легко взволнованное море, темно-лазоревое небо с белыми кучевыми облаками не изменялись во все время перехода по благодатной полосе пассата. Чудные дни и чудные ночи. Дивный, темно-лазоревый днем цвет океана сменялся фантастическим, фосфорическим свечением ночью. С приближением к югу сумерки становились все короче и короче, а южное небо с новыми созвездиями все более и более открывалось. Вскоре все звезды обоих полушарий стали видны. Большая Медведица стояла низко над горизонтом, а Южный Крест поднимался все выше и выше. Свет ныряющего среди кучевых облаков месяца в полнолуние просто ослепителен. Чудесен тропический океан со своей лазурью и фосфорическим светом, чудесны тропическое солнце и облака. Но ночное тропическое небо на океане чудеснее всего на свете. В этом описании Римского-Корсакова точность наблюдения соединяется с глубоким проникновенным ощущением красоты. Да, уже здесь, в этих записках о море, мы чувствуем будущего создателя музыкальных марин, таких великолепных, таких своеобразных и чарующих музыкальных картин моря.

Дорогие друзья, закончилась передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. В передаче прозвучали фрагменты увертюры «Светлый праздник» и симфонической сюиты «Шахерезада» в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.

Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Домовые храмы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жерихина.

0: И я говорила о том, что церковь домовая иногда имела характер приходской. Причем, с одной стороны, она была удобна вот в таких семейных отношениях, с другой стороны, ее закрытость давала возможность собрать здесь людей близких, и, опять же, этим очень часто пользовались для свадьбы. Вот, кстати, поговорим о свадьбах в домовых церквях, потому что это совершенно особый разговор. Мы же знаем, что раньше перед свадьбой надо было исповедоваться, и несколько недель должны были происходить оглашения в храме, где потом ты будешь венчаться. То есть запись на венчание происходила где-то за месяц, по крайней мере, до самого обряда. Но это было не всегда удобно в Петербурге, потому что здесь было огромное число молодых людей, которые отсюда, из столицы, по окончании учебного заведения сразу должны были отправляться к местам службы. А они хотели туда уехать уже с молодой женой, чтобы обосноваться, иметь там семью. И вот во многих мемуарах я встречаю подобное описание. Я закончил военную академию генерального штаба и должен был через 2 дня отправляться к месту службы. При этом я уже был обручен с моей невестой, и когда я пришел в Исаакиевский собор попытаться договориться о венчании, оказалось, что оглашение должно было происходить 3 воскресенья. Меня это, конечно, не устроило. И так помыкавшись несколько часов, а все это решали часы буквально, молодой человек отправился в пажеский корпус, где настоятелем храма был его духовный отец, учитель закона Божьего, и тут же исповедался. Договорился с ним, что тот его огласит каждый день с четверга по воскресенье, а в воскресенье назначено венчание. Таким образом, он смог договориться о своем венчании за 3 дня. Иногда получалось и быстрее. Когда я рассказала как-то во время своей лекции об этом случае, встала моя знакомая Нина Новикова и сказала: «Ой, как права, Елена Игоревна. Вот я только что прочитала, у моего двоюродного деда было то же самое. Он был из бессарабских дворян и здесь закончил училище правоведения. И далее должен был отправиться обратно в Бессарабию на службу в прокуратуре. Здесь ему очень нравилось генеральская дочка. Но он был никем, он был из бедных дворян и претендовать на руку генеральской дочери не мог. А вот когда он уже закончил училище правоведения и получил чин, то он еще раз сделал предложение, и тут, поддержанный невестой, был принят ее родителями, которые согласились на свадьбу. Причем родители жили где-то на тогдашней Пантелеймоновской улице. И вот, казалось бы, недалеко у этих родителей есть своя приходская церковь, есть какая-то церковь в этом районе, литейной части, где храмов много, но ему отправляться меньше, чем через неделю к месту службы. И вот молодой человек понимает, что кроме своей учебной церкви других мест для венчания у него нету. И он приходит обратно в училище правоведения, оказывается, что священник, учитель закона Божьего, отправился на дачу в Петергоф. Ему пришлось ехать в Петергоф, уговаривать священника, нанимать для священника экипаж, доставлять его прямо в церковь из Петергофа и отправлять его потом обратно. Но главное, желание, а это было желание невесты, венчаться именно в церкви училища правоведения, было соблюдено. И потом это все было быстро, в течение недели. И вот в действительности вот эти священники домовых церквей при учебных заведениях были совершенно особыми людьми. Ведь они знали своих подопечных в течение многих десятилетий, почему молодежь так и любила венчаться в этих храмах. С одной стороны, именно как педагогам, им надо было быть людьми душевными, понимать своих учеников, знали они их долго и могли решать очень многие проблемы. Вот, например, химик Лебедев был первый раз женат на женщине, которую потом объявили душевно больной. И его брак был расторгнут. Но как с этой семейной проблемой идти к незнакомому приходскому священнику и объясняться в этом? И когда он задумал жениться на дочери синодального чиновника Остроумова, молодой художницы, куда ему было деться? И он пошел в свою родную гимназию, к своему священнику. Об этом потом писала его жена в своих мемуарах, что ее свадьба произошла в первой гимназии, в храме первой гимназии в Преображенском, потому что супругу было очень просто исповедаться перед свадьбой. И свадьба была назначена, пришла семейно, и как это было чудесно и тихо. Поэтому вот многие домовые храмы оказывались буквально родными, особенно это храмы при учебных заведениях. С другой стороны, далеко не все хотели быть постоянными прихожанами этих храмов, именно из сотрудников учреждений, потому что в Петербурге с этим отсутствием полной тайны исповеди, с близостью синода, личность человеческая оказывалась буквально под увеличительным стеклом для своих же сотрудников. И мы знаем, что, имея даже в своем ведомстве домовую церковь, посещая ее во время торжественных парадных случаев, некоторые сотрудники оставались при этом прихожанами своих церквей, к которым они привыкли с детства, или прихожанами просто священников, к которым они привыкли. Так было, например, с товарищем министра иностранных дел Ламсдорфом. Ведь, казалось бы, он жил буквально в квартире под церковью. Вот там, на углу Мойки и Дворцовой площади. Что было бы, ну, естественнее, быть и духовным сыном настоятеля церкви. Но, видимо, для него это было сложно, и, отстояв обедню со своими подчиненными в этом храме, он шел к своему священнику в Казанский собор, и там и исповедовался, и причащался, и был прихожанином настоящим. Вот такое двойное бытие тоже характерно. Хотя, как я понимаю, со времен Николая I существование при многих министерствах храмов обусловливалось именно тем, что Николай I хотел создать свое учреждение, будь то учебное заведение или административно-государственное учреждение, именно как общее тело, общий корпус людей, которых сплачивала еще и общая духовная связь прихожан одного храма. Это касается государственных храмов, которые следовали, с одной стороны, за своими учреждениями. Вот, например, при Александре I для здания главного управления императорских уделов был назначен дом на Дворцовой набережной. Тот самый, который сейчас имеет номер 18. И там, поскольку царствование императора Александра I, то там осветили церковь во имя святого покровителя на день почитания которого приходился день рождения императора Александра I на святого Спиридония Тримифунского. Кстати, как в главном адмиралтействе, как в финляндском полку, например. Этот храм действовал в данном управлении до 1857 года. А потом, при вступлении на трон Александра II, был официальный указ о том, что главное управление императорских уделов переносится в бывший дом Орлова-Пашкова на Литейном проспекте 39, и туда же перенесли храм. Понятно, что для него надо было осветить какое-то место. И в 1957 году архитектор Александр Резанов приспособил под новый зал этого храма бывший танцевальный зал дома Алексея Федоровича Орлова, отделанный когда-то боссом. И вот это помещение существует до сих пор, хотя долгое время находится в реставрации. Так вот, престол перенесли вместе с переносом самого учреждения на другое место.
1: Домовые храмы. Венчания в домовых церквях. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи.

сети на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас, со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскагомя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 236-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из первой главы.
1: Братья, Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие.
0: Послушайте 11-е зачало Евангелия от Луки, отрывки из 3 и 4 глав.
2: В то время было Иисус лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ионаев, Иосифов, Матофеев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матофеев, Симеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмодавов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Милиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иисеев, Авидов, Воозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Мелилиилов, Каинанов, Еносов, Симов, Адамов, Божий. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из Евангелия, который кому-то может показаться очень скучным. Долгое перечисление имен. На самом деле, за каждым из этих имен стоит целая история из Ветхого Завета. Для людей, которые читали эти имена, они понимали, что стоит за этим именем, почему так. Мы знаем, что родословие приводится в Евангелии от Луки и в Евангелии от Матфея. Но между этими двумя родословиями есть некоторая разница. Евангелие от Луки начинает родословную от Иисуса Христа и Иосифа, обручника Девы Марии, и доводит до Адама и Бога. А Матфей, напротив, начинает от Авраама, и от Авраама ведет родословную до Иисуса Христа. То есть разная направленность родословных. Есть еще одна разница. Вы можете обратить внимание, что имена другие. Дело в том, что по каким-то причинам Матфей ведет родословную через царя Давида и его сына Соломона, а Лука ведет родословную Иисуса Христа от царя Давида и другого его сына Нафана. Почему так? Есть разные точки зрения. Некоторые считают, что в одном Евангелии приводится родословная Девы Марии, в другом — родословная Иосифа. Другая точка зрения, что речь идет о левиратных браках, когда по закону Ветхого Завета, если старший брат умирал, не оставив детей, то другой брат должен был взять жену своего брата в жены себе, но рожденный от нее ребенок считался в этом случае ребенком умершего брата, а не его ребенком. Такова была практика Ветхого Завета и закон Ветхого Завета. Это называлось «восстановить семя брату своему, который почил». Возможно, это одна из причин, почему немножко разные родословные. Для нас же важно вот что. Согласно православному вероучению, Иисус Христос есть Бог, ставший человеком. В себе Он соединил два естества, две природы, божественную и человеческую, не слитно, не раздельно, неразлучно и неизменно. На все 100% оставаясь Богом, вечным, всемогущим Творцом мира, Он во всей полноте стал ограниченным пространством и временем человеком. Как это, мы не знаем. Но мы знаем, что пророки Ветхого Завета предсказывали, что чудо это произойдет, непостижимое, и предсказывали, что этот особый человек должен появиться из потомков царя Давида. Вот почему, когда мы утверждаем, что Иисус есть Христос, а я напомню, что Иисус — это земное имя Спасителя, а Христос — это скорее звание. Греческое слово «Христос» — это перевод еврейского слова «мессия», «мешах». По-русски это слово звучит как «помазанник», «царь». Царю Давиду было предсказано, что из его потомков явится вот этот особый помазанник, особый царь, который воцарится над всем израильским народом и над всей землею, поклонится ему все племена земные, и царству его не будет конца. Речь шла именно о Иисусе Христе, об Иисусе из Назарета. И когда апостол Лука или апостол Матфей приводят родословную Иисуса, главной и ключевой фигурой здесь является именно царь Давид. Этим самым они показывают, что Иисус имеет право называть себя, считать себя, а люди, которые веруют в Него, имеют право также называть Его и считать Его именно Мессией, Христом, потому что на Нем исполнились все пророчества относительно того, кем должен быть Мессия Христос. Вот именно поэтому мы с вами слышали сегодня этот перечень имен. С другой стороны, это повод, братья и сестры, обратить внимание на ветхозаветное чтение, на то, что нам с вами, христианам, нужно изучать и читать не только Новый Завет, но и Ветхий, хотя бы даже ради того, чтобы правильно понимать Новый, и чтобы понимать, какая история стоит за каждым из этих имен, и что из этого мы можем взять и для себя. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 6 октября, 23 сентября по старому стилю празднуется зачатие честного славного пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Сегодня вспоминаются преподобные Ксанфиппа и Поликсения, жившие в конце первого, в начале второго века в Испании. Святая Поликсения уверовала во Христа благодаря проповеди святого апостола Петра, а крещена была святым апостолом Андреем Первозванным. Скончалась святая Поликсения около 109 года. В этот день вспоминается святая мученица Ираида Александрийская, пострадавшая около 308 года в Египте. Также сегодня совершается память святых мучеников Андрея и Иоанна с детьми Петром и Антониной. Они пострадали в Африке в IX веке. Сегодня празднуется память святителя Иннокентия, митрополита Московского, которого церковь именует апостолом Сибири и Америки. Сегодняшняя дата памяти установлена в честь прославления его в лике святых в 1977 году. Этот день ознаменован празднованием в честь Славенской иконы Божьей Матери. В 1635 году у села Славенки Костромской области охотник обнаружил маленькую шатровую церковь, поросшую мхом. Он вошел внутрь церкви и увидел, что церковная утварь вся истлела от времени, и только запрестольная икона Божьей Матери оказалась совершенно невредимой. Впоследствии на этом месте возникла обитель. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Иоанна Панкратовича, священника Покровской церкви в селе Чижевичи Минской области. Когда в 30-е годы Покровский храм закрыли, отец Иоанн ходил по селам и призывал крестьян подписываться за возвращение храма верующим. В период всесоюзной переписи населения он наставлял многих прихожан записываться верующими. Его арестовали в 1937 году и расстреляли в городе Слуцке Минской области. Наш церковный календарь продолжит житие преподобной Поликсении. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святая Поликсения родом была из Испании. Она жила в первом веке по Рождестве Христовом, во времена святых апостолов, и была их ученицей. От рождения в юности Поликсения была язычницей. Вместе со старшей сестрой Ксантипой дева Поликсения услышала о божественном учении Христа Спасителя от святаго апостола Павла, когда он проповедовал в Испании. Ксантипа тогда же приняла христианство, а Поликсения осталась еще язычницей. После этого Поликсению постигли несчастье. Она была необыкновенно красива. Прельстясь ее красотой, один бесчестный человек насильно похитил Поликсению и увез ее в Грецию. Но Господь сохранил юную девицу невредимой и не попустил исполниться преступным замыслом нечестивого похитителя. Злой умысел нечестивца Господь обратил даже на пользу Поликсении. С живым доверием обратилась она по прибытии в Грецию к покровительству и защите христиан. С большими затруднениями и препятствиями удалось христианам скрыть Поликсению в греческом городе Патры, где большинство жителей в то время было уже обращено в христианство проповедью святого апостола Андрея Первозванного, ученика Христа Спасителя. В Патрах Поликсения приняла христианство и крещена была самим святым апостолом Андреем Первозванным. Тут же Поликсения была свидетельницей славных чудес, совершенных святым апостолом Андреем. Она видела, как кротко переносил этот, тогда уже престарелый старец, тяжкие истязания и мучения, как он претерпел крестную смерть, Святая Поликсения сама захотела проповедовать божественное учение Христа Спасителя. И когда она узнала, что посетивший город Патры святой Анисим отправляется на проповедь в Испанию, святая Поликсения с радостью стала сопутствовать ему на свою родину для благовестнических трудов. Возвратясь в Испанию со святым Анисимом и с подругой своей Ревеккой, вместе с ней крещенной, святая Поликсения ревностно предалась деятельному распространению христианства среди своих единоплеменников. Ее сестра Ксантипа также присоединилась к ней. Сохранилось сказание, что особенно часто они

0: завершит наш церковный календарь житие святителя Иннокентия, митрополита Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Иннокентий, митрополит Московский, в миру Иван Евсеевич Попов Вениаминов, родился 26 августа 1797 года в селе Ангинском Иркутской епархии в семье Пономаря. Мальчик рано усвоил грамоту и с 7 лет уже читал апостол в церкви. В 1806 году его отдали в Иркутскую семинарию. В семинарии ему, как лучшему воспитаннику, дали фамилию Вениаминов в честь почившего иркутского архиепископа Вениамина. 13 мая 1817 года он был рукоположенного диакона Благовещенской церкви Иркутска, а через 4 года – во священники. С 1823 года началось полувековое служение будущего апостола Америки и Сибири в благовестии Евангелия, которое он пронес даже до края земли, и был просветителем обителей Камчатских, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края. С большими опасностями для жизни, в нужде и лишениях совершал свой апостольский подвиг миссионер-труженик. Замечательный проповедник, святитель Иннокентий, говорил, чтобы действовать на сердце, надо говорить от сердца. Проводя большую часть жизни в миссионерских путешествиях, святитель Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Он перевел на несколько языков Слово Божие и богослужение. В 1833 году написал одно из лучших пастырских миссионерских произведений «Указание пути в Царство Небесное», переведенное на все языки малых народов Сибири. 29 ноября 1840 года митрополит Московский Филарет совершил пострижение его монашества с именем Иннокентий в честь святителя Иннокентия Иргутского. 15 декабря архимандрит Иннокентий был хиротонесаном епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. Высокий сан не ослабил апостольской деятельности Иннокентия, но сообщил ей еще больше размах. 21 апреля 1850 года епископ Иннокентий был возведен в сан архиепископа. Промыслом Божиим 5 января 1868 года святитель Иннокентий стал преемником митрополита Филарета на кафедре московских первоиерархов. Митрополит Иннокентий закрепил вековой миссионерский опыт русской церкви. Его попечением в 1870 году была учреждена японская православная духовная миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным, которому святитель Иннокентий передал многое из своего духовного опыта. Святитель Иннокентий представился 31 марта 1879 года в Великую Субботу и погребен в храме сошествия Святаго Духа Троицы Сергиевой Лавры 6 октября 1977 года Русской Православной Церковью святитель Иннокентий прославлен в лике святых.

Стихира русским святым напева Киево-Печерской лавры прозвучала в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Стрельне осветили пожарную технику, отслужен молебен перед иконой младенцев Вифлеемских. Об этих и других событиях более подробно. В неделю 18-ю по Пятидесятницу 4 октября, в день отдания праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Приозерска. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, благочинный Приозерского округа протоиерей Сергий Бельков, архимандрит Александр Арва, настоятель протоиерей Дмитрий Звездилин и другие священнослужители. Чтец Свято-Троицкого собора города Краснодара Александр Жданов был рукоположен во диакона. Храму подарена икона Рождества Пресвятой Богородицы. Настоятелю преподнесен крест с украшениями. Он поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему картину с изображением Кафедрального собора в Приозерске. Митрополит Варсонофий в сопровождении настоятеля осмотрел строящийся духовно-просветительский центр. Храм Рождества Пресвятой Богородицы был построен на центральной площади Приозерска в 1836-1847 годах по проекту Давида Висконти. В 1940 году храм был закрыт, а в 1992 возвращен верующим. В 1995 году храм был передан подворью Каневского монастыря. В 1999 году была построена и освящена часовня преподобного Арсения Каневского. При соборе действует воскресная школа святителя Тихона Задонского. 3 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме всех русских святых поселка Сосново. Его высокопреосвященство сослужили секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, благочинный Приозерского округа протоиерей Сергий Бельков, архимандрит Александр Арва, настоятель иерей Александр Аникин и другие священнослужители. Храму подарена икона праведных Иоакима и Анны. Митрополит поблагодарил настоятеля за гуманитарные поездки в зону СВО и преподнес ему крест с украшениями. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему икону преподобного Арсения Каневского. Верующим раздали иконки Рождества Христова, привезенные владыкой из Вифлеема. Храм всех русских святых в поселке Сосново построен в 1993-2000 годах. Освящен 22 июня 2014 года архиерейским чином. На территории храмового ансамбля находятся колокольня, звонница и часовня преподобного Серафима Саровского. 3 октября в Благовещенском храме Александра Невской лавры был совершен молебен перед иконой мучеников-младенцев Вифлеемских. Богослужение организовали Центр «Жизнь» и епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства. 26 декабря прошлого года Священный Синод утвердил текст молебна о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во утробе. Молебны будут совершаться в последнюю субботу месяца. 3 октября настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте иерей Алексей Магазинков осветил молодежный штаб, который действует на втором этаже приходского дома. На богослужении присутствовали члены молодежного клуба «Скимин» Александра Невской лавры. Состоялся праздник, посвященный дню рождения молодежного клуба «Эхо грядущего», основанного год назад. Под руководством диакона Анатолия Головацкого прошла игра «Наш Успенский храм». Ребята, разделенные на команды, собрали макеты храма на основе фотографий и архитектурных чертежей. Лучшие макеты были отмечены призами. Вечер завершился пением песен под гитару. Молодежный штаб создан для встреч подростков и молодежи. 1 октября на территории пожарно-спасательного отряда имени князя Александра Львова состоялось освящение пожарной техники. Освящение совершил настоятель храма благоверных Петра и Февронии Муромских в Стрельне иерей Кирилл Дашевский. Были освящены все машины подразделения. Директор Владимир Солодков подчеркнул, что освящение техники – это не только дань традиции, но и пожелание пожарным безопасной службы и благополучного возвращения с каждого выезда. Отец Кирилл пожелал сотрудникам подразделения крепости сил, взаимовыручки и помощи Божией в несении нелегкой службы. Международный день пожилого человека 1 октября в досуговом центре на Камской 60+ прошел концерт для людей золотого возраста из приходов Василеостровского округа. Директор воскресной школы храма Смоленской иконы Божией Матери иерей Сергей Ладанов отметил, что связь поколений – это бесценный мост, по которому мудрость и опыт старших переходят к молодым. Прошел концерт с участием воспитанников воскресной школы и мужского молодежного ансамбля Смоленского прихода «Единство». Экскурсия по музею Блаженной Ксении Петербургской для детей с ограниченными возможностями здоровья и их матерей, подопечных благотворительного фонда «Другие мечты», прошла 2 октября в рамках сотрудничества фонда и Василеостровского благочиния. Сопровождала группу организаторы и волонтер фонда Арина Шумилова. Гости ознакомились с экспозицией, открытой в 2017 году. Среди представленных предметов – мундир из зеленого сукна 18 века, старинные монеты, кирпич из кладки Смоленского храма, мозаичный образ «Блаженный» и архивные документы. Также дети и взрослые посетили часовню Блаженной Ксении. Иерей Феодосий Кудряшов помазал их освященным елеем. Было вознесено соборное моление о здравии детей и их матерей. Фонд «Другие мечты» учрежден родителями особых детей и окормляет более 200 семей, воспитывающих детей с ДЦП, синдромом Дауна, онкологическими и другими заболеваниями. 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится презентация книги «Культура Серебряного века». Автор издания – кандидат исторических наук Игорь Юрьевич Шауб, ведущий научный сотрудник Института истории и мировой культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. На встрече автор расскажет не только о книге, но и о том, как у него, историка-антиковеда по образованию, зародился интерес к русской культуре Серебряного века. В поле зрения автора все стороны культурной жизни России начала XX века – философия, литература, живопись, театр, архитектура и музыка в их великолепном, многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Книга издана Свято-Алексеевской пустынью в 2026 году по благословению ее духовного наставника, схии иеромонаха Алексея Василенко. Начало встречи в 19 часов, вход свободный, лекция пройдет по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39. Это было последнее сообщение выпуска, у микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века – самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка – все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка антиковида по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Карелия – это ближайший сосед Ленинградской области. О красоте этих мест написано и сказано много. Но много ли нам известно об исторических и культурных особенностях древних карел, проживавших вблизи Ладожского озера, и об их потомках, живущих на территории Приладожья сегодня? Мы совершим небольшую экскурсию в город Аланец. Аланец – это один из старейших городов Карелии и севера России, известный своей древней историей, культурой карелов-ливиков, проживавших как раз на территории Приладожья, и также старинными храмами. Аланец основан в 1649 году как русская крепость, и до XVIII века он был административным центром Карелии. Его считают первой исторической столицей края до того времени, как столицу перенесли в город Петрозаводск. Аланец, расположенный на юге республики, стоит на пересечении рек Алонки и Мегреки. С давних времен город считался купеческим, поэтому на улицах города до сих пор сохранились купеческие дома XIX века. Культурные особенности и природные ландшафты города привлекают сюда туристов со всей страны. И мы проедем на автобусе путь от Ленинградской области до города Аланец. По дороге слушая экскурсовода Марину, которая как раз и познакомит нас с этими местами. Мы будем проезжать мимо населенных пунктов и бескрайних полей. А поля можно назвать настоящим символом этих мест. Здесь ежегодно останавливаются гуси при миграции, и эта птичья стоянка считается крупнейшей в Европе. Недаром весной в Аланце проходит ежегодный фестиваль под названием «Алония – гусиная столица». На него съезжаются туристы со всей республики. Ну, а сейчас слово нашему экскурсоводу.
2: Отправляемся мы с вами к нашим добрым соседям, в Карелию, город Аланец. Мы с вами поднялись на возвышенность небольшую и видим указатель на деревню Кондуши. Кондер, то ли вроде светского медведь, Кондуши, медвежий рыбак. Здесь на территории три возвышенности. Это деревня Кондуши, Сарматукса в Карелии и Сарняги на территории Карелии. В каждой возвышенности видны две оставшиеся. Сейчас мы проезжаем с вами поселок Большой Инема, в переводе с вепского означает «Имелий». И слева будет видеть вот озеро Большое, за ним Инемское озеро. На территории Республики Карелия проживает сейчас около 620 тысяч жителей. И только 7,5% это карелы, местные жители. Республика Карелия – это республика рек и озер. В Карелии насчитывается свыше 73 тысяч водоемов. Это и озера, и реки. О чем, впрочем, свидетельствует название карельских сел? Допустим, Суаярви, Павсаярви. Ярви в переводе означают озеро. Лахкалапи. Лапи – это тоже большое озеро. Предками нынешних карел является древнее племя Форелы. Оно зародилось на северном побережье Ладожского озера, это территория Карельского перешейка, и в 6-7 веке нашей эры племя Карелы добирается вот сюда, на Кольский полуостров, оттесняя большие саамские племена, а саамы – это первые жители наших земель, они пришли сюда еще в каменном веке, в эпоху мезолита, и звали бы то самый Елови. Так вот, они оттесняют локалей и расселяются в территорию Крымского полуострова. Существует три группы карелов. Северные карелы, которые проживают как по берегам Баренцева и Белого морей, их называют карелы-улавки. Это средние карелы, дикие, существовало в древности племя, вот идем отсюда, какое название. Средние карелы проживают по берегу Онежского озера, там, где Петрозаводск находится. Ну, а у нас в Южной Карелии, это южные карелы, ливрики. Название происходит от древнего племени ливов. Пусть по ней едем по дороге, которая идет в Петрозаводск, далее в Мурманскую область. Равнинная местность сменяется огромными хамами, бурами. Появляются скалы, появляются огромные камни, валуны, которые сохранились здесь после 4-го дневника, после ледникового периода. Каменистая почва Северной Карелии никогда не предполагала развитие земледелия. Это зона рискованного земледелия, хотя это можно отнести к Южной Карелии. Но в отличие от Северной, Южные Карелы всегда занимались сельским хозяйством. С давних времен Южные Карелы ливики выращивали рожь, пшеницу, овес, нор, всевозможные овощи. Сейчас огурцы растут просто в грунте, ну а помидоры, конечно же, только в теплицах. Ну а что же северные карелы? В основном они занимались охотой, рыбалкой и добычей морского зверя. Рыба является основным блюдом в корейской кухне. Но в корейском языке нет слова «жарить». Рыбу обычно пялили, тушили, варили, но никогда не жарили. И сегодня лукские и калевальские карелы предпочитают вяленую рыбу с небольшим тушком. Карельские женщины – прекрасные рукодельницы. Особенность карельской вышивки – это наличие считного шва. То есть насчитывали определенное количество ниточек, и все время это количество сохраняли. Поэтому шов получался огромным, пропорциональным. Ржаные пирожки выпекают в продолговатой форме, как лодочка. Ну а начинкой служат картофельное пюре, крупы, творог и ягоды. В Карелии люди никогда не жили хорошо. В давние времена, хоть и не было крепостного права, но опричнина, непомерные налоги очень усложняли жизнь карелов. В 12 веке земли были новгородскими. В 14-15 веке они становятся московскими. Начало 17 века – это, наверное, благополучное время, потому что в Оланце в 1649 году строится Оланецкая крепость, и Оланец становится городом-крепостью. Хотя весь 17 век отмечен многочисленными польско-литовско-шведскими набегами каждые 2-3 года. В начале 18 века Петр строит на Свире Оланецкую судостроительную верфь. Оланецкая, потому что губерния вся была Оланецкая. И здесь, в Карелии, богатой железной рудой, строятся металлургические заводы. Они будут лить пушки и ядра для будущих кораблей. С 1809 года по 1917 Карелия входит в состав Финляндского княжества. Ну а в 1917-м Ленин дает Финляндии независимость, и Карелия становится вначале Карельской Фортуной, а затем уже Карельской автономной республикой, то есть загадочной 16-й республикой. В годы войны территория была оккупирована финскими войсками и освобождена была в июне 1944 года. Мы с вами въезжаем в карельский поселок Мегрега, который находится на берегу небольшой речки Мегрега. Мегрега в переводе означает «барсучья нора». Видимо, по берегам Мегреги много барсучков живет. Слева мы видим большой животноводческий комплекс. Здесь выращивают коров айширской породы. В Мегрее проживает 640 человек. 230 из них работают как раз вот на этом животноводческом комплексе. Мы видим старинные двухэтажные в основном карельские дома. Карельские дома отличаются от вепских своими размерами. Они построены из цельного бруса, без гвоздей. Больших размеров потому, что там проживало не одно поколение обычно. И богатые карелы ставили двухэтажные дома с большой, неотапливаемой летом летней горницей. Здесь же мы видим старинный храм, который освящен в честь Вознесения Господня. Он в разрушенном еще состоянии, но жители поселка Мегрега собирают деньги для восстановления этого красивейшего храма. В камне он был построен в начале 19 века. Поначалу на том месте, где находится Вознесенский храм, был установлен поклонный крест. В 1618 году здесь состоялась кровопролитная битва с литовцами. Погибло очень много русских людей. И в память об этой битве, о погибших воинах, на этом месте установили поклонный крест. Со временем появился деревянный храм. Ну, а чуть позже построили в 19 веке каменный храм. В советское время он был полностью разрушен и, к сожалению, еще не восстановлен. Нужно сказать, что долгое время карелы были язычниками. Верили, что в воде водяной, дома на печи водяной, в лесу лесовичок живет, ну а в бане банник. Карелия, она славится реками и озерами, в каждой деревне есть либо озеро, либо река. Так вот, баньку ставили на берегу реки или озера вдали от дома, потому что боялись потревожить банника. И бани топились по-черному, вода нагревалась на камнях, в лыжниках, в котре. Но этот пар считается самым целебным. И сейчас в глубинке Карельской есть такие бани. Не принято было громко разговаривать в бане, тем паче петь песни. Нельзя баню топить в праздничные и выходные дни. Очень отличается от нас, от русской бани. Приняли христианство карелы в 12 веке. То есть в походе был князь Всеволод, вот он и крестил карелов. Большинство карелов исповедуют православие, а та часть, которая ушли на запад, лютераны. И в Оланце есть лютеранский храм. Мы находимся сейчас в деревне Онколица, дальше Юрдылица, Судылица. Они прямо идут одна за другой. Эти деревни появились в 16 веке, и их называют Ливвиковскими деревнями. Название этих деревень есть имя человека, то есть тот человек, который тут первым поселился. Онколица, этого человека звали Андрей. Он первым поселился, построил дом, ну а затем сыновья и внуки построили свои дома. Так появилась деревня. Юргилица, имя Георгий. Здесь жил Георгий со своими родственниками. Но иногда в корне назвали не только имя человека, но и наименование какого-то зверя. Дальше будет Судалица. Так вот, корень этого названия переводится как «волк». Эти деревни с давних времен считались пригородом Оланца, то есть жители считают себя оланчанами. Никогда Оланец не был большим, крупным, а тем паче промышленным городом. Единственное исключение – это начало 17 века, первая половина, когда в 1649 году была построена знаменитая Оланецкая крепость. Оланец и сейчас небольшой городок. В нем проживает менее 9000 жителей. Всего лишь. В давние времена здесь активно торговали оланецкие вместе с староладожскими, новоладожскими купцами. Они активно вели торговлю на территории северо-запада и даже за рубежом. Напомню, что в старину по нашим рекам, по всем рекам проходил торговый путь из варяг в греки, из варяг в арабы. И поэтому развивалась торговля. Оланец в переводе означает низина, город находится в низинке. Очень удобное место для торговли. Ну а близкие к нам времена, всегда во все времена развивалось сельское хозяйство, а не промышленность. Оланец находится на пересечении двух рек. Не каждый российский город может похвастаться наличием даже одной реки. А у нас в Оланце их две. Слева река Мегрега, а справа Алонка. В том месте, где эти речки встречаются, и расположен город Оланец. А еще там есть на пересечении двух этих речек остров, который носит библейское название Мариам. Древняя легенда говорит о том, что на этом острове жил богатый оланецкий купец. В это время в Оланце был мор. Чума наступила на город, и люди умирали десятками. И вот однажды купцу Оланецкому снится сон. Сидящая на камне Пресвятая Богородица горько плачет и просит купца подарить этот остров. А купец и говорит: я выполню твою просьбу, но только если утром выйду на крыльцо, и на моей еле возле крыльца будут сидеть белочки. Выходит утром, а на еле, на каждой веточке по белочке, пришлось купцу подарить этот остров Пресвятой Богородице. Мор в городе прекратился, чума отступила, а люди в знак благодарности построили на острове Мариам храм Смоленской Божьей Матери. Поначалу он был деревянным, а в 19 веке Александр I, который был здесь в Оланце на службе в этом храме, выделил деньги, и храм строится в камне в 1830 году. Кстати, в этом храме долгое время хранился катафалк, на котором тело императора везли из Таганрога в Москву. Оланецкий купец Ритуев выкупил этот катафалк. В Оланце два храма. Лютеранский храм, кирха, православный храм Смоленской Божьей Матери на острове Мариама. К Мариаму подходят три моста бетонных, их называют Алексеевские мосты. Они освящены в честь цесаревича Алексея. Центр города встречает пашня. Это здание ресторана. В советское время его построили в стиле башни, чтобы напомнить, что когда-то город Оланец был городом-крепостью. За рестораном идет гостиница, музыкальная школа. Город Оланец небольшой. Вот это главная улица города. Есть памятник. Здесь в Оланце осенью 19 года были расстреляны свирские монахи. И вот в связи с этим трагическим событием установили этот памятник. Ров по берегу Мегреги. Вот здесь и начиналась Оланецкая крепость. Ров идет до Алонки. Ров был обит деревянными бревнами. Когда строили в советское время асфальт, то не удосужились эти бревна убрать. И сейчас сама земля выталкивает это бревно из-под земли. И вот на пешеходном переходе вот торчит одно из бревен посредине. Раньше тут была Новгородская мостовая. Ну, а сейчас торговые магазинчики. А едем мы по центру крепости, территории бывшей крепости. Это пробойная улица. Она пробивала крепость и шла на Москву, к Свирскому монастырю, затем на Москву. Ну, а позже ее именовали Московской улицей.
1: Дорогие радиослушатели, итак, мы проехали путь до города Оланец, где впереди нас ждет встреча с первым районным краеведческим музеем Карелии. Оланецкий национальный музей хранит самую большую в Карелии коллекцию памятников, отражающих культуру народов карелов-ливвиков. И в следующем выпуске нашего цикла «Радиоэкскурсия» нас ждет встреча с этим музеем. Ну а сейчас мы прерываем знакомство с Карелией. Программу подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: прозвучала третья часть симфонии номер один си-бемоль-мажор Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие слушатели, «Голос православия» продолжает цикл программ по книге Георгия Петровича Федотова «Святые Древней Руси». Слушайте третью передачу цикла «Святители».

0: Русская церковь почитает среди своих святых около 70 епископов. Святые епископы, святители, составляют особый чин святых, третий по времени в ряду мучеников и преподобных. Подобно святым мирянам, епископы увенчиваются церковью не за аскетические подвиги или не только за них. Конечно, и в русской церкви встречаются святители, в которых инок преобладает над пастырем, по крайней мере, в оценке потомков. Мы видим их яснее в келье, чем на кафедре соборных церквей. Таковы епископы, поставленные из иноков Киево-Печерского монастыря в первый героический период его существования. Со времени утверждения христианства на Руси у нас установился обычай почти исключительного избрания епископов из черного духовенства. Почти всякий епископ – монах, и аскетический подвиг для него обязателен. По смерти святого Ефимия, архиепископа Новгородского, на нем находят вериги. Святой Дионисий долго подвязался в пещере в Нижнем Новгороде, основав здесь второй Печерский монастырь по образцу киевского, прежде чем был вызван князем и митрополитом на кафедру Суздальскую. И в новейшее время святой Тихон Задонский проходит свой подвиг преимущественно не на церковной кафедре, а на покое в келье монастыря. Все это иноческие черты в образе святителя.
1: Но аскеза не исчерпывает подвига святителя. Этот подвиг своеобразно соединяет в себе иноческое и мирянское, княжеское, с прибавлением особого церковного служения. В наибольшей полноте идеал святителя в русской агиографии раскрыт в XV веке в житиях Пахомия Логофета. Ученый серб заново создал образец святительского жития. В прологе к житию святителя Ефимия, архиепископа Новгородского, Пахомий рисует икону святителя. Они освящены от чрева матери и от Бога почтены архиерейством. Они наставники человекам, направившие их ко спасенному пути. Многие из них прияли великие беды от нечестивых, печать о врученной им пастве. Как и каким образом от еретик соблюсти тех неврежденных? Посему они почитаются ныне смученики и высший мученик. Особенно настаивает Пахомий на общественном исповедничестве епископов. Во время мира и благополучия они сами себе ратницы бяху, создавая себе гонителей, видящи неправедное от царей и от вельмож деемое, видящи и сироты истязаемы, грабление и хищение царей обличаху. Что больше всего поражает в святительском образе под пером Пахомия, это верность его идеалу христианской древности, тому IV веку, который впервые стал канонизировать епископов. Великие святители того времени почти все были исповедниками, гонимыми властью за защиту православия против ереси. Разумеется, не все исповедники и не все страдальцы. Жизнь епископа окружена даже внешней пышностью. Инии в благоденстве живущи или в светлых ризах ходящи, яко святительство сан не уничижится. Но тут вступает необходимый элемент аскезы. Вся сия и мяху, яко приходящая, подобно сени и сну, не коли же хлеба всласть едущи, и всегда тех глаз бяши, готово сердце мое, Боже, готово сердце мое.

0: Житие святителя Ефимия написано над его свежей могилой. Пахомий далек от творчества легенд. Он не делает из новгородского епископа ни златоуста, ни исповедника, но главные типические черты русского святителя здесь присутствуют. Во-первых, щедрая милостыня, которую богатый новгородский владыка посылает даже в Царьград, на Афон и в Иерусалим. Во-вторых, храмостроительство, особенно широкое в Новгороде. Подробный перечень церквей и монастырей, основанных или украшенных владыкой, сближает епископское житие с новгородской церковной летописью, тоже почти исключительно посвященной храмостроению. Здесь автор возвышается до поэтического подъема. «Приди к великому храму премудрости Божией и возведи окрест очи свои». Тамо, видишь и пресветлые храмы святых, яко звезды или горы стоящие, и же от него созданные. Аще и не гласом, вещми же воплюют, сия архиепископ Ефимия дарова им. В житии святителя Моисея в связи с храмостроительством отмечается работа по изготовлению и переписке книг, собра многие книгописцы, правда, только церковных, которые вместе с иконами служили ко исполнению церквей Божиих. Среди храмов и монастырей отмечаются и светские сооружения, городские стены и даже собственные палаты причудные, владычный дом, который в Новгороде поражал воображение и хитроумной стройкой со множеством переходов, соединяющих отдельные здания, и стенной росписью. В XV веке были большой редкостью башенные часы, вельми предивны, на высоком столпе посреди архиерейского сада. Строитель этого дворца носил вериги. Смысл всей этой роскоши биограф видит в желании дать упокоение своим преемникам. В основе, конечно, лежит стремление возвысить авторитет духовной власти, которая, особенно в Новгороде, стояла в центре государственной жизни. Избираемый, как в христианской древности, всем клиром и народом, хотя и при участии жребия, новгородский епископ был государем своего города в гораздо большей степени, чем военный защитник его князь. Это гражданское значение епископа, зародыш теократии, имеет глубокие исторические корни. Особенно сильно оно выражено в ранневизантийскую эпоху и на латиногерманском западе. Ярче всего учительное призвание древнерусского епископа выражается в христианской проповеди язычникам. К благовестникам принадлежат многие основатели русских кафедр – Новгорода, Ростова, Перми, Казани. Новгородцы чтут своего крестителя в Корсунянине, то есть греке, Иоакиме, сокрушителе Перуна и строителе первых деревянных храмов. Ростовцы – в поздних житиях повествуют о борьбе с язычеством своих древних, хотя и не самых первых епископов, святого Леонтия и святого Исаии. Эпизод, связанный с ростовским служением Леонтия, представляет его миссионером-чудотворцем. Феодор и Иларион, первые епископы ростовские, должны были бежать из языческой области. Леонтий тоже не имел успеха у взрослых. Тогда он собирает вокруг себя детей, лаской привлекая их к вере. «Оставль старцы и учаши младенцы». Неверные бросаются на него с оружием и дрекольем, но епископ, не смутившись, является перед ними облеченный в ризы. «И видяше лице его, яко лице ангела, и абия подоше мертвие, а другие ослепоше». Святой же молитвой воскресил и крестил их.
1: Стефан Пермский, он скончался в 1396 году, просветитель Зирян, начал свое миссионерское служение простым монахом. Но миссионер в нем совершенно заслоняет и инока, и епископа. Вологодская церковь, преемница Пермской, чтит первых трех ее преемников, как и он просветителей края. Герасима, Петерима и Иону, погребенных в селе Усть-Выме в бывшей своей кафедральной церкви. После завоевания Казани В ней была учреждена в 1555 году новая епархия, кафедру которой получил святитель Гурий. В помощь ему был придан целый штат монахов-миссионеров.

0: конечно, главное орудие евангелизации, но святой Гурий создал и специальное для нее учреждение. Это Зеландов монастырь под Казанью, где иноки должны были заниматься обучением детей для подготовки будущих миссионеров. То была первая миссионерская школа на Руси, духовная родоначальница будущей Казанской академии. Замечательно, что педагогическое призвание рано пробудилось в Гурии. Еще в юности, сидя в тюрьме по ложному обвинению, он писал маленькие книжки для обучения детей и, продавая их, раздавал нищим вырученные деньги. Это призвание делает святого Гурия небесным покровителем русской религиозной педагогики. В Казани ему молятся перед началом учения.
1: От служения слова возвращаемся к подвигу власти, к общественному исповедничеству епископа. Здесь Новгород и Москва дают самые яркие, хотя и различные типы служения. Общественный строй Новгорода всего более приближался к теократии. Государство жило, грамоты писались именем Святой Софии. На владычном дворе собиралось республиканское правительство города, господа, председателем которого был архиепископ. Его хозяйство, дом Святой Софии, было не только церковным, но и государственным хозяйством. Его войско, владычный полк, составляло часть новгородской армии. Избираемое всенародно наречие, но через посредство жребия, в котором видели выражение Божьей воли, архиепископ появлялся на вече в дни гражданских смут, примиряя враждующие партии или с крестом в руках на мосту через Волхов останавливал кровопролитие. Примиритель внутри, новгородский владыка являлся защитником города от врагов, чаще всего от великих князей Владимирских и Московских, посягавших на его самостоятельность. Конечно, он мог оказывать своей родине более дипломатические, чем военные услуги. Но самое главное боевое воспоминание в новгородских летописях связано с именем святого Иоанна Илии, первого архиепископа новгородского, в котором чтили небесного покровителя города и с чудом знамения Божией Матери, знамение и значит чудо, которое спасло Новгород в 1170 году от осаждающей рати Андрея Боголюбского.
0: Вот как изображается это событие в поздних житиях святого Иоанна. Боголюбский, уже разбитый на Белом озере, невзирая на посланную ему в предупреждение болезнь, собрал огромную рать 72 князей и обложил город. Три дня длится осада. Граждане в скорби и недоумении, не надеясь на человеческую помощь. Тогда архиепископ Иоанн на молитве слышит голос, повелевающий взять образ Пресвятой Богородицы в одной из городских церквей и поднять на забрало града против врагов. Сначала никак не могли поднять с места икону. Пречистая уступила только молитвам Иоанна. Икона была поставлена на городских стенах, осыпаемая градом стрел. И тут владыка увидел, что лицо Богоматери обратилось к новгородцам, и очи ее источают слезы, которые он принял в свою филонь. «И разгневался Господь на супротивных, и в той час покры их тьма, и начаща друг друга сещи, и на смерть предавати». Таково происхождение праздника чудотворной иконы знамения, которые удержали и в Москве после падения новгородской свободы.
1: По мере того, как приближался конец новгородской свободы, посредничество, ходатайство стало для владык единственной возможностью политической обороны города. В старости, несмотря на трудности пути, Иона едет в Москву, видяше заговор на люди своя, добрый воистину пастырь, душу свою за овцы своя готов положите. Великий князь жалуется ему на Новгород, владыка отвещаше за град утешительными словами. Но когда князь пришел в гнев, Иона дает суровое предсказание.

0: Если Василий воздвигнет руку на послушных людей, ничем не обидевших его, то и в собственных своих детях увидит зависти око и разделение. Свое воззрение на долг правителю он выразил в замечательных словах. «Тихими очами своя повинная, то есть своих подданных, смотряй, и свободная на работу, то есть на рабство, приимать не начинай». Князю Ивану, наследнику и будущему объединителю России, он обещает свободу от ордынского царя за свободу града моего и распространение его власти на многие страны, но под условием «точуе благочестивее поживет и тихими очами владомых смотреть будет».
1: Сообразно с общерусским значением митрополичьей кафедры, политическое служение московских святителей Петра, Алексия и Ионы приобретает не только государственный, как в Новгороде, но и национальный характер. Почитание митрополита Петра, и притом первого из русских киевских митрополитов, установилось непосредственно по его кончине 21 декабря 1326 года. Национальное значение пастырского служения Петра связано с предпочтением Москвы еще не в качестве митрополии, а лишь места своего погребения. Молодая Москва тогда честна лишь кротостью, а не славой. Святой Петр начал строение Успенского собора, завещав князю его окончание. Связанное с этим строительством предсказание о будущем величии Москвы читаем лишь в позднейшем житии. Но мысль его совершенно в духе святителя Петра, в котором потомки недаром видят основоположника московской державы. После преподобного Сергия митрополит Петр, быть может, был самым чтимым из московских святых.
0: Самый цельный образ епископа-правителя, епископа-политика на Руси мы находим в святом Алексии, почившем в 1378 году, втором русском по национальности митрополите на Москве. Свои блестящие дарования митрополит посвятил работе над созданием московского государства и сделал для него больше, чем кто-либо из князей потомков Калиты. Хотя святитель Алексий в ранней юности стал монахом по призванию и прошел строгую аскетическую школу в Богоявленском монастыре, в малолетство Дмитрия Донского Алексей был в сущности регентом-правителем. Святитель, исцеливший ханшу Тайдулу, пользовался большим личным влиянием в Орде. Ему удалось отвратить опасность татарского набега при Бердибеке, получить новый ярлык с подтверждением прав и свобод русской церкви. Духовные мероприятия служили мирским целям, но самая политическая линия была не узкой, а национальной. Возвышение Москвы оказалось общерусским делом. Духовная же дружба его с преподобным Сергием, сама неудачная попытка его сделать своим преемником на московской кафедре этого пустынника, показывают, что государственный муж не заглушил в святителе Алексии инока, и что в его глазах смиренная святость стояла выше политической мудрости и опыта.
1: Третьим и последним святителем из строителей Московского царства был митрополит Иона. Скончался он в 1461 году. В 1451 году, во время нашествия на Москву Ногайского хана, святителю Ионе пришлось молитвами и словом своим поддерживать мужество в осажденной Москве. Среди дыма горевших посадов святитель с крестным ходом обходил городские стены. Татары отступили, и этот день стал московским повторением новгородского знамения. По преданию, подобно тезаименитому новгородскому святителю, митрополит Иона предсказал и скорое освобождение Руси от татарского ига. Церковный труд святителя Ионы был велик и по последствиям своим столь же значителен для русской церкви, как дело святителя Алексия для русского государства. Иона был первым законным митрополитом, поставленным в России, при избрании которого обошлись без патриаршего утверждения. Это было фактическим установлением русской автокефалии. Такова общая линия московских святых иерархов.
0: Во второй половине XV века кончается ряд теократических святителей. Государство берет на себя все более широкий круг церковных дел. Православный царь становится средоточием не только государства, но и церкви. Но стремительное вырождение православного царства при первом же русском царе сделало необходимым то исповедничество правды, которого, вдохновляясь Златоустом, ожидал от святого епископа Пахомий Серп. И русская церковь поставила перед грозным царем двух святителей, исповедников, Германа Казанского и митрополита Филиппа. Из очень позднего жития святого Германа мы узнаем, что вся его жизнь протекла в монастырях. В 1566 году царь вызвал его в Москву и заставил принять митрополичий клобук. Князь Курбский рассказывает, что уже состоялось соборное избрание, и Герман жил 2 дня на митрополичьем дворе, когда между ним и царем произошел разрыв по поводу опричнины. В беседе с царем наедине святитель тихими и кроткими словесы напоминал царю о страшном суде Божьем, взыскующем со всех царей, яко простых. Грозный отказался от мысли видеть Германа на митрополии. «Еще и на митрополии не возведен, а уже связываешь меня неволею».
1: Подвиг святителя Филиппа запечатлен мученической смертью. Избранный на том же соборе, что и Герман, из игуменов Соловецких, он прямо поставил предварительным условием своего избрания отмену опричнины. Царь и епископ убедили его отказаться от этого условия, сохранив за митрополитом лишь право печалования за опальных. Когда через 1,5 года возобновились казни, Филипп возвысил свой голос. Сперва, увещая царя наедине, он переносит потом свои обличения в Успенский собор. Его житие сохранило нам пересказ вдохновенных его речей. «Отколь солнце начало сиять на небесах, неслыхано, чтобы благочестивые цари возмущали свою державу. Мы, о государь, приносим здесь бескровную жертву, а за алтарем льется кровь христиан». Для святителя Филиппа исповедание правды было столь же обязательно, как исповедание веры. Иначе тщетно будет для нас вера наша, тщетно и исповедание апостольское. Впечатление этого слова правды, сказанного в лицо тирану, было велико. Но в деморализованной опричненной России мало было охотников следовать путем Филиппа. Собор епископов по требованию царя низложил митрополита, обвиненного в неясных для нас преступлениях. Заточенный в Тверской отрочь монастырь, через год страдалец был задушен Малютой Скуратовым во время карательного похода царя на Новгород.
0: Подвиг патриарха Гермогена, последнего святителя московского, канонизированного в наши дни, соединяет исповедничество Филиппа с национальным служением Петра, Алексия, Ионы. Святой Гермоген был замучен, как исповедник, польско-русской властью, оккупировавшей Москву. Но содержанием его исповедничества было не слово правды, как у Филиппа, а стояние за национальную свободу России, с которой была связана и чистота православия.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Обилие сомнительных персонажей, подвязающихся в России на ниве детского воспитания, угнетало и само французское правительство. Секретарь одного из посольств замечал: «На нас обрушилась туча французов разнообразнейших мастей, большая часть которых, имев неприятности с французской полицией, отправилась в полуночные страны, чтобы погубить также и их. Мы были поражены и огорчены, обнаружив во многих домах знатных персон дезертиров, банкрутов, развратников и множество дам того же сорта, которым в силу пристрастия по отношению к этой нации было препоручено воспитание юношей из весьма видных семей. Господин посол полагает, что следовало бы предложить русскому министру исследовать поведение этих лиц и выдворить морем наиболее из них подозрительных. Но при острой нехватке педагогических кадров решить эту проблему столь радикально не удавалось. К тому же при всей неподготовленности этих горе-педагогов они не только были востребованы, но и сами парадоксальным образом действительно в какой-то мере воспитывали не только недорослей, но и их родителей. Тургенев свидетельствовал: «Как современник-очевидец, считаю обязанностью сказать, что с выдворением французов в семействах дворянских состояние крепостных городских людей улучшилось. С рабами начали обращаться лучше, снисходительнее, видеть в них человеков. Возлияние Бахусу весьма уменьшилось. Беседу дворянские начали оканчивать без игры в коммерческую, то есть без поединка на кулаках. К тому же, конечно, гувернеры были разные, и наряду с людьми действительно случайными, занесенными в Россию и в наставничество превратностями судьбы, а иногда и трениями с законом, среди иностранцев встречались и нередко высокообразованные преподаватели, даже ученые, и притом высоконравственные люди, прекрасно знающие педагогическое дело. Не будь их, не пришлось бы говорить о золотом веке русской дворянской культуры, о той блестящей аристократии, о которой французский посол граф Сегюр писал, что по своему образованию и культуре она ни в чем не уступает наиболее просвещенным людям Западной Европы. Среди гувернанток, работавших в России, была отменно образованная баронесса Прайзен в доме Дашковой, которая одних только языков знала в совершенстве 8, не считая высоких нравственных достоинств. В начале XIX века в России несколько лет работала Клермонт, сводная сестра известной английской писательницы Мэри Шелли, умная, тонкая, хорошо образованная особа, оставившая интересные, яркие письма. Правда, не столь высоконравственная. У нее была внебрачная дочь от Байрона. Обстоятельства в то время вовсе не похвальные. Впрочем, в России об этом никто не знал. Самой безупречной образованностью и превосходными моральными качествами отличались в конце XVIII века гувернеры графа Строганова Жильбер Ром, барона Строганова Жак де Мишель, графа Разумовского Пьер Игнас Жима, воспитательница детей княгини Шаховской Элизабет Аделаида Матис и многие другие наставники. Но для того, чтобы обзавестись подобным гувернёром, родителям следовало обладать значительным состоянием. Услуги того же Жима обходились примерно в 500 рублей золотом в год, а Жильбер Ром получал и того больше, около 1200 рублей, что по меркам XVIII века было деньгами совершенно колоссальными. К тому же состав воспитателей был непостоянным и в зависимости от обстоятельств мог заметно меняться. После Великой Французской революции в России устремилось множество образованных и нередко титулованных мигрантов. Их оказалось так много, что даже провинциальный помещик средней руки, желающий, чтобы у детей был настоящий французский прононс и блестящие манеры, мог выписать за небольшие деньги хоть маркиза. Такой маркиз де Мельвиль жил, к примеру, в 1790-х годах в Пензенской губернии у помещика Жиздринского, скромного владетеля 300 душ. Новая волна французских наставников прихлынула после Отечественной войны 1812 года, когда в России осело изрядное число пленных солдат и офицеров Великой армии Наполеона. Многие из них попали в армию по мобилизации и потому владели вполне мирными специальностями. Иные были неплохо образованы. И, в общем, для обучения языкам и манерам, что обычно требовалось от иностранного гувернера, вполне годились. Имея возможность выбирать из наставников наилучшего, русская аристократия стала в эти годы отдавать предпочтение французским аббатам, которые, помимо хорошего происхождения, манеры, все до единого считались людьми высокоучеными. Если француз аббат, то он с учеником читает и толкует французский катехизис и сверх того занимается еще выписками из писем госпожи Савиньи и из Вольтерова века Людовика XIV. Упражнение для русского чрезвычайно полезное, ибо оно знакомит его с изящнейшими умами и любезнейшими людьми века, прославившего Францию, язвительно замечал граф Федор Толстой. В большинстве семейств высшего общества обеих столиц, свидетельствовал Бутурлин, наставниками детей были французские аббаты. Почти не принято было в обществе звать их по фамилиям, а только по фамилии тех, у которых они проживали, например, аббат Дивовых, аббат Разумовских. Надо заметить, однако, что именно поколение французских эмигрантов при всем своем блеске и учености изрядно подпортило реноме своей нации, может быть, больше, чем все побродяжки дореволюционных лет. Яркий тип такого наставника-эмигранта представлен в записках Вигеля. «Шевалье де Ролен де Бельвиль, не слишком молодой, умный и весьма осторожный, сей повеса старался со всеми быть любезен и умел всем нравиться. Обхождение его со мною с самой первой минуты меня пленило. Он начал давать мне дружеские советы и одну только неловкость мою исправлять тонкими насмешками. Я чувствовал себя совсем на свободе. Во время наших прогулок он часто забавлял меня остроумной болтовнёю. Об отечестве своем говорил, как все французы, без чувства, но с хвастовством и с состраданием, более чем с презрением, о нашем варварстве. Мало-помалу приучил он меня видеть во Франции прекраснейшую из земель, вечно озаренную блеском солнца и ума, а ее жителей — избранный народ, над всеми другими поставленный. При слове «религия» он с улыбкой потуплял глаза, не позволяя себе, однако же, ничего против нее говорить. Как средством, видно, по мнению его, пренебрегать ею было нельзя. Он познакомил меня с именами, но не с сочинениями Мольера, Буало, о которых я, к стыду моему, дотоле не слыхивал, и возбудил во мне желание их прочесть. Посреди сих разговоров вдруг начал он заводить со мной нескромные речи и рассказывать самые непристойные, даже отвратительные анекдоты. В итоге общения с этим очаровательным шевалье Филипп Вигель и втянулся в тот противоестественный порок, которым был впоследствии столь известен. И не он один. Шевалье де Ролен развратил и сыновей князя Голицына, в доме которого также гувернерствовал. Видимо, в результате подобных уроков, лишний раз подтвердивших пословицу, что не все то золото, что блестит, большинство родителей следующего поколения чаще старались найти в наставниках для детей не столько ученых, сколько добрых людей с хорошей нравственностью. Не случайно Смирнова Рассет называла свою гувернантку добрую Амалию Ивановну идеалом иностранок, которые приезжали тогда в Россию и за весьма дешевую цену передавали иногда скудные познания, но вознаграждали недостаток знаний примером истинных, скромных добродетелей, любви и преданности детям и дому. Уже в 1820-х годах к личности гувернеров и гувернанток предъявляли совершенно определенные, довольно жесткие требования. Гувернеры предпочитали брать не молодого и женатого, Совершенно идеален был вариант, когда на службу удавалось нанять сразу мужа и жену, его к мальчикам, ее к девочкам. Молодой и одинокий гувернер должен быть некрасив или, по меньшей мере, невзрачен. Очень пожилые гувернеры вообще шли вне конкуренции. К этому должны были прилагаться степенность и благородные манеры, корректный костюм, спокойная уверенность поведения и непременно хорошие рекомендации. Среди гувернанток более всего ценились особо немолодые, а из молодых – некрасивые и даже уродливые. Довольно часто гувернантками были горбуньи. Это, как и в случае с мужчинами, по мнению родителей, гарантировало серьезность, отсутствие матримониальных намерений и обеспечивало супружеский лад в доме. Связь мужа с гувернанткой – ситуация типичная не только для романа Льва Толстого «Анна Каренина». Из-за подобной связи распался, в частности, брак родителей Лермонтова. Особенно высоко котировались гувернантки-вдовы со взрослыми детьми, живущими, естественно, самостоятельно. Одеваться гувернантка должна была консервативно и без претензий на кокетство, причесываться просто и строго, держать себя сдержанно и в то же время изысканно, но без особой претензии на светскость. Отступление от этих правил плохо сказывалось на карьере. Так Растопчина вспоминала, как ее гувернантка, молодая девушка, хотя и была доброй и благочестивой, лишилась у них места из-за своей страсти к нарядам. Весной бедная Луиза провинилась окончательно. Она осмелилась надеть розовое платье с полосками и длинной талией, как у осы. Эта парижская новость представилась бабушке опасной, как покушение на целомудрие и опасный пример для девочек. Она призвала своего сына, приказывая ему немедленно рассчитать эту опасную особу. «Мы, дети, восхищались милой Луизочкой, не подозревая, что розовое платье скрывало погибшую душу». Вообще, молодой, тем более хорошенькой гувернантке было крайне сложно пристроиться на хорошее место. Ей долго, пока не проходил главный недостаток — молодость, приходилось соглашаться на копеечное жалование и почти неизбежно терпеть домогательство кого-нибудь из домашних. Спастись от этого можно было, только пожертвовав молодостью и миловидностью. Некрасиво причесываться, нацепить на нос очки или пенсне, надеть невзрачное старушечье платье и тому подобное. Гувернеры во многом воспитывали ребенка по собственному образцу. Вот почему важны были и внешние признаки надежности и серьезности, и сама личность воспитателя, которой наиболее разумные родители внимательно присматривались. Хорошие гувернеры не должны были быть ни излишне мечтательными, ни слишком набожными, должны были воплощать собой благоразумие и в то же время обладать хорошими манерами. «Ничего слишком» — этот девиз всего воспитания имел отношение и к личности воспитателя. Чаще всего к гувернерам обоего пола относились как к домашним людям сердечно и вполне уважительно. Если в Германии и Англии, вспомним Джейн Эйр, гувернантка занимала положение привилегированной прислуги, ну, где-то наравне с экономкой, то в России она входила в число домочадцев. Такой статус в то время определялся прежде всего потому, где именно полагалось человеку обедать – за общим столом, пусть и на последних нижних местах, или в своей комнате, или вовсе в людской за одним столом с прочей прислугой. В России гувернеры и гувернантки обедали вместе с детьми, то есть либо на детской половине, либо за общим столом. Статус гувернеров определялся и местом при переездах. Как вспоминал граф Комаровский, у них в семье, когда отправлялись из города в деревню на лето и обратно в город осенью, сами господа и их ближайшие родственники располагались в удобных рессорных экипажах впереди. Далее следовали менее удобные нерессорные экипажи. И вот в первом-то из них, в тарантасе, сидели по чину мсье и мадам, то есть гувернер и гувернантка господских детей. За ними следовали в тарантасе все няньки, мамки и старшие домочадцы. Вся же прочая дворня и сенные девушки довольствовались передвижением в повозках и бричках. Многие гувернеры, особенно женщины, искренне привязывались к детям, а те к ним.
1: По воспоминаниям Екатерины Александровны Сушковой,
0: таким человеком была и ее гувернантка. Ее метода, а еще более ее ласковое, учтивое и дружеское обращение со мною, ее искреннее участие ко мне много способствовали моим успехам и моему развитию. Она неусыпно старалась выказывать меня со всех лучших сторон. Поворчит, бывало, когда мы с ней наедине, но при третьем лице всегда меня выхваляла и поощряла. Такие воспитательницы часто становились действительно домашними людьми. В этом случае за душевность им прощались многие недостатки, и чудачество, и нехватку знаний. Такие гувернантки были в доме незаменимыми людьми и выполняли функции, далеко выходящие за рамки только воспитания. Идеал гувернанток Смирнова и Рассет Амалия Ивановна была все в доме — и нянька, и учительница, и ключница, и друг маменьки, и вторая мать нам, даже доктор. Ее глаза и присмотр были везде. Она любила чистоту и порядок. В 5 часов она уже просыпалась, тотчас надевала корсет, кофточку, юбку и тотчас отправлялась в буфет, где выдавала провизию повару и буфетчику. Она была мастерица на все и во всем успевала. Чистила клетку моей канарейки и моего серого попугая, сушила яблоки, это хорошо против кашля, учила меня вязать чулок и читать по-немецки и по-французски, кроила платья и заставляла меня подрубать. Связи со служившими в доме гувернантками часто продолжались всю жизнь. Их навещали, им делали подарки, иногда приглашали воспитывать уже собственных детей. Сабанеева рассказывала, что когда в ноябре 1825 года в Москве получили известие о смерти Александра I и по городу ходили тревожные слухи о грядущих волнениях, в дом ее родственников, князей Оболенских, рано утром явилась их старенькая гувернантка, мадам Стадлер. На руке у нее висел саквояж. Она так скоро шла, что едва могла перевести дух. Княжны очень обрадовались своему старому другу. Ее усадили в кресло и стали снимать с нее шубу, шляпку и вуаль. Отдохнув, она сказала: «Дети мои, являюсь к вам по-дорожному. Слухи носятся, что в городе готовятся беспорядки, а, пожалуй, и мятеж. Кто знает, может быть, мы накануне баррикад? Жизни нашей, может быть, грозит опасность? Ну что ж, да будет воля Божия. Я же подбодрилась, обняла моего старика-мужа, распростилась с моими и к вам. По-моему, если умирать, так умирать с моими Оболенскими». В начале XIX века все русские институты благородных девиц ввели у себя педагогическую специализацию, и скоро довольно высокий процент среди гувернанток составляли уже русские воспитательницы. Об одной из них вспоминал Михаил Иванович Глинка. «Выписали нам гувернантку Варвару Федоровну Кламмер из Петербурга. Это была девица лет 20, высокого роста, строгая и взыскательная. Она воспитывалась в Смольном монастыре и взялась учить нас по-русски, по-французски, по-немецки, а также географии и музыки». Еще позднее армию гувернанток пополнили ученые-женщины, получившие специальное педагогическое образование на высших курсах или даже в зарубежных университетах, которые много раньше российских открыли свои аудитории женщинам. Из числа курсисток, выпускниц высших женских курсов, была в самом конце XIX века воспитательница Аксаковой Сиверс, немолодая девица с высшим педагогическим образованием. Звали ее Юлия Михайловна Гедда. Училась она по новейшим педагогическим методикам. Мы приучились к ручному труду. Я вышивала по канве, брат плел корзиночки и платочки из разноцветной бумаги. Общие образовательные предметы были поставлены серьезно. Мы посещали музеи, ботанический сад, познакомились с историческими достопримечательностями Петербурга. Благодаря заботам Юлии Михайловны, в возрасте 7 лет я уже видела и египетские мумии нижних зал Эрмитажа, и его Петровскую галерею, и витрины Кунсткамеры Васильевского острова, и наиболее известные картины музея Александра III. Помню, как нас, еще совсем маленькими, Юлия Михайловна водила в какую-то школу, чтобы показать прибор с вращающимися вокруг свечи глобусами и дать нам наглядное пояснение движения Земли вокруг Солнца.
2: Передачу «По страницам книги Веры Боковой. Как наставляли дворянских детей» подготовила Людмила Зотова. Продолжение следует.

прозвучал романс для виолончели и фортепиано Мили Алексеевича Балакирева в исполнении Якова Слободкина и Наума Вальтера.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Перечитывая заново» для вас прозвучат страницы книги Юрия Лощица «Гончаров». Передачу ведет Мария Петько.
1: Какие тяжкие помрачения находят на Петербург в междувременье зимы и весны? Вдруг с ночи туман повиснет над склизлыми каменными руслами улиц. Немощно шевелится утро под мелкий шорох дождя. Глохнет в грязных сугробах дворов. На что ни взглянет прохожий, все ранит глаза. Стены и карнизы в темных потеках, лошади ваник, стоящие понуро со слипшимися гривами и хвостами. Бронзовые монументы в безобразных купоросных оплывах. Все поглощено хмарью. Будто город приплывает сюда ненадолго из сновидения, чтобы почти тут же исчезнуть. А на завтра, разбуженный каким-нибудь отчетливым, но непонятным звуком, горожанин видит, что крыша соседнего дома суха, ветер весело подхватывает из труб завитки дыма, и кое-где в сером небе уже намечаются нежные лазурные размывы. Скоро-скоро уже двинутся льдины, загомонят над него и чайки, зашевелятся баржи в каналах, а перед светлой седмицей выставят зимние рамы и смоют бурую пыль со стекол. Ветхая земля умрет, воскреснет земля юная, и юный город будет стоять на ней с запахом тополиной смолы, свежей воды, нагретого камня. В апреле 1876 года Фёдор Достоевский писал своей корреспондентке Алчевской. «Я на днях встретил Гончарова, и на мой искренний вопрос, понимает ли он все в текущей действительности или кое-что уже перестал понимать, он мне прямо ответил, что многое перестал понимать. «Мне дороги мои идеалы и то, что я так излюбил в жизни», — прибавил он. «И я хочу с этим провести те немного лет, которые мне остались». А штудировать этих, он указал мне на проходившую толпу на Невском проспекте, мне обременительно, потому что на них пройдет мое драгоценное время. В дневнике писателя за 1877 год Достоевский как бы дополняет описание разговора с Гончаровым на Невском. «Весною раз вечером мне случилось встретиться на улице с одним из любимейших мною наших писателей». Встречаемся мы с ним очень редко, в несколько месяцев раз, и всегда случайно, все как-нибудь на улице. Это один из виднейших членов тех пяти или шести наших билетристов, которых принято всех вместе называть почему-то плеядою. Я люблю встречаться с этим милым и любимым моим романистом и люблю ему доказывать, между прочим, что не верю и не хочу ни за что поверить, что он устарел, как он говорит, и более уже ничего не напишет. Из краткого разговора с ним я всегда уношу какое-нибудь тонкое и дальновидное его слово. В ту встречу разговор зашел о только что прочитанной обоими Анне Карениной. Это вещь неслыханная. Эта вещь первая, с неожиданной для него восторженной запальчивостью, поразившей собеседника, заговорил Иван Александрович. Кто у нас из писателей может поравняться с этим? А в Европе? Кто представит хоть что-нибудь подобное? Было ли у них во всех их литературах за все последние годы и далеко раньше того произведения, которое бы могло стать рядом? Фёдор Михайлович слушал с внутренней все пребывающей радостью. Радость была от того, что нет в их душах мелочного и иссушающего литературного завистничества. И потому Анну Каренину они приняли оба как великое событие, вселяющее надежду на всемирное значение русского слова. Радость была и от того, что та самая плеяда, к которой он относил и Гончарова, и Толстого, вся вышла из Пушкина, первым пророчески указавшего в своем творчестве на всемирность России, ее духовную самобытность и отзывчивость, глубочайшее родство ее гения с гениями других народов. Думы о творчестве и судьбах России рождали в Гончарове потребность дать оценку и собственной многолетней писательской работе. В журнале «Русская речь» романист публикует большую статью, озаглавленную «Лучше поздно, чем никогда». Статья эта, поясняет он в предуведомлении, писалась в три приема на протяжении почти 10 лет. «Я вижу не три романа, а один», — говорит Гончаров об обыкновенной истории, Обломове и Обрыве. Созданные в разные десятилетия русского общественного сознания XIX века, романы, на его взгляд, пронизаны одной общей идеей. Художественному осмыслению подлежат взаимоотношения старых, отживающих и нарождающихся новых пластов жизни. Писателю очевидна преемственность отдельных героев и героинь. Деловые черты Адуева-старшего перенимает Штольц. Эмансипированное поведение Ольги Ильинской имеет подобие уже в некоторых поступках Наденьки из «Обыкновенной истории». Обломовское начало отзывается в Райском, так же, как в Адуеве-младшем есть некоторые грани образа Ильи Ильича. Творческое осмысление писательского труда выливалось в литературные строки, а жизнь была еще в самом разгаре. Получилось так, что в 1878 году у него, коренного холостяка, ни с того ни с сего завелось семья не семья, приют не приют, а что-то смахивающее одновременно и на семью, и на приют. В то самое лето безнадежно заболел, а затем и скончался в гончаровской квартире на Маховой слуга писателя немец Карл Трейгвуд, от которого остались жена и трое детишек, мало-мало-меньше. Лене, младшенькой, всего 3 года, старшей Сане 7, мальчику Васе 5. Иван Александрович и до этого был ласков к ребятишкам. Особенно из всех выделял Сашу. Она в его любимицах ходила. Но одно дело побаловать чужих детей, посмеяться их шалостям. Так-то кто не умеет. И другое теперь. Куда их деть, куда пристроить? На помощь Гончарову поспешили его добрые знакомые, его феи, сестры Никитенко. Этим летом он то и дело советуется со старшей из них Екатериной, Софья до осени в отъезде, о том, куда лучше определить на учение Саню. Екатерина Александровна рекомендует ему Ивановское женское училище, при котором имеется гимназия с подготовительным классом. Искреннее участие в судьбе детей – сказалось и в обеспокоенности Гончарова вопросами их духовного воспитания. В письме Екатерине Никитенко Иван Александрович размышляет. «Вас очень озабочивает главная и основная сторона – развитие и поддержание в детях религиозного чувства. С ужасом видишь, как нередко добрые, заботливые, даже сами в душе религиозные родители – в деле неослабного поддержания религии в детях бывают как-то слабы, равнодушны, думая, что после, когда дети созреют, так настанет время воспринять будто бы дух религии, минуя букву. А то где из них, пожалуй, выйдут клерикалы, начнут таскаться по церквам, ставить свечи, воздыхать о тяжких грехах, есть постное и это считать за религию. Я, идучи с вами после дождя по лужам, в торопях коснулся этого слегка, и был счастлив тем, что вы разделяете мои мысли. Я, сколько помню, сказал, что в дух закона мимо буквы прямо попасть нельзя, и что не приучать детей к познанию и восприятию истин Евангелия путем правильного и непрерывного изучения священной истории, догматов церкви с применением к делу и жизни, то есть с посещением церкви, значит отводить малу-помалу детей и от духа. Мы созданы не из одного духа, но и материально. Следовательно, и способ развития религиозного духа вначале также идет материальным путем, то есть рядом образов, воплощений, впечатлений чувственных и так далее. И потом все это в совокупности и образует в душе ту преобладающую над всеми стихию, которая и есть религия, конечная цель которой — поклоняться Богу в духе и истине. Как же миновать букву? Здесь обнаруживается вся глубина христианского мировоззрения писателя. С большим пессимизмом говорит Гончаров о неверующих. «Я знаю, что они давно надо мной смеются. Один из новых людей в лицо обозвал меня и Веру, одну из героинь «Обрыва», неразвитыми. Пусть, ведь не веровать легче всего. Неверие ни к чему не обязывает, ничего не налагает, никакого долга, никакой работы над собою». Легче всего взять шапку, выбежать на улицу и сказать «я не верую», и потом плыть по ветру, куда потянет, есть незаработанное, не признавать никого и ничего. Таково большинство неверующих шалопаев, лентяев, недоучек и так далее. Не удалось, они стреляются, им и жизнь нипочем. Их не учили добрые родители букве. Это от того в начале. А потом помогли уже умники, неверующие, скептики, натурфилософы и просто философы. По своему пафосу эти строки ближе всего, пожалуй, к публицистическим высказываниям Достоевского. Вспомним, что автор «Бесов» и «Братьев Карамазовых» в те же годы с не меньшей тревогой и болью писал об эпидемии самоубийств, свидетельстве духовной опустошенности, оставленности, свойственных части молодежи. Касаясь новейших натурфилософов и философов, Гончаров приходит к парадоксально заостренному выводу. «Мне так странно и непостижима эта слепота гордых умов, что я серьезно иногда думаю, глядя на всякого усердно молящегося простого мужика или бабу, что тот или другая умнее, например, Шопенгауэра, Гартмана и других изобретателей систем для объяснения начала всех вещей. Право умнее. Они, кажется, понимают, что до тех пор, пока не открыто будет человеку совершенное познание всего и начала и конца вещей,

зрение правого глаза. Накануне, придя по вызову, врач заставил его целые сутки просидеть в темной комнате, пустил кровь, но ничего уже нельзя было поправить. Тщедушным седовлатом старце с тонкой сморщенной кожей на руках нелегко было узнать теперь того представительного, осанистого Гончарова, каким менее 10 лет назад изобразил его Крамской. Особенно разительными покажутся перемены, произошедшие в его внешности, когда прочитаешь словесный автопортрет, составленный писателем летом 1883 года. «Я смотрю в зеркало в ванне на себя и ужасаюсь. Я ли этот худенький, желто-зелененький, точно из дома умалишенных, выпущенный на руки родных старичок, с красным слепым глазом, скорбной миной, отвыкшей мыслить, чувствовать?» Жизнь еще светилась в нем, литературные замыслы требовали воплощения, но годы брали свое. Каждую весну он встречает теперь с особым волнением, не последнее ли, а все-таки дождался. В летнем саду трава свежая хочет показаться, но не решается. На улице, особенно на Неве, рта разевать не следует. Свежий ветер с залива морщит Невскую воду, мешает идти на супротив, подталкивает старого в спину. Своему другу, знаменитому столичному юристу Анатолию Кони, Гончаров сообщает: «Я с умилением смотрю на тех сокрушенных духом и раздавленных жизнью старичков и старушек, которые, гнездясь по стенкам в церквах или в своих коморках перед лампадкой, тихо и безропотно несут свое иго, видят в жизни и над жизнью только крест и Евангелие. Одному этому верит и на одно надеется. Это глупые и блаженные, говорят мудрецы-мыслители. Нет, это те, которым открыто то, что скрыто от умных и разумных». В своих опубликованных воспоминаниях о Гончарове Кони приводит это письмо как свидетельство духовного смирения и того глубинного спокойствия, которое теперь все сильнее, полновластнее овладевало всем существом писателя. Держать в руке перо ему теперь совсем не вмочь, но сознанием овладевают все новые и новые литературные заботы. Так появляются очерк «Месяц май в Петербурге», юмористический рассказ «Уха», а за несколько недель до смерти еще рассказ «Превратность судьбы». Стиль повествования легок, ясен, ни одной лишней детали. Более 50 лет прошло, как услыхал он сюжет, легший в основу рассказа. Историю о злоключениях русского офицера, не имеющего достаточных средств к существованию, но в конце концов щедро вознагражденного судьбой. История эта до такой степени отстоялась у него в памяти, что теперь вылилась на бумагу как бы сама собой, уже независимо от его умения, его воли, от него самого. Уже давным-давно писательство стало как бы частью его жизненной плоти, такой же необходимейшей потребностью существования, как потребность есть, пить, дышать, потребность выразить, выразиться, доведенная до совершенства жажда воплощения слова, события, зримое присутствие которых увеличивает в мире силу добра. Даже когда уже не мог писать, а только говорить, он говорил о себе не все подряд, но только то, что из великого множества слов, мыслей и образов отобрал в нем для дальнейшей жизни мудрый, взыскательный художник. На 80-м своем году, осенью 1891 года, он слег от воспаления легких, и перемочь эту болезнь оказалась ему уже не по силам. «Я посетил его за день до его смерти», — сообщает Кони, «и при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом: «Нет, я умру. Сегодня ночью я видел Христа, и Он меня простил». По весне ветер пригонит с Балтики ослепительные охапки облаков. Они летят над Невой и каналами, над куполами и шпилями, над узенькой Моховой, летят за окраины над весенней землей, освежая ее стремительными тенями. Над лесами и пашнями, над взблесками озер и речек, над Валдаем, мимо громадной Москвы, туда, к Волге, к
ее острым зеркальным

0: вспышкам, к лугам бескрайним, к обрыву и роще за обрывом, к незабвенному венцу, к горизонтам, тонущим в мареве, будто в морях ласковых. Все летят, летят и летят, радуясь свету и воле.
1: В программе «Перечитывая заново» для вас прозвучали страницы книги Юрия Лощица «Гончаров». Эту передачу для вас подготовила и провела Мария Петько.

Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

0: В исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала канцона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.
1: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики, расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля, схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие радиослушатели! Если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Шестого октября, 10 лет со дня смерти матушки Зинаиды Николаевны Грозовской.
5: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
6: В эфире авторская программа Людмилы Зотовой «Семья».

0: радиослушатели, добрый вечер. Как бы счастливо ни складывалась жизнь семьи, рано или поздно каждая семья сталкивается с тяжелыми утратами, уходом из жизни родителей, супругов, а порой и детей. Нелегко принять такие расставания, но принимать их приходится. Сегодня у нас в гостях Зинаида Николаевна Грицаенко, вдова протоиерея Виктора Грозовского. Добрый вечер, Зинаида Николаевна.
1: Добрый вечер.
0: Зинаида Николаевна согласилась поделиться с нами своими воспоминаниями о отце Викторе. Спасибо вам, Зинаида Николаевна. В наших передачах, в том числе и в цикле «Семья», мы уже говорили о вашей семье даже не один раз. Мы говорили о начале вашего жизненного пути, о том, как вы встретились с отцом Виктором, о том, как вот началось ваше знакомство, как вы переписывались, чтобы узнать друг друга получше, как, наконец, ваша семья состоялась, и какая прекрасная и замечательная семья получилась вот благодаря вам обоим. Сколько лет вы прожили с отцом Виктором?
1: Мы прожили почти 33 года. Но это не благодаря нам, а благодаря Богу, который нас соединил. Потому что Господь, если брак освящен, он скрепляет всю семью духовно. Молитва общая, дети общие, они очень скрепляют семью. Потому что если люди любят друг друга, то Господь вместе с ними.
0: Давайте напомним нашим радиослушателям, сколько детей в вашей семье родилось и выросло?
1: В нашей семье родилось 9 детей, 9 любимых, самых дорогих людей.
0: Ну вот это как раз те люди, которые воплотили и ваши черты, и черты отца Виктора, и внешние, и внутренние черты. И вот теперь это продолжение, такое ваше продолжение, вас обоих.
1: Да, и не только нас, а даже дедушек и бабушек, потому что мы узнаем черты в наших детях, не только внешние, а даже внутренние наших родителей, бабушек.
0: Да. Зинаида Николаевна, вот если мы раньше в тех предыдущих передачах говорили о начале вашего жизненного пути, то теперь было бы сейчас уместно вспомнить о последних годах, о последних месяцах и даже о последних ваших совместных днях. Мы все, конечно, понимаем, что это не очень легко вспоминать, потому что потеря такого любимого человека в этой жизни всегда сопряжено с некой грустью, хотя вот люди верующие знают, что это не окончательная разлука, но вот эта временная разлука, она тоже нелегко дается. Но все-таки мы вот вас хотим попросить немного вспомнить о ваших последних годах, что наиболее вам сейчас вспоминается вот по прошествию этого времени. Но прежде чем вот вы ответите на этот вопрос, я предлагаю вспомнить отца Виктора, отца, голос, как его звучит. Давайте послушаем стихотворение в его исполнении, его собственное стихотворение.
2: Берегите детей, берегите детей от безделья и скуки, от фальшивых речей и безжизненных слов. Берегите себя от духовной разрухи, не лишайте дитя православных основ. Научайте детей пусть хоть кратко молиться, слава Богу, или просто помилуй меня. И себя приучайте духовно трезвиться, убегая страстей, благочестие храня. На начальство, на власть никогда вы не злитесь, потому что мы сами, отечество, плоть. Созидайте семью, друг за друга молитесь, в вашей церкви домашней хранит вас Господь.
0: Спасибо большое, что вы принесли стихотворение в исполнение отца Виктора. Это очень, конечно, это иллюстрация к нашей сегодняшней теме, к нашему сегодняшнему разговору. В гостях у нас Зинаида Николаевна Грицаенко.
1: Батюшка уже лет 70 плохо себя чувствовал. И сердце у него побаливало, и здоровье уже пошатнулось. Все-таки возраст дает свое. И в храме, ну, его также любили и, можно сказать, охраняли, ограждали. Он проповедовал только по воскресеньям. А все время он мне говорил, надо вот, мол, проповедовать. Что же я за батюшки, который мало проповедует? И случилось такое, вот, можно сказать, маленькое чудо. Когда батюшку пригласили, еще нашей радиостанции не было, была православная радиостанция «Петербург православный». Угу. Его пригласили как отца семейства вести ряд программ о воспитании детей, то он принес одно стихотворение, может быть, даже это, я точно не помню. И после этого его ведущий просил каждый раз в заключении передачи читать какое-нибудь стихотворение. Поскольку нужно было раз в две недели он туда ходил, то каждому разу ему нужно было сочинить новое стихотворение. И он писал не просто, как говорится, о природе, о погоде, он писал о проблемах духовных. И он каждым своим стихотворением решал какую-то проблему, вот которую он видел в окружающей. И это были его маленькие проповеди в стихах, как бы. Он их называл не стихи, а рифмованные проповеди. Mm-hmm. И, можно сказать, Господь устроил сам, так сказать, такие маленькие проповеди, чтобы батюшка это делал регулярно и приносило это пользу. А поскольку стихов за эти время уже много, то Господь тоже помог издать 4 книжки вот таких рифмованных проповедей. И они у меня еще хранятся. И батюшка дальновидный человек был. Он говорит, вот когда у тебя денег не будет, пойдешь, продашь мою книжечку, и будет тебе на хлеб.
0: С его же помощью опять, да.
1: Ну, вот это такое маленькое чудо, свидетельство. Ну, еще могу рассказать, как после операции в Германии, куда тоже так тяжело было проехать, нас не пускали на операцию.
0: Это операцию на сердце, да?
1: Да, на сердце. Нас не пускали, потому что у нас не было денег. А то, что нам Господь через батюшкиных духовных детей послал, то как-то вот оно не воспринималось вот в...
0: Консульстве,
1: да, консульстве. И когда я, наконец, ну, как-то немножко, можно сказать, возмутилась, говорю, ну, Господь же нам помог. Вот, а человек, который сидел за окошечком, говорит, а почему он мне не помогает? А я говорю, наверное, потому что вы в храм не ходите. И он осекся, потому что было видно, что в храм-то он не ходит. Так что вот видите, вот маленькие такие чудеса. Вот,
0: и вам визу дали в Германию.
1: Дали визу.
0: С Божьей помощью.
1: Да. И мало того, в этом даже пришлось поучаствовать нашему митрополиту Владимиру. Он написал рекомендательное письмо туда, чтобы все-таки пропустили нашего батюшку, что он многодетный отец, что он нуждается вот, в сердечной операции. И, в общем, слава Богу, все.
0: И операция прошла благополучно?
1: Благополучно прошла операция. Там профессор, который делал операцию, говорит, у вас очень хорошие доктора. У вас золотые руки у докторов. Но у вас, говорит, момент ухаживания после операции низок, говорит. Поэтому... Многие и рвутся к нам, потому что у нас тут это налажено. Вот. Операция прошла успешно, и батюшка благодаря этой операции прожил вот еще несколько лет. И мы очень довольны, что Господь и тут явил свою милость.
0: Зинаида Николаевна, давайте вспомним все-таки вот о последних днях жизни отца Виктора. Расскажите, пожалуйста, там тоже много чудес и много необычного произошло с ним, как и в течение всей его жизни. И последние дни тоже были овеяны чудесами.
1: Это правда. Мы приехали в Москву в военно-медицинский госпиталь. И приехали, как нам объясняли, на бескровную операцию. У нас были даже куплены билеты туда и обратно. Всего на 3 дня. Я очень, конечно, беспокоилась, но вот предчувствие, что мы едем последний раз видимся, такого не было, потому что батюшка был настроен очень оптимистично. Он как бы никаким видом не показывал, что мы едем последний раз вдвоем. И, слава Богу, такого предчувствия не было. Но когда батюшку поместили и сделали операцию, то видно, все-таки там организм не новенький, да, и сосудик лопнул, и кровь пролилась за брюшину. А поскольку доктора почему-то этого не заметили, то случилось кровоизлияние очень большое. И когда я пришла к нему в палату, я заметила, что он очень бледный. Я говорю: «Батюшка, что ж ты такой бледный-то?» А он говорит: «Мамочка, ну, не спал, говорит, вот». Я говорю: «А что ты не спал?» Он говорит: «Да я тут с соседом беседую». А я говорю: «О чем же вы беседуете?» «Да что ж тебе беседовать, ты спи, вот все же спят». А больной, который лежал на соседней койке, он говорит: «Нет, не спим мы». Я говорю: «А что, сердце болит?» Он говорит: «Душа болит. Мы, говорит, за сегодняшнюю ночь с батюшкой всю мою жизнь прожили. Ох, говорит, наломал я дров. Ох, наломал, говорит. Батюшка мне все рассказал, все объяснил. И вообще, ваш батюшка...» И он больше не смог ничего сказать. Он просто вытащил руку из-под одеяла, поднял большой палец и потряс над одеялом. А батюшка в это время вышел по стеночке потихоньку. И вот он рассказал, что, говорит, такая была ужасная эта процедура. Говорит, мне сказали, что так, безболевая почти, там, ничего так страшного. Говорит, как будто огонь по кровеносным сосудам. Я, говорит, прошел эту операцию всего за 40 минут, а ваш батюшка прямо мученик, 3,5 часа лежал. И вот когда батюшка вышел, я смотрю, он такой бледный. Говорю: «Батюшка, что-то я очень ты уж бледный». Пришла медсестра и поняла, смерила ему давление, поняла, что у него очень упало давление. И меня быстренько вывели, свидание закончила. И на завтра я уже на свидание не пришла, потому что его поместили в реанимацию.
0: Угу.
1: И сказали, что не пропустим до тех пор, пока не улучшится состояние. Я же понимаю, что раз он в реанимации, значит, плохо. Значит, нужно его срочно причащать. А как причастишь, когда туда нет пропуска? Это закрытое медицинское учреждение, и никак туда не попасть. Ой, тут я взмолилась, побежала к нашему дорогому отцу Закхею и говорю: «Как мне быть? Вот мне нужно причастить батюшку, а туда не пускаю. Только по паспорту, и то надо подготовить сначала». Он говорит: «Я, говорит, дам вам паспорт». И он через минуту принес мне ксерокс своего паспорта и ксерокс своего удостоверения. И говорит: «Договаривайтесь, я приду». Я поехала туда, а мне даже телефон не дает начальству позвонить. «Отойдите, и все». Я 4 раза в очереди прошла. И уже таким умоляющим, наверное, взглядом смотрела на эту женщину, которая выдает пропуск, что она мне протянула бумажку с телефоном, куда я могла была дозвониться. Я звонила, а там все время занято. А после 5 уже гудки пошли длинные, и никто не подходил. Я пошла молиться, везде подавала записочки, в многих храмах. В один храм зашла и прошу, говорю: «Батюшка, помолитесь за болящего протоиерея Виктора из Санкт-Петербурга». Он говорит: «А как ты молишься про своего батюшку?» Я говорю: «Ну, своими словами, Отче наш, Богородицу, ну, все, что знаю». Он говорит: «Плохо молишься». Я говорю: «А как надо?» Он говорит: «Пойди, пожалуйста, в лавку и купи там белую псалтирь». Я вспомнила, как вы провожали свою маму, вернее, мою свекровь. И как мы с батюшкой целую ночь читали псалтирь. И я поняла, что, видно, батюшка хочет мои мысли направить в другое русло, чтобы я думала о вечности, а не о земном. И я читала эту псалтирь. Там такие удивительные слова. И батюшка не зря мне сказал, говорит: «Это псалтирь и тебе поможет, и батюшку к Царствию Небесному подготовит. хорошие люди в Царстве Небесном, Богу тоже нужны. Вот. И когда...
0: И так и вышло. И вы действительно подготовились этим псалтирем, да? Вот свою
1: конечно,
0: душу укрепили.
1: Конечно, укрепилась. И еще батюшка, отец Закхей повез меня в Третьяковскую галерею. У Владимирской иконы Божией Матери мы молились. В общем, это, конечно, большая поддержка. Молитва — это такая поддержка. Вот. И когда я, наконец, пришла, принесла документы батюшке, то вдруг на пропускном пункте говорят, а где перевод паспорта? Тут уже написано по-английски, я не понимаю.
0: Надо сказать, что отец Закхей, с которым мы пришли, он из Америки священник, да?
1: Да.
0: Поэтому
1: да.
0: Там по-английски было
1: да.
0: В паспорте.
1: Хорошо, что на этом удостоверении было все написано русскими буквами, и фотография была точно такая же, как в паспорте. И вот Божьей милостью нас пропустили причастить батюшку.
0: То есть в реанимационную палату все-таки удалось вам
1: Божьей
0: попасть.
1: Милостью. Uh-huh. И когда батюшка увидел дароносицу на груди у отца Закхея, у него глаза наполнились слезами и радостью, потому что, видно, он лежал и молился Богородице, потому что он ее очень любил. И хоть он не мог ничего толком сказать, потому что все всякие проводки были у него во рту, в носу. И потом он попросил листок бумаги и написал: «И спроси благословения у Святейшего сугубо». И отец Закхей забрал эту бумажку и передал патриарху Алексию, который молился за нашего батюшку, чтобы вот его поддержать.
0: Как долго после причастия еще отец Виктор был жив?
1: Он был жив еще 2 дня. Но вы знаете, чудеса ведь не кончаются. Я расскажу вот про этот момент, который тоже надо упомянуть. Моя дочь, которая живет в Америке, когда ей сестричка позвонила и сказала, что папе плохо, и приезжай, она говорит, я когда услышала, я сразу заплакала, потому что я понимала, что выехать я не могу. У нас не было с мужем отложенных денег на черный день. Я так горько заплакала, что раздавшийся сзади у моего мужа телефон восприняла вот как ну, спасительную соломинку. И действительно Господь через мужа послал маленькое чудо. Вдруг он, муж поднимает телефон и говорит: «Да, да, слушаю». И там раздается разговор такой происходит, что человек просит отвезти в аэропорт посылку, и что нужно очень срочно, не можешь ли выручить. И он быстренько уезжает, приезжает очень быстро, возвращается и говорит: за такое пустяковое дело я никогда в жизни не получал столько денег. Видно, это Бог тебе послал на поездку. И он протягивает ей билеты в оба конца. Она обрадовалась и приехала. В чем была, поехала. Там тепло. Приехала, можно сказать, голая. И тут тоже Господь помог. Потому что в Москве у меня подружка была. Я ей позвонила, говорю, нет ли у тебя какой-нибудь одежды. Она приехала в свитере и в шортах. И она ей одела, обула. И, в общем, Господь опять же устроил чудо. Хора не было. Потому что это была предновогодняя ночь, и мы с Любочкой пели литургию. Мало того, мы же плохо ее знаем, мы же не певцы. И я даже батюшке сказала, говорю, ну если хор замолчит, то значит мы просто не знаем, что дальше петь. Но в тот момент, когда мы замолчали, вдруг из народа выходит девушка и говорит: я профессиональный регент, я чувствую, что вам нужно помочь. Вы знаете, какое счастье, потому что конец литургии прошел как песня, потому что она сама хороший голос имеет, и мы знали, что петь. И вот закончилась литургия, а у них такой обычай всем приходом встречать Новый год. И они вместе молятся, в это время подвезли моего батюшку. И если 7 числа декабря в эти двери входил патриарх, который служил на праздник святой Екатерины, и мой батюшка тоже был в то время, нас пригласили туда и сослужил по святейшему, то сейчас в эти двери везли моего батюшку, и все прихожане молились, и была как бы первая лития, и было так радостно, и даже вот батюшка, отец Захей, сказал: «Вы чувствуете, как будто Пасха». И все вот хоть и понимали, что уход, но было настроение, как будто Пасха.
0: Зинаида Николаевна, когда уходит из жизни человек, особенно любимый человек, вот людям оставшимся свойственно вспоминать о вместе прожитых годах и испытывают очень часто многие чувство вины перед тем, кто ушел из жизни. Было ли у вас такое чувство? Вот вы прожили 33 года вместе, и в жизни всякое бывает. Ведь любая жизнь и проблемами, и какими-то хорошими делами раскрашена. Все бывает очень многоцветно. И вот если у вас это чувство вины было, я думаю, что многие из наших радиослушателей, которые тоже расставались со своими любимыми, испытывали, наверное, это чувство вины перед ушедшим человеком. Вот как вы с этим чувством боролись, может быть, или как вы смирились? И было ли вообще у вас такое? Или это...
1: У меня только одно есть чувство, что вот я все-таки, наверное, ощущала, что не надо ехать на эту операцию. Вот я как-то чувствовала.
0: К сожалению, что вы все-таки
1: ничего
0: согласились.
1: Не, да? Ничего не сказала. Mm-hmm. Ну, понимаете, все-таки он же батюшка. Потом он у своего духовного отца благословение брал. Но вот в этом у меня, я так чувствую, что вот mm-hmm. можно было бы как-нибудь отговорить. Но с другой стороны, я ведь понимала, потому что батюшка говорит, у меня, говорит, такая аритмия, что вот в тот момент, когда сердце начинает учащенно биться или, наоборот, чересчур редко, говорит, такая слабость в ногах, что у меня вот упасть. И я, говорит, боюсь, что я выйду с чашей и уроню. Вот это для него это было святое, не уронить mm-hmm. тело и кровь Христову. Он, можно сказать, ради этого пошел, чтобы еще продолжать служить Богу.
0: Зинаида Николаевна, в день похорон вы пришли в белой одежде на похороны своего мужа. Вот это очень необычный такой шаг, потому что чаще всего провожают вот близких в таких траурных, темных одеждах. Вот могли бы вы рассказать то свое состояние и что сподвигло вас вот так вот проводить своего мужа, как невеста?
1: Вы знаете, это, наверное, просто Господь подсказал, потому что ведь батюшка такой строгий, но очень добрый. И он старался всю жизнь свою над своими грехами бороться, со своими страстями. Он себя готовил к Царствию Небесному. А в Царстве-то Небесном свет, красота. И я провожала его в Царстве Небесном. Поэтому я пришла, чтобы быть достойной света, и в который он уходит.
0: Разделить с ним вот эту радость, в которую он переходит. Да? То есть это не день траура, а день вот
1: радостного перехода в другой мир. Потому что человек, который живет в этой жизни, наверное, нечестно, наверное, кривит там душой, грешит направо и налево, раздвигает локтями, только бы чего-то достичь, быть самым важным, может быть, ему-то и стоит задуматься, а куда он попадет? Попадет ли он в Царствие Небесное?
0: Вот вы знаете, вступая в брак, муж и жена превращаются в плоть единую. И, безусловно, вот вы со своим супругом срослись и стали плотью единой. И когда часть этой плоти ушла в другой мир, а вторая часть продолжает еще жить на этой земле, вот ощущаете ли вы связь со своей частью, ушедшей, перешедшей в другой мир? Вот какие-то...
1: Вы знаете, я даже не чувствую, что он в другом мире. Мне кажется, что он здесь, а я там даже немножко. Потому что беру ли я батюшкины стихи, открываю. Я читаю, я слышу его голос. Включаю ли я радиоприемник? Я 3 раза в день слышу его в голос. Дети что-нибудь отвечают по телефону кому-то, я слышу его голос, потому что у мальчиков уже такой басок появился, как у батюшки. Даже другой раз люди удивляются, что батюшка, а дети говорят, да нет, это там Иннокентий.
0: Интонация да, тоже, да, все да, сохранилось да. от него.
1: Так что в этом смысле мы все время чувствуем. Потом мы каждый день молимся. Вот батюшка нас приучил к вечерней молитве общей, и поэтому каждый вечер мы поем ему вечную память, потому что мы его помним.
0: Всей семьей, нас, да?
1: Всей семьей. Угу. И он нас помнит, и нам помогает, и мы чувствуем эту помощь. Поначалу, конечно, мы почувствовали, что батюшки нет, и распустились. Но Господь тут же нас умудрил, он послал нам скорбь. И мы поняли, что нужно возобновить общие молитвы. Мало того, батюшка всегда боролся с тем, чтобы мы поменьше смотрели телевизор. Мы вот этот год после батюшкиного ухода в Царствие Небесное, мы вообще его не смотрим. И только когда год прошел, тут мы маленькое послабление, изредка смотрим, развлекательные программы мы не смотрим.
0: И вот вы знаете, в этом образе жизни, конечно, чувствуется вот память об отце Викторе и о продолжении вот его заветов, которые он вам оставил. Но все-таки у меня к вам еще такой вопрос. Хотелось бы узнать, каким образом вот вы стараетесь продолжить в семье жизнь отца Виктора, вот как будто бы он и не уходил. Вот у владыки Антония Суржского было сказано, когда любимый человек уходит, мы должны сделать так, чтобы его жизнь была прожита не зря и продолжить как бы все то, что он собирался закончить, может быть, в этой жизни. Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, примем звонок радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Верующий Игорь меня зовут. Я, Зинаида Николаевна, сейчас слышал эту передачу. Я просто благодарю Бога, что я вот мне удалось это услышать. Вы знаете, я отца Виктора слышал, ну, на Град Петрове, и, в общем-то, вот предание, начал знакомиться с преданием именно с него. Вот его голос такой проникновенный, ну, и наверняка его личность, его чувства, понимаете, настолько проникло в меня, что я с удовольствием, когда-то не то, что с удовольствием, я с радостью это всегда слушал. И вот к тому же сейчас вот эту передачу я слушал первый раз, когда я услышал, что отец Виктор умер, я перекрестился. Естественно, меня это так поразило. И вот я с интересом слушал эту передачу, сейчас услышал его стихотворение, я вообще был поражен. Извините, главное, я просто, ну, с вами благодарю вас за эту передачу, за то, что вы участвовали, не за ваш голос, за то, что все это я слышал. Ну и, конечно, Град Петров и Людмилу Зотову. Большое вам спасибо за эту передачу.
0: Спасибо большое, Игорь. Я думаю, что многие радиослушатели разделяют те слова, которые сейчас прозвучали вот по отношению и к отцу Виктору, и к вам, Зинаида Николаевна.
1: Я вот хочу ответить на ваш вопрос и сказать, что батюшка перед уходом 7 декабря 2007 года подарил святейшему патриарху свою последнюю книгу, которая буквально в сентябре вышла, и взял у него благословение издать из этих 4 книг одну избранную. И мы теперь вот с духовными чадами готовим эту книжку, в которую вошли много интересных воспоминаний и батюшки, и духовные чада, и просто знакомые, соседи там. В этом мы хотим продолжить батюшкину проповедь, потому что вот эти стихи все-таки, я считаю, они не стихи, они проповеди. Они очень полезны для людей, особенно для тех, которые, ну, не воцерковленные, которые еще плохо знают, только вошли в храм или вообще ничего не знают про Бога, только что прислушивается о том, что, оказывается, что-то такое есть, задумывается. Ну, и еще могу обрадовать, может быть, прежде всего себя, но надеюсь, что и нашу церковь. Моя дочечка, когда папа умер, младшая, которая у меня юный композитор, сочинила произведение, называется «Во царствие твоем», на литургические слова. И оно получилось очень красивое, но сложное. Ну, правда, может быть, там есть кое-какие ошибки, потому что она еще все-таки 15 лет ей, может быть, она не совсем точно там все записала, но моя старшая дочь проверила, что произведение очень красивое получилось. И, может быть, хоть иногда оно будет звучать, ну, хотя бы раз в год, в День памяти. И это моя такая мечта, чтобы батюшка услышал это произведение, которое сочинила его дочечка.
0: Да, замечательно. Каждый, конечно, член семьи вашей старается вот как-то выразить свою любовь к ушедшему отцу, и вот вы к ушедшему мужу, и поддержать его имя как можно дольше в памяти, наверное, всех тех, кто живет рядом, и продолжить его дела и заветы. Зинаида Николаевна, я думаю, что мы еще услышим одно стихотворение, наверное, в конце. Вот я думаю, мы завершим передачу, и нашим радиослушателям об этом скажем, что в конце еще прозвучит какое-то стихотворение отца Виктора. А вот сейчас у меня к вам такой вопрос. Те семьи, которые сталкиваются с такой же, я уж даже не знаю, бедой или не бедой, а с переходом вот близкого человека в мир иной. Вот что бы вы, как человек, переживший вот это событие в своей жизни, что бы вы могли пожелать? Как встречать вот этот уход близкого человека в другую жизнь? Помощь какую-то, может быть, своим советом вы окажете тем, кто сейчас у радиоприемников?
1: Молиться за него надо. Каждый день молиться. А Господь слышит не только молитвы, а воздыхание. Если человек просто вздохнул об ушедшем человеке, Господь все слышит, все знает. И помогает. Может быть, там что-то было и не так у этого человека в жизни. Но по нашим молитвам многое-многое Господь может. Он слышит все.
0: А если скорбь человека вот такая неумеренная, может быть, скорбь обдержит вот от того, что потерял он близкого?
1: Поплакать, конечно, можно, потому что со слезами уходит и боль. И вообще время лечит. Время лечит. Нужно просто понимать, что человек, любой человек смертный, что он здесь временно, а что настоящая жизнь — это продолжение будущего века, встреча с Богом.
0: Да, спасибо вам большое за ваш совет. Принимаем еще один звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Матушке хочу выразить большую признательность за то, что она имела такого супруга. Незабываемый его голос звучит все время. И по передачам мы его слышим. Я крестилась в том храме, где служил батюшка. И его голос мне просто незабываемый. Но его забыть вообще невозможно. Так что, матушка, всяких вам благ вашей жизни и вашему батюшке на небесах, а вас помнит, наверное, все время вспоминает всю жизнь свою и молится за нас, наверное.
1: Спасибо, Господи, да, конечно.
4: Помоги
1: спасибо
4: вам,
1: за добрые слова.
4: Господи, и нам тоже.
0: Спасибо большое за ваш звонок. И я думаю, что наши радиослушатели помнят протоиерея Виктора Грозовского и вместе с вами, наверное, помянут добрым словом и пожелают Царствия Небесного этому замечательному человеку, удивительному человеку, голос которого звучит по нашему радио каждый день. Зинаида Николаевна, мы вам очень благодарны за этот разговор. А мы с вами прощаемся. До свидания.
1: До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. В 1909 году, летом, Рахманинов написал свой третий концерт для фортепиано с оркестром. Начало его прозвучало глубоко занимательно. Вместо величаво и гордо вздымающегося разлива музыки, как это было в знаменитом подступе к главной теме второго концерта, тут скромно, как в моцартовской сороковой симфонии, тепло и проникновенно, только еще простодушнее, запевает свою тему одноголосное рахманиновское фортепиано. Третий концерт рождается словно из краткой исповеди, разрастаясь в подлинную песнь души. Так писал о третьем фортепианном концерте Рахманинова музыкальный критик Борис Асафьев. Исполнение третьего концерта состоялось в Нью-Йорке в том же 1909 году, в ноябре, а москвичи услышали его в апреле следующего года. Автор выступил с оркестром под управлением Евгения Плотникова. Сразу после премьеры концерт был отмечен, но скорее музыкальной критикой, чем публикой. Настоящее признание пришло позднее. В начале XX века, в годы увлечения всевозможными изощренными звучаниями, Рахманинов шел особым путем, поднимая древнейшие пласты национального искусства и претворяя их в своем творчестве. Далеко не все могли оценить тогда этот особый путь и не поддаться желанию не отстать от музыкальной моды. Для Рахманинова всегда было важнее иное. Вот его слова. «В моих сочинениях я никогда не делаю сознательных усилий во что бы то ни стало быть современным или оригинальным, или романтичным, или национальным, или еще каким-то. Я записываю на бумагу музыку, которую слышу внутри себя, и записываю ее как можно естественнее». Конец цитаты. Поистине гениальным откровением явилась основная тема третьего концерта, воспроизводящая склад древнерусских песнопений. Но когда один американский музыковед, заметив сходство этой мелодии с древним церковным распевом «Гроб твой спаси, воины стерегущие», спросил композитора о происхождении мелодии, Рахманинов ответил, что она вполне оригинальна и ни из каких народно-песенных форм, ни из церковных источников не заимствована. Просто так написалось. «Если у меня и были какие-то планы при сочинении этой темы, то чисто звуковые. Я хотел спеть мелодию на фортепиано, как ее поют певцы, и найти подходящее, вернее, не заглушающее это фортепианное пение сопровождение. Вот и все». Конец цитаты. Так же, как и во втором концерте, здесь снова перед нами образ России, но совсем иной. По словам одного писателя, это Россия Алёши Карамазова, внешне тихая, неприметная, ненавязчивая, но полная дыхания подлинной святости.

0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучала первая часть третьего концерта для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Владимира Ашкенази и Лондонского симфонического оркестра. Дирижер Андре Превин. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровекина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области – по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Самаре открыли духовно-просветительский молодежный кластер. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи выступил на круглом столе общественного совета при Министерстве юстиции России. Об этих и других событиях более подробно. 2 октября председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выступил на круглом столе оказания социальных услуг негосударственными поставщиками «Проблемы и перспективы» Общественного совета при Министерстве юстиции России. В своем докладе отец Федор отметил, что социальная помощь эффективна, когда она регулярно, организованно и сочетает духовные и профессиональные подходы. Докладчик также напомнил, что церковь оказывает помощь нуждающимся на протяжении 2000 лет. В X веке княгиня Ольга организовала на Руси первую больницу, где женщины бесплатно осуществляли уход за больными. Святой равноапостольный князь Владимир приказывал развозить по городу телеги с хлебом, мясом и квасом для тех, кто не мог дойти сам. Великая княгиня Елизавета Федоровна в 1909 году основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия, где работали больница, амбулатория, аптека с бесплатными лекарствами, приют и бесплатная столовая. Святой праведный Иоанн Кронштадтский в 1882 году основал Дом трудолюбия, где несколько тысяч человек получили работу, пропитание и жилье. Глава патриаршей комиссии отметил, что современное право все еще не полностью учитывает эту практику. По словам отца Федора, Федеральный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций носит информационно-регистрационный характер. Он не выделяет поставщиков для конкретных видов услуг, не содержит критериев допуска к работе с уязвимыми категориями граждан и не обеспечивает приоритетного доступа к бюджетному финансированию для профильных кризисных центров. В связи с этим председатель патриаршей комиссии предложил внести изменения в федеральный закон номер 442, дополнив его статьей, прямо включающей в перечень категории граждан, имеющих безусловное право на получение социальной помощи, женщин в состоянии репродуктивного выбора, беременных женщин, включая несовершеннолетних, и семьи с детьми, где родители страдают алкогольной или наркотической зависимостью. Еще одно предложение касается установления единых федеральных требований к организациям, претендующим на оказание услуг с бюджетным финансированием. Это наличие профильного опыта, квалифицированного персонала и материально-технической базы. Также отец Федор предложил обеспечить упрощенный доступ к бюджетному финансированию для организаций, включенных в специализированный блок, что позволит тиражировать лучшие региональные практики и привлечь религиозные организации, имеющие реальный опыт профилактики абортов и поддержки беременных. По словам отца Федора, предлагаемые изменения позволят включить религиозные организации в систему социального обслуживания с систематическим бюджетным финансированием, создав федеральный механизм допуска для оказания социально значимых услуг узким категориям граждан на всей территории России. 1 октября патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин принял участие в стратегической сессии «Россия-Африка, определяя архитектуру сотрудничества», организованной в честь трехлетия информационного агентства на территории Африки. Мероприятие прошло в Москве и объединило представителей российских органов государственной власти, дипломатических миссий, деловых и экспертных кругов. Участники поделились мнениями, как в дальнейшем России следует выстраивать взаимодействие со странами Африки. Говоря о миссионерской работе, глава Патриаршего экзархата Африки отметил, что, несмотря на успехи, перед нашим Отечеством и Русской Православной Церковью в Африке стоят серьезные вызовы, включая организацию социально-просветительской деятельности в странах континента. В Самаре состоялось открытие духовно-просветительского молодежного кластера «Стартап Духа». Новое пространство осветил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. В церемонии приняли участие духовенство, а также представители органов власти, образовательных учреждений и общественных организаций, сообщает сайт Самарской епархии. Инициатором создания кластера выступила настоятельница Покровского Александра Чагринского женского монастыря игуменья Михаила Солодухина. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Стартап «Духа» предназначен прежде всего для молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет из Самары и других населенных пунктов области. Здесь планируют проводить просветительские встречи, дискуссии, мастер-классы и творческие занятия, а также помогать молодежи разрабатывать собственные социальные и культурные проекты. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Обычный прохожий, идущий по улицам Петербурга, видит лишь красивые фасады домов. Кто и как жил в этих зданиях, к чему стремился, что сумел сделать для своего города и страны? Передачи, объединенные рубрикой «Невидимый Петербург», знакомят нас с замечательными людьми и деятелями столицы Российской империи, являющими нам высокие образцы духовного и гражданского подвига. Программа выходит по вторникам в 14:30.
2: Бедный угольщик из Шварцвальда Петер Мунк тяготится малодоходным и, как ему кажется, непочетным ремеслом, унаследованным от отца. Он мечтает о богатстве и готов на все, чтобы получить его, даже отдать свое сердце. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 слушайте в нашем эфире сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Читает Зинаида Грицаенко.
3: Передача из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 236-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из первой главы.
1: Братья, Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие.
0: Послушайте 11-е зачало Евангелия от Луки, отрывки из 3 и 4 глав.
2: В то время было Иисус лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ионаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Симеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмодавов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Милиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иисеев, Авидов, Воозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Мелилиилов, Каинанов, Еносов, Симов, Адамов, Божий. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из Евангелия, который кому-то может показаться очень скучным. Долгое перечисление имен. На самом деле, за каждым из этих имен стоит целая история из Ветхого Завета. Для людей, которые читали эти имена, они понимали, что стоит за этим именем, почему так. Мы знаем, что родословие приводится в Евангелии от Луки и в Евангелии от Матфея. Но между этими двумя родословиями есть некоторая разница. Евангелие от Луки начинает родословную от Иисуса Христа и Иосифа, обручника Девы Марии, и доводит до Адама и Бога. А Матфей, напротив, начинает от Авраама, и от Авраама ведет родословную до Иисуса Христа. То есть разная направленность родословных. Есть еще одна разница. Вы можете обратить внимание, что имена другие. Дело в том, что по каким-то причинам Матфей ведет родословную через царя Давида и его сына Соломона, а Лука ведет родословную Иисуса Христа от царя Давида и другого его сына Нафана. Почему так? Есть разные точки зрения. Некоторые считают, что в одном Евангелии приводится родословная Девы Марии, в другом — родословная Иосифа. Другая точка зрения, что речь идет о левиратных браках, когда по закону Ветхого Завета, если старший брат умирал, не оставив детей, то другой брат должен был взять жену своего брата в жены себе, но рожденный от нее ребенок считался в этом случае ребенком умершего брата, а не его ребенком. Такова была практика Ветхого Завета и закон Ветхого Завета, Это называлось «восстановить семя брату своему, который почил». Возможно, это одна из причин, почему. Немножко разные родословные. Для нас же важно вот что. Согласно православному вероучению, Иисус Христос есть Бог, ставший человеком. В себе Он соединил два естества, две природы, божественную и человеческую, неслитно, нераздельно, неразлучно и неизменно. На все 100% оставаясь Богом, вечным, всемогущим Творцом мира, Он во всей полноте стал ограниченным пространством и временем человеком. Как это, мы не знаем. Но мы знаем, что пророки Ветхого Завета предсказывали, что чудо это произойдет, непостижимое, и предсказывали, что этот особый человек должен появиться из потомков царя Давида. Вот почему, когда мы утверждаем, что Иисус есть Христос, а я напомню, что Иисус — это земное имя Спасителя, а Христос — это скорее звание. Греческое слово «Христос» — это перевод еврейского слова «мессия», «мешах». По-русски это слово звучит как «помазанник», «царь». Царю Давиду было предсказано, что из его потомков явится вот этот особый помазанник, особый царь, который воцарится над всем израильским народом и над всей землею, поклонится ему все племена земные, и царству его не будет конца. Речь шла именно о Иисусе Христе, об Иисусе из Назарета. И когда апостол Лука или апостол Матфей приводят родословную Иисуса, главной и ключевой фигурой здесь является именно царь Давид. Этим самым они показывают, что Иисус имеет право называть себя, считать себя, а люди, которые веруют в Него, имеют право также называть Его и считать Его именно Мессией, Христом, потому что на Нем исполнились все пророчества относительно того, кем должен быть Мессия Христос. Вот именно поэтому мы с вами слышали сегодня этот перечень имен. С другой стороны, это повод, братья и сестры, обратить внимание на ветхозаветное чтение, на то, что нам с вами, христианам, нужно изучать и читать не только Новый Завет, но и Ветхий, хотя бы даже ради того, чтобы правильно понимать Новый и чтобы понимать, какая история стоит за каждым из этих имен и что из этого мы можем взять и для себя. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: В исполнении хора Казанского кафедрального собора прозвучала херувимская песнь композитора Александра Гречанинова. Запись сделана во время божественной литургии в храме Спас на Крови 23 мая 2004 года.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 6 октября, 23 сентября по старому стилю празднуется зачатие честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Сегодня вспоминаются преподобные Ксанфиппа и Поликсения, жившие в конце первого, в начале второго века в Испании. Святая Поликсения уверовала во Христа благодаря проповеди святого апостола Петра, а крещена была святым апостолом Андреем Первозванным. Скончалась святая Поликсения около 109 года. В этот день вспоминается святая мученица Ираида Александрийская, пострадавшая около 308 года в Египте. Также сегодня совершается память святых мучеников Андрея и Иоанна с детьми Петром и Антониной. Они пострадали в Африке в IX веке. Сегодня празднуется память святителя Иннокентия, митрополита Московского, которого церковь именует апостолом Сибири и Америки. Сегодняшняя дата памяти установлена в честь прославления его в лике святых в 1977 году. Этот день ознаменован празднованием в честь Словенской иконы Божьей Матери. В 1635 году у села Словенки Костромской области охотник обнаружил маленькую шатровую церковь, поросшую мхом. Он вошел внутрь церкви и увидел, что церковная утварь вся истлела от времени, и только запрестольная икона Божьей Матери оказалась совершенно невредимой. Впоследствии на этом месте возникла обитель. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Иоанна Панкратовича, священника Покровской церкви в селе Чижевичи Минской области. Когда в 30-е годы Покровский храм закрыли, отец Иоанн ходил по селам и призывал крестьян подписываться за возвращение храма верующим. В период всесоюзной переписи населения он наставлял многих прихожан записываться верующими. Его арестовали в 1937 году и расстреляли в городе Слуцке Минской области. Наш церковный календарь продолжит житие преподобной Поликсении. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святая Поликсения родом была из Испании. Она жила в первом веке по Рождестве Христовом, во времена святых апостолов, и была их ученицей. От рождения в юности Поликсения была язычницей. Вместе со старшей сестрой Ксантипой дева Поликсения услышала о божественном учении Христа Спасителя от святаго апостола Павла, когда он проповедовал в Испании. Ксантипа тогда же приняла христианство, а Поликсения осталась еще язычницей. После этого Поликсению постигли несчастье. Она была необыкновенно красива. Прельстясь ее красотой, один бесчестный человек насильно похитил Поликсению и увез ее в Грецию. Но Господь сохранил юную девицу невредимой и не попустил исполниться преступным замыслом нечестивого похитителя. Злой умысел нечестивца Господь обратил даже на пользу Поликсении. С живым доверием обратилась она по прибытии в Грецию к покровительству и защите христиан. С большими затруднениями и препятствиями удалось христианам скрыть Поликсению в греческом городе Патры, где большинство жителей в то время было уже обращено в христианство проповедью святого апостола Андрея Первозванного, ученика Христа Спасителя. В Патрах Поликсения приняла христианство и крещена была самим святым апостолом Андреем Первозванным. Тут же Поликсения была свидетельницей славных чудес, совершенных святым апостолом Андреем. Она видела, как кротко переносил этот, тогда уже престарелый старец, тяжкие истязания и мучения, как он претерпел крестную смерть, Святая Поликсения сама захотела проповедовать божественное учение Христа Спасителя. И когда она узнала, что посетивший город Патры святой Анисим отправляется на проповедь в Испанию, святая Поликсения с радостью стала сопутствовать ему на свою родину для благовестнических трудов. Возвратясь в Испанию со святым Анисимом и с подругой своей Ревеккой, вместе с ней крещенной, святая Поликсения ревностно предалась деятельному распространению христианства среди своих единоплеменников. Ее сестра Ксантипа также присоединилась к ней. Сохранилось сказание, что особенно часто они проповедовали в многолюдном городе Толедо. Итак, всю остальную жизнь свою, почти 40 лет, святая Поликсения посвятила этому великому подвигу, подавая уверовавшим во Христа пример благочестивой жизни. Плодом этого апостольского служения было то, что весьма многие язычники в Испании были обращены и утверждены ею в христианстве. Около 109 года по Рождестве Христовом святая Поликсения мирно скончалась.

0: Завершит наш церковный календарь житие святителя Иннокентия, митрополита Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Иннокентий, митрополит Московский, в миру Иван Евсеевич Попов Вениаминов, родился 26 августа 1797 года в селе Ангинском Иркутской епархии в семье Пономаря. Мальчик рано усвоил грамоту и с 7 лет уже читал апостол в церкви. В 1806 году его отдали в Иркутскую семинарию. В семинарии ему, как лучшему воспитаннику, дали фамилию Вениаминов в честь почившего иркутского архиепископа Вениамина. 13 мая 1817 года он был рукоположен в диакона Благовещенской церкви Иркутска, а через 4 года – в освященники. С 1823 года началось полувековое служение будущего апостола Америки и Сибири в благовестии Евангелия, которое он пронес даже до края земли, и был просветителем обителей Камчатских, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края. С большими опасностями для жизни, в нужде и лишениях совершал свой апостольский подвиг миссионер-труженик. Замечательный проповедник, святитель Иннокентий, говорил, чтобы действовать на сердце, надо говорить от сердца. Проводя большую часть жизни в миссионерских путешествиях, святитель Иннокентий изучал язык, быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Он перевел на несколько языков Слово Божие и богослужение. В 1833 году написал одно из лучших пастырских миссионерских произведений «Указание пути в Царство Небесное», переведенное на все языки малых народов Сибири. 29 ноября 1840 года митрополит Московский Филарет совершил пострижение его монашества с именем Иннокентий в честь святителя Иннокентия Иргутского. 15 декабря архимандрит Иннокентий был хиротонисаном епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. Высокий сан не ослабил апостольской деятельности Иннокентия, но сообщил ей еще больший размах. 21 апреля 1850 года епископ Иннокентий был возведен в сан архиепископа. Промыслом Божиим 5 января 1868 года святитель Иннокентий стал преемником митрополита Филарета на кафедре московских первоиерархов. Митрополит Иннокентий закрепил вековой миссионерский опыт Русской Церкви. Его попечением в 1870 году была учреждена Японская православная духовная миссия во главе с архимандритом Николаем Касаткиным, которому святитель Иннокентий передал многое из своего духовного опыта. Святитель Иннокентий представился 31 марта 1879 года в Великую Субботу и погребен в храме сошествия Святаго Духа Троицы Сергиевой Лавры 6 октября 1977 года Русской Православной Церковью святитель Иннокентий прославлен в лике святых.

Стихира русским святым напева Киево-Печерской лавры прозвучала в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». С 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. ...25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области – по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень.

0: дача Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

со 2 по 9 ноября приглашаем на Святую Землю на праздник Казанской иконы Богородицы в Горнем монастыре. Вы подниметесь на гору Фавор, посетите ночную службу и поклонитесь гробу Господня в храме Воскресения в Иерусалиме. Увидите цветущую Галилею, основное место трехлетней проповеди Спасителя, величественные пейзажи Иудейской пустыни с древними монастырями, места зарождения.

0: учреждение монашества. Вифавару на реке Иордан, место крещения Спасителя. Вы побываете у святыни Иерусалима, Вифлеема, Назарета, познакомитесь с традициями и современной жизнью Израиля. Ближайшая поездка пройдет со 2 по 9 ноября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин – Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И 2 раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки – в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
2: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века, самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаретовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики, расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала первая часть концерта для гобоя, струнных и басоконтинуо ре минор Алессандро Марчелло в исполнении Венецианского барочного оркестра Академия ди Сан Рокко.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. В прошлой передаче из цикла «Вестники свободы» мы начали чтение статьи Николая Александровича Бердяева, посвященной Алексею Хомякову. «Хомяков как богослов. Учение о церкви». Это на самом деле не статья, а третья глава из книги Николая Александровича Бердяева, посвященной Хомякову. Николай Бердяев приводит в своей статье многочисленные цитаты из работ Алексея Хомякова, отражающие его мировоззрение. Некоторые из этих цитат прозвучали в нашей предыдущей передаче. Вот еще несколько мыслей Алексея Хомякова. «Тайна нравственной свободы во Христе и единение Спасителя с разумной тварью могла быть достойным образом открыта только свободе человеческого разума и единству взаимной любви». Тайна Христа, спасающего тварь, есть тайна единства и свободы человеческой в воплощенном слове. Познание этой тайны верено было единству верных и их свободе, ибо закон Христов есть свобода. Христос зримый – это была бы истина навязанная, неотразимая, а Богу угодно было, чтобы истина усвоилась свободно. Христос зримый – это была бы истина внешняя, а Богу угодно было, чтобы она стала для нас внутреннюю по благодати Сына в ниспослании Духа Божия. Таков смысл Пятидесятницы. А цели истина должна быть для нас самих во глубине нашей совести. Никакой видимый признак не ограничит нашей свободы, не даст нам мерила для нашего самоосуждения против нашей воли. Никакой внешний признак, никакое знамение не ограничит свободы христианской совести. Сам Господь нас этому поучает. Мы были бы недостойны разумения истины, если бы не имели свободы. Единство Церкви есть не что иное, как согласие личных свобод. Вся история Церкви есть история, просвещенной благодатью человеческой свободы, свидетельствующей о божественной истине. Свобода и единство – таковы две силы, которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе. Ни иерархическая власть, ни сословное значение духовенства не могут служить ручательством за истину. Знание истины даруется лишь взаимной любви. Было бы лучше, если бы у нас было поменьше официальной политической религии, и если бы правительство могло убедиться в том, что христианская истина не нуждается в постоянном покровительстве, и что чрезмерная об ней заботливость ослабляет, а не усиливает ее. Расширение умственной свободы много бы способствовало к уничтожению бесчисленных расколов самого худшего свойства. Как члены Церкви мы – носители ее величия и достоинства. Мы – единственные в целом мире заблуждений хранители Христовой истины. Отмалчиваясь, когда мы обязаны возглашать глагол Божий, мы принимаем на себя осуждение, как трусливые и неключимые рабы того, кто потерпел поношение и смерть, служа всему человечеству. Но мы были бы хуже, чем трусы, мы стали бы изменниками, если бы вздумали призывать заблуждение на помощь себе в проповеди истины, и если бы, потеряв веру в божественную силу Церкви, мы стали бы искать содействие немощи и лжи. Как бы высоко ни стоял человек на общественной лестнице, будь он нашим начальником или государем, если он не о Церкви, то в области веры он может быть только учеником нашим, но отнюдь не равным нам и не сотрудником нашим в деле проповеди. Он может быть в этом случае сослужить нам только одну службу – обратиться. Витии, мудрецы, испытатели закона Господня, проповедники его учения говорили часто о законе любви, но никто не говорил о силе любви. Народы слышали проповедь о любви как о долге, но они забыли о любви как о божественном даре, которым обеспечивается за людьми познание безусловной истины. Чего не познала мудрость Запада, тому поучает ее юродство Востока. Конец цитаты. Удивительна эта мысль о даре любви, как обеспечивающем познание истины. И еще цитата. «Нам дано видеть в Писании не мертвую букву, не внешний для нас предмет и не церковно-государственный документ, а свидетельство и слово всей Церкви, иначе наше собственное слово настолько, насколько мы от Церкви. Писание от нас, и потому не может быть от нас отнято. История Нового Завета есть история наша. Нас, струи Иордана, соделали в крещение причастниками смерти Господней, нас телесным приобщением соединяла с Христом в Евхаристии Тайная Вечеря, нам на ноги, избитые вековым странствованием, излил воду Христос Бог, гостеприимный домовладыка, на наши главы в день Пятидесятницы нисходил в таинстве святого миропомазания Дух Божий, дабы величие нашей любови освященной свободы послужило Богу полнее, чем могло это сделать рабство древнего Израиля». Конец цитаты. Таково было высокое понятие Хомякова о свободе церковного народа. Трудно найти более свободное чувствование церкви. Хомякова ничто не принуждает. В его отношении к церкви ничто не идет извне, все изнутри. Жизнь в церкви и есть для него жизнь в свободе. Церковь и есть единство в любви и свободе. Церковь не учреждение и не авторитет. В церкви нет ничего юридического, нет никакой рационализации. По Хомякову, где есть подлинная любовь во Христе, свобода во Христе, единство во Христе, там и церковь. Никакие формальные признаки не определяют существа церкви. Даже вселенские соборы потому только подлинно вселенские и потому авторитетны, что они свободно и любовно санкционированы церковным народом. Свободная соборность в любви – вот где единственный организм церковный. Очень смелая концепция церкви, которая должна была пугать официальных богословов. Эта концепция может быть чужда богословской схоластике, но она близка духу священного предания и священного писания. Хомяков особенное значение придает священному преданию, так как именно в нем он видит дух соборности. Священное писание для него есть лишь внутренний факт церковной жизни, то есть воспринимается через священное предание. Подтверждение православности своего понимания Духа Церковного Хомяков видел в окружном послании Православной Церкви в ответ Папе Пию IX. Хомяковские определения и формулы поистине вселенские. С его учением о Церкви принужден будет согласиться всякий свободный сын Церкви Христовой, а восстанут против него лишь рабы. Но Хомяков портил свое дело явным пристрастием. Он учил о Церкви в форме полемической. Он защищал православие, нападая на западные вероисповедания. И выходило у него, что вся святыня Вселенской Церкви Христовой, свобода, любовь, органичность, единство, все заключено лишь в восточном православии, в западном же католичестве ничего этого нет, есть лишь одни уклоны и грехи человеческие. Недостаток любви к западному христианскому миру – бесспорный грех Хомякова. Он все время делал вид, что в восточном православии, в русской поместной церкви нет никаких исторических уклонов и человеческих грехов. Перед лицом нечестивого Запада все обстоит благополучно, а в русской и греческой церкви все в ней божественно, а человеческое соподчинено божественному. Нелюбовь к католичеству давила Хомякова, а вслед за ним и всех славянофилов, и вела к признанию преимуществ протестантизма перед католичеством. В таком отношении к католичеству была коренная ошибка славянофилов. Всего менее я склонен отрицать великие мистические преимущества православия, незапятнанно хранящего истину Христову. Но мистическое существо церкви, единство в любви и свободе, есть и в католичестве. В церкви католической совершаются подлинные таинства, не прерывается апостольская преемственность, хранится священное предание, существует мистическое общение живых и умерших. Надо отличать христианский католический мир от папизма с его уклонами, от грехов иерархии. Уклоны католичества все же уклоны относительные, а не абсолютные. Хомяков очень злоупотреблял обвинениями католичества и всей западной религиозной мысли в рационализме, хотя сам не был вполне свободен от рационализма. Временами у него чувствуется протестантско-моралистический уклон. Уклон этот портит его православное богословствование. Хомяков совсем не знал, не понимал и не ценил западной мистики, как мистики католической, так и мистики свободной. Он все время имеет в виду исключительно официальное католическое богословие и мало чувствует мистическую жизнь католичества, мистику католических святых, католический религиозный опыт. Нельзя ведь понять православие по официальному богословию. Нужно вникнуть в интимную религиозную жизнь народа, в восточную аскетику, мистику православных святых. Тоже нужно сказать и о католичестве. Католичество не исчерпывается схоластическим богословием и папизмом. В католичестве есть своя глубокая и таинственная жизнь, свой мистический трепет, своя святость. Всего этого не хотел видеть Хомяков. Он слишком исключительно отождествлял католичество с учебниками догматического богословия и канонического права, с политикой пап, с моралью иезуитов. Это существенная ошибка Хомякова и других славянофилов связана с тем, что религиозное сознание их не углублялось до мистических первооснов. Хомяков мало считается с религиозной мистикой. Он ничего почти не говорит о мистике католической и протестантской. Он не знает Якова Бёме. Роковой ошибкой было бы отождествить все католичество с рационализмом и юридическим формализмом, отрицая на Западе всякую мистику. Основным для мировоззрения Хомякова было деление религий на кушитские и иранские. В кушитстве он видит религию необходимости, религию естества, религию магизма. В иранстве – религию свободы, религию свободно творящего духа. Западное католичество – наследие духа кушитства, восточное православие – духа иранства. Поэтому католичество заражено дурной магией, римским юридическим формализмом и рационализмом. Свободы в католичестве хомяков не видит. Католичество для него не духовная религия, это как бы естественная магическая религия в христианском одеянии. Западный мир существенно не принял христианство, в нем живет дух Рима, дух кушитства. Даже на таинство в католичестве хомяков смотрят как на магию, почти как на колдовство. Западный мир давит его дохристианское и языческо-культурное прошлое. В народе русском была девственно непочатая почва, народ русский принял впервые культуру в форме христианской, поэтому он христианский народ по преимуществу. Глубокое отличие православного Востока от католического Запада Хомяков видит прежде всего в нравственной области. Догматические различия, по мнению Хомякова, имеют значение второстепенное, выводное. Восточное православие, которое в русском народе нашло самое чистое свое выражение, верно христианской нравственности, христианской любви. Запад изменил любви христианской, откололся от восточного христианского мира, без него вводил новые догматы, созывал соборы, которые выдавал за вселенские. Прибавление филиокве к символу веры потому плохо, что оно было сделано без взаимной любви всего христианского мира. Тут сказалось исконное самоутверждение Запада, гордыня, презрение к Востоку как к низшему. В этих мыслях Хомякова много правды. Недостаток любви характерен для западного католического мира. Но так ли безупречен восточный православный мир? Достаточно ли в нем любви к миру западно-христианскому? Прежде всего, сам Хомяков обнаруживает недостаток любви. Это грех обоюдный, и он должен быть разделен. Ответственность лежит и на западных католиках, и на восточных православных. Это грех человеческий, человеческой вражды, человеческого самоутверждения, человеческой гордости. Церковь как тело Христово, церковь католическая и православная тут ни при чем. Для церкви не существует ни Запада, ни Востока, к ней не применимы никакие географические категории. У нас меньше кафоличности, вселенскости, чем у католиков, у них меньше православности, верности, чем у православных. Но в исключительном утверждении себя и своего есть что-то дурное, человечески дурное, не связанное с божественной святыней церкви. Образ Христа и правда о нем хранится и в православии, и в католичестве, и там, и здесь совершаются таинства, через которые мы приобщаемся ко Христу. Это главное, все остальное человеческое, эмпирическое, бледнеет перед святыней церкви. Хомяков, как и все славянофилы, относился отрицательно к нашему синодальному управлению. Он не видел подлинной соборности в строе русской церкви, видел унижение церкви перед государством, бюрократизацию церкви. Но перед Западом он делал вид, что на Востоке все благополучно. Он постоянно чувствует какую-то неловкость за грехи русской церкви. Он хорошо понимает, что реальная действительность не соответствует идеальной концепции. Но святыня православной церкви немало не колеблется грехами русской действительности, грехами человеческими, и грехов этих не должно скрывать для защиты православия. Хомяков ведь был церковным радикалом, пугавшим власть церковную и власть государственную. Для него субъектом церкви был церковный народ. Соборность церковного народа была свободным единством в любви. Соборность церкви – основная идея всего славянофильства, в которой славянофилы видели сущность православия. Не заключает в себе признаков формальных и рациональных. В соборности нет ничего юридического, ничего напоминающего власть государственную, ничего внешнего и принуждающего. Хотя сам Хомяков и не любил употреблять этого слова, но соборность церкви мистична. Это порядок таинственный. Синодальное управление, да и никакое управление, не может быть адекватным выражением мистической соборности. Соборность – живой организм, и в нем живет церковный народ. В деятельности Вселенских соборов всего ярче сказался соборный дух Церкви. Но и авторитет Вселенских соборов не внешний, не формальный, не выразимый рационально, не переводимый на язык юридический. Вселенские соборы авторитетны лишь потому, что в них открылась истина для живого соборного организма Церкви. Церковь не авторитет. Церковь – жизнь христианина во Христе, в теле Христовом, жизнь свободная, благодатная. Хомяков не признает никакого другого главы Церкви, кроме самого Христа. Он с негодованием отвергает обычное обвинение Русской Православной Церкви в цезарепапизме. Когда, говорит он, после многих крушений и бедствий русский народ общим советом избрал Михаила Романова своим наследственным государем, таково высокое происхождение императорской власти в России, народ вручил своему избраннику всю власть, какую облечен был сам, во всех ее видах. В силу избрания государь стал главою народа в делах церковных, так же, как и в делах гражданского управления. Повторяю, главою народа в делах церковных, и в этом смысле главою местной церкви, но единственно в этом смысле. Народ не передавал и не мог передать своему государю таких прав, каких не имел сам. А едва ли кто-нибудь предположит, что русский народ когда-нибудь почитал себя призванным править церковью. Он имел изначально, как и все народы, образующие православную церковь, голос в избрании своих епископов, и этот свой голос он мог передать своему представителю. Он имел право, или точнее обязанность, блюсти, чтобы решения его пастырей и их соборов приводились в исполнение. Это право он мог доверить своему избраннику и его преемникам. Он имел право отстаивать свою веру против всякого неприязненного или насильственного на нее нападения. Это право он также мог передать своему государю. Но народ не имел никакой власти в вопросах совести, общецерковного благочиния, догматического учения, церковного управления, а поэтому не мог и передать такой власти своему царю. И дальше. Государь, будучи главою народа, во многих делах, касающихся церкви, имеет право так же, как и все его подданные, на свободу совести в своей вере и на свободу человеческого разума. Но мы не считаем его за прорицателя, движимого незримую силу, каким представляет латинине епископа Римского. Мы думаем, что, будучи свободен, государь может, как и всякий человек, может спасть в заблуждение, и что если бы, что не дай Бог, подобное несчастье случилось, несмотря на постоянные молитвы сынов церкви, то и тогда император не утратил бы ни одного из прав своих на послушание своих подданных в делах мирских, а церковь не понесла бы никакого ущерба в своем величии, в своей полноте, ибо никогда не изменит ей истинный и единственный ее глава. В предположенном случае одним христианином стало бы меньше в ее лоне и только. Завершение статьи Николая Бердяева об Алексее Степановиче Хомякове слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю 11 по Пятидесятнице. Нынешний день, возлюбленные братья, читана была евангельская притча Спасителя, в которой Он, Господь Бог наш, уподобил Царство Небесное или праведный суд свой над людьми, царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов, то есть 20 миллионов, или просто без числа, ибо определенное число здесь поставлено вместо неопределенного. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланясь ему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышедший, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, на наш счет не более 20 рублей. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, — заключил Господь речь свою, — если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Я повторил все читанное Евангелие, чтобы вы лучше запомнили его. Не к чести нашей. В нынешнем Евангелии изображается крайнее жестокосердие и злоба человеческого сердца относительно ближних наших. С того самого времени, как люди через грех предались начальнику злобы дьяволу, он свил в их сердцах твердое себе гнездо, насадив в нем свою адскую злобу, которую и проявляет с тех пор весьма часто в очень грубых насильственных видах. История библейская, гражданская и дневники нашего времени полны примеров этой злобы и жестокосердия людей из-за корысти, из-за желания воспользоваться хищнически имением ближнего или из-за оскорбленного самолюбия, из-за дикого каприза, из-за неудовлетворенной животной любви многие и очень нередко не задумываются вонзить нож в сердце или в горло ближнего или иначе как-нибудь лишить его жизни. Не говоря уже о ссорах, спорах, ругательствах, судах и прочих выражениях злобы человеческой. Обратим внимание на поступок жестокосердного взаимодавца, упоминаемого в нынешнем Евангелии. Он должен был сам своему государю огромную сумму, которую никогда не мог бы ему выплатить. И по правосудию страны должен был быть продан женой и детьми и всем имуществом, чтобы заплатить хотя часть долга. Беда, которой больше не может быть. Должник стал умолять царя о прощении, и он был прощен. Кажется, надобно бы помнить такую беспримерную милость и оказать подобную же милость при случае ближнему. Но вот случай с ближним и показал дурную сторону бывшего должника, его крайнюю злобу и жестокосердие. Только что получив от царя величайшую милость, он встречает товарища, должного ему самую незначительную сумму денег, сразу же набрасывается на него с яростью, душит его и говорит ему: «Отдай мне долг». Тот просит потерпеть. Взаимодавец не терпит и сажает его в тюрьму. Не крайне ли это жестокосердие? Не крайне ли это бесчувственность и неблагодарность? А к этому весьма-весьма многие из нас склонны и способны. Мы бываем иногда чрезвычайно круты в расправе с нашими ближними, чем-либо нам должными, если есть к тому возможность. Да, наша природа крайне стремительна ко злу и самосуду, или к расправе с собственным судом. Вероятно, потому что это скорее и легче удовлетворяет нашему самолюбию и злонравию, чем установленные суды. Но с нами, христианами, отрожденными в купели крещения водой и Духом Святым, усыновленными Богу и получившими от Бога благодать или небесную помощь ко всякой добродетели, этого не должно быть. Мы должны воспитывать в себе дух кротости, смирения, незлобия, терпения и долготерпения, умеренности во всех поступках. А чтобы иметь в себе такое расположение духа, надо бы напомнить общую слабость человеческую, общую склонность к грехам, в особенности свои великие немощи и грехи и бесконечное к нам самим милосердие Божие, которое прощало и прощает нам грехи многие тяжкие за покаяние и умоление наше. Да уже одно чувство благодарности к Богу за Его бесчисленные к нам милости обязывает нас быть снисходительными и милостивыми к нашим ближним, которые одной плоти и крови с нами и имеют одинаковые немощи, страсти, преткновения. Но величайшим побуждением к нисходительному и кроткому обращению нашему с ближними должно служить, конечно, более всего крайнее снисхождение к нам Сына Божия, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, воплотившегося и вочеловечившегося. Его пример, Его заповеди и советы, Его кротость и незлобие к грешникам, Его долготерпение, Его страдания и смерть за всех нас. Если Он положил за нас свою душу, то и мы должны друг за друга души свои полагать, говорит апостол. Другой апостол говорит: «Будете друг другу блази, милосердни, не воздающие зла за зло или досаждение за досаждение, терпящие друг другу любовью». Господь говорит нам: «Милости хочу, а не жертвы». Он, многомилостивый, хочет и от нас милости или милосердия, не злобия и терпения относительно ближних наших. Он же готов всегда помогать нам во всяком добром деле. Если у тебя злое сердце, проси в покаянии, чтобы Он смягчил твое сердце, сделал кротким и терпеливым, и будет оно таково. Он нам говорит: «Сыне, дашь мне твое сердце». Нет ничего невозможного для верующего и искренне молящегося. Только решись оставить свою злобу. Должно в самом начале обуздывать себе всякую возникающую страсть, особенно злобу и гнев. Не дозволять искре сделаться огнем, который тушить, конечно, гораздо труднее, чем одну искру. Итак, заключу слово. Будем прощать от души ближним погрешности их против нас, памятуя общую нашу слабость, немощь, греховность и бесконечное к нам милосердие Божие. Аминь.
2: Слово в неделю 11-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

прозвучало песнопение Божественной литургии «Единородный Сыне» композитора Александра Кастальского в исполнении хора Свято-Троицкого собора города Саратова.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, 6 октября, Святая Церковь вспоминает, как 24 года тому назад совершилась канонизация апостола Америки и Сибири, епископа Камчатского, Алеутского и Курильского, впоследствии митрополита Московского и Коломенского Иннокентия в миру Иоанна Евсеевича Попова-Вениаминова. Его деятельность по распространению православия среди народов Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки всегда привлекала к себе внимание тех, кого интересует история и содержание христианской миссии. Его незаурядность, активность и самоотверженность делали его заметным среди современников. После смерти он также не был забыт. Вскоре вышли 2-3 томника, его труды и письма. Даже в советское время продолжалось изучение его научного наследия. В 1970 году церковь в Америке, которую некогда создавал святитель, получила автокефалию от Русской Православной Церкви. Та же Церковь Америки явилась инициатором прославления митрополита Иннокентия в лике святых, что и произошло в 1977 году. Иоанн Евсеевич Попов, будущий святитель Иннокентий, родился 26 августа 1797 года в селе Ангинском Верхоленского уезда Иркутской губернии в семье пономаря Евсевия Попова. Отец скончался, когда мальчику было всего 6 лет, и осиротевшего Ивана взял на воспитание дядя, диакон Дмитрий Попов. Поступивший в 1807 году в Иркутскую духовную семинарию, Иван за отличные успехи был оригинально награжден ректором семинарии. Ему присвоили фамилию Вениаминов в честь скончавшегося епископа Иркутского Вениамина Багряновского, отличавшегося, как замечает биограф святителя Иннокентия Иван Барсуков, просвещенным умом и величественной внешностью. В 1817 году он женился и был рукоположен в диаконы, а в 1821 году стал священником Благовещенской церкви города Иркутска. В 1823 году было решено направить какого-нибудь священника с миссией на Алеутские острова. На предложение архиерея согласился священник Иоанн Вениаминов. Целый год понадобился ему, чтобы добраться на место нового служения, на остров Уналакшка, куда он взял с собой мать, брата и жену с годовалым сыном. Год ушел на то, чтобы начать жизнь на новом месте, наладить общение с местными жителями и обучить их плотницким и столярным работам, после чего было начато строительство храма. 29 июля 1826 года строительство было закончено, а храм был освящен во имя Вознесения Господня. Одновременно с постройкой храма священник Иоанн активно учил местный язык, попутно составляя алеутскую азбуку на основе славянских букв, и перевел на алеутский язык Евангелие от Матфея. При этом отец Иоанн успевал преподавать в созданной им для детей алеутов в школе. В 1834 году священник Иоанн был переведен на остров Ситху в Новоархангельск. Благодаря грамотной деятельности отца Иоанна количество верующих здесь постоянно увеличивалось. Во время пребывания на острове Ситхи Вениаминов написал работу о системе алеутских языков и позднее опубликовал весьма ценные этнографические наблюдения. Обе работы получили очень высокую оценку в научных кругах. В 1838 году он отправился в Петербург с целью внести в Синод свои предложения об организации широкой миссии среди алеутов. 25 июля 1839 года, то есть спустя 7,5 месяцев, священник Иоанн прибыл в столицу, где был благосклонно принят оберпрокурором Протасовым. Осенью 1839 года он был возведен в сан-протоиерея, а его перевод «Евангелие от Матфея» и брошюра «Указание пути в Царство Небесное» получили одобрение Синода. В начале 1840 года отец Иоанн узнал о смерти своей супруги, оставшейся с детьми в Иркутске. По настоянию митрополита Филарета Дроздова 29 ноября он принял монашество с именем Иннокентий. Уже 15 декабря архимандрит Иннокентий по решению Синода был рукоположен во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского с пребыванием в городе Новоархангельске, куда он и прибыл 27 сентября 1841 года. Больше года, с 1 мая 1842 по 7 августа 1843 года, потребовалось епископу Иннокентию, чтобы совершить поездку по епархии.
Летом 1845 года на острове Ситхе была организована духовная семинария, ибо необходимо было увеличивать число духовенства для обширной сибирско-американской епархии. В 1846 и 1850 годах епископ Иннокентий снова совершает пасторско-миссионерские поездки. В 1850 же году, указом Священного Синода, он был возведен в сан архиепископа. После того, как в 1852 году к и без того необъятной епархии была причислена еще и Якутская область, архиепископ Иннокентий переехал на постоянное жительство в Якутск. Продолжилась, но уже в масштабах епархии, переводческая деятельность. Теперь священные и богослужебные книги переводились на якутский и тунгусский языки специальной епархиальной комиссией. В 1857 году архиепископ Иннокентий был вызван в Синод, где было принято его предложение о перенесении кафедры на Амур с учреждением двух викариатств в Новоархангельске и Якутске. 21 января 1858 года по собственной просьбе святитель был освобожден от присутствия в Синоде и выехал к пастве, в то время как многие другие архиереи хотели, но не могли попасть на заседание Синода. 19 июля 1859 года совершилось важнейшее событие. Впервые богослужение, божественная литургия и благодарственный молебень совершалось на якутском языке. К 1859 году в Сибири действовало уже около 11 миссий. В 1860 году был рукоположен викарий для Якутской области, и спустя два года архиепископ Иннокентий решился переселиться в Благовещенск на Амуре. В августе 1865 года святитель получил указ от 4 апреля, согласно которому становился членом Священного Синода. Последнее миссионерское путешествие по Амуру он совершил в мае 1867 года. 19 ноября скончался митрополит московский Филарет Дроздов. На его место 5 января 1868 года неожиданно для всех и даже для него самого был назначен архиепископ Иннокентий, ставший митрополитом московским и коломенским. Известие о назначении на московскую кафедру архиепископ Иннокентий получил в Благовещенске 18 января. 9 февраля он совместно со своим преемником, викарием Иркутской епархии, епископом Селенгинским Вениамином, рукоположил викария в Якутск, а 15 февраля выехал в Москву. 26 мая он уже служил литургии в Успенском соборе, а в сентябре 1868 года он совершил объезд московской епархии. На посту митрополита Московского святитель Иннокентий наконец смог полностью грамотно организовать миссионерскую деятельность Русской Православной Церкви. В 1869 году были открыты самостоятельные кафедры Якутская и Вилюйская, а в 1870-м – Алеутская и Аляскинская. 25 января 1870 года было основано Православное миссионерское общество, а митрополит Иннокентий стал его председателем. По его инициативе в Московском Покровском заштатном монастыре была организована подготовка кадров для миссионерской работы, в частности для перевода священных и богослужебных книг. Именно митрополит Иннокентий побудил святителя Николая Касаткина, просветителя Японии, учить японский язык. Он же посодействовал организации в 1870 году духовной миссии в Японию, начальником которой был назначен архимандрит Николай. И лишь японская кафедра, о необходимости создания которой говорил неоднократно святитель Иннокентий, появилась только после его смерти, год спустя, в 1880 году. Объектом особой заботы митрополита была и вверенная ему московская епархия. Биограф святителя Иван Барсуков писал: «Всякий, имевший в нем нужду, безбоязненно приходил к нему, в полной уверенности встретить у него добрый, радушный прием, сочувствие в горе и полную готовность оказать возможную помощь и словом, и делом. Прежде всего он принял к сердцу и старался облегчить нужды местного духовенства и бедных этого сословия. Однако вследствие болезни глаз здоровье резко ухудшилось». Митрополит Иннокентий почти ослеп еще в 1872 году, и в 1872 и 76 годах уже неоднократно просился на покой, но его не отпустили.
31 марта 1879 года, рано утром, в Великую Субботу, святитель скончался. Похоронен он был 5 апреля в церкви святого Филарета Милостивого, рядом со своим учителем, митрополитом Филаретом Дроздовым. Будучи священником, просветителем Алеутских островов и первым архиереем Аляски, святитель Иннокентий запомнился как апостол Америки, основатель православной церкви в Америке. И впоследствии автокефалия американской церкви явилась вполне закономерной. Так архиепископ Иоанн Максимович с особой теплотой вспоминал об этом событии. 14-й Всеамериканский собор, состоявшийся 20, 21 и 22 октября 1970 года в Свято-Тихоновском монастыре, стал первым собором поместной православной церкви в Америке. Его справедливо назвать историческим. Им открылась новая страница православия в стране. После того, как церковь в Америке почувствовала наконец свою самостоятельность, сразу же встал вопрос о канонизации. Просветители Алеутских островов и Аляски, фактического основателя американских кафедр, получившего символический титул «Апостола Сибири и Америки». Здесь представляется уместным зачитать постановление Священного Синода о причислении к лику святых апостола Северной Америки и Сибири митрополита Московского и Коломенского Иннокентия Вениаминова. Здесь, в частности, говорится и об обращении американской церкви с ходатайством о канонизации. 5 и 6 марта 1974 года на заседании Священного Синода Православной Церкви в Америке был поднят вопрос о канонизации преснопамятного просветителя Аляски, митрополита Московского и Коломенского Иннокентия Вениаминова. 8 мая 1974 года последовало обращение Священного Синода Православной Церкви в Америке к матери Русской Православной Церкви с просьбой изучить этот вопрос и, если изволится Духу Святому и Священному Синоду Русской Православной Церкви, совершить торжественный акт его канонизации. При этом Священный Синод Православной Церкви в Америке выразил всемерную готовность к собиранию сведений и свидетельств о жизни и деятельности святителя Иннокентия в Северной Америке и представлении этих материалов Русской Православной Церкви, что и было исполнено. 7 октября 1974 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви рассматривалось это прошение Священного Синода Православной Церкви в Америке и было решено поручить изучение вопроса о канонизации митрополита Иннокентия комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений. 6 октября 1977 года председатель этой комиссии, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, доложил Священному Синоду Русской Православной Церкви результаты изучения материалов и свидетельств о жизни и равноапостольных трудах преснопамятного митрополита Иннокентия. Священный Синод, воздав славу и хвалу Господу, определил преснопамятного митрополита

3 мая 1976 года блаженнейший митрополит Ириней направил святейшему патриарху Пимену представление о пастырской и миссионерской деятельности святителя Иннокентия, подготовленное специальной комиссией, в которую входили митрополит Питтсбургский и Вест-Вирджинский Феодосий и два профессора протоиерея Иоанн Мейндорф и Дмитрий Григорьев. Вывод, к которому пришли составители представления, опиравшегося на неопубликованные архивные данные, гласил: «Из этих бумаг ясно видно, что преосвященный Иннокентий уже с ранних лет своего апостольского служения был совершенно предан Святой Церкви и проповеди Слова Божьего, отличался трезвым и ясным умом, соединенным с глубокой верой в Господа, был великим тружеником, обладал огромной энергией и силой воли, был доброжелательным, милосердным человеком, совершенно бескорыстным и скромным». Митрополит же Ириней в сопроводительном письме добавил: «Из нашего доклада видно, что архивы и частные бумаги святителя ни в коей мере не затемняют его образа. Напротив, они подтверждают уже известный нам образ святителя Иннокентия как ревностного апостола православия, бескорыстного пастыря, особенно поразившего современников своим смирением и заботой о людях». Одновременно с этим, по поручению митрополита Никодима, Ленинградской духовной академии на основании как изданных творений и писем, так и архивных материалов, хранящихся в государственной публичной ныне Российской национальной библиотеке, был написан краткий всеохватывающий очерк о жизни и трудах святителя Иннокентия, который включал также отзывы современников о нем, а также обзор его научно-литературной деятельности. После получения доклада американской комиссии этот очерк был дополнен и распечатан в том же 1976 году. Машинописные копии его находятся ныне в библиотеке Санкт-Петербургских духовных школ. Канонизация не прошла незаметно. О святителе Иннокентии написано немало статей уже вот за последние годы. Действует братство во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, апостола Америки и Сибири. В 1997 году под эгидой этого братства была проведена научная конференция, посвященная изучению наследия святителя Иннокентия. Наследие святителя Иннокентия живо и по сию пору. Его труды, посвященные этнографии и языкознанию, до сих пор обладают научной ценностью, а его миссионерская деятельность стала образцом миссии, опыт которой столь необходим Церкви в наши дни.

Дорогие слушатели, в нашем эфире прозвучала передача, посвященная жизни и трудам святителя Иннокентия Московского. Передачу для вас подготовил и провел Константин Костромин.

0: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: В исполнении Анны Межеровой прозвучал романс Петра Ильича Чайковского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Иван Шмелев. Записки неписателя. Передача четвертая.

Два события связаны во мне с дедом Иваном, историческое и семейное. Вот историческое. Масленица выдалась на редкость, солнечная, в морозце. Справляли ее у нас в тот год так весело, что дед сказал, что-то мы больно разыгрались. Плакать бы не пришлось. Старейший из ездовых Кузьмич под 90 годов поправил деда. «Эка беда, Иванушка, слезы! Все от Господа, все принимай!» Был он мудрец, всегда веселый, называл деда Иванушкой, мальчишкой даже, когда поступил к прадеду, деду было 5 лет. Так он для Кузьмича мальчишкой и остался. Как всегда, ездовые наладили в лужках на пруду ледяные горы и каток. Всю масленицу катали мы в лужки на тройках, в розанах, бубенцах и колокольцах, с родными и гостями, до упаду катались с гор, а с нами ездовыми даже и Кузьмич на ледянке, размахивая шапкой. После катания ели в людской блины, румянистые, с гречкой, необыкновенно вкусные. Ели с нами ездовые и конюха, веселые, все довольные. Учили меня, как свертывать уголком обжигающие пальцы блин и макать в растопленное масло. Дед угощал на славу, не отличая, гость ты или последний мальчишка-конюх, и черной икрой, и семгой. Только мало кто из простых ел икру, копытное, будто мазь, а вот селедочкой за милое удовольствие. А ездовые своим нас угощали чудесной ухой на лиме, с молоками и жареными лещами, с кашей на наших глазах пойманными в ярыньке. Протаскивали сети подо льдом. Лещи были живой-то противень, золотистый, чуть с краснинкой не налюбуешься, и уха. И лещи были до того вкусные, что мы прямо объедались. Взрослые выпивали по третьей, даже по четвертой, и братски лобызались с ездовыми. Даже отец и дед, не пившие никогда, на сей раз разрешили и были отменно веселы. Мама и та пригубила. Без всякой чувствительности впишу, такое общение с народом было поистине братским, православным. От этой ласки играла моя душа, и я целовался с ездовыми, а они ласково называли меня «Сергунь». Та масленица так и осталась во мне светлой. Не омрачило ее, что мама вывихнула себе ногу, ее уложили на несколько дней в постель. Дед с облегчением говорил: «Ну вот и слезы после радости-то». А слезы-то были впереди. Теперь, вспоминая все, нисколько не преувеличу, вписывая, были слезы великие у многих-многих. На первой неделе поста, как всегда, дед говел, и на страстной еще. Я ходил с ним к прежде освященной обедне, а в субботу приобщался. Мне еще не исполнилось 7 лет. После причастия поминали усопших, ели блины с луком и кутью колева, распаренную пшеницу с медом и взварис, будто в рождественский сочельник. Дед мне рассказывал, что это воспоминания о языческих гонениях. Древние христиане на Востоке с Божьей помощью узнали про обман царя-гонителя, приказавшего тайно окропить на рынках и идоложертвенной кровью все припасы, чтобы христиане осквернились. Но один святой старец получил во сне откровение и предупредил братьев: никто на рынках не покупал, а питался скудным своим запасом, медом с пшеничной да фигами. Вот мы и вспоминаем. Колева вкушал я с благоговением, как просвирку. Да и все, и дед, и отец с мамой, только дядя Вася, живший отдельно в мезонине больной чахоткой, не захотел этого колева и отослал запиской. Дед прочитал записку, покачал головой в раздумье и сказал как бы про себя: «И дурак же, прости меня, Господи», и разорвал записку. Я и тогда уже понимал, что в записке было что-то нехорошее. О дяде Васе у нас говорили шепотком, и я мало что знал о нем, а при деде о нем и не поминали. А когда я как-то спросил маму, хороший ли дядя Вася, она сказала только: «Да, он добрый». Дядя был старший сын деда и любимец. Дед им гордился и говорил про него: «Большая голова». Но это было давно, а потом стал для деда болью. Раз я услыхал, как рассердившийся дед крикнул, спускаясь от дяди по лестнице: «Не человек,
в кого только, отшибок какой-то, прости Господи. А дяде Васе надо вписать в записки, тогда многое уяснится во всем нашем. Он окончил гимназию с золотой медалью, поступил в университет, но скоро бросил учение и пошел странствовать по России. 2 года о нем ни слуху, ни духу не было. Дед, говорили, исколесил всю Россию, где-то его нашел и воротился в большой тревоге. Скоро узнала, что дядя сослан в Сибирь на поселение. Дед ездил в Петербург и схлопотал прощение. Отдали дядю деду на поруки, и он поселился над ними в мезонине. Мама раз мне сказала: «Дядя добрый и несчастный». Я подумал, что он потому несчастный, что очень болен. Редко я заходил к нему, и всегда с мамой, которая за ним ходила. У него все комнаты были уставлены полками с книгами и всякими аппаратами. Он делал какие-то опыты, химик называл дед. Говорили, что он заболел в Сибири, а наши ездовые как-то сказали мне, будто его избили в рощах парня за какую-то девушку. Он пролежал целую ночь в лесу под холодным дождем, отбили ему грудь. Он был красавец, но только совсем лысый и страшно худой, с горящими глазами. В его комнате не было ни одного образка, а на письменном столе лежал человеческий череп, очень страшный, как Адамова голова. Как-то я пробрался к нему без мамы смотреть картинки. Он показал мне череп, хорош фонарик, велел отвернуться на минутку, что-то сделал и приказал: «А теперь смотри». Я обернулся и увидал очень страшное. Череп смотрел на меня зелеными глазами, в его глазницы вправлены были зеленые стекляшки, а внутри горела свеча. Я закрылся руками, а дядя засмеялся. «Видишь, как это просто. Был человек, а теперь фонарик». Я признался маме, что был у дяди и видел человеческий фонарик. Она вся вспыхнула, сейчас же пошла к дяде и сказала, я послушал на лестнице: «Стыдно показывать ребенку такие опыты». И ушла, раздраженно хлопнула даже дверью. Я уже понимал, что дядя какой-то другой, чем мы. В церковь он не ходил и не пускал священников Христа славить. Хоть мне и было почему-то страшно, что он такой, но меня всегда тянуло к нему. На стенах у него были карты разных земель, висели с потолка птичьи чучелки, и всюду лежали атласы со зверьками, цветами, птицами, но лучше всего была горка-камень, справленная в нее самоцветными камнями. Была еще на белом картоне на стене огромная лягушка, распластанная, будто человек. Я как-то спросил: «А зачем такая лягушка распластанная?» Он только засмеялся. Потом уже взрослый я понял, зачем лягушка. На лягушках в те времена делались опыты. Лягушка оживала. Такие опыты делал известный Сеченов, написавший книгу «Рефлексы головного мозга», очень ценившуюся материалистами. От ездовых я слышал, что дядя Вася богаче деда. Отказал ему дяденька миллион. Знал я также, что дядя выстроил 2 училища для крестьянских ребятишек, и что он любит простой народ. Это было очень приятно мне. Должно быть, за это и ухаживала за ним мама, которая тоже любила простой народ. Дед как-то сказал: «Эх, золотое сердце, да ум-то у него заумный». Этого я не понимал. Прислуживал ему лакей Гаврилка, которого дед называл Петрушкой за пестрое фронтовство. Гаврилка ходил в разноцветных галстуках, в штанах в клеточку. Дед раз схватил его за ворот и спустил с лестницы, когда Гаврилка осмелился ему сказать: «Барин больный, не принимают». Дядя извинялся перед дедом: «Он уже дурак, прогнал бы его, да привык». Однажды в грозу я перекрестился и примолвил: «При молнии свят, свят, свят Господь Саваоф». Был это при Гаврилке в мезонине. Гаврилка сказал: «Никакого Господа нет, а электричество давно всем известно по наукам». Я сказал маме. Она ужасно рассердилась. Пошла к дяде и заявила: «Если такое повторится, я не стану ходить за вами». Дядя умоляюще поднял руки и тихо сказал: «Не бросайте хоть вы меня». Он отказал маме все свое состояние, больше 100 тысяч, за исцеление от самого страшного недуга, так и написал в завещании. Я думаю, что он боготворил маму. На другой день после Колева в соборе была торжественная служба, литургия с анафемой.
так у нас называли, это была неделя православия. Собор был переполнен, на середину храма вынесли иконы, и вышло много священников с преосвященным. На селе стоял наш великан, протодиакон Дроздов, с черной бородой и пламенными глазами, и выкликал имена святителей и царей, так объяснил мне дед, поминал их за подвиги во славу православия. Потом возглашал вечную память. Но самое главное было после. Протодиакон изо всей мочи стал выкликать имена богоотступников и еретиков, и после каждого имени гремел страшным голосом «Анафема!», а священники повторяли трижды «Анафема!». Я разобрал имена, знакомые мне по истории и по рассказам деда — Пугачева, Емельку, Стеньку, Разина, Гришку Отрепьева и всех богоотступников и преступников православной державы. Насколько помню, было страшно. Недалеко от свечного ящика, где стояли мы с дедом, одна барышня вскрикнула «Ой!» и упала в обморок. А протодиакон Дроздов гремел и гремел, пугая «Анафему!». Со страху я залез под свечной ящик, но дед вытащил меня за ногу и прошептал строго-строго «Молись, а не трепещи». Мама с отцом были тогда в Москве на сборное воскресенье. Была там в манеже выставка куроводства, и они всегда ездили покупать отборные гнезда. Кур, уток, оба были большие куроводы. Вернувшись, мама мне объяснила про анафему, про богоотступников и государственных преступников, которые хотят разрушить наше царство. В тот вечер я горячо молился, чтобы не разрушили враги наше православное царство, и повторял «Анафема». Вечер анафемы Гаврилка позвал меня к дяде, прислали новые картинки. Это был атлас рыб, совсем живые, налимы, лещи, ерши, как верыньки. Я сказал дяде про анафему. Он усмехнулся, вот идиоты-то. И стал говорить, что это ругань, а в церкви ругаться, кажется, это, кажется, он произнес усмешливо, даже злобно, не дозволяется. Я пошел к деду и рассказал. Дед сказал раздраженно, не дозволяется. Взял Евангелие и велел, читай, ткнул пальцем. И я прочитал. «Идите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Дед остановил, «Проклятие, слышишь, проклятие». «Это и есть анафема», — сказал это сам Христос. Я спросил, «А дядя Вася тоже анафема?» Дед поморщился и отстранил меня. Я не понимал, что сделал ему больно. На другой день с утра я докатывал масленицу с нашей горки в саду. Была оттепель. Горка разрыхла, продавливалась, и я стал помогать весне, расшвыривая лопаточкой мокрый снег. В березах протяжно каркали вороны, давились будто. Я стоял на площадке, откуда скатывается у забора, за которым была дорога к реке. Везли лед набивать погреба. За дорогой тянулся снежный пустырь. Зимой на Масленице здесь бились на кулачки, ходили стенка на стенку посадские ткачи с большой мануфактуры. Недавно на Масленице кузнец Акимов первый нас силач. Один гнал стенку ткачей до самой Волги, и двоих отвезли в больницу. Я швырял снег, и вдруг услыхал за забором и охрипший выкрик: «Всех убивать, анафемов проклятых!» Я выглянул за забор и онемел от страха. У самого забора стоял великан-кузнец с черной бородой и пламенными глазами, как у протодиакона, в черном полушубке без шапки, и грозил кулаком. Я не успел присесть, и кузнец увидал меня. Он ковал у нас лошадей и ласково называл меня пряничком, но теперь он был совсем другой, очень страшный. Грозясь кулаком, он крикнул: «Чего пляшешь без времени?» А я и не плясал. Проклятые анафемы нашего царя убили. Бежи, прячься, всех убивать пойдем. Я свалился с горки в глубокий снег и затаился, а кузнец все кричал: «Всех анафемов убивать пойдем. Бежи, прячься». Я все сидел в снегу, от страха стуча зубами, и вдруг в ушах у меня загремел голос кузнеца: «Нашего царя убили!»
нашего царя, красавца, с высоким хохлом. Портрет его висел в кабинете деда. Царя нельзя убить, он священный. Помазанник, вспомнил я слова деда. Теперь у нас нет царя, и придут враги, и будут всех убивать. А кузнец все кричал: царя убили анафемы, нашего царя-освободителя. Теперь всех убивать пойдем. Я выбрался из снега и с плачем побежал из сада. Во дворе под окнами людской, где обедают холостые рабочие, стоял приказчик Милочкин и кричал, стуча кнутовищем по окошку: «Эй, выходи, ребята, нашего царя-освободителя в Питере вчерась убили, бросай ложки». Из людской выбежали пекари в одних рубахах, крестясь и озираясь, и на всех лицах я увидал страх и страх. Как раз в эту минуту влетел во двор дед на ворончике в беговых саночках без шапки и крикнул не своим голосом: «Ребята, нашего царя убили, освободителя!» Голос у него сорвался, он тяжело поднялся из саночек, черпнул свежего снежку из кучи и стал жевать и тереть потемневшее лицо. Рабочие крестились. Случилось это вчера, в неделю православия, почти час в час, когда возглашали анафему злодеям. 1 марта 1881 года в Санкт-Петербурге. Впоследствии меня поразило такое совпадение. Зло как бы воплотилось, и, приняв вызов церкви, ответило цареубийством.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Утраченные храмы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Первый лютеранский храм в нашем городе был построен по идее Роберта Брюса около Петропавловской крепости, тогдашней первой деревянной Петропавловской крепости, комендантом которой состоял Брюс, и предназначался, с одной стороны, для военных специалистов при дворе Петра I, и с другой стороны, там молились пленные шведские офицеры и солдаты, которые были заняты на строительстве нового города на Городовом острове и заняты на строительстве Петропавловской крепости. Этот храм со временем перенесли в литейную часть. И полтора века на Петроградской стороне вообще не было никакого лютеранского храма. Что, конечно, было большим упущением. Хотя Петроградская сторона была заселена довольно редко. Там стояли в основном небольшие дома и лишь несколько казенных учебных и благотворительных учреждений представляли собой каменную застройку. Был еще в камне застроен более-менее большой проспект. А вот улицы, прилегающие к валам и кронверкам Петропавловской крепости, оставались застроенными только мелкими такими дачками посреди огородов и садов. И только во второй половине XIX века, в 1863 году, лютеранская консистория решила, что надо все-таки охватить и этот участок, потому что те немногие лютеране, которые жили на Городовом острове, должны были и в непогоду ездить даже не в центр города, на Невский, туда добраться было совершенно невозможно по весне и осени, но через Тучков мост на Васильевский остров, где была церковь Святой Екатерины. И вот в районе Каменноостровского проспекта был открыт небольшой молельный зал во главе с пастором Альбертом Меннингом. И начались богослужения в 1867 году. К этому времени был приобретен отдельный участок на углу Кронверской улицы, угол Сытнинской улицы. И там решили построить деревянный храм, на большее средств не было, и каменное здание приюта и школы. Инициатором строительства был князь Барклай де Толли Веймар, прибалт из Исландии, и семейство де Толли Веймар постоянно, так сказать, поддерживало свои лютеранские обычаи, свои лютеранские верования и поддерживало свой приход. Проект здания создал архитектор Виктор Александрович Шрётер в содружестве со своим соучеником Иеронимом Китнером. Кстати, оба лютеранин выполнили проектирование бесплатно и бесплатно же следили за строительством. Заложили храм в 1872 году и за 2 года смогли возвести довольно крупное здание по тем временам – кирху, которая вмещала 500 человек. Надо сказать, что немцы, которые, в общем-то, всерьез относятся ко всем делам, устроили конкурс. И вот эти 2 молодых архитектора, Шрётер и Китнер, выиграли конкурс. Проект, собственно говоря, составил Шрётер, а Китнер помогал ему со строительством. Сначала, как ни странно, выстроили каменное здание школы и немножко позже выстроили деревянное здание храма. Храм был удивительным для нашего города, где уже в течение 40 лет было запрещено строить деревянные постройки. Но, как я понимаю, мотивирование вот строительства такого сооружения было то, что хотели подчеркнуть духовную связь этой новой церкви с тем храмом, который стоял здесь в Петровское время. Были применены те же самые технические средства, каменный фундамент был. Потом строились в виде венцов деревянные бревенчатые стены, которые обшивались, с одной стороны, внешними фахверковыми балками, а по ним уже шла отделка доской, отделанной столярно. В принципе, мы подобные сооружения видим, когда смотрим на дачи, сохранившиеся на Карельском перешейке или в районе Ломоносова. Вот там частное, дачное, индивидуальное строение очень часто напоминает вот эту церковь. Потому что точно так же в этих дачах есть и отдельно стоящие башни-эркеры, увенчанные шпилями или небольшими куполами. Проект церкви был очень странен для Петербурга. Она была выполнена в виде крестообразной алтарной части, то есть три сруба, соединенных в виде креста, в которые было пристроено сруб большой полуциркульной веерной формы, который завершался с другой стороны двумя башнями мощными с лестницами. И таким образом мы видели веер, который как из ручки выходит из этого крестообразного центрального объема. Значит, над крестообразным алтарным объемом поставили башню, увенчали ее очень высоким шатром, прорезанным окошками с, опять же, высокими завершениями. Вот это было очень похоже на старые крепостные башни где-нибудь в Чехии или Польше, или в нашей Прибалтике. И более низкие шатры венчали башни с двумя лестницами, которые находились сзади церковного зала. Церковный зал таким образом не имел внутренних опор. Со всех скамеек, которые располагались веерами, было одинаково хорошо видно все происходящее в алтаре. Было слышно каждое слово богослужения. Чтобы подчеркнуть вот эту конструкцию, которая притягивала все взгляды веерообразного зала к алтарю, в алтаре поставили огромный витраж с изображением Христа работы мастерской Сверчкова. И свет, который шел в этот храм, наполнялся и цветоносностью, которую дают большие витражи. Храм был высокий. Это была своеобразная доминанта петроградской стороны. В нем было 32,5 метра. Конечно, со шпилем Петропавловского собора соперничать он не мог, но вот с городской застройкой этой пока еще низкорослой части города, конечно, он не только что соперничал, но возвышался над всеми частными домами. Интерьер зала оштукатурили, побелили. Вообще, мы такие залы можем ныне увидеть в Финляндии. Их очень любил строить, например, знаменитый финский архитектор Аалто. И именно после того, как Шрёдер и Китнер создали подобный проект, его стали переводить и в камень, и использовать при строительстве скандинавских церквей. Осенью 1912 года кирха несколько пострадала от пожара. Но ее быстро отремонтировали. Вообще, надо сказать, что архитекторы сделали все, чтобы спасти здание от огня. Например, нижняя часть сруба была изолирована очень модным материалом толем, который был просмолен и одновременно пропитан негорючими смолами и создавал и гидроизоляцию, и изолировал от возможных возгораний. Поэтому пожар нанес лишь незначительный ущерб. Пасторы очень долго держались на службе в этой церкви. И сначала это был тот же самый пастор Альберт Мазинг, который и освящал место постройки храма. А потом пастор Иоанн Мазинг, сменивший своего отца, возглавлявшего общину почти 40 лет. Фактически два этих представителя одной семьи всю историю существования храма и служили в нем. После революции храм заняли сектанты, и в 1935 году здание храма вообще было закрыто и отдано под клуб. Во время войны здание сгорело, остатки его были растащены жителями окрестных домов на дрова. До этого еще, в 1930-х годах, по периметру двора церковного со стороны Кронверского проспекта было построено большое конструктивистское здание, жилой корпус в 6 этажей, существующий и поныне. Но во дворе его стоит небольшой каменный дом, который когда-то занимал вот этот детский приют. Церкви, конечно, давно нет. Двор обширен, и, конечно, нашелся желающий застроить его ныне торговым центром, которого, в общем-то, явно не доставалось здесь, в окрестностях сытного рынка. где, в общем-то, на петроградской стороне магазинов и так хватает. Но мы прекрасно понимаем, что торгово-развлекательный комплекс – это то заведение, которое надо прежде всего строить, невзирая на все духовные потребности на каждом свободном участке, даже если это когда-то было храмом.
0: Немецкая лютеранская церковь. Угол Кронверской и Сытнинской. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

Здравствуйте. Сегодняшняя наша передача посвящена Александро-Мариинскому училищу слепых. На Петроградской стороне, недалеко от Иоанновского монастыря, на улице Попова под номером 37, сохранилось старое кирпичное здание. Сейчас тут располагается один из факультетов электротехнического института. Если посмотреть внимательно на фасад этого дома, то на уровне третьего этажа можно увидеть кресты, выложенные из кирпичей, а на крыше звонницу. Очевидно, что здесь раньше была церковь. Это была церковь во имя святой иконоапостольной Марии Магдалины при Александро-Мариинском училище слепых. Этот дом специально для училища был построен в конце XIX века, но обучение слепых началось в Петербурге еще в царствование императора Александра I. В 1806 году по приглашению императора в Петербург приехал известный французский тифлопедагог Валентин Гуйи, который в 1784 году в Париже на собственные деньги в собственном доме открыл первую в Европе школу для слепых детей, разработал программы их обучения и напечатал первые в мире книги для слепых. Эта школа позже стала называться Парижским национальным институтом слепых. Александр I поручил Валентину Гуйи создать первое в России училище для слепых детей. Вот так сформулировал Валентин Гуйи цели обучения слепых. Дать возможность всем слепых заниматься, избавив их от тяжелого и опасного бремя праздности. Бедным слепцам следует доставить источник заработка, спасающего их от прошения милостыни и от нищеты. Всякий человек, потерявший зрение, имеет право на утешение, которое необходимо ему доставить всеми средствами, выработанными в области образования слепых. Валентин Гуйи приехал в Россию уже не молодым человеком. Ему был 61 год. Он приехал с женой, сыном и слепым своим воспитанником. 11 лет прожил Валентин Гуйи в Петербурге, пытаясь создать училище для слепых, но встретился с нежеланием и неготовностью русского общества обучать слепых. На них смотрели как на полных инвалидов и содержали в богадельнях. За время жизни в Петербурге он смог найти лишь нескольких детей для обучения и в 1817 году возвратился во Францию, оставив в созданном им училище лишь одного слепого мальчика. Но начало обучения слепых в Петербурге было положено, и постепенно в это училище стали поступать другие дети. Первоначально училище находилось в частных домах, а потом в Михайловском замке. После смерти императора Павла I в замке находились служебные квартиры частных лиц. Через несколько лет, когда в Михайловском замке разместилось инженерное училище, то слепых перевели на Литейный проспект, в дом номер 31, который принадлежал инженерному ведомству. Там была освящена домовая церковь во имя Спаса, исцелившего слепца. Потом училище переехало на Петроградскую сторону, в Исидоровский дом убогих на Гислеровском проспекте, ныне Точкаловский проспект. Здание Исидоровского дома убогих до наших дней не сохранилось. Слепцы размещались там отдельно, и для них был открыт институт слепых, которому впоследствии было присвоено имя императорского, в котором обучали слепых ремеслам и музыке. После русско-турецкой войны 1877-78 года, после которой многие воины потеряли зрение, было создано в России попечительство о слепых под покровительством императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Для того, чтобы призреть слепых и дать им возможность заработка, были созданы приюты для слепых воинов, где их обучили разным ремеслам. Когда императрице Марии Александровне преподнесли первую корзинку, сплетенную в этом приюте руками слепых, то она была так тронута этим, что заказала им корзинки для придворной кухни, щедро оплатив заказ. Попечительство о слепых открывала школы и приюты для слепых по всей России, занималась обучением детей, презрением престарелых и лечением глазных болезней. В состав попечительства входили известные врачи-окулисты. Для борьбы со слепотой попечительство создавало летучие отряды окулистов, которые ездили по отдаленным деревням и селам для обследования и лечения больных с глазными болезнями. В результате лечения некоторым было возвращено зрение. Это попечительство возглавлял Константин Карлович Грот, родной брат академика Якова Грота. Имя Константина Карловича Грота, к сожалению, забыто в наши дни, и поэтому я немножко расскажу о его жизни.
родился Константин Карлович Угрот в 1815 году и вместе со своим братом, будущим академиком, учился в Царскосельском лицее. После окончания лицея Константин Карлович занимал важные государственные должности, был саратовским губернатором, членом Государственного совета. Он изучил тюремное дело и был председателем Международного тюремного конгресса в Стокгольме. И при его участии был принят новый тюремный проект, который способствовал улучшению положения заключенных. После русско-турецкой войны он возглавил попечительство о слепых. На его собственные деньги была снята квартира на Таврической улице, где разместился приют для 10 слепых мальчиков. Константин Грот отдался этому новому для него делу с большой энергией и любовью. Нужно сказать, что он сам страдал слабым зрением, и ему самому угрожала слепота, поэтому проблема эта была ему не чужая. Училище слепых в Санкт-Петербурге не раз меняло адреса, размещаясь в арендованных помещениях, не приспособленных к жизни слепых. С 1883 года попечительство приступило к разработке вопроса о постройке специального отдельного здания для училища слепых. Константин Карлович Грот пригласил в Петербург профессора Бютнера, директора Дрезденского института слепых, для составления совместно с архитектором Томишко специального проекта здания, приспособленного для нужд незрячих людей. Неделя по слепым – это пятая неделя по церковному календарю после Пасхи. Святейший Синод разрешил ежегодно во всех церквях России кружечный сбор для строительства училища и для помощи слепым людям. Во всех храмах России священники в эту неделю произносили проповеди о презрении слепых, призывая прихожан к пожертвованию. 2 июня 1888 года, в неделю о слепом, состоялась торжественная закладка нового здания училища. Землю отвели на Аптекарском острове, на Песочной улице, так раньше называлась улица профессора Попова. На молебен прибыли члены попечительства, почетные гости и лейб-окулисты. Молебен служил ректор Духовной академии епископ Выборгский Антоний Ватковский, впоследствии митрополит Санкт-Петербургский. После молебна состоялся завтрак, во время которого Константин Карлович Грот произнес речь об истории презрения слепых в России. Училище было названо Александром Мариинским в память императрицы Марии Александровны и Александра II. Особенностью нового здания была четкая планировка, чтобы слепым было легче ориентироваться. В классах и мастерских – естественное двухстороннее освещение. Все углы в здании закруглены, чтобы слепые люди не получали травм. На первом этаже располагалась столовая, кухня, канцелярия, квартира директора и помещение для младших детей. На втором разместилось старшее ремесленное отделение. На третьем этаже – церковь, квартира священника и комната для музыкальных занятий. На всех этажах – светлые широкие коридоры с перилами. При училище был большой сад для прогулок с высокими поребриками вдоль дорожек, по которым можно было ориентироваться ногой и тростью. В саду были качели, гимнастические снаряды и большая площадка для игр. Новое здание было рассчитано на 120 слепых детей обоего пола. Здание построили достаточно быстро, за полтора года. И с октября 1889 года здесь стали жить слепые дети. Торжественное открытие училища и освящение храма во имя Святой Марии Магдалины состоялось 29 мая 1890 года и тоже в неделю о слепом. Церковь находилась на третьем этаже и представляла собой большую светлую залу. Вокруг всего храма у потолка бордюром на церковно-славянском языке было написано изречение из 9 главы Евангелия от Иоанна о слепорожденном. «И мимо иды, видя человека слепо от Рождества, его просившие его ученицы его, глаголющие, рави, кто согреши, сеяли или родители его, яко слеп родися? И отвечая Иисус, не сей согреши, не родители его, но да явятся дела Божии на нем». В день освящения здание училища было украшено государственными флагами, живыми растениями и цветами. Ожидали приезда императорской семьи, а также многих высокопоставленных гостей. В храме архиерейскую литургию служил ректор Духовной академии епископ Антоний Ватковский. Перед литургией слепая девочка выразительно наизусть прочитала часы. Всю литургию
чиносвящение и молебен пел хор слепых детей. К молебну прибыли Александр III с супругой Марией Федоровной, а также великий князь Владимир Александрович с супругой Марией Павловной и принц Альденбургский с принцессой Евгенией Максимилиановной. Гости осмотрели новое здание, работы и тетради слепых детей, прослушали их пение и ласково беседовали с ними. Этот день стал праздником для училища.

В Александро-Мариинское училище принимали детей в возрасте от 7 до 11 лет, а заканчивали учебу они обычно в 19 или 20 лет. За обучение детей платили их родители, но плату могли изменить соответственно материальному положению семьи. Дети беднейших родителей и сироты принимались бесплатно. Санкт-Петербургское училище принимали детей из тех губерний, где заведений для слепых не было. При обучении слепых большое внимание уделялось музыке. И среди слепых было немало талантливых музыкантов. Все мы помним со школьных лет замечательный рассказ Короленко «Слепой музыкант». И в этом училище у детей учили играть на музыкальных инструментах, хоровому и церковному пению. Наиболее способных обучили настройке роялей и управлению церковным хором. В актовом зале училища неоднократно проходили вокальные и инструментальные концерты, на которых вся программа исполнялась слепыми детьми. На такие концерты приглашали публику. Учителями музыки в этом училище нередко были слепые педагоги. Воспитанники посещали оперные спектакли и музыкальные вечера. Для многих этих детей музыка стала профессией. Талантливые слепые музыканты гастролировали по городам России. Некоторые становились певчими в церковных хорах, некоторые – настройщиками музыкальных инструментов. При училище была своя библиотека, в которой хранились книги, написанные особым рельефным шрифтом по методу Луи Брайля. Луи Брайль родился во Франции в начале XIX века и ослеп в трехлетнем возрасте в результате несчастного случая. Он сам нечаянно поранил себе глаза, играя ножом. Он получил образование в Парижском национальном институте слепых, основанном Валентином Гуи. Луи Брайль стал преподавателем этого института и изобрел, основанный на комбинации точек, рельефно-точечный шрифт, который потом стал применяться во всем мире. До этого книги для слепых печатали на плотной бумаге выпуклыми буквами, которые быстро стирались, и книги эти были очень громоздкими. Метод Луи Брайля стал применяться в России с 1885

изготовили учебные пособия из гипса. Рельефные выпуклые карты, глобусы, чертежи и рисунки для осязательного восприятия руками. С 1886 года стал выходить журнал под названием «Русский слепец», а потом просто «Слепец», на страницах которого обсуждались вопросы улучшения быта слепых. Редакция этого журнала находилась в здании училища. Этот журнал издавался для зрячих, чтобы познакомить их с проблемами жизни слепых людей в России и за границей и с новыми изобретениями, облегчающими жизнь слепых людей. В этом журнале печатались статьи врачей и педагогов, а также стихи и рассказы слепых. Многие слепые люди были талантливые. Некоторые потом становились преподавателями и мастерами в школах для слепых, которые попечительство о слепых открывало во многих городах России. Для незрячих же людей методом Брайля печатался журнал под названием «Досуг слепых». При училище были открыты первые курсы подготовки преподавателя для работы со слепыми, первые в России курсы тифлопедагогов. В 1897 году скончался Константин Карлович Грот. О его кончине скорбели многие слепые, знавшие его. На средства, собранные по подписке среди незрячих людей по всей России, в 1906 году перед зданием Александра Мариинского училища был поставлен памятник Гроту. Автором памятника был известный скульптор Марк Матвеевич Антокольский. На гранитной колонне – бюст Грота, а у пьедестала памятника – слепая девочка с книгой, читающая по Брайлю. Ближайшая к училищу улица была названа именем Константина Карловича Грота. Постепенно на Песочной улице, рядом с Александром Мариинским училищем, врастал целый городок слепых. Напротив училища было построено трехэтажное здание, в котором разместились мастерские и общежития для взрослых выпускников училища, у которых не было родственников, и они оставались жить в городке слепых. Были еще построены приют для престарелых, мужчин и женщин, для малолетних детей. Было отделение для супружеских пар. Были открыты мастерские с общежитием на 30 мест, в которых принимались на 3 года взрослые молодые слепцы со всей России, желающие обучаться грамоте, ремеслам и чтению по Брайлю. После окончания обучения они возвращались к себе на родину для того, чтобы жить изученным ремеслом. При училище был магазин, в котором продавались изделия, сделанные руками слепых, корзины всех видов, женские рукоделия, плетеная мебель и щетки. Интересно мне показалось объявление о продаже щеток, помещенное в журнале «Слепец». Училище изготовляет из лучшего материала и по умеренной цене продает разного рода щетки, как то половые, сапожные, плотяные, шляпные, столовые, ковровые, мебельные, конские и копытные. Заказы принимаются в здании училища. Для продажи изделий, сделанных руками слепых, был еще в Петербурге специальный магазин. Сначала он находился на Маховой улице, а потом на первой линии Васильевского острова. После Октябрьской революции церковь при училище закрыли, и в ней разместился клуб слепых. Из библиотеки изъяли вредные книги. В основном это были книги религиозного содержания. Слепых людей стали перевоспитывать в коммунистическом духе. В 60-е годы XX века школу слепых перевели с Аптекарского острова на проспект Шаумяна. Туда же перенесли памятник Гроту. Школа слепых разместилась в обычном типовом школьном здании. А здание, специально приспособленное для жизни слепых, заняли различные учреждения. Некоторое время тут находилось акционерное общество под названием «Россиянка», потом Якутский институт высоких технологий. В настоящее время здесь один из факультетов Петербургского электротехнического института. Но постепенно возвращаются из забвения к нам имена хороших людей. В 2000 году в школе для слепых и слабовидящих детей на проспекте Шаумяна присвоили имя Константина Карловича Грота. На первом этаже находится музыкальная школа для воспитанников. Не так давно Всемирная организация здравоохранения объявила 13 ноября Международным днем слепых. В этот день, 13 ноября 1745 года, родился Валентин Гаюи, основатель первой школы для слепых в Париже и в Санкт-Петербурге. И если в Париже его имя помнят, то в Петербурге забыли совсем. Забыто и имя Константина Карловича Грота. Когда-то в разговоре я спросил одного человека, кстати, живущего на Петроградской стороне, почему так названа улица, на которой сейчас находится паспортная служба Петроградского района.
В ответ я услышал.

0: Ну, наверное, тут был какой-то грот, имея в виду ущелье в скале. Ничто сейчас не напоминает петербуржцам об этом удивительном месте, городке слепых на Аптекарском острове. Здание училища, факультет Политехнического института, здание мастерских и приютов для слепых заняты разными учреждениями. Остались лишь старые деревья в бывшем училищном саду, который, может быть, помнит слепых воспитанников Александро-Мариинского училища.
1: Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трефилова.

0: в исполнении Мстислава Ростроповича и оркестра Академии Святого Мартина под управлением Йоны Брауна прозвучала вторая часть концерта для виолончели с оркестром до-мажор Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. На Кубу доставлена гуманитарная помощь из Петербурга. Торжественная церемония вручения ключей от трех автомобилей скорой помощи и машины «Лада Искра» состоялась в роддоме имени Гонсалеса Каро, столицы республики. Машины скорой помощи, которые поступили в распоряжение медицинских организаций Кубы, оснащены современным оборудованием, которое позволит оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь жителям республики. В ноябре прошлого года в ходе официального визита на Кубу губернатор Петербурга Александр Беглов вручил сертификаты на автомобили губернаторам трех кубинских провинций – Гавана, Матансас и Сантьяго-де-Куба. Тогда же петербургская делегация привезла в пострадавшие от стихии регионы лекарства и другие необходимые товары. Судно с автомобилями из Петербурга прибыло в кубинский порт Мариэль в августе нынешнего года. Разгрузку почти на два месяца задержала сложная энергетическая ситуация на острове. По поручению Александра Беглова закупку автомобилей, а также их доставку осуществил Фонд «Победа». Машины скорой помощи оклеены в соответствии с требованиями законодательства Республики Куба. Видеоинструкция для пользования специальным оборудованием переведена на испанский язык. Автомобиль «Лада Искра» направят в наиболее пострадавшую от урагана провинцию Сантьяго-де-Куба. У египетского моста установят систему видеонаблюдения для защиты сфинксов от вандалов. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Сфинксы – один из символов города. За два века они прошли немало испытаний, подчеркнул губернатор. На минувшей неделе завершилась комплексная реставрация скульптур. Мастера использовали передовые технологии, чтобы устранить повреждения. Ранее фигуры пострадали от воздействия окружающей среды и человеческого фактора. На якорной площади Кронштадта установили плакаты, призывающие беречь медведя на барельефе памятника адмиралу Макарову. Об этом сообщили в пресс-службе Музея городской скульптуры. В этом году в рамках конкурса графического плаката «Сохранить» был реализован проект «Сохраним памятники Кронштадта». Партнерами проекта стали Музей истории Кронштадта и детская художественная школа имени Аникушина. Лучшие плакаты появятся на выставке в Музее истории Кронштадта. Большая выставка победителей конкурса будет представлена в художественной школе весной следующего года.

Трех кабанов, замеченных в Зеленогорске, благополучно вернули в естественную среду обитания. Специалисты выпустили животных в лесном массиве на границе с Ленинградской областью, вдали от населенных пунктов. Как сообщил председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик, такой подход позволяет обеспечить безопасность горожан и дать диким животным возможность адаптироваться в привычной среде. Совместно с экспертами охотничьего хозяйства Ленинградской области подобные операции проводят уже более года. За это время в безопасные места переселили свыше 60 кабанов. Миграции животных – это естественное явление. В поисках пищи кабаны преодолевают десятки километров, добираясь из лесов Ленинградской области до зеленых зон Петербурга. Чтобы сократить число таких визитов, важно лишить зверей кормовой базы. Власти призывают жителей соблюдать простые правила: не оставлять на улице миски с кормом для домашних животных, вовремя убирать опавшие плоды и урожай на участках, следить за чистотой, не выбрасывать мусор мимо баков, держать контейнеры закрытыми и своевременно вывозить пищевые отходы. Специалисты также напоминают, что кабан – активное и быстрое животное, которое может представлять опасность для человека. Особенно рискованно спугнуть зверя во время приема пищи или приблизиться к самке с детенышами. При встрече с диким животным, которое угрожает безопасности или нуждается в помощи, следует незамедлительно сообщить мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417 59 36. Служба работает круглосуточно.

0: В Петербурге стартовала неделя сохранения психического здоровья. Акция приурочена ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября. 7 и 8 октября пройдет акция «А ты в ресурсе». Жители города смогут получить бесплатную консультацию психолога. Специалисты помогут выявить проблемы, если они есть, и подскажут, куда обратиться далее. В Петербурге открыты 79 кабинетов медико-психологического консультирования. С 2023 года в поликлиниках города работают клинические психологи, которые консультируют горожан с тревожными расстройствами, депрессией и паническими атаками. Около 5% обращений приходится на участников СВО. Адреса и время работы психологов размещены на сайте Комитета по здравоохранению Петербурга. Комплексную проверку региональной системы оповещения в Петербурге перенесли на 9 октября. Сирены зазвучат в 10 часов 40 минут. Информацию также передадут по телевидению и радио. Также планируется использовать канал оповещения населения Петербурга в мессенджере «Макс». Проверка необходима, чтобы оценить исправность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению населения, пояснили в городском мониторинговом центре. Ранее мероприятие планировали провести 7 октября. В Петербурге присудили денежные премии одаренным детям-спортсменам и их тренерам. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Город поощрил юных атлетов, которые победили или заняли призовые места на соревнованиях по гребле, синхронному плаванию, парусному спорту, настольному теннису, тхэквондо и другим видам спорта. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов. В среду, 7 октября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 9, плюс 11. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. В четверг, 8 октября, будет облачно, без существенных осадков. Температура плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 70%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 9, плюс 11, в четверг без существенных осадков плюс 7, плюс 9, атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 16 градусов тепла, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: «25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио. Град-Петров.ру

0: Дорогие друзья, мы приглашаем вас в наш радиолекторий.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Петр Евгеньевич Бухаркин, и мы продолжаем с вами разговор о воздействии династии Романовых на русскую культуру и, прежде всего, на литературу. Во время сегодняшней нашей беседы мы прежде всего поговорим о тех изменениях, которые внес Петр I в развитие русской культуры. Надо сказать, что в контексте проблематики, которую мы с вами затрагиваем, в контексте нашей темы «Монархическая власть и культура», фигура Петра I в русской истории оказывается важнейшей. Конечно, среди всех правителей нашей страны Петр занимает совершенно особое место. И когда мы говорим о культурных реформах Петра I, мы склонны видеть их новизну, их разрыв с прошлым. Эта новизна и разрыв с прошлым действительно очень ощутимы. Более того, они подчеркивались Петром I. В целом ряде своих первых культурных реформ Петр I демонстративно порывал с главными духовно-культурными традициями общества. Это проявилось и в смене одежды благородных сословий, то есть замены национального платья европейским платьем для дворянства, избривании бороды, и в принятии титула, и в активном насаждении того, что мы можем назвать смеховой культурой, и в публичном театре. Именно Петр стал публично создавать театр, театр на площади или в учебных заведениях. Во всем этом действительно мы видим какое-то демонстративное желание показать новизну создаваемой по его воле новой культуры. Эти культурные начинания Петра I последние 50 где-то лет были глубоко осмыслены русской наукой. Тут надо назвать замечательные, эпохальные работы Юрия Михайловича Лотмана, Бориса Андреевича Успенского. Особое значение имела его знаменитая статья, написанная, по-моему, в начале 70-х годов, «История субспеция семиотика». То есть история с точки зрения семиотики, описывающая культурные реформы Петра. Надо назвать замечательную книгу Александра Михайловича Панченко, уже мною упоминавшегося, «Русская культура в канун петровских реформ» и его более поздние статьи на эту тему. Целый ряд работ Виктора Марковича Живого, ученика Бориса Андреевича Успенского, но ученика абсолютно самостоятельного, суверенного, в чем-то далеко отошедшего от своего учителя, он посвятил данной проблеме целый ряд глубоких исследований. Западные ученые очень много писали на эту тему. И вот их работы очень хорошо объясняют культурный смысл многих начинаний Петра I. Я не буду останавливаться на каждом из этих начинаний, просто вновь повторю, они демонстрировали яркую новизну преобразования. Менялся облик людей, внешне менялся. Менялись здания, менялась архитектура. Менялся облик города, во всяком случае, по замыслу. Не сразу, конечно, менялся, но вот гравюры, описывающие Петровский Петербург, показывают, что он должен был быть совершенно другим. Тут надо подчеркнуть, должен был быть. Ведь виды Петербурга, петровских и более поздних гравюр, даже середины XVIII века, не отражают реальный облик. Это то, что хотелось бы видеть. Хотелось видеть европейский город. И в чем-то он создавался. Разве похожа Петропавловская крепость на обычные русские крепости? Конечно, нет. Или Меньшиков дворец, или здания, окружающие радиостанцию «Граф Петров». Это все совсем европейское. И это подчеркнуто европейское. Возникает живопись. И словесность начинает меняться. Для того, чтобы Резко провести грань между прошлым и будущим, Петр ставит перед культурой задачу перехода на новый язык. Новой культуре требовался новый язык, как четко в афористической формуле описал это намерение Петра Виктор Маркович Живов в своей замечательной работе о языке и культуре России XVIII века. И действительно, начиная с Петра I, начинается постепенный, длительный процесс создания современного русского литературного языка, который уже в середине XVIII века, в эпоху Ломоносова, был вполне законченным, богатым и разносторонним языком. Процесс этот, как мы знаем, завершился в эпоху Пушкина. Но начался он уже при Петре I. При этом стоит обратить внимание, что Петр сам непосредственно воздействовал на русскую культуру. Сам. Он сам читал, например, переводы и требовал от переводчиков замены одних слов другими. Он контролировал язык произведений, которые при нем издавалось, и давал указания, каким языком пользоваться. И сам таким языком пользовался в своих письмах. А, надо сказать, эпистолярное наследие Петра I огромно. Петр I, как мы знаем, принимал активное участие в создании гражданского шрифта, которым мы пользуемся до сих пор. Ведь он разглядывал каждую букву, он комментировал, он контролировал этот процесс. То есть его воля очень многое определял. И все проявления этой воли были направлены на то, чтобы русская культура дальше европеизировалась, вестернизировалась. Вот это вот резкое усиление вестернизации, как я уже несколько раз говорил, казалось демонстративно отделяющий новую культуру от того, что было раньше, да, при Алексее Михайловиче. Но все-таки это не совсем так. Если мы бросим первый взгляд на культурные преобразования Петра I, то мы действительно можем считать, что Петр порывал с культурой не только Московской Руси до Романовской, но и культуры, создаваемой его предшественниками, его отцом, его братом и сестрой. Но это все-таки не совсем так. И, надо сказать, такое представление противоречит отношению Петра I к своему отцу. Ведь Петр I очень высоко ценил Алексея Михайловича, в частности, как государственного деятеля. Ведь, в принципе, Петр своего отца не помнил. Петр был совсем ребенком, просто был фактически младенцем, когда его отец умер. Но как государственного деятеля Петр Алексей Михайлович очень ценил и в чем-то продолжал его начинания, меняя их, обостряя, как бы придавая им резкость и демонстративность, но, в общем-то, продолжая главные интенции. О чем тут можно сказать в первую очередь? Во-первых, Петр, в общем-то, в своей культурной политике, между прочим, в отношении церкви, продолжал установку Алексея Михайловича. Монарх, а не церковь, никакой не другая общественная сила, монарх является бесспорным руководителем всей жизни страны. Монарх является предстателем за народ перед Богом. И монарх является главным медиатором, который способен понять промысел Божий о своем народе и воплотить этот промысел в историческую жизнь. Ведь так же считал отчасти Алексей Михайлович, отодвинув Никона и после этого по существу определявший церковную жизнь и культурную жизнь в целом. В принципе, так же считала и царевна Софья. Нам трудно сказать, как считал Федор Алексеевич, он правил очень недолго. Так считал и Петр. Это продолжение, только гораздо более осознанное, пропущенное сквозь рациональные зоны государственного сознания, представление, которое уже опиралось на современные той эпохи государственной теории, ибо Петр был хорошо знаком с государственным правом и прямо, и понаслышке. и с тем самым гораздо более разветвленное представление, развитое представление по сравнению с тем, что было у предшественников Петра, но в целом тип вот этих взглядов на место монаха в государственной жизни и в жизни культуры у Петра был такой же, как у его отца, только более продвинутый, как сказали бы сейчас, простите за этот разговорный, я бы сказал, даже вульгаризм. Извольте меня простить, невольный прозаизм, как в таких случаях писал Пушкин в «Евгении Онегине». Это первое, о чем тут надо сказать, и первое, что показывает, что при всех изменениях Петр I не порывал с тем, что делали его предшественники. Он это усиливал, видоизменял, развивал, но продолжая главные интенции, которые связаны с созданием абсолютистского представления о власти и выдвижением именно монаха в центр всей народной жизни. Второе, что по существу показывает то же самое, связано с тем, что при всей резкой вестернизации, при всем стремлении нарядить русских в голландцев, да, как писал Алексей Константинович Толстой в своем знаменитом сатирическом стихотворении «История России от Гостомысла до наших дней», Петр все-таки не стремился, судя по всему, разрушить русскую культуру. И я думаю, высказать подобное предположение позволяет нам особенно важна его реформа, особенно важно его стремление заменить церковно-славянский язык новым литературным языком. При Петре главным достижением в этой области было создание гражданского шрифта, современного шрифта. Это создание гражданского шрифта разделило словесность церковную и светскую, ибо кириллическим шрифтом печатались церковные книги. Светские книги печатались его гражданским шрифтом. При этом это разделение было неравноценно. Светское начало, гражданский шрифт доминировали. Стоит обратить внимание, что некоторые проповеди, даже более позднего времени, церковные проповеди, печатались в двух вариантах – кириллическим шрифтом и гражданским шрифтом. То есть гражданский шрифт доминировал, кириллический был все-таки отодвинут на второе место. В этом проявилось, опять-таки, свойственное абсолютизму стремление к секуляризации, не к борьбе с религией, а к подчинению церкви государству. Главные функции всюду, во всех сферах жизни, занимает именно монарх. Он доминирует во всем. И для этого нужно провести секуляризацию, что и происходило в Европе и в России в эпоху Петра особенно. Хотя началось это и при Алексее Михайловиче, надо сказать. Но при всем этом Петр, создавая гражданский шрифт, ведь не отказывается от русского языка, от русской орфографии. Ведь представим эпоху Петра. Петр же мог бы ввести просто латиницу. А почему бы нет? Но Петр так не поступает. Петр берет кириллический алфавит, его упрощает, максимально приближая к латинице. Но именно приближая, не меняя главных принципов кириллического алфавита. А мог бы заменить латиницей. Вполне. Все-таки вот это стремление Петра позволяет действительно думать, что он хотел максимально приблизить русскую культуру к европейской, вместе с тем сохраняя все-таки ее своеобразие. То же самое относится и к церкви. Церковная реформа подчинила церковь монарху, но все-таки она, в общем-то, не очень коснулась внутренней жизни церкви, духовной жизни церкви. А если и коснулась, то прежде всего за счет борьбы со всякого рода суевериями и обрядоверием, развивая именно духовные потенции в русской церкви. Опять-таки, следуя многим начинаниям, которые уже осуществлялись в эпоху Алексея Михайловича. Поэтому реформа Петра I, действительно резко и качественно изменив русскую культуру, обновив ее облик, вместе с тем не порвали еще и не стремились, наверное, порвать с традициями, которые существовали уже до этого, с традициями вообще романовского моделирования культур. От Алексея Михайловича вплоть до начала XIX века при всех новациях, при всех изменениях русская культура развивалась в одном направлении под воздействием воли монарха. Конечно, облик монарха очень существенно влиял, и мы будем видеть это. И мы уже видели в нашем сравнении Алексея Михайловича, его старшего детей, Петра Первого. Но менял какую-то внешнюю атмосферу, внешнюю физиономию культуры. А вот внутренняя форма русской культуры, ее дух, он, в общем-то, оставался таким же. И главное, не менялся механизм, определяющий развитие культуры. Это воля монарха. Монарх – главный организатор культурной жизни. Организует он ее, конечно, по-разному. Вот мы видим, как Петр ее организовал иначе. Правда, когда мы говорим, что Петр организовывал культуру иначе, это справедливо отчасти. В чем-то иначе, да. Его же не интересовала парсуна. Его интересовала портретная живопись, вообще живопись современная. Как известно, он стал покупать картины в его дворцах, будь то Летний дворец, будь то Петерговские дворцы, висели уже картины. Появляется русская новая живопись. Вот известный портрет умирающего Петра, Петр на смертном одре Никитина, первого русского живописца. Конечно, такого не было. Появляются скульптуры в Летнем саду, которые, конечно, казались бы и царевне Софье, и Алексею Михайловичу совершенно бесстыдными, совершенно неуместными. Страшно себе представить, чтобы Алексей Михайлович или царевна Софья, или даже вдова Иоанна Алексеевича в своем дворце в Измайлово поставили вот подобного рода скульптуры до Петра. Конечно, это было совсем новое. Но, с другой стороны, например, в литературе мы видим, что, в общем-то, продолжается развитие примерно тех же жанров и тех же литературных явлений, которые были при Алексее Михайловиче, Софье или Федоре. Например, проповедь. Торжественная проповедь, это, может быть, самое яркое явление литературы Петровской эпохи. Или стихотворные панегирики, которые тоже активно создаются. Силлабическая поэзия, школьная драматургия, так называемая, то есть пьесы, создаваемые прежде всего в учебных заведениях. И святитель Дмитрий Ростовский для своей школы, которую он организовал в Ростове, писал пьесы. Пьесы писали в Славяно-Греко-Латинской академии, при отдельных епархиальных училищах, отдельные архиереи, в основном украинские в тот момент, создавали при своих кафедрах такие домашние театры. В основном это было действительно при училище. Ученики этих духовных школ, они готовились, кстати, к своему миссионерскому труду, в частности, и разыгрывая благочестивые пьесы, очень часто созданные на сюжеты и мотивы книг Ветхого Завета. Или вертепное действо. Это все чрезвычайно важные стороны Петровской эпохи, которые, в общем-то, продолжают традицию, заложенную Алексеем Михайловичем. И, надо сказать, облик писателя Петровского времени по существу такой же. В целом, в общем значении в целом. И святитель Дмитрий Ростовский, и Стефан Иворский, и его главный соперник и противник Феофан Прокопович по своему культурному типу мало отличались от Семёна Полоцкого, например. Или если говорить о тех интеллектуалах, которые остались у себя на родине, например, в Украине, от Лазаря Барановича. Ну, примерно такого расклада были писатели. При этом все они были украинцы по национальности. Гавриил Бужинский, например. Поэтому в целом ситуация, меняясь, оставалась вместе с тем, в чем-то и той же. Особенно в тех явлениях культуры, которые трудно поддавались резкой модернизации, которые были трудно модернизировать. Ну вот как действительно словесно. Словесность меньше всего модернизируется. И самое главное, вот как вы несколько раз уже говорили и в финале прошлой нашей беседы, и в течение нынешнего нашего разговора, в конечном счете центральной движущей силой развития культуры были монархи, представляющие династию Романовых. И это, надо сказать, сохранилось и после смерти Петра. При том, что его преемники, конечно, очень проигрывали в своей серьезности, глубине, в своем внутреннем калибре не только Петру Первому, но и Алексею Михайловичу, конечно, да и царевне Софье. Я уж не говорю о Екатерине Первой, фигуре совершенно в историческом смысле незначительной. Я не говорю и о Петре Втором, внуке Петра Первого, последнем мужчине Романове на престоле, последнем мужском представителе династии. Но я имею в виду двух императриц, последних Романовых, в точном смысле слова, двух кузин, которые управляли страной в течение 30 лет. И, в общем-то, не так уж плохо. Имею в виду императрицу Анну Иоанновну, племянницу Петра Первого, дочку его старшего брата Иоанна Алексеевича, соправителя Петра до своей смерти, ну, формального соправителя, и Елизавету Петровну, дщерь Петрову, как называли ее современники, прежде всего Михаил Васильевич Ломоносов. Ведь эти две императрицы правили страной с 1730 по начало 60-х годов. Елизавета Петровна правила до смерти, больше 20 лет. А Анна Иоанна 10 лет, немалый срок. И надо сказать, что обе эти императрицы, не бывшие все-таки серьезными государственными деятелями, они сумели создать правительство, руководить этими правительствами, которые действовали, в общем-то, в интересах страны, в интересах дальнейшего включения Российской империи в общеевропейскую жизнь. Надо сказать, что когда мы говорим об этих двух императрицах, мы склонны, во-первых, очень разделять, противопоставлять и недооценивать Анну Иоанновну. Это не совсем так. Но прежде чем вернуться к разговору об этих двух императрицах, поясню, что я имел в виду, говоря о том, что по своему калибру внутреннему, конечно, эти императрицы несопоставимы ни с Алексеем Михайловичем, ни с царевной Софьей, да, тем более с Петром Первым. Это были действительно люди, ну, обычных интересов, обычных дарований. При этом действительно в чем-то различные, но в чем-то и схожие. Вот сходство их, оно часто замалчивалось, как я только что сказал. И замалчивалось во многом потому, что правительство Елизаветы Петровны не прямо, но косвенно все время старалось очернить эпоху Анны Иоанновны. Это вполне понятно. Все-таки Елизавета Петровна пришла к власти, как мы знаем, в результате государственного переворота, уничтожившего законного, по понятиям того времени, монарха. Умирая, Анна Иоанновна завещала императорский престол своему внуку, младенцу, Иоанну Антоновичу, сыну ее племянницы Анны Леопольдовны. Анна Леопольдовна была родной племянницей Анны Иоанновны, дочки ее сестры. И, соответственно, у нее был муж, представитель Брауншвейгской династии, герцог Брауншвейгский, то есть это небольшой немецкий правитель, Антон Ульрих. И именно их общему сыну, своему внучатому племяннику, Анна Иоанна и завещала престол. Она действовала в соответствии с законами, которые действовали в Российской империи. Как известно, Петр издал манифест, который позволял императору самому назначать своего наследника. Это правило действовало до Павла I, который этот манифест отменил и ввел жесткое престолонаследие по старшинству. С этим и связано, кстати, смутное состояние русского общества, когда Александру I наследовал, казалось бы, не его законный преемник, великий князь Константин Павлович, следующий сын Павла I, а Николай Павлович. И недаром Константин Павлович должен был отречься от престола. В XVIII веке это было не нужно. Император мог сам назначить своего преемника. И вот Анна Иоанна назначила своего преемника, но двоюродная сестра Анны Иоанны, прекрасная Елисавета, как называл ее Ломоносов, совершила государственный переворот. Как мы знаем, главной жертвой этого государственного переворота был несчастный Иоанн Антонович, выросший в тюрьме и оставшийся, в общем-то, судя по всему, совершенно недоразвитым и погибший в результате, очевидно, провокации, осуществленной Екатериной II уже, когда, желая избавиться от возможного соперника на императорский престол, скорее всего, Екатерина II организовала провокационную попытку освободить Иоанна Антоновича, который содержался в Шлиссельбургской крепости, и в этот момент законного монарха убили. Так что Елизавета Петровна, в принципе, была узурпатор, а не законный монарх. И, конечно, она, хотя не противопоставляла особенно себя своей кузине, все-таки старалась всегда очернить эту эпоху, говоря за силе немцев. Но надо сказать, что когда мы взглянем на эпоху Анны Иоанновны, то мы увидим, что, в принципе, правительство Анны Иоанны довольно осторожно, неторопливо, но действовало и шло по тому пути, который наметил для русской жизни и для русской культуры Петр I. Происходила, в принципе, дальнейшая интеграция России в европейскую жизнь, при этом интеграция, которая с русской стороны была направлена на все большее усиление роли России в мировой политике. А мировая политика тогда сосредотачивалась прежде всего в Европе, во всяком случае для Европы. И Анна Иоанна в связи с этим провела две, может быть, не очень успешных, но и скорее удачных войны. Это, соответственно, шведская война, которая сохранила статус-кво. Шведам не удалось занять Южную Финляндию и подойти ближе к Петербургу. Это крымские походы графа Миниха, то есть война с Турцией. Она, в принципе, ничем не закончилась, эта война, но вместе с тем не закончилась сокрушительным поражением. Стоит вспомнить, что предыдущая война с Турцией, прусский поход Петра I, завершился страшной неудачей русских войск и большими потерями, и политическими потерями. Тут, в конце концов, империя проявила свою силу и показала, что русские войска сильнее турецких. Это было существенно. Анна Иоанна активно вмешивалась в дела Польши. И по существу разделы Польши, осуществленные Екатериной и ее современниками, императрицей Марией Терезией и прусским королем Фридрихом II, в каком-то смысле уже намечались. При Анне Иоанне она сохранила стремление русского правительства доминировать в Польше. Анна Иоанна очень была заинтересована в утверждении императорского титула, и отчасти другие страны принимали этот титул. Так же поступала Елизавета Петровна. В принципе, ведь русская политика не очень изменилась. С той только разницей, что немецкое окружение Анны Иоанны сменилось русским окружением Елизаветы Петровны. Но в целом политическая конъюнктура в России не очень изменилась. Опять-таки, продолжалось следование в фарватере петровских идей, в том числе и культур. Если говорить об Анне Иоанновне, то создается сухопутный шляхетный корпус. Это вот очень важно. Это первое светское высшее учебное заведение, которое успешно действует, которое воспитывалось не только офицеров, и даже не столько офицеров, сколько образованных дворян. Создается театр, при этом театр европейский, итальянская труппа постоянно действует в Петербурге. И итальянские пьесы переводятся, Василий Кириллович Третьяковский переводит. В литературе появляется, как раз при Анне Иоанне, появляется жанр, который стал ведущим жанром русской поэзии XVIII века. Жанр оды под пером Антиоха Дмитриевича Кантемира, Василия Кирилловича Третьяковского, да и первая ода Ломоносова, Хатинская ода, отражает как раз события царствования Анны Иоанновны. То есть культура все дальше и дальше входит в пространство европейской жизни. То же самое происходит и при Елизавете Петровне. При Елизавете Петровне мы видим по существу то же самое дальнейшее развитие европейских начал. Театр уже становится русским. Если Анна Иоанна удовлетворялась иностранными спектаклями, и пьесы разыгрывались иностранцами и переводились на русский язык в рукописном виде, итальянские труппы играли на сцене, то при Елизавете Петровне создается русский театр. Создается первый университет, Московский университет, как мы знаем. Создается Академия художеств Ивана Ивановичем Шуваловым. То есть постепенно облик страны становится все более и более европейским, во всяком случае в столицу. И культура европеизируется. Появляются новые жанры. Появляется уже комедия, трагедия, как раз в 40-е годы. Прежде всего под пером Александра Петровича Сумарокова. Жители Васильевского острова, как и многие, Тредьяковский жил на Васильевском острове, да и Ломоносов какое-то время жил на Васильевском острове. Это своего рода очаг русской культуры. При этом личности монахов тоже очень сказываются в облике культуры. И Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна обе обладали страстной любовью к развлечениям. Они были жадны ко всяким торжествам, балам, театрам. Конечно, эта страсть к развлечениям проявлялась у них немножко по-разному. Анна Иоанна – натура угрюмая, закомплексованная, некрасивая, поздно познавшая роскошь и власть. Она все-таки была человеком более низких культурных интересов. Ну, недаром любовь к шутам, знаменитые свадьбы в Ледовом дворце. Елизавета Петровна была более возвышена. Ее вкусы были более изысканы. Она любила церковное пение. Недаром главный ее фаворит, граф Алексей Григорьевич Разумовский, ведь был украинским певчим. Именно как украинский певчий, он попал в украинскую капеллу певческую, понравился великой княгине, цесаревне Елизавете Петровне, и стал ей близким человеком, возможно, даже марганатическим мужем. Это, правда, непонятно и остается в области даже скорее легенд, чем гипотез. Хотя, может быть, так и было. В конце концов, это не так уж и важно. Важнее, что и вкус Елизаветы Петровны были более возвышены. Ей бы не пришло в голову ударить по щеке Ломоносова, как делала Анна Иоанновна с Тредьяковским. Или, во всяком случае, как современники Анны Иоанны полагали, что она может сделать. Может быть, это легенда. Но то, что кабинет министр Анны Иоанны, то есть очень близкий к ней человек, Волынский, Артемий Волынский, избил Тредьяковского буквально в смысле до полусмерти, эта ситуация не могла бы повториться при Елизавете Петровне. Все-таки никто из сильных людей, ни вице-канцлер Воронцов, ни канцлер Бестужев Рюмин, ни братья Шуваловы, двоюродные братья второго фаворита Елизаветы Петровны, Ивана Ивановича Шувалова, они все-таки не могли бы избить Ломоносова. Им бы в голову это не пришло, Ломоносова или Сумарокова. Ну и потом Елизавета Петровна была человек в целом хорошего характера, веселая, добродушная, редкая красавица, пользовавшаяся огромным успехом у мужчин, имевшая репутацию редкой красавицы. Конечно, она была человеком гораздо более легким, чем Анна Иоанновна, но в целом обе эти императрицы воздействовали на русскую культуру, в общем-то, в одном направлении. Они продолжали дальнейшую европеизацию, они сохраняли некоторые интересы, которые у них зародило их детство, культурный интерес. Обе они любили, например, церковное красноречие. И в эпоху императрицы Анны и императрицы Елизаветы церковное красноречие процветало. Обе они, особенно императрица Елизавета, поддерживала именно украинское духовенство. И главные проповедники той эпохи в большинстве своем были украинцы по национальности. Все это их в каком-то смысле сближает. И в очередной раз показывает, как личности монахов, как особенности их характеров определяли культуру. Особенно, наверное, это заметно не в области даже литературы, о которой мы с вами говорили, а в области архитектуры, даже не в области живописи, не в области театра, а в области архитектуры. Хотя и в области театра склонность императрицы Анны к грубым развлечениям, к такому

Как мы знаем, Анна Иоанновна, нелюбимая дочка своей матери, отец ее все-таки, возможно, был не вполне дееспособным, нам трудно о нем что-то говорить, информации очень мало, нелюбимая матерью, овдовевшая сразу после своего брака, безумно боявшаяся своего грозного дядю, императора Петра I, сформировалась во многом в Курляндском герцогстве, ибо выданная замуж за курляндского герцога, правителя, в общем-то, полусамостоятельного государства, вассального по отношению к Польше, она почти сразу овдовела и осталась в Курляндском герцогстве по требованию Петра для того, чтобы российское правительство могло полностью контролировать политику Курляндии. Курляндия – это область, располагавшаяся частично на латышских, частично на литовских землях, в столице Метава. Столица была Метава. И вот именно там, то есть в пространстве во многом бывшего Ливонского ордена, и сформировалась Анна Иоанна и провела довольно долгое время, до 1730 года. Это была область, где доминировали здания, построенные в духе так называемого северного барокко. Ну, то, что в Северной Германии, то, что в Швеции, то, что было и в Балтийских, Адзейских провинциях, как тогда говорили. И именно эту архитектуру она по существу перенесла в Петербург. Впрочем, от эпохи Анны Иоанны сохранилось мало зданий. Ну, например, церковь Симеона и Анны на Фонтанке – это как раз здание аннинской эпохи. Здание Кунсткамеры, правда, оно много перестраивалось. Это здание аннинской эпохи. Елизавета же Петровна, любящая пышность, красочность, очень ценившая украинское пение и любившая украинцев, например, одного украинца, графа Алексея Григорьевича Разумовского, она испытывала большой интерес к украинскому барокко. И это отчетливо проявилось в архитектуре ее эпохи. Ну, например, архитектор Сава Чевакинский, Никольский собор, или дворец Шувалова рядом с Малой Итальянской улицей. Это, конечно, во многом продолжение того украинского барокко, так называемого мазепинского барокко, которое сформировалось в начале XVIII века и определило внешний вид и внутреннее убранство многих украинских барочных церквей. Надо сказать, что на это украинское барокко во многом ориентировался и главный архитектор Елизаветинской эпохи, хотя он был итальянец, Растрелли. Конечно, растреллевские дворцы, они определяют эпоху Елизаветы Петровны. Или Смольный собор, который она строила для себя, одно из самых прекрасных зданий. И монастырь, кстати, мог быть еще более выразительный. Замечательные шедевры барочной архитектуры. Они все-таки очень отличаются. Вот сравнить церковь Симеона и Анны и Смольный монастырь. Зимний дворец. И даже не знаю, какое здание еще. Да, и даже Кунсткамера. Это все-таки совсем другие, совсем разные традиции и принципы. Тут мы вот действительно очень ясно и отчетливо видим, как характер монарха определяет культуру. Власть по-прежнему определяет культуру, потому что по-прежнему мы живем в пространствах абсолютизма. Собственно говоря, другого пространства как бы и не было. Но я недаром сказал «как бы и не было». Все-таки начинает создаваться в чем-то иное пространство в европейской жизни. Абсолютизм начинает трансформироваться как раз в середине XVIII века, даже чуть раньше. Переходит в форму просвещенного абсолютизма. Но если говорить о России, то идеи просвещенного абсолютизма стали осознаваться и отчетливо проявляться в русской культуре уже в тот момент, когда династия Романовых по существу сменилась другой династией, Гольштейн-Готорпской династией. И то главная фигура в этой династии не, прин,

0: лежала Гальштейн-Гартопского дома. И вот, завершая нашу сегодняшнюю беседу, хочу действительно обратить наше с вами внимание на то, что когда в 1613 году династия Романовых торжественно праздновала свое 300-летие правления в Российской империи, в общем-то, это была не совсем правда. По твердым правилам генеалогии, надо было бы сказать, что династия Романова была сменена другой династией после смерти императрицы Елизаветы Петровны, последней Романовой на престоле. Начинается уже другая династия, Гольштейн-Готорпская, представленная племянником императрицы Елизаветы Петровны, сыном любимой дочери Петра I, Анны Петровны, Петром III, родившимся в замке Готорп в городе Шлезвиге, рядом с городом Шлезвиком. Он был сыном мелкого немецкого князя, герцога Гольштейн-Готорпского. Это на территории современной провинции Шлезвиг-Хольштайн в Германии. Это северная Германия, рядом с Данией. Такие случаи в династиях бывают. Яркий пример этому – это смена династии Габсбургов, которые заменились Люксембургской династией, Люксембурге-Гамбурге, после смерти императрицы Марии Терезии, последней представительницы чистой Габсбургской династии. Впрочем, Габсбурги не сменили название своей династии, так же поступили и Романовы. И то, о чем мы сейчас говорили, на самом деле не имеет глубокого смысла. Гораздо большее значение для темы нашего разговора о воздействии романовской династии на русскую культуру имеет то, что первые представители обновленной романовско-гольштейнской династии и, прежде всего, второй правитель обновленной романовской династии, повторю вновь, к романовской династии и гольштейнской династии, не имеющей прямого отношения, императрица Екатерина II, изменили принцип власти. Ибо в эпоху Екатерины II абсолютизм чистого вида, который наибольшей полнотой выразился в эпоху Петра I, в его деятельности, который уже формировался принципокультурной деятельностью первых царей династии Алексея Михайловича, Федора, царевны Софьи, который продолжался племянницей и дочкой Петра, императрицами Анной и Елизаветой. Вот этот вот абсолютизм, чистый абсолютизм, в европейском пространстве наиболее полно представленный королем Солнца, Людовиком XIV Бурбоном, сменился просвещенным абсолютизмом, который во многом стал изменять принципы взаимоотношения власти и культуры. Но об этом мы уже поговорим с вами на следующей, третьей нашей встрече в рамках данной темы. Спасибо за внимание. Прощаюсь с вами в ожидании новой встречи.
1: Продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.

0: прозвучала серенада опус 7 номер 1 Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Москве стартовал один из крупнейших в России фестивалей хоровой музыки. Священника из Курской епархии направили на Сейшельские острова для устроения церковной жизни. Об этих и других событиях более подробно. Клирик Курской епархии иерей Василий Белецкий направлен в Республику Сейшельские острова для устроения церковной жизни в этой стране. Назначение отца Василия на служение состоялось по благословению председателя отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония по представлению патриаршего экзарха Африки митрополита Каирского и Североафриканского Константина и по согласованию с митрополитом Курским и Рыльским Германом, сообщает сайт патриаршего экзархата Африки. 4 октября по прибытии на место служения иерей Василий Белецкий совершил литургию в столице Сейшел, городе Виктория. За богослужение молились сотрудники посольства, российские соотечественники, проживающие в стране, а также туристы. После литургии отец Василий произнес проповедь на тему евангельского чтения, а затем отслужил водосвятный молебен и заупокойную литию. В столице Республики Мадагаскар, городе Антананариву, началось строительство храма Русской Православной Церкви во имя нерукотворного образа Спасителя. В связи с началом строительных работ местный новоучрежденный приход посетил настоятель храма Преображения Господня в городе Порт-Луи, Республики Маврикий, протоиерей Дмитрий Матиенко, сообщает сайт Патриаршего Экзархата Африки. Отцу Дмитрию поручено строительство и обустройство храма. Отец Дмитрий обсудил с местными священниками вопросы строительства храма, встретился со строительными компаниями и организовал закупку необходимых стройматериалов, а также передал благочинному Северного церковного округа Мадагаскара подрясники «Святое Мира» и «Ладан». 30 сентября отец Дмитрий совершил молебен на начало строительства, по окончании которого строители приступили к работе. В Москве начался юбилейный 15-й Всероссийский благотворительный хоровой фестиваль «Осеннее многоголосие», один из крупнейших фестивалей хоровой музыки в Москве и России. В этом году фестиваль посвящен памяти святителя Дмитрия Ростовского, российского златоуста, выдающегося богослова и проповедника конца 17-го, начала 18 века. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля. Отмечается, что каждый концертный день музыкального события несет свое особое посвящение, раскрывая духовные и культурные смыслы программы. Фестиваль продлится до 28 ноября. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет открыл прием заявок на участие в Общероссийской олимпиаде «Основы православной культуры». В новом учебном году школьникам предложены четыре основные темы: «Золотое кольцо», «Священномученик Петр Полянский», «Подвиг верности церкви», «В начале было слово» и «Богословское наследие святителя Филарета Московского и патриарха Фотия Константинопольского». Также в программе остаются некоторые темы прошлого учебного года: «Православие в творчестве Федора Достоевского», «Юбилей Симона Ушакова», а также «Годовщины создания Успенского и Казанского соборов». Олимпиада проходит в несколько этапов – школьный, муниципальный, региональный и финал. Школьный тур продлится до 21 октября. Подробнее об Олимпиаде и возможности участия можно узнать на сайте Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Олимпиада проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Российского совета олимпиад школьников и Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 11 октября в Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве состоятся торжества по случаю праздника обретения мощей преподобной мученицы Великой Княгини Елизаветы. В этот день в обители будут совершены две божественные литургии. Ранняя литургия пройдет в домовом храме праведных сестер Марфы и Марии. Начало богослужения в 6 часов 50 минут. Поздняя божественная литургия будет совершена в Покровском соборе. Она начнется в 9 часов утра. Накануне праздника будет совершено всенощное бдение. В течение всего дня в Покровском соборе можно будет приложиться к раке с частицей мощей преподобной мученицы Елизаветы, а также посетить часовню, освященную в 2018 году. Храм часовни находится в саду обители. Помолиться там можно лишь дважды в год, в дни памяти святой княгини Елизаветы. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
4: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
5: Дорогие братья и сестры, 7 октября в рамках проекта «Щедрая среда» состоится презентация книги Игоря Юрьевича Шауба «Культура Серебряного века». Эта книга представляет собой текст лекций, прочитанных на радио «Град Петров» в 2019-2020 годах. Уникальная по широте тематического охвата, книга знакомит читателя со спецификой, основными явлениями и виднейшими представителями Серебряного века – самой блестящей эпохи в истории русской культуры. В поле зрения автора – философия, литература, живопись, театр, архитектура, музыка, все стороны культурной жизни России начала XX века в их великолепном многообразном цветении и при этом нравственной неоднозначности. Автор книги – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук, профессор Свято-Филаритовского богословского института, главный редактор журнала «Новый Гермес», вестник классической археологии, антиковедения и медиевистики. Расскажет не только о самой книге, но и о том, как и почему у него, историка-антиковеда по образованию, зародился глубокий интерес к русской культуре Серебряного века, о своих исследованиях в этой области, а также о предыстории представляемой книги. Поскольку книга издана Свято-Алексеевской пустынью по благословению ее настоятеля схиеромонаха Алексея Василенко, Игорь Юрьевич Шауб расскажет об этой уникальной обители братстве и ее выдающемся основателе и пастыре. Приглашаем всех желающих в среду 7 октября в 19 часов по адресу набережной лейтенанта Шмидта, дом 39.

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я расскажу вам о своем опыте работы с подростками из церковных семей. Как мы говорим с ними о литургии, о центральном событии вообще христианства и христианской жизни каждого человека в частности. Я тут недавно узнала из статей протоиерея Александра Шмемана, что практика воскресных школ — это скорее традиция западной протестантской церкви, а исконная традиция православной церкви — просвещение, введение в веру — это не отдельные такие внебогослужебные занятия с детьми, где рассказывается, ну что называется, теория нашей веры, а это научение вере во время богослужения. Само богослужение, оно вероучительно. И если мы понимаем язык этого научения, то перед нами действительно раскрывается такая глубина, которая ни в каком катехизисе, наверное, не может быть раскрыта. Поэтому мы и говорим с подростками, с церковными ребятами именно о смысле тех слов, тех образов, тех действий, которые они знают и впитали с самого младенчества, буквально с молоком матери. И наша радиошкола называется «Юных алтарников», но имея в виду тех мальчиков, которых пригласили в алтарь помогать, выносить свечи, прибираться в алтаре. То есть они уже действительно те дети, которые находятся внутри церковной традиции. И очень важно возрастающим детям, взрослеющим детям понимать не только душой то, что происходит, душа принимает, особенно детская душа, благодать, но взрослеющему пытливому уму подростка нужно еще и понимание интеллектуальное. И вот об этом мы говорим на наших беседах. Напоминаю, что в своих беседах с подростками я активно использую карту литургии, которая называется «Путешествие в небесный Иерусалим», придуманную моей коллегой, преподавателем воскресной школы и сотрудницей «Радио Град Петров», ведущей передач Ольгой Антиповой. В этой карте даны образы литургического действия, и главный образ литургии — это путь, путешествие, путь человека навстречу Богу. Потому что в самом начале литургии, как мы говорили на прошлом нашем уроке радиошколы юных алтарников, провозглашается цель путешествия — благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа. То есть речь идет о нашем пути в Царствие Небесное. И я детей спрашиваю, а когда будет это Царство? Кто-то говорит, ну, когда наступит второе пришествие, Бог нам обещал вечную жизнь. Я говорю, а куда же мы идем во время литургии? И мы с ними приходим к выводу о том, что литургия — это не просто некий обряд, священнодействие, да, а это потрясающая, уникальная возможность для нас в этом земном тварном мире реально прикоснуться к вечности, к тому Царству Небесному, к которому мы призваны, к тому Небесному Иерусалиму, который ждет нас впереди. И когда мы окажемся на страшном суде, чтобы Господь нас узнал, мы бы сказали, мы Твои, Господи, мы стремились к Тебе в нашей жизни. И литургия — это как раз путь человека навстречу с Богом и взаимное движение Бога к человеку — потрясающая, уникальная возможность для людей на этой земле. И вот в этом движении заключена вся суть христианской жизни вообще, ну и, наверное, вообще любой жизни. Мы еще с детьми говорим, что в человеке, в любом человеке, верующем, неверующем, любой веры, заложено стремление к счастью. Мы все хотим быть счастливыми. И вот что нам надо для счастья? Ведь человеку нужно не просто удобная, сытая, благополучная жизнь. Этого не хватает человеку. Я в этом плане очень люблю приводить пример из Евгения Онегина. Мы говорим с детьми, что у этого баловня судьбы у него все было. У русского человека у него было здоровье, молодость, деньги, богатство, свободное время. Женщины его любили. Ну, все, что только можно пожелать в этом земном мире, у него все было. Но при этом в каком состоянии находит его читатель? Пушкин говорит, он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. То есть он был на грани самоубийства, при том, что у него все было. То есть человеческая душа жаждет
чего-то еще, кроме того, чтобы быть просто сытой и жить в комфорте. И люди пытаются достичь этого счастья самыми разными способами. Там, через семью, через творчество, через дружбу. Самые могут быть высокие способы, ну и самые низкие тоже способы. Да? Простые, примитивные и очень опасные способы достижения быстрого удовольствия, которые довольно быстро ведут к погибели. Но, как сказал один святой, метется сердце человека, пока не успокоится в Боге. То есть только Бог может абсолютно полностью заполнить вот эту дырку в человеческой душе, дырку размером с Бога, можно заполнить только Богом. И вот в этом стремлении человек приходит на литургию, когда он ощущает вот эту недостачу. Я напоминаю, о чем мы говорили тоже на прошлых занятиях, что в церковь мы именно собираемся. Собственно, и слово «церковь» означает «собрание», «экклесия». Потому что, когда я спрашиваю детей, зачем мы собираемся в церковь, они говорят, ну, помолиться. Я говорю, ну, помолиться мы можем и дома. И дома мы молимся, ну, о себе, о каких-то своих нуждах, может быть, там, о наших близких. А в церкви мы именно должны собраться вместе, чтобы вместе прийти на встречу с Богом. Именно в этом наша задача. И я еще спрашиваю ребят, смотрите, когда мы приходим в храм, кого мы видим вокруг себя? Они говорят, ну, других людей, которые пришли в храм. Да, то есть вот мы собираемся вместе. А еще кого? И тогда они вспоминают, как бы мысленно оглядываясь вокруг себя, говорят, ну мы святых видим на стенах, святых, ангелов, Божью Матерь. И вдруг они догадываются, говорят, так ведь мы же и с ними тоже соединяемся в одну церковь. Церковь земная и церковь небесная. Мы все во время литургии вместе. И я спрашиваю, а кого мы можем увидеть в куполе над нами, ну, если храм расписан. И дети говорят, конечно, Иисуса Христа. То есть вот оно, выражение, такое материальное, да, выражение в храме, в храмовой росписи, церкви. Это соединение церкви земной и небесной во главе со Христом. И в храме мы становимся именно братьями и сестрами. Ведь священник, когда обращается к нам, да, братья и сестры на проповеди, потому что действительно, кто такие братья и сестры? Единокровные люди, да, люди, в которых течет одна кровь. А когда мы причащаемся святых Христовых тайн, тела и крови Христова, мы действительно, воистину становимся друг другу братьями и сестрами во Христе. Это такие слова довольно привычные, но когда их начинаешь так осознавать, дети очень радуются такому открытию. И вот мы собрались в церковь, провозгласил священник цель нашего путешествия, благословенно царство. Мы все в лице хора ответили «Аминь», то есть согласились на это путешествие. И дальше в радости и единении отправляемся в это путешествие с молитвой. В карте литургии «Путешествие в небесный Иерусалим» первый топоним, который возникает на нашем пути литургическом, это Великая площадь соборной молитвы. Великая значит большая, соборный значит вот мы все вместе. Что же это за молитва? Есть такое греческое слово «ектения», которым обозначается ну, самое понятное, самое часто повторяемое, самое такое выделяемое даже людьми, не очень разбирающимся в богослужении, действо в церкви, когда священник или диакон возглашает какое-то прошение, а хор, ну, в идеале весь храм, то есть хор от лица всех верующих людей, всех мирян, говорит «Господи, помилуй», да, или «Подай, Господи». Ну, вот в первой великой ектенье поется только «Господи, помилуй». И вот эта форма такая очень активная. Человеку трудно просто пассивно стоять в храме. А когда начинается ектенья, как-то все оживляются, начинают креститься, кланяться на каждое «Господи, помилуй», вслушиваться в слова все-таки, о чем мы молимся, с чем я соглашаюсь. И сама эта диалогичная форма, священник или диакон, да, и народ, его ответ, она показывает, что мы вместе. Не просто священник молится Богу, а мы там сзади стоим пассивно и только слушаем, как зрители в зрительном зале. А это наша перекличка, наш диалог, обращенный к Богу. Еще эта ектенья называется «мирная», потому что начинается она со слов «миром Господу помолимся».
И я спрашиваю ребят, как вы думаете, что значит «миром Господу помолимся»? Ну и они все хором отвечают. Ну, в смысле, всем миром мы все собрались и молимся. Я говорю, я тоже так думала, а вот и нет. Оказывается, другим миром. Давайте подумаем, каким можно другим миром молиться? И тогда они задумываются и говорят, наверное, миром, внутренним миром, с внутренним миром, с миром в душе. И действительно, это тот мир, который дает только Христос, который дарит нам вот это мирное состояние Духа. Помните, как у преподобного Серафима Саровского? «Стяжи, Дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». В чем смысл и цель жизни христианина? Что он не просто сам себя спасает, молится только о спасении своей души, а он стремится стяжать Дух мирен, чтобы этот мирный Дух через него, как и через других членов Церкви, он в этот мир приходил, просачивался. И этот мир бы, ну, как цементом так скреплял, чтобы мир не развалился, не рухнул. И вот если мы проводим такие занятия для юных алтарников после литургии, то, конечно, сразу видно состояние детей, особенно со стороны, когда педагог проводит занятия. Дети действительно, ну, в таком мирном, светлом состоянии могут находиться. Это потрясающе. Дети сами этого не замечают. А на самом деле со стороны, и когда есть чем сравнить, это видно. И вот, спросив у Бога это мирное состояние, мы продолжаем занятия. Я раздаю детям чистые листы бумаги и кладу на столы карандаши цветные. И предлагаю им сделать таким образом. Вот это тот прием педагогический, о котором я обещала рассказать в прошлой передаче. Я им предлагаю зарисовать прошение вот этой великой мирной Ектеньи. Именно самую суть передать. Я не ограничиваю их в средствах передачи. То есть это могут быть образы, это могут быть какие-то отдельные картинки, да, серия картинок, это может быть какой-то общий образ. Можно подписывать какие-то детали и образы, комментировать свой рисунок, пояснять. И я начинаю им озвучивать, ну, в общем, обычно хорошо им знакомые уже прошения диакона, переводить, что называется, на понятный им и мне язык, задумываться над тем, о чем мы просим. А в это время дети рисуют. В конце я расскажу, что у детей получается нарисовать. Это потрясающе. Ни один взрослый и даже, ну, более такой старший подросток так не нарисует. То есть чем младше дети, тем интереснее получаются образы. Потому что маленькому ребенку, особенно дошкольнику, вообще не составляет труда нарисовать весь мир, Бога, душу. Такое образное, абстрактное мышление настолько доступно маленьким детям, что просто диву даешься, какие у них иногда получаются философские картины. Но об этом я расскажу потом, после разговора уже, о каждом прошении мирной Ектеньи. И вот интересно, недавно на одном из таких занятий я предложила ребятам такой эксперимент. Говорю, все знают, что нужно делать, если увидел падающую звезду. Ну, все дети говорят, да, конечно, надо загадывать желание. Я спрашиваю, а что бы вы загадали? Вот нужно быстро загадать желание. И, знаете, буквально за несколько секунд у одного человека был прямо целый поток. Говорит сначала, ну, что-нибудь для себя, ну, здоровье всем. И вообще, чтобы никто не умирал. Я говорю, потрясающе. Ведь ты понимаешь, ты сейчас взошел по ступенькам вообще осмысления того, что можно пожелать в этом мире. Первая реакция, ну, что-то для себя. Следующее у него было... А, он говорит, ну, чтобы долгов не было. Ага, то есть для себя, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы вокруг мир как-то обустроился. Дальше он сказал, чтобы все были здоровы, то есть уже не для себя, а ему важно, чтобы во всем мире было здоровье и благополучие. И, наконец, высшая ценность, чтобы никто не умирал. Я говорю, о чем ты хотел попросить? Что это значит, чтобы никто не умирал? И мы так переглянулись с детьми и говорим, ну, о вечной жизни, о том, чтобы жить вечно. И действительно, говорю, давайте посмотрим, как церковь молится о том, что нам нужно в этой жизни. С чего начинается молитва церкви? Первое прошение — о свышнем мире и спасении душ наших.
То есть то, чем закончило сознание ребенка, да, он начал с чего-то себе попросить и закончил спасением. Ну, это буквально в течение нескольких секунд. А церковь начинает с самого главного — о свышнем мире, то есть о том мире, которого нет здесь сейчас у нас. Мы молимся вот о той цели путешествия, к которой мы устремились. А еще мы молимся о спасении нашей души. И вот однажды подросток спросил, ну а если я не тону, если мне не нужно это спасение, зачем я буду его просить, если мне и так хорошо, ну так провоцировал меня. Я говорю, ну смотри, ведь на самом деле бывают такие ситуации, когда человек тонет и этого не замечает. Он говорит, как, такого не может быть. Я говорю, ты знаешь, может быть, и в моем жизненном опыте такое было. Как-то я была на конференции научной на Соловках, и мы плыли с острова Анзер на Соловки и попали в бурю. Нас очень мотало по волнам, мы никак не могли войти в бухту благополучия. И только когда уже все закончилось благополучно, мы прибыли на твердую землю, выяснилось нам, капитан сообщил, что, во-первых, во время шторма оторвало шлюпку, то есть случись что, мы никто не могли бы спастись. А во-вторых, еще сломался насос, который из трюма откачивал воду. Это всегда происходит, когда идет судно. А у нас сломался этот насос, и пока нас болтало по волнам, мы медленно-медленно погружались. И я говорю, если бы мы об этом узнали, наверное, началась бы паника. А так все, ну, просто молились, чтобы мы выплыли. Ну, действительно, реально все молились. То есть человек или целый корабль может даже не понимать, что он идет ко дну. Ну, просто это происходит, ну, довольно медленно, как мы не замечаем движение часовой стрелки, например. Но она же движется. И вот если человек осознал, что он тонет, но при этом еще он голоден, например, и хочет пить, но ему холодно еще, вот о чем он будет кричать и просить? Ну, дети смеются и говорят, ну, конечно, сначала спасти его, потому что он тонет. Я говорю, вот именно, поэтому первое прошение этой мирной Евтиньи о спасении душ наших, потому что все остальное, покушать, попить, согреться и так далее, это уже следующий этап. Сначала мы хотим спастись. А следующее прошение этой Евтиньи потрясающее. Смотрите, о мире всего мира. Просто как будто церковь вот распахивает свои объятия и обнимает вообще всю Вселенную своей молитвой о мире всего мира. То есть вот этом Христовом мире всего мира, всей Вселенной. И здесь мы с петербургскими детьми вспоминаем наш Казанский собор, который стоит и вот распахивает своей колоннадой, да, в архитектурных формах, распахивает свои объятия. И действительно ведь чем церковь, подлинная христианская церковь, отличается от разного рода сектантских объединений? Мы вот задумались, что когда человек попадает в секту, ему говорят, что весь мир погибает во зле и в грехе, и только здесь и у нас можно спастись. И пускай там грешники погибают, главное, ты спасен. А православная церковь, церковь Христова, молится о том, чтобы спасся весь мир. И как-то дети начинают рассуждать. Ну, говорит, нас же так мало, в процентном отношении православных христиан так мало. Ну, неужели наша православная церковь может спасти весь мир? Ведь сейчас столько неверующих, столько людей, которые даже, ну, ненавидят церковь. И тогда я привожу им такой, ну, известный пример, образ банки с солеными огурцами. Говорю, вот вы видели когда-нибудь, как мама или бабушка засаливает огурцы? Да, говорит, даже помогали. И вот смотрите, говорю, в банку кладутся огурцы, много-много огурцов. А сколько туда добавляется соли? Он говорит, ну, немножко соли, ну, относительно огурцов, совсем немного. Я говорю, ну, смотрите, именно эта соль помогает огурцам сохраниться, не испортиться. Это ведь евангельский образ. Христос говорит, вы соль миру. То есть даже если соли будет не так много, но она будет присутствовать, она просолит все огурцы, весь мир этот, и поможет ему сохраниться. Беда будет, если соли совсем не станет, ну или ее будет совсем мало, недостаточно. Как сказал однажды на проповеди священник одного из больших петербургских соборов, смотрите, говорит, этот собор на 5000 человек, а в храме сейчас стоит на литургии 50 человек. Понятно, что это свидетельствует об оскудении веры, но это, говорит, еще не конец. Конец будет, когда в 5000-м соборе будет стоять 5 человек. Потом так задумался и сказал, нет,
даже это будет еще не конец. Вот когда совсем никто не придет, вот это будет уже конец, да, то есть когда некому будет скреплять цементом этот мир, просаливать эту банку с огурцами, да, наш мир, чтобы не испортился он, не погиб, не истлел. Итак, в этой мирной Екатенье мы молимся о мире всего мира, то есть мир призывается на всю Вселенную и при этом на душу каждого человека. И в этом же прошении говорится о мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей. И я опять задаю детям вопрос. Как вы думаете, что значит благостояние святых Божиих церквей? Ну, дети сразу говорят, чтобы церкви стояли ровно, не падали, не разрушались. Я говорю, так, подумайте, только ли о материальных церквях идет речь? Что такое церковь? И тогда мы опять начинаем задумываться. Вот действительно, так первый порыв, мы снимаем такой самый поверхностный, приземленный смысл. Стоит чуть-чуть задуматься, мы сразу понимаем, что речь идет не просто о церквях, в смысле храмах, хотя и о них, конечно, тоже может идти речь. Но что есть церковь? И тогда мы вспоминаем, а, так церковь — это же мы вместе со священнослужителями и со Христом. Мы есть церковь. А что значит благостояние церкви? Благостояние, то есть стояние нас как церкви. И оказывается, что вот в этом мире, в этой банке соленых огурцов, мы являемся, ну как, проводниками божественной благодати, которую мы получаем на литургии, которую мы получаем в Евхаристии. По нам судят о церкви, по нашему поведению, но и на нас могут быть нацелены какие-то нападки со стороны этого мира, потому что мы не такие, мы иные, мы церковные, мы верующие. И если мы не устоим под этим напором, то благостояния церкви не будет. Какой-то из ее членов может отпасть. Это беда. И церковь молится о том, чтобы мы вот в нашем единстве, в нашей вере во Христа стояли и стояли благу, то есть хорошо стояли, крепко стояли. Потому что дальше в этом прошении, смотрите, говорится о благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех. Господу помолимся. То есть это подтверждает вот это соединение всех, что речь идет о церковном единении. А дальше следующее прошение о святем храме сем, то есть этом храме, в котором мы стоим, и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в Онь, то есть в Него. Опять смотрите, о святем храме сем, то есть вот именно том материальном воплощении церкви, которая помогает нам осознать наше единство друг с другом и с Богом. О храме, наверное, мы еще отдельно поговорим, какие он нам образы дает, как он нам помогает в этом движении к Богу, в этом путешествии в небесный Иерусалим. Само пространство храмовое, его оформление, его детали — это тоже отдельная интересная тема для беседы. Но вот в данном случае, в этом прошении о святем храме сем и тех, кто с верою, благоговением и со страхом Божиим входит в этот храм. Это о той церковной общине, которая сегодня, днесь, да, то есть вот здесь и сейчас, собралась для того, чтобы шествовать вместе в небесный град Иерусалим. То есть о церковной общине, которой предстоит совершить литургию, общее дело, соединиться с Богом, чтобы Господь укрепил на этом пути, в этом путешествии, именно нашу общину. И следующее прошение о великом Господине и Отце, нашем Святейшем Патриархе, и о митрополите молимся, и о честнем пресвитерстве, то есть о всех священниках, и во Христе диаконстве, и о всех, кто молится в алтаре, да? То есть о причте, как называют его в церкви. Почему мы отдельно и в первую очередь молимся о священниках и о священноначалии? И дети очень просто отвечают, ну, потому что они нас должны вести правильно. И тут мне вспоминается такой образ из детства, и я им делюсь с детьми. Когда я была совсем маленькой, ну, еще в садике, я помню, я очень любила ездить с дедушкой на машине. И вот когда дедушка был за рулем, мне иногда прям вот неоднократно приходили в голову такие странные мысли. Ну, детям часто приходят какие-то странные мысли. Я иногда думала, а вот если дедушке захочется, ну, побаловаться, и он вот так вот руками повернет руль,
Ведь это же страшно. Мы же окажемся там в канаве или еще там на встречную полосу выйдем. Мы можем все погибнуть. Вот я сижу, например, на заднем сиденье, и я могу руками сделать вот так. Ну, я показываю такое движение, как руль поворачиваю, да? А дедушка мой сидит, и он не может себе позволить сделать вот так. Какая же на нем ответственность? Ну, наверное, я не такими словами это мыслила, но я прямо очень четко помню эту свою такую шальную идею. И ведь действительно, мы, когда ходим в храм, живем христианской жизнью, понимаем, что, ну, в крайнем случае, если мы что-то куда-то не туда завернем, ну, придем, покаемся, исправимся. У нас, ну, не то чтобы есть на это право такое, но не случится чего-то катастрофического, если мы не туда повернем что-то такое, сделаем, чего нам хочется. А вот те люди, которые идут впереди нас, наши пастыри и архипастыри, то есть главные пастыри, если пастух не туда поведет своих овечек, то все могут погибнуть. И мы с ребятами как раз вот на таком детском примере, детской ассоциации, говорим о важности молитвы за священников и священноначалие. Я понимаю, что мы, конечно, очень, наверное, подробно останавливаемся на каждом слове Великой Екатении, но потом многие из этих прошений, они будут постоянно повторяться в церкви. И еще раз повторю, это то, что мы часто слышим, то, во что мы вслушиваемся. И когда мы проговариваем эти слова, они играют для нас новыми красками, новыми смыслами. И во время службы потом, ну, правда, получается, что мы по-другому, внимательнее, глубже воспринимаем эти слова. Во все время разговора дети продолжают рисовать. То, что у них в итоге получается, мы рассмотрим только, когда завершим разговор о всей Екатинье. Сегодняшняя наша передача уже должна завершаться, и к следующим прошениям Великой Екатиньи мы перейдем с вами в следующий раз. А сегодня я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До новых встреч в радиошколе юных алтарников. Всего вам доброго!

Для вас прозвучала передача из цикла «Радиошкола юных алтарников». Автор цикла – кандидат искусствоведения, педагог Наталья Юферева.

0: Страшно стало Петеру, когда он вошел в чащу. Кругом было тихо, нигде ни звука. Он слышал только шорох собственных шагов. Казалось, даже птицы не залетают в этот густой лесной сумрак. Около огромной ели, за которую голландские корабельщики, не задумываясь, дали бы не одну сотню гульденов, Петер остановился. «Наверное, это самая большая ель на всем свете», — подумал он. «Стало быть, тут и живет стеклянный человечек». Петер снял с головы свою праздничную шляпу, отвесил перед деревом глубокий поклон, откашлялся и робким голосом произнес: «Добрый вечер, господин стекольный мастер!» Но никто не ответил ему. «Может быть, лучше все-таки сказать сначала стишки?» — подумал Петер и, запинаясь на каждом слове, пробормотал: «Под косматой елью в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад». И тут Петер едва мог поверить своим глазам. Из-за толстого ствола кто-то выглянул. Петер успел заметить островерхую шляпу, темный кафтанчик, ярко-красные чулочки. Чьи-то быстрые зоркие глаза на мгновение встретились с глазами Петера. «Стеклянный человечек! Это он! Это, конечно, он!» Но под елкой уже никого не было. Петер чуть не заплакал от огорчения. «Господин стекольный мастер!» — закричал он. «Где же вы, господин стекольный мастер? Если вы думаете, что я вас не видел, вы ошибаетесь. Я отлично видел, как вы выглянули из-за дерева». И опять никто ему не ответил. Но Петеру показалось, что за елкою кто-то тихонько засмеялся.
1: «Погоди же!» — крикнул Петер. «Я тебя поймаю!» И одним прыжком очутился за деревом.
0: Но стеклянного человечка там не было. Только маленькая пушистая белочка молнией взлетела вверх по стволу. «Ох, если бы я знал стежки до конца...» — с грустью подумал Петер. — «Стеклянный человечек, наверное, вышел бы ко мне. Недаром же я родился в воскресенье». Наморщив лоб, нахмурив брови, он изо всех сил старался вспомнить забытые слова или даже придумать их. Но у него ничего не уходило. А в это время, когда он бормотал себе по одно слова заклинания, белочка появилась на нижних ветвях елки прямо у него над головой. Она охорашивалась, распушив свой рыжий хвост, и лукаво поглядывала на него, не то посмеиваясь над ним, не то желая его подзадорить. И вдруг Петер увидел, что голова у белки вовсе не звериная, а человечья, только очень маленькая, не больше беличьей. А на голове широкополая островерхая шляпа. Петер так и замер от изумления.
1: А белка уже снова была самой обыкновенной белкой.
0: И только на задних лапках у нее были красные чулочки и черные башмачки.
1: Тут уже Петер не выдержал и со всех ног бросился бежать.

0: Он бежал, не останавливаясь, и только тогда перевел дух, когда услышал лай собак и завидел вдалеке дымок, поднимающийся над крышей какой-то хижины. Подойдя поближе, он понял, что со страху сбился с дороги и бежал не к дому, а прямо в противоположную сторону. Здесь жили дровосеки и платогоны. Хозяева хижины встретили Петера приветливо и, не спрашивая, как его зовут и откуда он, предложили ему ночлег, зажарили к ужину большого глухаря, это любимое кушанье местных жителей, и поднесли ему кружку яблочного вина. После ужина хозяйка с дочерьми взяли прялки и подсели поближе к лучине. Ребятишки следили, чтобы она не погасла, и поливали ее душистой еловой смолой. Старик-хозяин и старший его сын, покуривая свои длинные трубки, беседовали с гостем, а младшие сыновья принялись вырезать из дерева ложки и вилки. К вечеру в лесу разыгралась буря. Она выла за окнами, сгибая чуть не до земли столетние ели. То и дело слышались громовые удары и страшный треск, словно где-то невдалеке ломались и падали деревья.
1: «Да, никому бы я не посоветовал выходить в такую пору из дому», — сказал старый хозяин, вставая с места и покрепче закрывая дверь. «Кто выйдет, тому уж не вернуться. Нынче ночью Михель-великан рубит лес для своего плота».
0: Петер сразу насторожился. «А кто такой этот Михель?» — спросил он у старика.
1: «Он хозяин этого леса», — сказал старик. «Вы, должно быть, не здешний, если ничего не слышали о нем». «Ну, хорошо, я расскажу вам, что знаю сам. И что дошло до нас от наших отцов и дедов». Старик уселся поудобнее, затянулся из своей трубки и начал. «Лет 100 назад, так, по крайней мере, рассказывал мой дед, не было на всей земле народа честнее шварцвальдцев. Теперь-то, когда на свете завелось столько денег, люди потеряли стыд и совесть. Про молодежь и говорить нечего. У той только и дело, что плясать,

0: богатый лесоторговец. Торговал он с далекими рейнскими городами, и дела у него шли как нельзя лучше, потому что он был человек честный и трудолюбивый. И вот однажды приходит к нему наниматься какой-то парень. Никто его не знает, но видно, что здешний, одет как шварцвальдец, а ростом чуть не на две головы выше всех. Наши парни и сами народ не мелкий, а этот настоящий великан. Лесоторговец сразу сообразил, как выгодно держать такого дюжего работника. Он назначил ему хорошее жалование, и Михель, так звали этого парня, остался у него. Что и говорить, лесоторговец не прогадал. Когда надо было рубить лес, Михель работал за троих, а когда пришлось перетаскивать бревна, за один конец бревна лесорубы вбрались вшестером, а другой конец поднимал Михель. Послужив так с полгода, Михель явился к своему хозяину. «Довольно, — говорит, — нарубился я деревьев. Теперь охота мне поглядеть, куда они идут. Отпусти-ка меня, хозяин, разок с плотами вниз по реке».
1: «Пусть будет по-твоему, — сказал хозяин. Хоть на плотах нужна не столько сила, сколько ловкость. И в лесу ты бы мне больше пригодился. Но я не хочу мешать тебе поглядеть на белый свет. Собирайся». Плот, на котором должен был отправиться Михель, был составлен из 8 звеньев отборного строевого леса. Когда плот был уже связан, Михель принес еще 8 бревен, да таких больших и толстых, каких никто никогда и не видывал. И каждое бревно он нес на плече так легко, будто это было не бревно, а простой багор.
0: «Вот на них я поплыву, — сказал Михель, — а ваши щепочки меня не выдержат».
1: И он стал вязать из своих огромных бревен новое звено. Плот вышел такой ширины, что едва поместился между двумя берегами. Все так и ахнули, увидев этакую махину. А хозяин Михеля потирал руки и уже прикидывал в уме, сколько денег можно будет выручить на этот раз от продажи леса. На радостях он, говорят, хотел подарить Михелю пару самых лучших сапог, какие носят платагоны. Но Михель даже не поглядел на них и принес откуда-то из лесу свои собственные сапоги. Мой дедушка уверял, что каждый сапог был пудов 2 весом и футов 5 высотой. И вот все было готово. Плот двинулся. До этой поры Михель что ни день удивлял лесорубов. Теперь пришла очередь удивляться платагонов. Они-то думали, что их тяжелый плот будет еле-еле тянуться по течению. Ничуть не бывало. Плот несся по реке, как парусная лодка. Всем известно, что труднее всего приходится платагонам на поворотах. Плот надо удержать на середине реки, чтобы он не сел на мель. Но на этот раз никто и не замечал поворотов. Михель чуть что соскакивал в воду и одним толчком направлял плот то вправо, то влево, ловко огибая мели и подводные камни. Если же впереди не было никаких излучин, он перебегал на переднее звено, с размаху втыкал свой огромный багор в дно, отталкивался, и плот летел с такой быстротой, что, казалось, прибрежные холмы, деревья и села так и проносятся мимо. Платагоны оглянуться не успели, как пришли в Кёльн,

0: обычно продавали свой лес. Но тут Михель сказал им: «Ну, и сметливые же вы купцы, как погляжу я на вас. Что ж вы думаете, здешним жителям самим нужно столько леса, сколько мы сплавляем из нашего Шварцвальда? Да как бы не так! Они его скупают у нас за полцены, а потом перепродают втридорога голландцам. Давайте-ка мелкие бревна пустим в продажу здесь, а большие погоним дальше, в Голландию, да сами и сбудем тамошним корабельщикам. Что следует хозяину по здешним ценам, он получит сполна, а что мы выручим сверх того, то будет наше». Долго уговаривать сплавщиков ему не пришлось. Все было сделано точь-в-точь по его слову. Платагоны погнали хозяйский товар в Роттердам и там продали его вчетверо дороже, чем им давали в Кёльне. Четверть выручки Михель отложил для хозяина, а три четверти разделил между сплавщиками. А тем во всю жизнь не случалось видеть столько денег. Головы у парней закружились, и пошло у них такое веселье, пьянство, картежная игра, с ночи до утра и с утра до ночи. Словом, до тех пор не возвратились они домой, пока не пропили и не проиграли все до последней монетки. С той поры голландские харчевни и кабаки стали казаться нашим парням сущим раем, а Михель-великан, его стали после этого путешествия называть Михель-голландец, сделался настоящим королем платагонов. Он не раз еще водил наших платагонов туда же, в Голландию, и мало-помалу пьянство, игра, крепкие словечки, словом, всякая гадость перекочевала в эти края. Хозяева долго ничего не знали о проделках платагонов, а когда вся эта история вышла наконец наружу и стали допытываться, кто же тут главный зачинщик, Михель-голландец исчез. Искали его, искали. Нет, пропал, как в воду кадал.
1: «Помер, может быть?» — спросил Петр.
0: «Нет. Знающие люди говорят, что он и до сих пор хозяйничает в нашем лесу. Говорят еще, что если его как следует попросить, он всякому поможет разбогатеть. И помог уже кое-кому. Да только идет молва, что деньги он дает не даром, а требует за них кое-что подороже всяких денег. Ну и больше я об этом ничего не скажу. Кто знает, что в этих россказнях правда, что басня. Однако только, пожалуй, верно то, что в такие ночи, как нынешняя, Михель-голландец рубит и ломает старые ели там, на вершине горы, где никто не смеет рубить. Мой отец однажды сам видел, как он словно тростинку сломал ель в 4 обхвата. В чьи плоты потом идут эти ели, я не знаю. Но знаю, что на месте голландцев я бы платил за них не золотом, а картечью, потому что каждый корабль, в который попадает такое бревно, непременно идет ко дну. А все дело здесь, видите ли, в том, что стоит Михелю сломать на горе новую ель, как старое бревно, вытесанное из такой же горной ели, трескается или выскакивает из пазов, и корабль дает течь. Потому-то мы с вами так часто и слышим о кораблекрушениях. Поверьте моему слову, если бы не Михель, люди странствовали бы по воде, как по суху. Старик замолчал и принялся выколачивать свою трубку. «Да», — сказал он опять, вставая с места, — «вот что рассказывали наши деды о Михеле Голландце. И как там ни поверни, а все беды у нас пошли от него. Богатство он дать, конечно, может, но не желал бы я оказаться в шкуре такого богача, будь то хоть сам Иезекиил толстый, или Шлюркер тощий, или Вильм красивый». Пока старик рассказывал, буря улеглась. Хозяева дали Петеру мешок с листьями вместо подушки, пожелали ему спокойной ночи, и все улеглись спать. Петер устроился на лавке под окном и скоро уснул.
2: Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.

0: Продолжение слушайте завтра в 16:40.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В Кронштадте состоялась торжественная церемония, посвященная 40-летию открытия памятника герою Советского Союза Александру Маринеско и героическому экипажу подводной лодки С-13. На мероприятии собрались представители разных поколений, ветераны-подводники, потомки Александра Маринеско, военнослужащие, юные моряки и жители Кронштадта. В церемонии принял участие скульптор Валерий Приходько. По словам главы Кронштадтского района Андрея Кононова, для Кронштадта этот памятник имеет особое значение. Александр Иванович был связан с этим городом. Его боевой путь и подвиг навсегда вписаны в историю Отечественного военно-морского флота. Жители Кронштадта, ветераны и моряки бережно хранят память о героях, которые своим мужеством защищали нашу родину, добавил Андрей Кононов. Первоначальное открытие монумента состоялось в 1986 году в Латвии на территории эскадры подводных лодок, там, где Маринеско завершил службу. Впоследствии монумент был перевезен в Кронштадт. В настоящее время мемориал, находившийся на территории исторической краснознаменной бригады подводных лодок, включает в себя памятник командиру подводной лодки С-13 и гранитную стенку с укрепленными на ней металлическими пластинками с фамилиями членов экипажа, участвовавших 30 января 1945 года в атаке века. В тот день С-13 потопило огромный фашистский лайнер «Вильгельм Густлов», на борту которого, по различным оценкам, находились свыше 10 тысяч человек, в том числе большое количество немецких курсантов, подводников и высших чинов СС. После уничтожения лайнера в Германии был объявлен трехдневный траур. 7 октября в Доме журналиста состоится показ документальных фильмов «Комбат. Память» и «Небесная лилия», посвященных героям Великой Отечественной войны. Организаторами выступают издания «Петербургский дневник» и движение «Бессмертный полк России». Показ пройдет при участии автора и режиссера картин Николая Горнакова. После просмотра он расскажет о работе над фильмами, поиске архивных материалов и восстановлении биографии героев, а также ответит на вопросы зрителей. Фильм «Комбат. Память» посвящен Алексею Еременко, чей образ запечатлен на знаменитой фотографии военного корреспондента Макса Альперта «Комбат». Снимок, сделанный в 1942 году, стал одним из наиболее узнаваемых символов мужества и самоотверженности советского солдата. Картина рассказывает о жизни Алексея Еременко, обстоятельствах его подвига и многолетней работе по установлению личности человека, изображенного на фотографии. В основу картины легли архивные документы, воспоминания историков и материалы семьи Еременко. Вторая картина «Небесная лилия» посвящена герою Советского Союза Лидии Литвяк, легендарной советской летчице, признанной самой результативной женщиной-истребителем Второй мировой войны. Фильм рассказывает о ее короткой, но героической жизни, боевом пути и последнем воздушном бое в небе Донбасса. Отдельная часть картины посвящена многолетним поискам места ее гибели. Картины созданы ассоциацией «Соборная площадь», которая с 2005 года реализует проекты в сфере сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и создания документального кино для молодежной аудитории. Начало показов в 15 часов. На втором этаже пространства «Вокзал 1853» начал работу музей компьютерных игр. Площадь экспозиции 408 квадратных метров. Проект реализован Музеем советских игровых автоматов, продюсерами кинофестиваля «Генезис», а также командой дизайнеров, архитекторов и исследователей игровой культуры. Маршрут музея построен как путешествие сквозь десятилетия, от пиксельных аркад 80-х годов к домашним консолям, сетевым играм и VR-технологиям. Каждая эпоха воссоздана в виде типичного для нее пространства. Здесь можно увидеть оформление игрового зала, домашней гостиной, компьютерного стола и интернет-кафе. Отдельное внимание уделено истории российских видеоигр. От советских экспериментов до современной инди-сцены. Также в музее работает зона с экспонатами от музея мобильных телефонов. Завершает экспозицию интерактивная библиотека игр и жанров. В этом блоке размещены танцевальные автоматы, а также зона, стилизованная под компьютерный клуб. Посетителям предлагают увидеть, как с годами менялись игровые устройства, пространство и привычки игроков. На площадке общественного форума главного штаба Эрмитажа проходит биеннале книжной графики и иллюстрации в детско-юношеской литературе «Книга как искусство». Здесь представлены оригинальные работы, созданные в 2024-26 годах произведением отечественных и зарубежных авторов. Они выполнены в техниках литографии, акварели, гуаши, карандаша, туши, пера, диджитал-иллюстрации и других. Мероприятие объединило около 100 художников и иллюстраторов из разных регионов России, а также из Китая, Узбекистана, Малайзии, Филиппин, Мексики и Беларуси. Среди участников как признанные мастера, так и начинающие художники-иллюстраторы. Для посетителей организованы творческие встречи с художниками, мастер-классы, лекции по истории книжной иллюстрации и графики. Биеннале будет работать до 15 ноября, вход свободный. В малом выставочном зале конюшенного корпуса в парке на Елагином острове работает выставка «Фарфор. Традиции русского чаепития». В экспозиции представлены более 80 предметов 18-го – начала 20 века из фондов Елагино-Островского дворца-музея. Каждый экспонат показывает, как менялись формы и декор русского и зарубежного декоративно-прикладного искусства, а также рассказывает о чаепитии как о важной стороне повседневной жизни. Выставку можно посетить до 24 января.

0: И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. В среду, 7 октября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. В четверг, 8 октября, будет облачно, без существенных осадков. Температура плюс 7, плюс 9. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 9, плюс 11. В четверг без существенных осадков плюс 7, плюс 9. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 14 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. Программу ведет историк Нина Жерве.

Римский-Корсаков был склонен считать время своего дальнего плавания потерянным, остановившим и даже грозившим совсем прекратить его развитие как музыканта. На самом деле было совсем не так. Непосредственно музыкальная работа действительно во время плавания прекратилась. Но воображение юноши обогатилось новыми яркими впечатлениями. Кругозор расширился, нравственное чувство укрепилось. Уходя в плавание, он твердо знал, что хочет быть композитором. За время плавания он возмужал, окрепла воля, взгляды его сформировались, и свои мысли о музыке он высказывал и отстаивал более решительно. Он писал матери: «Зачем иметь узкие понятия о пользе? Разве только тот полезен, кто находится на службе и получает жалование и чины? Разве музыка пустое занятие, вроде скоморошества и показывание фокусов?» Отвечаю: нет и еще раз нет. Нравственная польза от музыки неоспорима. Я бы должен поддержать то развитие музыки, которое сейчас существует у нас в России. Из меня вышло бы много. 21 мая 1865 года клипер «Алмаз» завершил свое плавание и прибыл на рейд в Кронштадте. А в сентябре 1865 года мичмана Николая Римского-Корсакова вместе с командой «Алмаза» перевели из Кронштадта в Петербург. Для него началась береговая служба и петербургская жизнь. С горечью он писал о себе, что стал офицером-дилетантом, который не прочь иногда поиграть или послушать музыку. Мечты же о художественной деятельности разлетелись совершенно. Но, несмотря на свои сомнения, Римский-Корсаков опять начал посещать Балакирева. Против своего ожидания быстро освоился. Стал снова сначала привыкать к музыке, а потом и втягиваться в нее. С возвращением Римского-Корсакова кружок композиторской молодежи вокруг Балакирева окончательно оформился. Наступил период его самой интенсивной деятельности. В отсутствие Николая Андреевича появился новый участник, собрат по кружку – Александр Порфирьевич Бородин. Римский-Корсаков часто приходил к Бородину послушать его произведения, показать свои, поделиться замыслами, посоветоваться. Бородин играл на виолончели, гобое, флейте, знал хорошо их практическое применение. В этих увлекательных его беседах молодой композитор случалось засиживался до ночи. Тогда же началась его дружба с Модестом Петровичем Мусоргским, более близким ему по возрасту. В отличие от новичков, на композиторском поприще Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Балакирев, несмотря на свои 29 лет, был уже законченный зрелый музыкант, не нуждавшийся в помощи других при сочинении музыки. Напротив, непререкаемый авторитет для остальных, критик и судья их произведений. Авторитетом пользовался в балакиревском кружке и Цезарь Антонович Кюи. Направление этого кружка было обусловлено общим для всего передового русского искусства и общества 60-х годов XIX века стремлением понять народ, отразить в искусстве, в творчестве его судьбу, жизнь, быт. Отсюда изучение древних обычаев, обычаев исторического прошлого. Название кружка «Могучая кучка» впервые появилось в статье Владимира Васильевича Стасова, связанной с приездом в Петербург славянских деятелей и концертом, данным в их честь. Под этим названием кружок Балакирева вошел в историю русской культуры. Композиторы, составившие Балакиревский кружок, были молоды. В 1867 году, когда появилась статья Стасова, даже самому старшему из них, Бородину, было только 34 года. Другим было и того меньше – Кюи – 32, Балакиреву – 29, Мусоргскому – 28, и самому молодому Римскому-Корсакову всего 23. Жажда творческой деятельности, масса впечатлений звали Римского-Корсакова к созиданию, а дружеское участие и возможность сразу же услышать свое творение еще более подталкивали к сочинению музыки. Всего через 3 месяца после возвращения в Петербург, в декабре 1865 года, в открытом публичном исполнении прозвучала первая симфония, дописанная и доработанная молодым композитором после окончания плавания. Это первое крупное его произведение, во многом еще не зрелое, но вместе с тем уже самобытное, свидетельствовало о появлении в музыкальном мире нового, большого, своеобразного таланта.
композитор посвятил свой труд Канеле, своему первому настоящему учителю. В особенности адажио третьей части, построенная на народной песне про татарский полон, прелестью инструментовки, впрочем, не изысканный, не бьющий на эффект, новизною формы и более всего свежестью чисто русских поворотов, гармонии изумила всех. Так отозвался об этой симфонии Петр Ильич Чайковский. В следующих, 1866 и 67 годах, появились еще два произведения: «Фантазия на сербские темы» и «Увертюра на русские темы».

Однако только в симфонической картине «Садко», четвертом произведении для оркестра, композитор нашел свой художественный стиль, определил свойственный его творчеству круг образов и дал им самобытное развитие. Новизна музыки поражала слушателей с самого начала произведения. Изображение моря, звукописи природы, создающие впечатление неторопливого, могучего движения волн. Плясовая Садко с ее истинно русским пошибом, по выражению критика Серова, задорным, синкопированным ритмом, центр музыкальной картины. Эта музыка действительно переносит нас вглубь волн. Это что-то водяное, подводное, настолько, что никакими словами нельзя бы выразить ничего подобного, писал Серов. Что тут в звуках оркестра бездна не только общеславянского, но и истинно русского, что музыкальная палитра автора искрится своеобразным самобытным богатством, это неоспоримо.

Воодушевленный удачей, сразу же вслед за написанием Садко, летом 1868 года Римский-Корсаков закончил новое, большое, тоже программное произведение – симфоническую сюиту «Антар», первоначально названную Второй симфонией. Восточная сказка Сенковского привлекла внимание Балакирева и Мусоргского, и они предложили ее сюжет Римскому-Корсакову. Содержание сказки раскрыто композитором как ряд ярких музыкальных картин, сменяющих друг друга. Его увлекла задача раскрытия образности сказки прежде всего через красочность, блеск звучания оркестра. «Антар» – первое произведение Римского-Корсакова на восточный сюжет. Интерес к музыке Востока был вообще характерен для русских композиторов XIX века. Тема Востока останется важной линией творчества на протяжении всей дальнейшей жизни Римского-Корсакова. И «Антар» упрочил известность молодого композитора как мастера симфонической музыки.

Садко и Антар положили начало признанию его творчества. Николай Андреевич любил оперы с тех пор, как подростком стал посещать музыкальный театр. Но с сочинением оперы сам он столкнулся только тогда, когда в 1868 году вместе с товарищем по кружку начал регулярно бывать у Доргомышского. В летописи Римский-Корсаков вспоминает. Сочинение «Каменного гостя» было на всем ходу. Первая картина была уже окончена, а вторая доведена до поединка. Прочее же сочинялось почти что на наших глазах, приводя нас в великое восхищение. На одном из вечеров у Доргомышского балакиревцы познакомились с молодыми музыкантами, жившими в том же доме. Александра Николаевна и Надежда Николаевна Пургульт. Александра Николаевна была прекрасная, даровитая певица, высокая меццо-сопрано. А Надежда Николаевна – прекрасная пианистка, ученица известного педагога Герки, высокоталантливая музыкальная натура. Горячее участие новых друзей поддерживало уже тяжело больного Доргомышского. С их приходом он оживал и бодрился. Доргомышский умер, не успев сочинить только одну сцену в первом действии. Согласно желанию композитора, его последнее творение было закончено друзьями. Они же добились постановки его на сцене Мариинского театра в Петербурге. Оркестровкой «Каменного гостя» Доргомышского Римский-Корсаков начал очень важную для русской музыки XIX века благородную деятельность – редактирование, завершение и пропаганда произведений русских композиторов, своих современников. Задумав сочинение собственной оперы «Псковитянка», Николай Андреевич делился с Надеждой Николаевной Пургульт своими тревогами и планами. Она горячо поддерживала композитора, не только обсуждала с ним эскизы либретто, которые он сам писал, не только проигрывала ему первые музыкальные наброски и разбирала их, проявляя при этом и понимание своеобразия его таланта, и собственную одаренность, но даже инструментовала в опере несколько отрывков. Взаимное глубокое чувство связало молодых людей. И в июне 1872 года Надежда Николаевна стала женой Николая Андреевича. Период сочинения «Псковитянки» совпал с периодом особенно близкой дружбы Римского-Корсакова с Мусоргским. У обоих в это время было напряженное творчество. Непрерывное общение, постоянный обмен мнениями, взаимное плодотворное влияние стимулировали творчество друзей. Мусоргский закончил вторую редакцию Бориса Годунова, Римский-Корсаков – «Псковитянку». Бесстрастность, показавшаяся Стасову недостатком, на самом деле создает особое своеобразие оперы «Псковитянка». Тот ее летописный стиль, который выделяет оперу не только из ряда других произведений композитора, но и среди музыкальных произведений современников Римского-Корсакова. Это драматизм русских летописей. Драматизм, вытекающий из восприятия повествования, тогда как оно само по себе течет спокойно и бесстрастно, описывая ужасы мора, глада, пожаров, вражеских нашествий, столь же сурово сдержанно и величаво, как и редкие радостные события. Так писал об опере «Псковитянка» впоследствии музыковед Борис Асафьев. Сюжет оперы заимствован из одноименной пьесы известного русского поэта и драматурга Мэя. Драма Мэя «Псковитянка» основана на историческом событии – приезде Ивана Грозного во Псков и покорении Пскова в 1570 году. Она очень сценична. Развитие действия строится на остром конфликте. Изображение исторических событий и характеров определялось прогрессивными взглядами и представлениями, связанными с эпохой 60-х годов. Особенно значительна сцена Веча, центр всей оперы. Перед нами словно воскресают страницы древней повести. Горят костры, освещая торопливо собирающихся на площади псковичей, плывет тревожный звон. Мы как бы слышим буйную разноголосицу старинного Веча, выкрики отдельных групп, даже отдельных людей. Все они смешиваются в общий гул. Суровость и лирическая напевность, личная и массовая удаль, выраженная в эпической сцене псковского Веча, удаль типично русская, благодаря удачно выбранной народной мелодии, становящейся песней о вольности, все это эпически и драматически, яркие варианты темы подвига, заданной русской музыке, еще Сусаниным Глинки и величавым богатырским обликом Витязя Руслана.
Так говорил о псковитянке Борис Асафьев. Нежная, хрупкая музыка рисует героиню оперы Ольгу, псковитянку. Русская девушка, чистая душой, она гибнет от столкновения с насилием. Вожак псковской молодежи, посадский сын Михайла Туча, близок народу и оттого яснее всего обрисован в сцене Веча. Величавая суровая мелодия знаменного распева, сопутствующая появлению царя, одна из творческих находок, которыми богата псковитянка. Так она слилась в представлении композитора с обликом царя, что он повторил ее позже в своей другой опере на исторический сюжет «Царская невеста». Уже в псковитянке проявились характерные черты, свойственные оперному стилю Римского-Корсакова. Опера была поставлена на сцене Мариинского театра. Царя Ивана пел Петров, Ольгу Платонова, няню Леонова, Михаила Тучу Орлов, князя Токмакова Мельников. Исполнение было хорошее, артисты делали, что могли. Так записали критики. Но более подробную оценку этой постановки дал Кюи, тот знаменитый музыкальный критик, которого слушала вся Россия. Хоры бесподобны, а драматические и лирические сцены отдельных личностей слабее. Музыка псковитянки весьма народная. Вся она с самыми незначительными исключениями русская, по музыкальным мыслям, по их разработке, по гармонизации. Псковитянка – высшее достижение первого периода творчества композитора. Успех оперы у публики, признание ее достоинства у критики свидетельствовали о несомненной удаче 25-летнего автора. Строже всех критиков судил о себе он сам. Вскоре после окончания своей первой оперы он почувствовал настоящую потребность в усовершенствовании. Последовавшие за сочинением псковитянки годы могут быть названы годами упорного учения композитора, годами усердного труда, приведшего к виртуозному овладению технической стороной музыкального творчества.

0: Дорогие друзья, закончилась передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. В передаче прозвучали следующие произведения: фрагменты увертюры на русские темы, симфонической картины «Садко», симфонической сюиты «Антар» и фрагменты оперы «Псковитянка» в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Программу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: Фантазия для клавира «Ля минор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Альфреда Бренделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге прошел показ фильма о Суздале. Фонд библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии передана книга архимандрита Антонина Капустина «Поездка в Румелию». Об этих и других событиях более подробно. 6 октября митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий провел в резиденции московских митрополитов при храме пророка Божия Илии в столичном Черкизове заседание комиссии межсоборного присутствия по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни. В заседании участвовали митрополиты Липецкий, Задонский Арсений, Донецкий и Мариупольский Владимир, заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва, а также наместник Александра Невской Лавры и епископ Кронштадтский Вениамин, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан, клирики Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Сорокин, Александр Пелин, Владимир Хулап и другие священнослужители. По удаленной связи в заседании приняли участие митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и управляющий Берлинско-германской епархии архиепископ Русский Тихон. Были рассмотрены вопросы современного текста ставленнической присяги, допроса ставленника перед рукоположением, а также текст инструкции для приходов при возникновении непосредственной угрозы жизни людей. Договор о сотрудничестве между храмом великомученика Дмитрия Солонского в Коломягах и школой номер 199 Приморского района подписали 6 октября в Приходском духовно-просветительском центре настоятель храма протоиерей Александр Рябков и директор школы Ольга Протасова. Учебное заведение принимает участие в организованной приходом конференции «Солонские чтения» и приглашает преподавателей Приходской воскресной школы для проведения бесед с учащимися в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики». Также была достигнута договоренность об участии духовенства храма в уроках «Разговоры о важном». Профессор общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия Алексей Пентковский передал Фонд библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии книгу архимандрита

0: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00. «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22:30 для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 237-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из первой главы.
1: Братья, желаю вам, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа при уверенности и надежде моей.
0: Послушайте 12-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 4 главы.
2: В то время Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему дьявол: «Если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал Ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». И Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение нам хорошо известно. Это пребывание в 40-дневном постном подвиге нашего Господа пустыне. Пустыня – безводное место одиночества. Мы знаем, что пустыня потом стала домом многих отшельников, монахов, преподобных отцов. Но здесь мы видим, как Господь вел борьбу с сатаной. И эта борьба не просто его борьба, личная борьба, только его с врагом рода людского. Но это пример нам, тот пример, как с нами будет бороться, как с нами борется сатана, и как мы с ним должны бороться, как мы должны ему отвечать. И ответы очень простые. Первое, что сказал сатана Господу, чтобы он притворил камни в хлеб и насытился. И ответ, как мы помним, его был взят из Ветхого Завета, из книги Второзакония. Слова были такие: «Словом Божьим напитается душа человека. Не хлебом единым жив человек, но Словом Божьим». И вот здесь для нас, для людей очень плотских, очень телесных, очень материально целеустремленных, может быть, да, именно наша цель очень часто материальные блага. Для нас здесь некий такой сигнал «стоп», «остановитесь». Если вы христиане, если сегодня для вас Христос самое главное, самое важное, то постарайтесь сегодня услышать Его Слово, внимать этому Слову, питаться этим Словом. И поймите, что никакие материальные блага никогда не сделают вас счастливыми, если ваше сердце не питается благодатью Слова Божьего. Все, любые достатки, любой достаток, любое богатство, если оно не освящено Словом Божьим, будет во искушение, в соблазн, в разврат, для творения разврата, но не в радость. Оно будет только убивать и самого обладателя этого богатства, и окружающих его людей. Второй вопрос и второй ответ о том, как и к чему надо нам стремиться. Вот власть, искушение властью. Сатана показал царства земные и обещал Христу дать эти царства. Но он не понимал, с кем он говорит. И не понимал, что не имеет он никакой власти над этой землей. Но вот это искушение властью претерпевает очень много людей. И не важно, что эта власть, может быть, с точки зрения власти какой-то государственной, невелика. Есть власть вахтера, есть власть какого-то, может быть, человека, облеченного сегодня властью следить за порядком где-то, может быть. Есть власть священника. И все мы временами злоупотребляем этой властью, не понимая, что эта власть и вообще моя жизнь и мое положение сегодня дано мне Богом. И на этом месте я не свою власть утверждаю, а служу Богу в любом месте, на любой работе, на любой должности. Я служу Христу. И не мое властвование здесь главное, а то, чтобы исполнялась воля Божья. Ну и Христос об этом говорит очень просто. Богу одному служи. И вот когда мы вспомним и поймем, что мы должны всегда, каждый час, каждый день, на каждом месте, в каждой должности служить Богу, тогда мы и будем правильно исполнять свой долг и гражданский, и долг христианина, и долг семьянина во всех сферах и во всех местах нашего пребывания и обитания. Если мы будем помнить о том, кому мы служим и к чему мы призваны. И третий вопрос, и третий ответ о том, что не надо искушать нашего Господа. Поставил сатана Христа на крыло храма Иерусалимского и призвал, и посоветовал ему сброситься с этого крыла, чтобы ангелы, по слову псалма, взяли его на свои руки, на свои крылья и не дали бы ему разбиться о землю. И тем самым народ, который бы увидел это, увидел в нем великого чудотворца, все бы ему поклонились и поняли, кто перед ними. Не просто учитель, не просто проповедник, не просто какой-то целитель, которых, может быть, было немало, а вот тот Мессия, которого носят ангелы, именно лицезрение этого чуда изнасилует волю людей и заставит их не по любви ко Христу, а из страха быть наказанными или из-за корысти быть рядом с этим чудотворцем в его земном царстве, к нему обратятся. И Господь это отверг. Вот Он отверг это насилие над волей, над душой, над сердцем человека. Ему нужна не жертва такая, а ему нужна любовь, милость, обращение любящих сердец. Он нас ищет как детей, как чад своих, как друзей, а не как рабов, как наемников. И Господь отвечает, что мы не должны искушать нашего Господа. И вот когда мы хотим приобрести не человека для Христа своей проповедью, а хотим приобрести себе поклонника, как часто, к сожалению, у нас так и бывает. И среди священников бывает такое искушение. И среди мирян, которые ведут кого-то ко Христу или вводят в церковь, и, к сожалению, часто превалирует мое «я», чтобы именно мне поклонялись, моему или интеллекту, или моему знанию церковного этикета, церковной жизни, или сегодня поклонялись бы моей духовности или моему телесному подвигу, и в нем, во мне бы через это видели наставника, которому должно поклоняться. И мы ждем от Бога сил, чтобы именно Он дал бы нам силы, чтобы я сумел сегодня приобрести этого человека. Но Господь-то видит наше горделивое сердце. видит, что сегодня мы не ко Христу ведем, а к себе, что мы сегодня заслоняем солнце для другого человека и ведем его по темному пути, не прямому, не узкому, но пути широкому, пути гордыни. И, разумеется, путь этот заканчивается не Царствием Небесным. Не искушай Господа своего. И, к сожалению, может быть, нам, людям, не всегда еще очищенным покаянием, и не следует надеяться, что Господь нас поддержит в наших сегодняшних делах миссионерства, если они построены на личной гордыне. Вот сегодня эти три пункта, которые, наверное, надо сегодня еще, открыв Евангелие, хорошо просмотреть и понять сегодня для себя, как я своей жизнью отвечаю на эти вопросы. Как сегодня я борюсь с сатаной, с этими искушениями, которые он посылает каждому человеку. Всегда ли я остаюсь в христианском звании и всегда ли я остаюсь сегодня в том пути, который нам Христос предписал? Всегда ли я подражаю Христу, вот этому месту из Евангелия, его поведению, которое он в пустыне совершил? Мы все пребываем тоже в пустыне грешного мира. Мы часто одиноки. Но кто наш спутник в этом одиночестве? Христос или его антипод? Мы живем сегодня его словами или живем сегодня тем, что холим свою гордыню и тем самым служим дьяволу? Здесь, дорогие, надо сделать не только выбор. Выбор мы уже сделали, мы христиане, а надо сделать все возможное, чтобы не обманываться. И если мы обманулись, то вернуться к этим строчкам евангельским и себя сегодня, проанализировав, снова в покаянии вернуть Христу нашему Богу. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 7 октября 24 сентября по старому стилю прославляется святая первомученица равноапостольная Фекла, ученица апостола Павла, дожившая до преклонных лет и сподобившаяся мученического венца. Сегодня совершается память преподобного Куприя. Новорожденным младенцем он был найден иноками обители преподобного Феодосия в Палестине. Монахи вырастили и воспитали мальчика, который впоследствии принял в этой обители иноческий постриг и достиг высоты добродетельной жизни. Преподобный Копри мирно скончался в 530 году в возрасте 90 лет. В этот день вспоминается также святой Владислав, король сербский, живший в XIII веке. Он был сыном святого короля Стефана и прославился добротой, милосердием к больным и бедным и заботой о странниках. Скончался он в 1239 году в построенном им монастыре в Белешеве. Там же и был погребен. Сегодня мы вспоминаем преподобного Никандра Пустыножителя, псковского чудотворца, жившего в XVI веке, и преподобного мученика Галактиона Вологодского, пострадавшего в начале XVII века. Преподобный Галактион в крещении Гавриил родился в Москве, в царствовании Иоанна Грозного. По своему происхождению он принадлежал к знатному боярскому роду Бельских. Отец его подвергся царской опале и был казнен, когда отроку было всего 7 лет. Родственники отвезли его в город Старицу. Благочестивый отрок зарабатывал на жизнь ремеслом сапожника. Достигнув совершеннолетия, он женился, но вскоре овдовил. Приняв смерть жены за указание Божие, он избрал путь монашества. Дни свои он проводил в трудах, а ночи в молитвах. Благодать Божия просветила его разум, воздержание и пост усмирили плоть, уединение и безмолвие развили смирение и наполнили сердце радостью. Жители города Вологды стали приходить к преподобному Галактиону за благословением. В смутное время преподобный Галактион претерпел мученическую кончину. В 1612 году поляки и литовцы напали на Вологду, сожгли храмы. В числе многих убитых был и святой угодник Божий Галактион. Сегодня установлено празднование в честь Мирожской иконы Божией Матери. Эта икона явилась в Псковском Спасо-Преображенском монастыре на берегу реки Великой при впадении в нее речки Мирожи в 1198 году. А прославилась эта икона в царствовании Иоанна Грозного во время свирепствовавшей в Пскове моровой язвы. На этой иконе из глаз Богоматери потекли слезы, от которых больные получали исцеление. Мирожская икона написана по чину Аранты, молящейся. При Святой Богородице предстоят псковские святые. Справа святой благоверный князь Довмунд Тимофей, слева его супруга, преподобная Марфа, в миру Марья Дмитриевна. Царь Иоанн Васильевич увез чудотворный мирожский образ из Пскова, а в монастыре остался список, так называемая Великая Панагия, из Спаса Мирожского монастыря. Празднование знамения Мирожской иконы установлено в 1567 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Василия Воскресенского, диакона Преображенского храма города Соликамска Пермской губернии, расстрелянного в ночь на 24 сентября в 1918 году. Множество новомучеников пострадали за Христа в этот день в 1937 году. Священномученики Андрей Быстров и Павел Березин, священники Тверской епархии. Преподобный мученик Виталий Кокарев, подвязавшийся в Ниловой пустыне. И мученики Василий Виноградов, Сергий Михайлов и Спиридон Савельев, крестьяне Тверской губернии, расстрелянные по делу священника Андрея Быстрова. Сегодня также совершается память священномученика Никандра Грифского, принявшего мученический венец в 1939 году. Священномученик Никандр Семенович Грифский родился в 1880 году в селе Волчино Псковской губернии в семье священника. В 1912 году принял священный сан и стал служить в церкви Рождества Христова в селе Почеп. В приход Почепской церкви входили 28 близлежащих деревень, что составляло около 800 человек. Отец Никандр служил в одной церкви со своим отцом, священником Семеном Грифским. В 1916 году отца Никандра постигло непоправимое горе. В один день от дизентерии умерли сын, дочь и жена. На руках отца Никандра остались трое детей. В 1929 году отец Никандр был арестован. Во время обыска у него дома было обнаружено заявление, подписанное несколькими десятками крестьян, которые просили уменьшить собираемый со священника налог. Власти подобное заявление расценили как характеристику объединения вокруг себя населения. Вместе со священником был арестован и староста церкви Василий Чупров. На следующих допросах арестованные категорически отрицали свою вину. Отца Никандра приговорили к 10 годам лагерей. 2 года он провел в Словецком лагере, а затем отбывал срок в Каргополе. Там он был арестован в 1938 году и к сроку прибавили еще 5 лет. В 1939 году священномученик Никандр Грифский скончался в Абазерском лагерном пункте в Архангельской области. Церковная дата памяти святому установлена 7 октября совместно с его небесным покровителем Никандром Псковским. В продолжении церковного календаря послушайте житие святой равноапостольной Феклы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святая равноапостольная Фекла родилась в городе Иконии. Она была дочерью знатных и богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В возрасте 18 лет она была обручена знатному юноше и собиралась выйти замуж. В это время святая Фекла впервые услышала проповедь о Христе Спасителе из уст святого апостола Павла. Во время посещения святыми апостолами Павлом и Варнавой города Иконии, глубоко восприняв слова апостола, святая Фекла всем сердцем возлюбила Господа Иисуса Христа и твердо решила прибыть в безбрачии и посвятить всю свою жизнь евангельской проповеди. Бывший жених святой Феклы жаловался правителю на апостола Павла, обвиняя его в том, что он отвратил от него невесту. В этом недовольстве поддерживала его и мать святой Феклы. Тогда правитель заключил апостола Павла в темницу. Узнав об этом, святая Фекла убежала ночью из своего дома, пришла к тюрьме и, подкупив сторожа, проникла в темницу к апостолу. Там она и осталась, сидя у ног его и слушая его слова. Между тем в доме Феклы началось великое волнение, когда обнаружилось ее отсутствие. Наконец слуги нашли ее в тюрьме и насильно привели домой. После этого апостол Павел был судим и приговорен к избиению и изгнанию из города, а святую Феклу опять долго убеждали согласиться на брак, но она осталась непоколебимой. Ни слезы матери, ни ее гнев, ни угроза правителя не смогли отвратить святую Феклу от горевшей в сердце ее любви к небесному жениху, Господу Иисусу Христу. Наконец, по настоянию родной матери, выступление, требовавшее от судьи смертного приговора для непокорной дочери, святая Фекла была приговорена к сожжению на костре. Высоко взвелось пламя костра, и, окружив мученицу как ореолом, не коснулось ее. Затем грянул гром, и пролился на землю сильный ливень с градом. Костер потух. Мучители в страхе разбежались, а святая Фекла невредимой сошла с костра и удалилась из города. Она не знала, где ей найти апостола Павла, но Господь послал ей навстречу юноша-христианина, который указал ей место пребывания апостола. Апостол Павел и его спутники укрывались в пещере недалеко от города, и там усердно молились, чтобы Господь укрепил святую Феклу в ее страданиях за Христа. Присоединившись к ним, святая пришла в город Антиохию. Там она подверглась преследованию со стороны сановника Александра, пленившегося красотой святой девы. Она решительно отвергла его предложение вступить с ним в брак, была привлечена к суду как христианка и осуждена на растерзание дикими зверями в цирке. Два раза святую Феклу выводили на арену и выпускали на нее голодных зверей, но звери не трогали святой, покорно ложились у ее ног и лизали их. Народ громко кричал: «Велик Бог христианский!» Правитель устрашился и сам, так как понял, что святую мученицу хранит всесильный Бог, которому она служит. По его распоряжению святая Фекла была отпущена на свободу. По благословению апостола Павла святая Фекла поселилась в окрестностях Селевкии, где прожила долгие годы. Она не переставала проповедовать всем о Христе Иисусе, Спасителе мира, и молитвой своей исцеляла больных, которые в великом множестве к ней приходили. Многих язычников святая Фекла обратила к вере во Христа и заслужила за это церковное наименование равноапостольной и первомученицы. Дожив до глубокой старости и восторжествовав с помощью Божией над многими искушениями, которые ей посылались, святая Фекла предала свою святую душу Господу.

0: завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Никандра Псковского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Никандр Псковский в крещении Никон родился в селе Видельбье на Псковщине. Его старший брат Арсений принял монашество. В 17 лет Никон после смерти отца сумел убедить свою мать раздать имение и удалиться в монастырь, где она жила до самой кончины. Обойдя все обители Псковской земли, поклонившись мощам преподобного Ефросина, Спасия Елеазаровского и преподобного Саввы Крыпецкого, он окончательно утвердился в стремлении изведать тайны христианского жития. Чтобы иметь возможность самому читать Слово Божие, он нанялся в работники к псковскому жителю Филиппу, который за усердие отдал его на обучение к опытному учителю. Видя его ревность о монашеском подвиге, Господь сам указал ему пустынное место на реке Демьянке, недалеко от Пскова. По дороге туда его встретил блаженный Николай Псковский и предсказал ему многие искушения и беды, которые ему предстояло пережить на тесном пути подвижничества. Молитвами псковских угодников и преподобного Александра Свирского, который дважды являлся преподобному, наставляя и укрепляя его в подвигах, он с Божьей помощью преодолел все козни лукавого, силой молитвы побеждая слабости человеческой плоти. Проведя несколько лет в пустыне, преподобный удалился в монастырь, основанный преподобным Саввой Крыпецким, и принял там постриг с именем Никандр. Вскоре он снова вернулся в свою пустынь, где прожил 15 лет в подвигах, поста и молитве, постигая Слово Божие. Однажды его чуть не убили разбойники, отняв единственное и самое ценное для отшельника – книги и иконы. Но по молитвам преподобного двое из них раскаялись в своих злых деяниях и вернулись к добродетельной жизни. Все чаще уединение преподобного стало нарушаться многочисленными почитателями, приходившими за словом утешения и совета. Тайно, приходя к его келье, люди всегда слышали, что он молился с горьким рыданием, но, заметив близость людей, святой тотчас же умолкал, пряча от них полученный им от Бога слезный дар. Вновь преподобный Никандр уходил на жительство в Крыпецкий монастырь и снова вернулся, теперь уже навсегда в пустынь, где некогда начал свой иноческий подвиг. Господь отметил своего угодника благодатным даром прозрения. Он предвидел и свою смерть, предсказав, что умрет, когда на отечество его нападут враги. 24 сентября 1581 года, во время нашествия войск польского короля Стефана Батория, один крестьянин нашел его скончавшимся. Он лежал на рогожке со сложенными крестообразно на груди руками. В 1686 году при патриархе Иоакиме состоялось церковное прославление преподобного.

прозвучало песнопение «Ныне отпущающий» киевского распева в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Владимир Саблин. В Музее истории и религии открыта выставка «Земная жизнь Христа». Эпизоды из жизни Христа, его земной путь по Святой Земле представлены в преломлении различных христианских конфессий. Выставлены иконы, предметы декоративно-прикладного искусства, шитья, деревянная резьба. Можно увидеть рисунки Виктора Васнецова, акварели Соломона Юдовина и Василия Спасского, произведения русской и европейской живописи и графики, фарфоровая световая пластика. Выставку «Земная жизнь Христа» открыла директор Музея истории и религии Екатерина Терюкова.
2: Мы открываем выставку «Земная жизнь Христа». Очень приятно видеть на этой выставке новые вещи. Вещи, которые раньше мне на глаза не попадались, а значит, не попадались и нашим посетителям. Целый ряд предметов здесь таких, которые либо давно не экспонировались, либо вообще экспонируются впервые и для этого прошли соответствующую реставрационную подготовку. Выставка, что называется, по своей идее, может быть не слишком оригинальная, не слишком новая. Многие музеи обращались к этому сюжету, а именно к жизни Христа. Выставка носит в некотором смысле иллюстративный характер, но уж таков сам евангельский текст. Он очень глубокий, он очень многогранный, и все мы, конечно, идем вслед за этим текстом. И в данном случае мы постарались собрать предметы из разных фондов нашего музея и представить жизнь Христа, как ее запечатлевали на своих полотнах европейские художники, как его запечатлевали на иконах русские иконописцы, как эти сюжеты находили отражение в предметах декоративно-прикладного искусства. Мы хотели порассуждать на тему, какими символическими значениями и смыслами богословы наделили описанные в Евангелиях сюжеты. И, конечно, вот постарались вскрыть чисто наш религиоведческий, я бы сказала, вот аспект, потому что многие музеи делали ли выставку про жизнь Христа, да, но они вот больше как искусствоведы смотрели на тему. А мы постарались подойти к теме как религиоведы и порассуждать на тему, что нового сказал Христос своим современникам. В чем он противоречил фарисеям, с которыми вступает на страницах Евангелия неоднократно в активные споры. И это, конечно, такой сложный вот сюжет, который требует разъяснений, пояснений. Я уверена, что все это будет звучать в речах, в текстах наших экскурсоводов, которые будут с этой выставкой активно работать, тем более, что встает она на достаточно долгий период, до конца новогодних праздников можно будет с ней познакомиться. И теперь я хочу передать слово автору Светлане Клименко. Пожалуйста, Светлана.
3: Добрый день. Мы попытались, насколько это возможно, показать Христа, включенного в культуру. Потому что, да, он жил в Иудее, которая находилась под властью Римской империи, поэтому первая витрина у нас полностью посвящена Риму и Римской империи, и находился среди иудеев. И как он, во-первых, принимал иудейские традиции, да, у нас здесь и обрезание, и уже в конце, как Христос собирается с учениками до праздника Песах, и как он общался с фарисеями по поводу исполнения закона. Да, закон дан, и он не должен быть отменим, но если вдруг в субботу надо спасти человеческую жизнь, то человеческая жизнь оказывается выше вот этих запретов и субботы, чего фарисеи не могли принять. И вот здесь уже начиналось столкновение. Поэтому мы пытаемся показать вот в культуре иудейской, как Христос проповедует и как в итоге зарождается христианство в культуре иудейской. И вот здесь какими-то вкраплениями на выставке это представлено, насколько это было возможно. Поэтому здесь вы увидите иудейские предметы, Тору, например, да, закон и историю, мы знаем, 10 заповедей, которые Христос как бы объединяет в две: возлюби ближнего и возлюби Бога, возлюби ближнего. Но вот об этом тоже выставка говорит.
4: Я только что сказала об этой витрине, которая иллюстрирует Римский период. Два императора, которые правили в период жизни Христа, это Октавиан Август, при нем рождается Христос при его правлении, и Тиберий, собрались с 14 года нашей эры и до 37 года нашей эры. Соответственно, смерть Христа выпадает на годы правления Тиберия. Монеты представлены тех времен и императора Августа, и императора Тиберия. Ну и как дополнение, это римский меч того времени и шлем, он, правда, подновлен. И здесь вот карта, где проповедовал Христос и Дионы, которые упоминаются и в Евангелиях. Иудея находилась под Римской империей, соответственно, мы говорим о римских императорах, но Ирод у нас тоже есть на иконе Слово Христово. Ирод, к нему пришли волхвы, и после этого он решает избить младенцев. Здесь много чего можно еще увидеть. И Захарию убивают, требуют, где Иоанн Креститель ищут, и Елисавета скрывается, и там дальше бегство в Египет, ну еще много чего здесь можно найти. Следующая витрина – это по большей части бегство в Египет, но и то, что предшествовало, это обрезание Господне, да, вот опять-таки включение в иудейскую культуру Христа, вот то, что было принято в иудаизме, то над Христом совершается. Потом в Сретене, оно в следующей витрине, а после святое семейство бежит в Египет. Согласно копскому преданию, в Египте они были аж 3,5 года. Для египтян это очень важный период жизни Христа. И здесь у нас и копская икона, и карта, как святое семейство путешествовало по Египту. И считается, что это вот дерево выросло из отростка дерева, под которым отдыхало святое семейство. Вот. Здесь еще две западные иконы, картины. Иоанн Креститель и Христос, они были родственниками. Это композиция. Эта тема зародилась в эпоху Возрождения, рисовать такие сюжеты. То есть вот показать именно земную жизнь Христа в то время, которое не описано в Евангелиях. То есть в Евангелии о детстве очень мало. Соответственно, раз Иосиф был плотником, значит, Христос ему помогал. Ну и Дева Мария трудится, тоже шьет. И еще один фрагмент, который мы знаем из Евангелия, это 12-летний Христос беседует с учителями в Иерусалимском храме. Вот у нас здесь икона на эту тему и подсвеченная литофания, то есть подсвеченный фарфор, тоже с этим же сюжетом. Ну и на престольное Евангелие и евангелисты у нас здесь представлены, потому что это основной источник, из которого мы черпаем всю эту информацию. Да, здесь у нас вот известное имя, у нас рисунок карандашный Вознецова «Искушение Христа или Христос в пустыне». Сразу же после крещения Христос уходит в пустыню 40 дней. Ну, здесь у нас образ Галилейского озера и горы Блаженств, где Христос произносил Нагорную проповедь. Вот у нас здесь Нагорная проповедь, и вот там чуть дальше изображение Нагорной проповеди. А рядом с Торой Нагорная проповедь. Христос не отменяет закон, но он дает другой закон. Закон любви не запретительный, а положительный. То есть не делай, не убей, не укради. А блажен тот, кто делает вот это. Блажен тот, кто кроткий. Блажен тот, кто милостивый. Другой подход. Дальше вот опять-таки мы видим иудейские предметы. Ну, во-первых, молитвенник у нас потому, что

И зажигают такой простенький ханукальный светильник в стиле ранних светильников у нас представлен. И бокал для субботнего кидуша, то есть благословение, слово благословение субботы, праздников. И здесь у нас акварель Соломона Юдовина «Суббота». Люди собрались праздновать субботу. Но почему мы взяли ее сюда? Ради цитаты из книги «Исход»: «Соблюдайте субботу, а кто осквернит ее, тот-то будет предан смерти». То есть уже вот этот закон давал право иудеям религиозное на предание смерти Христа. А уж тем более то, что он говорил, что он Сын Божий и Мессия. Даже вот субботы было уже достаточно. Эта икона – это сюжет, как, видите, там апостолы ходят, они срывают колосья в субботу. Они проголодались и срывают колосья. Также у нас здесь представлен праздник кущей, тоже Соломон Юдовин, и вот там икона, которая называется «Прополовение». Иконография у нее интересная. Здесь, по идее, отрок Иисуса. Но поскольку икона «Прополовение», то она имеет в виду тот сюжет, когда Христос, уже будучи взрослым, разговаривал с иудеями в «Прополовение» праздника кущей. Это тоже упоминается в Евангелии, мы его тоже выделяем. Еще ряд чудес. Тут у нас первое чудо, вот там гравюра, это превращение воды в вино. Вот гравюра большая на стене. Первое чудо в Кане Галилейской. Причем даже было подсчитано, что в Евангелии сказано 6 сосудов по 3 или 2 меры вмещающих. Вот подсчитали, что это от 500 до 700 литров. Столько вот воды превратилось в вино. Первые христиане могли вот везде кресты вешать, явные знаки христианские, потому что были гонения. А вот такой образ был еще похож на античный образ Гермеса, который несет барана. И, казалось бы, вообще не вызывал подозрений, но в христианской культуре он тоже имеет место быть. Христос говорит о себе как о добром пастыре, и этим он говорит о себе как о Боге, потому что в 22-м псалме говорится: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Тайная вечеря. Вот она у нас здесь оформлена этой иконой. Престол с покровом. Вот этот покров был специально отреставрирован для нашей выставки западного отдела. Здесь три стороны, на четвертой там изображения нет. Там у нас бегство Египет с той стороны, с этой стороны снятие с креста, с этой стороны поклонение пастухов младенцу Христу. Как перекличка вот чаша, и чашу берет Христос после совершения ветхозаветной Пасхи, говорит: показано вино, это моя кровь, и показано хлеб, это мое тело. Здесь у нас блюдо для совершения праздника Песах. Если присмотреться, тоже можно увидеть людей, стоящих за столом, потому что положено изображать себя готовыми в путь, в шапках, с посохом в руках, вот как предки выходили из Египта. Это как символ горечи рабства. Это распятие тоже было специально отреставрировано для выставки. Предполагалось, что отреставрируют три распятия, то есть еще два разбойника были справа и слева. Это вот от Голгофы, то есть были три креста. Но у разбойников, у некоторых отсутствуют руки, поэтому ну, совсем их не успели и невозможно было с такой времени отреставрировать. Здесь этикет. Серебряники на подушечке – это имитация серебряников. Это из ряда предметов. Вот у нас еще несколько подушечек таких есть в фондах. Там терновый венец, гвозди. То есть орудия страстей Христа. И в эти орудия входят эти три серебряников, как предательство любимого ученика. Эта гравюра мне очень нравится. Здесь у нас Христос изображен. Суд Пилата. Но здесь не только Христос и Пилат, вот Пилат сверху сидит. Здесь еще и первосвященник Каиафа и другие священники, другие обвинители, которые в руках держат обвинение в адрес Христа. И внизу решение Понтия Пилата. Вот. Греческая гравюра в 1806 году был сделан прототип первый, и вот с него стали делать гравюры. Считается, что это уже где-то середина 19 века. Повторяли такие гравюры. Много текста, вот очень интересно. А далее уже бичевание, западная картина 17 века и две иконы, которые тоже впервые экспонируются. Вот Христа здесь тоже терзают, а в углу с этой стороны Пилат изображен. Можно его убить, там написано «Пилат». И Христос в узах. Считается, что в Иерусалиме есть место, там греческая церковь устроена, что вот именно на этом месте была тюрьма, где находился Христос. Дальше уже крестный путь. Это у нас католическая гравюра, и она изображает, во-первых, одну из скорбей, Девы Марии, они выделяют 7 скорбей, но ряд скорбей связан именно с распятием, а начинаются они еще с Сретения, когда Симеон говорит: «Тебя оружие пройдет душу». Ну и еще здесь вот резное распятие и Голгофы с Кисполенова, тоже три креста. Бальзамарий, вот как раз
бальзамарий использовался для ароматических масел, и ароматические масла использовались и для погребения Христа. Хотя там использовалось гораздо больше.

0: больше, потому что Евангелие говорит, литров около 100 Никодим приготовил, то есть пропитывались ткани благовониями, то есть там было благовоний очень много.
1: На фарфоре.
0: Вот. Да,
1: это насколько на это редко, по-моему, это редко.
0: Да, редкость. И она очень тяжелая, поэтому не смогли повесить ее. Да, редко на фарфоре. Вот у нас есть на фарфоре там литофания подсвеченная. Вот. Это из Иерусалима икона. Здесь даже кусочек камня из Иерусалима.
2: На только что открывшейся выставке «Земная жизнь Христа» в Музее истории религии можно увидеть различные эпизоды земного жизненного пути Бога человека в преломлении различных конфессий. Это предметы культа, иконы, декоративно-прикладное искусство, шитье, графика, живопись. Репортаж об открытии записал Владимир Саблин. Всего наилучшего. До новых встреч!

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал концерт на текст Евангелия от Матфея «Приидите ко мне все труждающиеся» композитора Николая Толстякова. Соло Алексей Марков.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. Объявлен короткий список международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. За победу поборются 7 писателей из Москвы, Петербурга, Иркутска, Ростова-на-Дону и Свердловской области. Лауреатов определят в 4 номинациях. Выбор профессионального жюри, литературного совета, детского жюри и выбор командора. Статуэтки и медали изготовлены по эскизу Владислава Крапивина. Торжественная церемония по традиции пройдет в Екатеринбурге в день рождения писателя 14 октября. В этом году на конкурс поступило около 400 работ из России, Беларуси, Грузии, Австрии, Греции и других стран. Международная детская литературная премия имени Владислава Крапивина вручается регулярно с 2006 года. В конкурсе участвуют литературные произведения для детей и юношества любых жанров. Новосибирский театр «Кукол» выпустил детский спектакль о работниках ЖКХ. Главными персонажами постановки являются роботы, которые проверяют и чинят теплосети. Они недовольны рутиной и мечтают о великих подвигах. Спектакль служит образовательным целям. Авторы объясняют зрителям, как работают городские коммуникации и как тепло попадает в дома. Постановку приурочили к 100-летию системы централизованного теплоснабжения города Новосибирска. Открыт прием заявок на 9-й международный фестиваль моноспектаклей «Чат». В новом сезоне конкурс впервые пройдет по номинациям. Участники поборются за победу в 5 категориях. Лучшее музыкальное оформление, лучшая сценография и костюмы, лучшая режиссура, лучшая актерская работа и гран-при «Лучший спектакль». В афишу смотра могут войти моноспектакли последних 6 лет – драматические, пластические или музыкальные. Ограничений по жанру и продолжительности нет. Заявки принимаются до 31 января. Фестиваль будет проходить в Омске с 1 по 5 апреля. Донецкий республиканский академический молодежный театр начал гастрольный тур по Сибири и Дальнему Востоку. Первой точкой стал город Якутск. 6 по 11 октября коллектив выступит на сцене Русского драматического театра имени Пушкина. В афише 7 спектаклей, среди которых драма «Шахтерская дочь», музыкальная притча «У ковчега 8», постановки «Левша» и «Человек из Подольска». Также в рамках гастролей Донецкий театр побывает в Нерюнгре, Алдане и Биробиджане. Тур завершится 17 и 18 октября в Хабаровске. 10 октября Российский национальный оркестр выступит в Большом зале Московской консерватории. Музыканты исполнят 4-ю симфонию Чайковского и 4-й концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена, в котором будет солировать лауреат международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерский пульт встанет Гурген Петросян, дирижер Мариинского театра, победитель первого конкурса имени Рахманинова. Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана представил первый в своей истории музыкальный клип «Русь. Ожившая картина». Релиз приурочен к 65-летию музыканта. Съемки прошли в Русском музее и Третьяковской галерее. Музыкальной основой стала композиция «Русь» Николая Левиновского на темы оперы «Князь Игорь» и богатырской симфонии Александра Бородина. В клипе с помощью искусственного интеллекта оживают картины Виктора Васнецова. Актер Сергей Безруков читает фрагменты из «Слова о полку Игореве». Проект реализован фондом Игоря Бутмана при поддержке президентского фонда культурных инициатив в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Пермский краеведческий музей возобновляет экскурсии в фонды. В октябре будет представлено несколько коллекций. Хранители покажут самые интересные предметы и расскажут их истории. Ближайшее событие пройдет 10 октября. Проект «Звучащая коллекция» будет посвящен истории звукозаписи. Гости увидят звуковое оборудование прошлого и услышат старинную музыку. На других экскурсиях будут представлены коллекции книг и рукоделия. Завершит октябрьскую подборку проект «Пермь до пожара 14 сентября 1842 года». Специалисты музея покажут находки археологов и расскажут, каким был город до того, как его наполовину уничтожил огонь. В Париже растет спрос на обучение классическому танцу в Институте Рахманинова. Учреждение вынуждено отказывать части желающих из-за нехватки места в залах. Об этом рассказал директор института Арно Фрилле. По его словам, число учеников увеличивается с каждым годом. Руководство института обсуждает с мэрией Парижа выделение большого танцевального зала. Среди учащихся преобладают французы, которых, по словам Фриле, привлекает именно русская методика преподавания, признанная во всем мире благодаря уникальному сочетанию строгих технических требований и глубокого доброжелательного отношения к творчеству. В институте также занимаются представители стран Азии, России и других славянских государств. Институт Рахманинова, ранее известный как Русская консерватория, был основан в Париже в 1923 году преподавателями, покинувшими Россию после революции 1917 года. Среди них были Александр Глазунов, Федор Шаляпин и Александр Гречанинов. Из Центра современного искусства в коммуне Иссуар в центральной части Франции похитили книгу «Апокалипсис» Жозефа Фуре с бронзовой обложкой работы Сальвадора Дали. Кража произошла в ночь с 4 на 5 октября. Книга создавалась в период с 1958 по 1961 год на основе откровения Иоанна Богослова. В работе над изданием участвовали около 15 художников и писателей. Книга весит более 200 килограммов, из которых 150 килограммов приходится на обложку Дали. Книга была приобретена в 2003 году на аукционе в Японии. Покупка обошлась в несколько миллионов евро. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. В среду, 7 октября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 9, плюс 11. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. В четверг, 8 октября, будет облачно, без существенных осадков. Температура плюс 7, плюс 9. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 70%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 9, плюс 11, в четверг без существенных осадков плюс 7, плюс 9. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 13 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть симфонии номер 1 до минор Йоганнеса Брамса в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Радио Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях психолог Марина Вениаминовна Архипова. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Я очень рада, Марина, что вы нашли время для того, чтобы прийти к нам. И тему для разговора предложили невероятно интересную. Это психология путешествия и, как частный случай путешествия, психология паломничества.
1: Да, психология поездки. Да, спасибо, Мариночка, большое за это предложение. И это действительно тема важная. И мы с вами любим путешествовать. Я знаю, что вы любите поездки, любите путешествия. И я люблю тоже поездки. И это очень интересный феномен в нашей жизни. Ну, в нашей современной жизни. Хотя, конечно, этот феномен, он присутствовал всегда. Потому что всегда жизнь человека, она делится на как бы такие пространственно-временные локации. Есть дом, где человек живет, чувствует себя более или менее в безопасности, где организован какой-то быт, где организована повседневная жизнь, и есть выход из этого дома. И этот выход, он может быть, ну, таким кратковременным, как, например, в современной жизни мы идем прогуляться, едем на работу, едем по каким-то делам, идем в гости, и это выход из дома. Либо это может быть какой-то выход из дома на несколько дней или даже недель или несколько месяцев. То есть поездка — такое путешествие, как выход из повседневности. И это, конечно, очень интересный для психологов, это интересный момент, это интересная практика, можно сказать, которую можно анализировать, о которой можно говорить. Потому что есть люди, кто любит путешествовать, есть люди-странники, кто живет в путешествиях, даже есть такие работы, специальности, которые связаны с путешествиями. Например, геолог, дальнобойщик, там, не знаю, моряк. Это люди, которые путешествуют месяцами и живут, практически живут в такой реальности. И есть люди, обратная сторона или такой другой конец этой линейки, так можно сказать, люди, кто боится путешествовать, не любит, кто держится очень за дом и боится выходить, боится поездок, потому что дом — это, кажется, очень такое безопасное место. Ну, да, это интересный феномен, об этом стоит поговорить.
0: Очень даже стоит. И, ну, вот здесь две вещи мне как-то сразу пришли в голову, пока я вас слушала. Первая вещь — это невероятное чувство свободы. Вот я помню, как однажды мне нужно было поехать там на конференцию в другой город много лет назад. И, ну, было так много работы, каких-то домашних забот, хлопот, там, я плохо себя чувствовала. И я думала, ну, зачем вот я согласилась ехать на эту конференцию, сидела бы сейчас спокойненько дома и все такое. Но как только я, вот, взяв свой чемодан, вышла из дома и закрыла за собой дверь, я вдруг почувствовала, что все хорошо. Потому что вот этот огромный груз обязательств, проблем, каких-то неразрешимых вопросов, он как будто перестает существовать в тот момент, когда ты закрываешь за собой дверь своего дома. И это, мне кажется, очень драгоценное такое чувство и состояние. Да? Вот об этом, вот об этой свободе можем поговорить. А вторая вещь, просто я сразу сейчас вот закину это, чтобы не забыть, это история вот про что. Все-таки наш дом — это пространство контролируемое. Это то место, которое мы устроили по своему разумению. А там все вещи стоят на своих местах. Я точно знаю, сколько гречки осталось, да? А когда ты оказываешься в путешествии, то в определенном смысле ты попадаешь в зону неконтроля. Даже если ты купил, там, не знаю, какой-то тур по нашим временам, мы понимаем, что не факт, что ты куда-то доберешься вот в то время, в которое ты планировал. Не факт, что ты окажешься именно в таких условиях, которые ты заказывал. То есть все это очень подвижная, текучая ситуация. И я понимаю, что она может пугать и нервировать, но мне кажется, что для христианина это очень благодатная вещь, потому что это вот то самое хождение по водам, когда ты выходишь из зоны контроля, и ты попадаешь в руки Божьи, да? И теперь уже Он определяет твой путь, результаты каждого дня, условия, в которых ты окажешься. Мне кажется, что это очень полезный и важный опыт.
1: Да, ну вот вы очень два таких важных аспекта здесь вы говорите. О свободе, и это, ну, правда, да, в этом есть терапевтичность путешествия, и поэтому очень часто вот, современники, наши современники предпочитают отпуск проводить вне дома. Потому что если когда ты едешь в поездку, едешь в путешествие, тогда ты откладываешь все повседневные дела, и ты от них освобождаешься. И в этом есть много терапии. Это очень терапевтичная ситуация сама по себе. Потому что, во-первых, ты освобождаешься от всех дел, от всей этой повседневности, а во-вторых, ты от нее дистанцируешься. И ты можешь иначе выстраивать повседневность, но и потом, вернувшись, ты вот повседневность можешь перестроить. Потому что мы видим многие тонкости, многие нелепости мы замечаем издалека. На них сложно обратить внимание, когда ты находишься внутри. Но оказавшись в поездке на 3 дня, на неделю, там, на 10 дней, как бы себя отлепив от этой повседневности, ты начинаешь повседневность видеть иначе. И таким образом можно ее как-то иначе организовать, иначе потом сделать, посмотреть иными глазами, что-то поменять в своей жизни. И, кстати, второй аспект, который вы затронули, это аспект безопасности и небезопасности, определенности и неопределенности. Действительно, в нашей повседневной жизни, обычной жизни, которая отрегулирована, настроена, все быт, семья, работа, как-то все прописано, все более или менее понятно. Когда приходят изменения, они приходят, как правило, очень медленно, то есть как-то ожидаемо происходит. Но путешествиями мы оказываемся в таком потоке неопределенности. И есть люди, для кого неопределенность выдержать очень просто, то есть люди, которые выдерживают неопределенность. И, кстати, это часто люди творческих профессий. Вот художники, почему с художниками жить сложно со многими? Потому что это люди, которые часто живут в ситуации высокой степени неопределенности. И те, кто рядом с ними, они говорят: ну скажи да или нет, сделай там конкретное что-то. Я хочу знать конкретный ответ. Это, ну, довольно для человека, у которого высокая степень неопределенности внутри, для него это сложно. Но это то, что приводит к творческим решениям. Неопределенность напрямую связана с творческостью человека. Потому что когда все определено, здесь нет места творчеству. Здесь нет места творчеству. Но в ситуации, когда у меня нет конкретного решения и нет конкретного четких каких-то рамок, то в этой ситуации моя творческость проявляется. Потому что мне надо придумать, мне надо что-то сделать, мне надо как-то выйти из этой ситуации. И для людей творческих профессий неопределенность часто очень важна, потому что это, ну, характеристика, которая позволяет им находить новые какие-то новые формы, новые сюжеты, новые интересные решения. Ну, а для людей, ну, так скажем, для большинства людей, которые живут обычной, довольно определенной жизнью, такой выход в неопределенность, он важен тоже для того, чтобы начать немножко иначе смотреть на какие-то моменты, для того, чтобы позволить себе расслабиться и действительно отдаться такому потоку ситуаций, которые могут быть по-разному устроены, и попробовать решать эти ситуации, эти вопросы.
0: Да, и однажды у нас здесь на радио «Град Петров» был замечательный такой православный польский священник, который учился в Америке, вот в той самой знаменитой Свято-Владимирской семинарии, которую организовал отец Александр Шмеман. И он несколько лет прожил в Америке. И он сказал тогда, что я понял, что я уехал в Америку ради того, чтобы вернуться в Польшу. Потому что именно благодаря вот этой большой дистанции, культурной и географической, стали ему какие-то вещи понятны, какие-то вещи его особенно тронули именно на расстоянии. И вот, мне кажется, даже просто прогулка по скверу и возвращение домой — это тоже опыт отстранения. Ну, то есть я ухожу из дома, чтобы вернуться домой. Это, конечно, абсолютно так. И в этом смысле вот эта дистанция, о которой вы говорите, она очень как раз творческая, да? Увидеть, как живут другие люди, как они думают, ну, как вообще все устроено, даже пусть за углом. А потом прийти к себе и более ответственно, осознанно, творчески отнестись к своей повседневности.
1: Да, это удивительно. Вот вы говорите, вернуться к себе, то есть имелось в виду вернуться в дом.
0: Да.
1: А вернуться к себе ведь можно и уйдя из дома. Потому что как раз вернуться к себе, как к внутреннему себе, к себе настоящему. И часто как раз это помогает выход из дома или выход в путешествие, выход в поездку, где действительно могут подстерегать много неожиданных ситуаций. И там я могу себя вести неожиданно, так как я не веду себя нигде и ни с кем. Знаете, я сейчас вот вспомнила такую историю. Это история одной женщины, с которой я была знакома в начале 90-х годов. У нее была строгая мама, и мама такая немного невротичная. И у нее были проблемы с едой. Она дома ела мало что, была очень худенькая. И все время с мамой они пререкались. Ей было около 30 лет, когда мы познакомились. И она поехала однажды в туристическую поездку.
0: То есть прям в поход?
1: В поход, да. Угу. При этом это была девушка из такого дома. Ну, она никогда никуда ни разу не ездила. И для нее это был, конечно, такой экстрим — ночевать в палатке.
0: Ну да.
1: И есть из котелка, где, ну, все санитарные нормы были все попраны просто.
0: Ну, это кажется только. На самом деле, мне кажется, что иногда в походе все чище намного, чем в большом городе, где все прямо насыщено.
1: Да, пылью.
0: И пылью, и такой, бактериями, да, чем угодно. А там, ну что там, ну песок попадет тебе в котелок.
1: Да, да. Лес.
0: Что такое?
1: Да, лес, прекрасный хвойный лес. Да, и она вот на третий день, она стала там все есть. И она полюбила походы, она стала ходить в походы, потому что поход — это то место для нее оказалось, где она может вот ту практику, которую она получила с воспитанием в семье, и она была очень деструктивна, она смогла отказаться от той практики. И она говорила, я еду в поход для того, чтобы там свободно, нормально пожить и чтобы там нормально питаться. Как ни странно,
0: удивительно,
1: да? Да, приезжая в город, как ни странно, она опять возвращалась вот к тем навыкам, которые у нее были с детства в семье.
0: Вот это важный вопрос, и мне кажется, об этом интересно поговорить. А как сохранить вот этот ветер дальних странствий, не знаю, вот эту свободу, этот простор, этот воздух? Ведь всякий раз, вот я не знаю, как у вас это бывает, но когда я должна вернуться после путешествия домой, то последние там несколько денечков, ну, меня посещают всякие какие-то правильные, хорошие мысли. Ну, то есть, как я буду жить, когда вернусь? Что я буду там каждый день, не знаю, там, ходить пешком по 5 километров? Ну, что-то такое. И самое главное — это вот это внутреннее чувство простора, которое обретается во время паломничества, путешествия. Однако, когда ты возвращаешься домой, вот это все, наверное, знают, что приехал из отпуска, и через 2 дня уже у тебя такое чувство, что ты ни в каком отпуске не был. Потому что все опять на тебя вот так сверху наваливается, обрушивается. И я всегда вот думаю о том, что обрести вот этот момент равновесия и свободы — это не так трудно. Ну вот иди в поход действительно, да, или поезжай в какой-то другой город. Это легко. А как сохранить потом вот эту расчищенность внутреннего пространства, возвратившись в свою обычную жизнь? Ведь никто не отменяет наши и обязательства, и какие-то стеснения. У каждого они есть, так или иначе, да?
1: А, ну да, это, конечно, это вопрос, ну, это важный вопрос. Но здесь такой момент, я бы не стала, может быть, ставить так вопрос, как сохранить. Потому что все-таки каждому времени свое, каждая ситуация свое. И то, что есть в поездке, в путешествии, в паломничестве, это одна история, она прекрасна. И то, что есть дома, это другая история, она тоже прекрасна. И дома можно как-то для того, чтобы спокойно, полноценно, хорошо организовать свой быт, свое время, для этого можно обращаться к поездкам, но важно и внимательно вернуться, посмотреть, что и как устроено у меня. То есть можно и другие ресурсы здесь использовать. Но, конечно, поездка — это то, что вдохновляет, часто вдохновляет, дает какую-то новую жизнь, новую волну для жизни дома и для жизни с людьми, которые рядом, для работы, для рабочих отношений, для рабочих проектов дает какую-то новую волну. Ну и в этом, несомненно, ценность большая поездок.
0: Угу. Друзья, у нас сегодня в гостях на радио «Град Петров» психолог Марина Архипова. И у нас сегодня такая тема замечательная — психология поездки. Ну, или психология путешествия, психология паломничества. Это Град Петров, культурная реакция, и психолог Марина Вениаминовна Архипова.
1: Вот интересно, знаете, Марина Валентиновна, то, что вы, о чем вы проговорили, о том, что перед тем, как уезжать в поездку, возникает такое ощущение, зачем я туда еду,
0: да-да-да,
1: надо было бы хорошо мне дома здесь быть. И это очень часто возникает такое сопротивление. Оно нормальное, оно обычное. И еще у нас есть такой феномен, как дорога в дороге.
0: Это что такое?
1: Ну, вот, например, одно дело, если мы едем путешествовать, например, паломничество, где проводим день, два, три, неделю, всю неделю в дороге. Угу. Это одна история, да? И другая история, когда мы едем куда-то пожить, например, на море, угу, летом.
0: И оттуда путешествовать. Да. Вот это и есть дорога в дороге?
1: Дорога в дороге, да. И дорога в дороге — это тоже такой всегда момент волнительный. Или момент переезда, например, перелета куда-то.
0: Угу.
1: Да, дорога в дороге. Это момент такого особого безвремения, так можно сказать. Потому что в этот момент даже то, чем я буду заниматься в путешествии, невозможно этим заниматься. То есть я нахожусь в самолете или я нахожусь в автобусе. Я планирую, что в автобусе я буду слушать, или я буду общаться с кем-то, с кем я еду. Или я буду читать, беру с собой книжку, или я посплю. И в этот момент, когда я оказываюсь в автобусе, в этот момент что-то меняется, и там оказывается совершенно другая ситуация. Я не могу делать то, что я делаю. В какой-то момент человек, который ведет автобус, он замолкает и говорит: сейчас мы с вами давайте помолчим, насладимся видами из окна, угу, новыми ландшафтами. И совершенно я оказываюсь в другом пространстве. То есть я в пространстве, в котором я никогда не бываю в обычной жизни, как правило. Человек никогда не бывает в обычной жизни. И человек как бы вынужденно остается сам с собой наедине. Такой, это интересный, интересный феномен. Ну и переход, переход в другое пространство, например, из дома в дорогу, конечно, вот из ситуации определенности в ситуацию неопределенности, он вызывает часто страхи, тревожность и, ну, нежелание идти, потому что здесь у меня все, вроде бы все нормально, все хорошо, все устроено. Зачем мне туда шагать? Это? И возвращение вызывает тоже такое некоторое сопротивление. Ой, я не хочу возвращаться, сейчас опять надо будет что-то, какими-то делами заниматься. То есть момент перехода, он всегда у человека, всегда в большинстве случаев вызывает сопротивление определенное.
0: Ну, это правда, но мне кажется, что это такая репетиция самого серьезного перехода, который нам всем предстоит совершить когда-нибудь. Ну, это вот одна моя мудрая такая родственница. Она всегда говорила, что когда что-то теряла, она говорила: ну, когда-нибудь тебе всю жизнь придется потерять. Что ж, ну, ладно. Минус кошелек, но это полезный опыт. То есть мне кажется, что вот этот опыт перехода, конечно, он может быть очень дискомфортным. Но он необходим. Он необходим для того, чтобы не прилепляться всей своей душой к какой-то единственной жизненной ситуации.
1: Да, то есть такая, ну, тренировка, не тренировка, а потеря, да? И в этом есть обретение себя, конечно, когда мы можем отказаться от вещей, от ситуаций, то мы обретаем себя и настоящего. Кто я? Да, как я себя,
0: ну,
1: чувствую?
0: Ну да, вот что у меня нельзя отнять? Ну вот можно отминусовать вот это, mm-hmm, это. А что нельзя отнять? Mm-hmm. Да, и получается, что, ну, я сейчас читала книжку замечательной такой голландской христианки в результате. Этти Хиллесум, такая еврейская молодая женщина, которая очень сложным и непрямым путем пришла к христианской вере. И вот она закончила свою жизнь в концлагере. Ну, это было в 43-м году, да, где многие евреи закончили свою жизнь. Но закончили по-разному. Кто-то сделал это в смертельном ужасе и сожалениях, а кто-то вот действительно шагнул в такую невероятную свободу. И она в своем дневнике, в своих письмах уже из лагеря Там им можно было раз в 2 недели, по-моему, или в 2 месяца написать письмо. Она говорит именно об этом, что вот то, чего невозможно утратить, это веру Богу, доверие к Богу и возможность помогать другим людям, любить других людей. Вот все можно отнять у человека, но это нельзя. И это какой-то потрясающий опыт тоже, да?
1: Да, да, это потрясающий опыт, правда. Но тем более это трогает тем, что это в концлагере, и человек, который стоял перед лицом со смертью, да? Перед лицом, перед тем переходом, о котором вы говорите, стоит. Да. И вот я вспоминаю, у меня есть один знакомый, который занимается, профессионально занимается поездками, и он небольшие группы, туристические группы небольшие возит. И он говорит о том, что для него это ценно тем, что люди раскрываются в поездках.
0: Это правда. Как цветы прямо, да.
1: Да, и когда это небольшая группа, там до 10 человек, то совершенно иные отношения складываются у людей. И когда люди входят в эту поездку, то у них есть уже какие-то отношения, они как-то знакомы друг с другом, кто-то глубже, но есть отношения. В поездке они полностью меняются. И когда выходят из поездки, то уже совсем другим отношением друг к другу. И, несомненно, еще наша жизнь, она настолько... Мы настолько часто далеки друг от друга, особенно в большом городе. Я вот сейчас ехала сюда, к вам на радиостанцию, ехала в метро, поднималась на Василеостровской по эскалатору, и ехали люди, и люди многие были в телефонах, естественно.
0: Ну, как и когда, обычно, да.
1: Да, и когда мы были, ехали в поезде тоже, многие в телефонах, и было видно, что когда мы встречаемся взглядом, я встречаюсь взглядом с другим человеком, человек отводит взгляд. Он не хочет
0: не готов
1: смотреть. И в большом городе есть такая опасность, что мы перестаем людей замечать как людей. В маленьких городах этой опасности меньше. В маленьких городах люди готовы реагировать на другого человека как на человека.
0: Говорят же, что если ты хочешь спрятаться, то тебе лучше отправиться в большой город. Потому что в большом городе все на тебя смотрят, но не видят тебя.
1: Да, как будто бы
0: в деревне наоборот.
1: Слепота, да, такая слепота наступает. И в поездке эта слепота, если едет какая-то группа, небольшая или даже больше, все равно это группа людей, которые общаются друг с другом, общаются иначе, чем в городе, чем в обычной жизни. И это ценность повседневного, внимательного общения с другим человеком, она восстанавливается. В поездке она, как правило, восстанавливается. Потом, когда мы едем в другое место, мы начинаем внимательно присматриваться к другим людям. Тоже то, что часто мелькает, проходит мимо нас в родном городе. Потому что в другом месте мы начинаем, нам очень важны становятся особенности людей. То, как они говорят, то, как они делают, то, как смотрят, то, что происходит вокруг. То есть становится очень важно. И поэтому часто бывает так, что это... Поездка — это еще и возвращение к такому глубокому, я бы сказала, не глубокому, а нормальному человеческому общению.
0: Без сомнений.
1: Когда мы замечаем другого человека рядом с собой как человека реагируем.
0: Мы однажды ездили в... Это был фестиваль хоровой. И это было в городе, где родился Чайковский. Там на Урале. Забыла, как называется город, потом вспомню. Неважно. Важно, что вот в Петербурге люди, которые пели в хоре Института кино и телевидения, сели в поезд и отправились куда-то. И вот мы провели там несколько дней, спели там все, что полагается на этом фестивале, все было очень хорошо. Едем домой, и вдруг один из наших музыкантов загрустил. Причем это был не молодой мальчик, а довольно взрослый человек, профессиональный музыкант. Уже там отец семейства. И он что-то такой сидит грустный. Я им говорю: «Саша, а что же случилось-то?» А он мне говорит: «Вот жили как семья, и так было хорошо. А теперь вот мы выйдем из поезда на вокзале и разойдемся в разные стороны». И это удивительно, потому что этот человек ехал к себе домой обнять свою жену и детей. То есть он не был каким-то несчастным, одиноким беднягой, да? Но все равно вот он пережил этот опыт такого простого человеческого братства, когда мы действительно жили как одна семья и веселились, и работали вместе, и утешали друг друга, и преломляли хлеб. И вдруг все это кончается. И от этого вот какой-то момент даже печали, потому что мне кажется, что путешествие дает ну, совершенно евангельский такой общинный опыт. Когда мы не просто связаны, там, когда мы работаем вместе или мы родственники, то это прекрасно, это тоже божественно. Но здесь есть конкретная цель. Да, вот нам надо там семья, хозяйственная ячейка общества. На работе, вот если мы хорошо работаем, зарплата будет, плохо работаем, не будет. То есть там есть какая-то, ну, такая вполне себе материально конкретная жизненная цель. А здесь вот просто нас Господь собрал на время, чтобы мы там поехали туда, и все.
1: Да, да. Ну, в этом есть, конечно, опыт. Ну, этот опыт, он останется с этим человеком. В этом есть грусть такого расставания. Но здесь парадокс заключается в том, что если эта ситуация бы, путешествие продлилось на год, на два, на три, то она бы стала такой же бы стабильной.
0: А хотел бы ты так всегда? Вряд ли.
1: Да, она бы не стала такой всегда. Она бы, знаете, это чем-то похоже на такое явление, как влюблённость. Есть влюблённость, есть любовь. И это два разных состояния. И влюблённость — это всегда ожидание, это всегда немножко розовые очки. Это всегда, ну, такая романтика.
0: Сиреневый туман, как
1: сиреневый
0: я это
1: туман,
0: называю.
1: Да. И часто говорят, что влюблённость очень важна для любви, потому что когда человек в любви уже в каких-то длительных отношениях, если мы берем отношения, длительные супружеские отношения, то это очень важно, чтобы когда вот этот период влюблённости он был, потому что когда человек проходит кризис, он обращается к влюблённости и потом вспоминает. И это то, что позволяет выдерживать кризисы семейные. Вот здесь это похоже, ситуация поездки, она чем-то похожа на влюблённость. И в поездке еще есть ведь всегда такой момент приятного ожидания. Потому что я поеду, там будет хорошо, там будет интересно, у меня еще нет этого опыта, но у меня есть много ожиданий, которые связаны. Они могут оправдаться, могут не оправдаться, а может быть, будет еще лучше, чем я думаю. И поездка точно совершенно будет не такой, как я думаю. Но это ожидание есть. Ожидание приятного, оно нас вдохновляет. Я хочу это. И вот такое ожидание приятного — это то, что дает определенный ресурс. Определенный ресурс. Конечно, такие ситуации, если они есть в моей жизни, то это то, что позволяет мне и мою повседневную жизнь дома, мою повседневную жизнь рабочую, семейную, позволяет ей быть более устойчивой, более гармоничный, позволяет эту романтику немножечко включать в жизнь, рассматривать эту стабильную жизнь под другим углом, просто к ней обращаться.
0: Вспомнила, как город называется. Воткинск. Это прекрасный такой город, русский, очень интересный. Да. А вот и наоборот ведь верно. Когда, например, в походе каком-нибудь льет дождь, у меня мокрые ноги и пересоленный там этот суп, да, я думаю, ну ничего-ничего, это же не будет вечно. А вот когда-нибудь этот поход кончится, мы дойдем до конца, и я скоро приеду домой, и там будет у меня ванная комната, и все, холодильничек там, достал еду, все. То есть вот мне кажется, что эти два полюса жизни в неопределенности и в стабильности, они как будто бы помогают друг другу, да, и бросают отсвет друг на друга. Ну, то есть нельзя сказать, что там одно нужно, другое не нужно, или одно полезно, другое вредно. Это просто вот полнота, когда человек может жить и так, и так.
1: Да, когда есть и тот, и другой опыт есть в жизни человека. Да, и когда человек еще это понимает и может включать опыт поездок в свою жизнь для того, чтобы свою повседневную жизнь, ее как-то ну, вдохновлять, ее немножко налаживать в плане такого спокойствия и в плане более здравого отношения ко всем процессам, в плане своего отдыха, в плане так и более гармоничных отношений с другими людьми. Потому что если я немножко дистанцируюсь или если я вхожу с близким мне человеком в другое пространство, например, еду вместе в поездку, поездки немножко иначе все организуются.
0: Конечно, конечно.
1: Да, то это то, что дает отношениям новую струю. так скажем, новые возможности. Ну, это интересная тема, когда поездки не складываются, потому что есть здесь много историй, конечно, в нашем опыте. Я думаю, что и наши слушатели вспомнят такие истории. Есть истории, когда люди вспоминают поездку и говорят, как там было тяжело, как там было очень-очень... Ну вот поездка прямо не удалась. И это тоже отдельная тема, как поездки удаются или как они не удаются, как мы готовимся к поездкам. Потому что поездки ведь начинаются не в момент, когда я выхожу из дома, а поездки начинаются задолго до, как правило, задолго до вот, начала физической поездки. Как мы планируем, что мы думаем, что мы вкладываем в это. Некоторые поездки складываются за полгода, за год. И некоторые поездки требуют определенной подготовки, в том числе и подготовки, такой внутренней подготовности пройти этот путь, пройти эту дорогу. Но есть очень часто бывает так, что трудности, с которыми люди сталкиваются в поездках, вот дождь или... Я недавно была в таком загородном лагере, и да, там прямо случился дождь. Мы жили в палатке, и ливень хлынул, и по дороге, по скользкой, по глиняной дороге я пошла и упала. И синяки оказались на коленях.
0: Это, да,
1: серьезно. Да, да. Но, слава богу, там я ничего не сломала, и все в порядке обошлось. И сейчас я вспоминаю об этом, ну, это такое как милое приключение, потому что, ну, мы его преодолели, и в том числе я преодолела совершенно спокойно. Можно было там с одеждой что-то сделать. Но это было приятно. Вот я, если бы вы меня спросили, захотела ли бы я еще раз пойти в эту поездку поехать, я бы сказала да, конечно. Потому что там были люди рядом, которые тоже как-то на это отреагировали. Там, ну, я оказалась в такой ситуации совершенно нестандартной для себя. И да, это было интересно. То есть любой опыт, вопрос же не в том, что с нами происходит, а вопрос, как мы к этому относимся. И поездка как раз... Она требует такого здравого смысла в плане организации, в плане того, как я могу, какие-то вещи я могу предусмотреть, и это важно сделать, довольно здраво все организовать, сделать это. Но и в то же время возникают события неожиданные, на которые надо реагировать, и тоже здесь есть много моментов, которые позволяют пройти эти события.
0: Вот я сейчас вспоминаю апостола Павла, который говорит же нам, что помните, что вы странники на земле, что истинное ваше Отечество на небесах, и вы проходите свой путь как паломничество, ну, как путешествие. То есть получается, что вот этот опыт претерпевания каких-то трудностей, да, радости от встреч, какого-то любования жизнью или, наоборот, оплакивание, потому что иногда же мы в путешествиях видим и то, что, ну, заставляет наше сердце разрываться иногда. Это же тоже часть опыта, да? Что это все необходимо для нас ради того, чтобы мы оказались способны, ну уж извините за такие слова возвышенные, но к Царствию Небесному. Потому что Царствие — это такая очень сложная реальность. С одной стороны, оно действительно в глубине нашего сердца, и это наш родной дом, а с другой стороны, это то, к чему нужно долго идти. И это путешествие, ну, оно вот

0: из-за того, что нам почему-то кажется, хотя эта мысль довольно, если, ну, призадуматься, абсурдная, нам почему-то кажется, что наша жизнь принадлежит нам, что вот я спланировал, там, расчертил все, закончил там правильный институт, ну и что, и все должно быть так, как я хочу. А потом раз, и жизнь нам показывает, нет, дружок, ты пойдешь по другой дороге. И человек очень сильно начинает обижаться на судьбу, как-то расстраиваться, злиться на окружающих.
1: Да, планы не реализуются, да, мои, то, что я хотел, ничего не получается делать. Это, да, это такая действительно большая проблема для многих людей. И есть люди, которые видят свою жизнь как нечто, что важно законсервировать, максимально
0: Ну да.
1: законсервировать. И эта консервация, она дает, как будто бы дает чувство безопасности, хотя мы знаем многое в истории нашей страны и нашего народа, когда консервация оказывалась абсолютно бесполезной. То есть
0: И
1: она...
0: даже взрыв происходил из-за того,
1: Да,
0: что...
1: да. То есть то, что все есть в динамике, и все есть в нашей жизни, это динамика. Наша жизнь — это путь, путь, в котором я меняюсь, путь, в котором меняется мир вокруг меня. И мне важно обретать себя в этом пути. Такое отношение к жизни, оно позволяет... И оно христианское, конечно, оно христианское, если я иду по направлению к Господу, да, или вместе с Господом иду.
0: Ну да, и вот тоже я сейчас слушаю вас и думаю про то, что ведь Господь нам дал два образца жизни каких-то очень мощных. Но, как правило, мы больше думаем про вот эти последние 3 года его жизни, когда он действительно находился в странстве, да, что там лисы имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда, а сын человеческий не имеет где главу преклонить. То есть мы про это очень много знаем. Вот про то, как Иисус с учениками идет, там пересекает эти горы и равнины и все такое. Но ведь до этого-то 30 лет, ну не 30, там в Египет еще, да, они спутешествовали, тоже вынужденным образом беженцами были, но все-таки он был очень маленький в тот момент. А вот сколько лет человек жил себе спокойно, на своем месте трудился, да, у него была такая устроенная жизнь, жил как все. Вот этот назарецкий опыт тихого и такого как будто бы бессобытийного, да, пребывания, он тоже ведь Господень, опыт, который он тоже нам дает. Вот жил, возрастал в премудрости, да.
1: Да, это такая удивительная история земной жизни нашего Господа, когда первые годы спокойной жизни в доме с родителями, спокойной жизни. И 3 года — это годы служения, и это совсем другая жизнь. То есть 2 периода, они очень разные. Да. В путешествиях, меня удивляет еще путешествие Авраама, когда,
0: Да, ну это совсем прекрасно.
1: да, когда Господь сказал: «Выйди из родства своего».
0: 70 лет человеку было.
1: Да. И он взял и пошел. И дальше потом всю жизнь он путешествовал. Он всю жизнь он вышел из родства, то есть он оставил свой род полностью и пошел в другую землю. И это и духовный, конечно, путь, потому что он вышел в другое духовное пространство, в совсем другое духовное пространство. Очевидно, в котором невозможно было находиться, очевидно, обрести это духовное пространство, оставаясь в своем родстве, было невозможно. Возможно, точно так же и для Господа нашего Иисуса. Служение, конечно, требовало того, чтобы он, ну, путешествовал, ходил, чтобы общался с людьми, чтобы появились ученики, апостолы. Конечно, требовалось как-то передвижение. Но насколько было бы возможно его служение, если бы он остался в Назарете?
0: Ну, теоретически он же
1: Теоретически.
0: мог, например, родиться царским сыном, да? И вот сидишь на престоле, ты великий царь Израилев. Ну, как к Соломону все ходили послушать его мудрости. Ну и... Ну, то есть какие-то образцы вот этого царственного священства, такого как бы стабильного, человек на престоле и в венце, с мудрой думой на лице. Но он не
1: Да.
0: выбрал это.

0: То есть он вам показал, что вот так и так можно жить. И то, и другое необходимо.
1: Смотрите, здесь, мне кажется, есть разница все-таки. Вот она очень укладывается в наше представление, то, о чем мы говорим, в наше представление о дороге, о пути, о том, что и Господь Иисус, и Авраам, им надо было выйти в новое духовное пространство.
0: Конечно.
1: В отличие от Соломона, от царя Соломона, который был мудр и царствовал, но говорить о каком-то новом духовном пространстве здесь, мне кажется, что для меня это было бы странно.
0: Ну, он просто утверждал старое. Собственно говоря, уже книги записаны. Вот он построил храм ведомому вполне, ну, то есть такому богу, которому они служат уже много-много времени. Такой был как раз стабилизатор.
1: Созидатель.
0: А Авраам и Господь — это, наоборот, открыватели нового. То есть вот открываешь двери, врывается какой-то свежий воздух.
1: Да, то есть получается, если мы хотим свежего воздуха, если мы хотим свежий воздух...
0: Во всех смыслах.
1: Во всех смыслах, да. То важно отправиться в путешествие, выбрать это путешествие хорошо. Куда я поеду? По душе, чтобы было.
0: И не бояться ничего. И попросить Господа, чтобы Он нам спутешествовал.
1: Аминь.
0: Ну что же, я тогда последний вопрос задам, потому что, мне кажется, мы на какой-то вышли хороший такой горизонт. А вот простой такой вопрос. Как вам кажется, что самое важное для человека в внутренней подготовке к путешествию? Как можно вот подготовить свое сердце, свой ум к любому путешествию?
1: Да, это вопрос прямо, ну, такой очень непростой. Это, правда, очень важный вопрос и очень непростой. Я думаю, что здесь важно ехать в путешествие, важно, чтобы оно было в ту сторону, в том направлении, в котором лежит мое сердце.
0: И укажи мне, Господи, путь, вон же пойду, да?
1: Да. И в этом смысле так дальше уже Господь покажет сердце свое подогревать, и пусть все сложится, дорога эта сложится, состоится.
0: Аминь. Друзья, у нас сегодня в гостях была Марина Архипова, психолог. И у нас сегодня была такая замечательная тема, летняя тема, да, как раз. Ну, хотя, впрочем, путешествовать можно и осенью, и зимой, и вообще в любое время жизни и года. Это тема путешествия, паломничества и внутренние условия, необходимые для того, чтобы путешествие состоялось. Марина, спасибо. Я надеюсь, что вы к нам еще не однажды придете на радио «Град Петров».
1: Спасибо. Благодарю вас за эту беседу.
0: Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Ля мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Швеции растет интерес молодежи к христианской вере. Издан международный каталог справочников о православных храмах мира. Об этих и других событиях более подробно. Московский научно-исследовательский центр «Приходская история» выпустил международный межправославный библиографический указатель справочной литературы «Православные храмы мира». Издание представляет собой русско, английско, немецко, французско, греческо, румынско, сербско-болгарский библиографический каталог о православных храмах 60 стран, сообщает сайт patriarchia.ru. Каталог содержит систематизированные списки справочной литературы о храмах 212 епархий Русской Православной Церкви на территории нашей страны, армяно-григорианских старообрядческих храмах России, а также о православных храмах в 59 государствах мира, относящихся к юрисдикциям всех 16 поместных православных церквей, включая Русскую Православную Церковь. Дополнительно в издании приведены списки справочных изданий о храмах древневосточных православных церквей армянской, коптской, сироиковидской и эфиопской. В представленном библиографическом указателе учтено около 1500 изданий, опубликованных в XIX-XXI веках на 29 языках мира. В приложении к каталогу опубликован указатель книг об утраченных храмах, в том числе археологическая литература, а также указатели зданий на иностранных языках. Автором каталога выступил директор научно-исследовательского центра «Приходская история», лауреат Макариевской премии Михаил Денисов. 3 октября в монастыре святого Антония Чудотворца в Петербурге состоялось богослужение «Транситус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божией Матери в Москве. В этом году празднование имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «Транситус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Богослужение «Транситус» совершается вечером 3 октября во францисканских общинах по всему миру. Это особое молитвенное воспоминание последних часов земной жизни святого. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года близ Ассизи. В ходе богослужения звучат отрывки из жития святого Франциска, псалмы и молитвы, исполняются песнопения и совершается процессия. В некоторых общинах для почитания верующих выставляют мощи святого. 4 октября, в день памяти святого Франциска Ассизского, в монастыре святого Антония Чудотворца была совершена торжественная месса. В богослужении приняли участие священники и верующие из разных приходов Санкт-Петербурга, а также община семинарии. Во время богослужения состоялось принятие в постулаты и принесение первых обетов в общине третьего ордена. В третий орден или общину терциариев входят миряне, желающие жить по заповедям святого Франциска, но не приносящие полных монашеских обетов. Генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Эцингер сообщил, что в Швеции интерес молодых людей к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться, пишет Christian Daily International. Результаты исследования, проведенного в 2024 году среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус Христос. Исследование провела организация «Молодежный барометр», изучающая взгляды и поведение молодежи. После публикации исследования шведские ученые и церковные издания начали изучать, является ли этот интерес кратковременным явлением или свидетельствует о более серьезных изменениях в отношении молодежи к религии. По словам Эцингера, интерес к Иисусу среди молодых шведов сохранился. сохраняется. Он отметил, что молодежь продолжает активно участвовать в конфирмационных занятиях, а христианские мероприятия для молодых людей собирают больше участников, чем раньше. Одним из примеров стала христианская конференция, которая прошла в городе Эребро 11 октября 2025 года. На однодневное мероприятие пришли более 3000 молодых взрослых. Также генеральный секретарь Шведского евангельского альянса отметил рост интереса молодежи к Библии. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Глава 16. Удачник и неудачник. Часть 2. Стая летела на юг тем же путем, каким весной летела на север. «Тут я потерял башмачок», — вспоминал Нильс. «Как на меня Мартин рассердился! А ведь не потеряй я башмачок, Мартин не нашел бы Марту. А где-то здесь мои медведи живут. Вот бы посмотреть на Мурры и Бруммы, какие они теперь стали. Их Мурлила, верно, и управиться не может со своими сыночками. А здесь Бронзовый должен стоять. Да вот он и стоит, совсем позеленел от злости. Жаль, деревянного больше нет. Бедный, добрый Розенбум!» Нильс даже вздохнул, вспомнив своего деревянного друга. «А где же мы теперь летим?» Этого места Нильс никак не мог припомнить. Тут было все, что только можно пожелать. Как будто здесь была собрана красота всей страны. Леса принесли сюда свой зеленый наряд, реки протянули свои притоки, долины наградили зелеными лугами, низины расстелили ковры из мха и папоротников, море украсило шхерами и фьордами, горные склоны поделились скалами и плоскогорьями, а поля одарили плодородными пашнями. Здесь, в этом удивительном краю, где сошлись юг и север, запад и восток, стая Акки Кнебекайси устроила привал. Кто хотел, шлепал по болоту, кто хотел, плескался рядом в речке, кому нравилось, гулял по лесу. Все тут было под боком. Нильс сидел на лесной опушке под корнями сосны и маленькой палочкой разгребал опавшую хвою. Над головой у него с ветки на ветку перепрыгнула белка и бросила ему орешек. Зайчонок проскакал мимо и положил у его ног морковку. Из кустов выбежал еж и остановился перед Нильсом. Он ощетинился всеми своими иглами, и на кончике каждой иглы у него была насажена спелая брусничина. «Вот сколько у меня друзей!» — подумал Нильс. А помочь его беде никто не мог. Вдруг Нильс услышал знакомый каркающий голос. «Здравствуй! Здравствуй! Здравствуй!» Нильс поднял голову. «Да это Фумле-Друмле, атаман вороньей шайки!»
1: «Разыскал-таки тебя!» — выкрикнул Фумле-Друмле, хлопая крыльями. «Кружил по небу, кружил и разыскал!» Наконец Фумле-Друмле сел около Нильса. «Мы с тобой старые друзья!» — сказал Фумле-Друмле. «А друзья друг друга выручают. И я уж постарался, разузнал, как тебе в человека превратиться!»
0: Нильс ничего не ответил.
1: «Что ж ты не радуешься?» — каркнул ворон.
0: Нильс опять ничего не ответил. Потом вздохнул и тихонько забормотал. «Стань передо мной, как мышь перед горой, как снежинка перед тучей, как ступенька перед кручей, как звезда перед луной. Бурум-шурум, шалты-болты, кто ты, кто я, был я, стал ты».
1: «Ты откуда это знаешь?» — спросил Фумле-Друмле. А глаза у него засверкали от обиды, что не он первый открыл эту тайну Нильсу.
2: «Мне орел Горго сказал», — ответил Нильс. «Да что толку знать?
0: Все равно мне некому спеть эту колдовскую песенку.
1: «Твой Горгот дурень!» — каркнул Фумле-Друмле. «А вот я тебе по-настоящему помогу. Я уже разыскал того, кто рад с тобой поменяться».
0: «Правда? Фумле-Друмле, неужели правда?» — воскликнул Нильс. «Кто же это? Кто?»
1: «Не торопись. Узнаешь, когда придет время», — сказал Фумле-Друмле. «Забирайся на меня».
0: И Фумле-Друмле подставил Нильсу свое крыло. Нильс, как по мосткам, взбежал к Фумле-Друмле на спину, и они полетели.
1: «Мартин! Мартин! Акка! Подождите меня! Я вернусь!» — успел крикнуть Нильс.
0: Все гуси с удивлением смотрели ему вслед, но Нильс был уже далеко. Скоро он увидел островерхие крутые крыши старинного города Упсала. Фумле-Друмле покружил над домами и, наконец, сел на крышу, которая ему почему-то приглянулась. Ветер перекатывал по черепицам обрывок бумаги. Через окошко маленькой мансарды была видна комната. У стола сидел юноша и, не отрывая глаз, смотрел, как ветер треплет бумажный листок. «Опять этот ворон», — сказал юноша, когда Фумле-Друмле опустился на крышу. «Но что ему от меня надо? Какую еще беду мне накаркает?»
1: «Верно, одна беда с ним уже случилась», — подумал Нильс. И Нильс угадал. Беда началась вот с чего.
2: Глава 16, часть 2. Жили в городе Упсала два студента. Одному во всем везло. Так крепко сдружилась с ним удача, что никогда его не оставляла. Что бы он ни задумал, за какое бы дело ни взялся. Вот и был он всегда весел, всегда доволен, со всеми приветлив. Зато и его все любили. Экзаменаторы не скупились для него на пятерки. Товарищи души в нем не чаяли. И жилось ему на свете легче легкого. Его так и называли — удачник. Да к нему никакое другое имя и не подходило. Он даже сам позабыл, как его звали отец с матерью. А второй студент был нелюдимый, незаметный. Беда за ним так и ходила следом, ни на шаг его не отпускала. От людей он прятался, да и с ним никто не дружил. Товарищи даже имени его не знали, а просто называли его «неудачник». Да и какое другое имя можно было ему дать? И вот однажды, когда удачник, весело напевая, собрался идти сдавать последний экзамен, дверь отворилась, и вошел неудачник. В руках у него был какой-то объемистый сверток.
3: «Я пришел к тебе с просьбой», — робко сказал он удачнику. «Целых 5 лет я трудился над одним сочинением, и вот теперь кончил его. Я и сам не знаю, что у меня получилось, но твоему слову поверю».
1: Удачник сказал: «Давай я прочту». И подумал про себя: «Вот как все меня любят! Даже этот нелюдим пришел ко мне».
0: А неудачник протянул ему сверток и сказал: «Мне очень стыдно давать тебе такую мазню, но у меня нет денег, чтобы нанять переписчика. Да, по правде сказать, я боюсь кому-нибудь отдать мое сочинение, ведь если его потеряют, вся моя работа пропала».
1: «Ты можешь не тревожиться», — сказал удачник. «У меня не пропадет ни один листок».
2: Неудачник ушел. А удачник выглянул в окно, чтобы посмотреть на башенные часы. До экзаменов времени оставалось еще много. Знал он все на зубок, делать пока нечего. И он решил посмотреть, что за сочинение принес ему неудачник. Он развязал сверток. Перед ним лежала груда листков, исписанных вдоль и поперек. На первой странице крупными буквами было выведено «История города Упсала».
1: «И про что это он мог столько написать?» — подумал удачник. Он прочел одну страницу, вторую, третью и забыл обо всем на свете, сидя над этими истрепанными листками. Каждый день проходил он мимо городского собора и ничего не знал о нем. А теперь этот собор словно ожил. Ожили короли, погребенные под его каменными плитами. Ожили люди, которые его построили, хоть и прошло с тех пор немало веков. Без собора нельзя было даже представить себе города. Да разве могло что-нибудь случиться с этой каменной громадой? А ведь когда-то собор был разрушен пожаром. Удачнику почудилось, что со страницы рукописи, над которой он склонился, несется тревожный набат и встает огненное зарево. И библиотеку, в которую удачник ходил чуть не каждый день, он увидел как будто первый раз в жизни. Из каких только стран сюда не попадали книги. В переплетах из кожи и резного дерева, с застежками и без застежек. Каждый год в феврале он бродил по ярмарке и покупал в лавках всякие безделицы. А ведь ярмарка эта могла бы уже в 300-й раз отпраздновать свой день рождения. И удачнику, пока он переворачивал страницы, казалось, что он сам поет и пляшет вместе с веселой толпой в старинных одеждах на самой первой ярмарке, которая шумела здесь ровно 300 лет тому назад. Только бой башенных часов заставил его вспомнить, что ему пора собираться на экзамен. Удачник вскочил, бросился в чуланчик, где висел его самый лучший костюм, потом в прихожую, там стояли его новые ботинки. Снова вбежал в комнату за своей студенческой шапкой и вдруг остановился на пороге, как вкопанный. Пока он суетился и бегал взад-вперед, ветер распахнул окно, перепутал, перемешал все листки рукописи и понес их над крышей. Забыв про свой парадный костюм, удачник бросился догонять ветер. Хорошо еще, что его комната была на самом чердаке. Он перемахнул через подоконник и был уже на крыше. А ветер словно смеялся над бедным удачником. То подбросит листки, то закружит, а то вдруг дунет, да так, что белая бумажная стая разлетится во все стороны. Удачник прямо из сил выбился, а поймал только 2 или 3 обрывка. Чуть не плача, вернулся он в свою комнату. И вдруг прямо против его окна на крышу уселся ворон. Огромный, черный, глаза злые, хитрые. Сел и закаркал. У неудачливого удачника совсем упало сердце. Ведь ворон каркает не к добру. Одна беда уже свалилась на него, а за первой и вторая нагрянет. Так и случилось. Он чуть не опоздал на экзамен. На все вопросы отвечал не в попад, и кончилось дело тем, что он получил 2. Медленно брел несчастный удачник домой.
3: а неудачник уже поджидал его у ворот.
1: «Ты еще не прочел?» — спросил он с тревогой.
0: «Мне не до тебя было. Я готовился к экзамену. Не все ведь такие бездельники, как ты», — сказал удачник.
3: Он нарочно говорил так грубо, чтобы поскорее избавиться от товарища. Как он скажет ему, что случилась такая беда, какой даже этот неудачник никогда не знал? А неудачник подумал: «Наверное, мое сочинение никуда не годится. Вот он со мной и не хочет разговаривать».
0: «Нет, ни в чем, видно, нет мне удачи».
3: На другой день, чуть только злосчастный удачник вышел из дому, ему повстречался неудачник.
0: «Ты что, подстерегаешь меня?» — сердито сказал удачник. «Когда прочитаю, сам к тебе приду, а ходить за мной следом нечего».
3: «Нет-нет, я не тороплю тебя. Я только вот что хотел сказать», — робко проговорил неудачник. «Если ты увидишь, что мое сочинение никуда не годится, ты можешь выбросить его или сжечь». Удачник ничего не ответил и прошел мимо. А неудачник теперь не сомневался, что вся его работа была пустой потерей времени. «И говорить-то о ней только время терять», — со стыдом подумал неудачник. На третий день удачник совсем не выходил из дому. Слова, сказанные неудачником, не переставали звучать у него в ушах. «Если ты увидишь, что мое сочинение никуда не годится, ты можешь выбросить его или сжечь». «А если сказать, что я так и сделал? Никто ничего не узнает, и сам неудачник не узнает». Весь день он ходил из угла в угол по своей комнате. И каждый раз, когда он поднимал голову, он видел ворона, который неподвижно сидел против его окна.
0: «Ах, какой я несчастный! Какой несчастный!» — громко воскликнул удачник. «Мухе и той живется лучше, чем мне! Вот если бы стать мухой или кузнечиком, кем угодно, только бы избавиться от беды!» «Карр! Карр!» — закричал вдруг ворон и, тяжело взмахивая крыльями, полетел прочь.
3: Прошел еще один день, а несчастный удачник не мог ни на что решиться.
0: «Нет, лучше всего сказать правду», — подумал он. «Но ведь этот неудачник не поверит мне. Он непременно решит, что я только из жалости хвалю его сочинение, а что на самом деле оно никуда не годится, и я сжег его, и что историю про ветер я просто выдумал. А если он даже поверит, так будет еще хуже, ведь его труд, который мог бы прославить его, погиб навсегда. Так может быть, лучше ему думать, что его сочинение только того и стоило, чтобы его сожгли? Но как же я скажу это? Ах, что же мне делать? Что делать?» — думал в отчаянии удачник. И мысли его бежали по тому же самому кругу. Обмануть нельзя, сказать правду невозможно. Не поверит ему товарищ — плохо. Поверит — еще того хуже. Он метался по комнате, как зверь в клетке. То садился, то вскакивал, то снова садился и ничего не видящими глазами глядел в окно. Под вечер он услышал скрипучие карканье.
1: «Опять этот ворон!» — с тоской сказал удачник. «Но что ему от меня надо? Какую еще беду он мне накаркает?»
3: А ворон взлетел на самый подоконник, и со спины его прямо на стол соскочил маленький, точно игрушечный человечек. Удачник так удивился, что на минуту забыл о всех своих неудачах.
0: «Эй, «Кто ты такой? Может, ты гном? Но ведь гномы бывают только в сказках».
1: «Если бы только в сказках», — тихо сказал Нильс, вздыхая. «Я ведь был человек как человек, вот такой, как ты, только мальчик. А настоящий гном заколдовал меня. С тех пор я так и живу, не то человек, не то непонятно что».
0: «Где же ты живешь?» — спросил удачник.
1: «А я с птицами живу. Меня гусиная стая к себе взяла».
0: «Какой ты счастливый!» — воскликнул удачник. «Ах, если бы я мог стать таким, как ты! Если бы и меня унесли отсюда перелетные птицы!»
2: Тут ворон, который до сих пор молчал, подтолкнул Нильса крылом и радостно каркнул. «Говори, говори, скорей говори!»
0: «Вот оно что! Вот зачем Фумле-Друмле принес меня сюда!» — подумал Нильс. «Неужели я сейчас снова стану человеком?» Он открыл рот и, замирая от волнения, начал. «Стань передо мной, как мышь перед горой!» И вдруг замолчал, как будто забыл все колдовские слова.
1: «Говори, говори дальше!» — закаркал Фумле-Друмле.
0: Но Нильс только отмахнулся от него.

0: сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Ля мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Пастырский час. Радио «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, зрители нашей передачи. Напомню, да, что в студии радиостанции «Град Петров» священник Дионисий Бурмистров. Мы начинаем нашу беседу, размышления на евангельские темы, на вопросы, которые задают слушатели. Вопросы к нам, реплики свои и замечания, и высказывания свои можно присылать в прямой эфир сюда, в письменном виде, при помощи сайта радиостанции «Град Петров». Надо зайти на сайт, в раздел «Вопросы в прямой эфир» и здесь написать свои вопросы. Также нас, как я сказал, можно смотреть в ВКонтакте, видео. Здесь проводится прямая трансляция, видеотрансляция нашей передачи. И также можно писать здесь свои вопросы. Ну, по обычаю, давайте мы, наверное, обратимся к тому, что у нас здесь есть вопросы в прямой эфир. Наш неизменный слушатель. Да, хочу сказать, что вопросов сегодня, в принципе, вообще нет. Вот удивительно. В прошлый раз было столько, что не было возможности и на все ответить. В этот раз, видимо, в отместку зрители и слушатели не прислали вопросов. Пожалуйста, потрудитесь, те, кто нас слышит сейчас и хочет поучаствовать в нашей передаче, задавайте свои вопросы, которые, может быть, мы вместе сможем разрешить в таком в эфире радиостанции «Град Петров». А вот для начала почитаем то, что нам прислал сегодня наш помощник добровольный Эдуард. «Позвольте строки о том, каким хочет видеть нас Господь пред собой». Вот. Эдуард сегодня нам приводит строки профессора Пестова. «Господь хочет видеть в нас своих детей и друзей, а не подневольных слуг и рабов. Он хочет владеть нашим сердцем и жить в нем. Хочет ответной, горячей любви к себе». Да. Вот Эдуард вместе с профессором поднимает важнейший вопрос, о котором не так давно, а точнее в прошедшее воскресенье, говорил апостол Павел. Если вы помните, было чтение евангельское, это апостольское чтение, где как раз апостол Павел говорил о том, что он считает жизнью своей познание Господа нашего Иисуса Христа. Вот сутью жизни он считает любовь к Нему. Вот. И удивительно, что это послание к евреям, если не ошибаюсь. И главное, что вот хотелось заметить, что вот он там говорит законом, я умер для закона и ожил для Христа. Вот это умирание для закона, как раз вот я хочу сейчас подвести к тому, что Эдуард нам сказал. Не хочет Господь видеть в нас подневольных слуг и рабов. Действительно, это здесь соединяется. Господь хочет видеть в апостоле Павле и в каждом из нас, чтобы мы с вами зажили не исполнением правил, законом, видите, как апостол Павел многократно нам показывал в своих посланиях, законом никто не мог спастись. Он не бесполезен, но он не может нас исправить, сделать нас истинными служителями, праведниками. Ну, а праведниками — это то, что соответствует Богу. Святыми. Вот эта святость достигается, то есть наша святость по апостолу Павлу, ну, как это, ясно, что это учение самого Христа, состоит в том, что мы сможем стяжать в своем сердце Господа нашего Иисуса Христа. Вот стяжать его, значит, полюбить его. Полюбить настолько, что руководствоваться именно этим чувством в своих поступках, в своих жизненном выборе, в своем терпении, в своем крестоношении, о котором мы говорили в прошедшее воскресенье особенно. Самое главное, это ведь видите, что в чем проявляется любовь? В том, чтобы отвергнуться к Иисусу, отвергнуться себя, взять крест свой и последовать за мной, говорит нам Христос, нам, желающим стать учениками Его. Вот на это и должна быть направлена наша с вами любовь ко Христу, к исполнению именно этого, крестоношения. Для того надлежит нам осознать свой крест, понять, что в нашей жизни предписано нам понести самим Богом и со смирением это понести. А надлежит нам, вот это тоже очень важно в этом разобраться, а надлежит нам понести именно то, что выпало на нашу с вами долю. Исполняя смиренно, каждому исполняя свой долг, свою обязанность. В поте лица своего есть хлеб свой. Исполняя, соответственно, праведные обязанности по отношению там, к близким, тем, что к семье, к своей, да, устраивать эту семью на началах божественной любви, по законам Божьим все в своей жизни управить. У нас очень часто бывает так, что жизнь-то наша устроена бестолково, что называется, с грехом пополам. Вот человек живет в грехе, и так, ну, как все, как часто говорят. А потом говорит, что же мне такой неподъемный крест, что же мне это не понести? И бежит от себя, прячется, куда-то хочет найти какие-то легкие пути, или погружаются в винопитие, или в наркотики порой, или просто безумные поступки начинают делать, погружаясь в это вот самое, в водоворот греха. Но надо было бы просто пред Господом по совести по своей рассмотреть свою жизнь, прекратить делать зло в этой жизни. А если, например, твой доход, твое положение в обществе связано с грехом, так и отказаться от такого дохода, от такого положения. И вот очищается и открывается пред человеком его крест. А это всегда тягота некоторая, некоторая тягота, которую нам надлежит перенести с терпением. Почему тягота? Потому что грехом своим мы впали в это тягостное состояние. Но и отдать себе Богу влечение, то в том смысле, что понимать, что те скорби, которые Он нам попустил вследствие наших падений, они таковы и настолько Господом нам попущены, чтобы нам уцеломудриться, прийти в ненависть ко злу, отказаться от этого зла и пожить уже свободно, радостно в любви Христовой. Вот именно тогда откроется любовь Христова, когда мы понесем свой крест с радостью. И увидим, видим в наших скорбях, тяготах, вот, которые необходимо с терпением нести, увидим руку Божию и с радостью примем эти тягостные состояния. Кто-то, может быть, одиночество, кто-то старость, возраст свой, кого-то свой, может быть, свой недостаток, нищету некоторую, да, потому что мы трудимся, но кормит нас сам Бог. Мы исполняем свой долг, но получаем содержание от Господа. Вот. Так что вот эти слова, которые нам привел сегодня Эдуард, о том, что Бог хочет нас видеть, в нас видеть детей и друзей, то есть любимых, а не подневольных слуг и рабов, это вот поистине так. Потому что только кто в любви с Богом, тот приносит плод, угодный Господу, Богу нашему. Вот. Напоминаю, дорогие братья и сестры, что наша с вами передача строится, ну, наша в том смысле, что я говорю, вы слушаете, но у вас есть еще возможность участвовать в нашей передаче. Поэтому говорю, что наша с вами передача строится на вопросах, репликах, которые вы присылаете в прямой эфир. При помощи записи в разделе «Вопросы в прямой эфир» на сайте нашей радиостанции «Град Петров». А также можно и эти вопросы свои посылать писать свои вопросы в трансляции, которая происходит ВКонтакте, рядом с этой трансляцией. Вот у нас пока вопросов нету, тогда я сейчас обращусь к тем, что вот у меня были раньше вопросы, и нас спрашивали слушатели следующее. Ну вот вопрос, который часто задается, и у нас был неоднократно в эфире, однако важный вопрос. Как часто исповедоваться и причащаться? Вот спрашивает человек. Видимо, так. Я хочу сказать, что такой вопрос. Хорошо бы нам сразу посмотреть, вот такую, чтобы не спорить. В 2015 году был издан нашим синодом, точнее, составлен и утвержден нашим синодом нашей церкви русской, документ о причащении мирян вот, в церкви. Ну, вот основные положения этого документа. Там, кстати, очень подробно рассмотрен вопрос о чистоте исповеди, причастия. Вот, там, наверное, можно взять для себя такое текущее основы для устроения своей церковной жизни, вот, чистоты причастия. Ну, а суть-то в чем состоит? В чем главный подход? Что причастие, вот, так скажем, примерно раз в месяц, это вот такая практика, которая была распространена в, например, последние 20-30 лет в церковной жизни. А вот ну, в годы возрождения церковной жизни в нашей стране, ну и в период, так сказать, советский период, когда церковь тоже жила, и тоже были тоже люди исповедовались, причащались, разумеется, при всех гонениях, которые были на церковь, все-таки возможность посетить храм для истинно верующих людей была. И вот эта практика сложилась, такого причастия, примерно раз в месяц. Тем более, что такие великие святые, как, например, Иоанн Кронштадтский говорил о причащении, о нормальном причащении раз в 3 недели. Феофан Затворник говорил о том, что причащаться раз в месяц самая исповедоваться и причащаться раз в месяц самая мерная мера. Вот, это вот такой подход был. Он и зафиксирован в этом документе, мной названном чуть выше. И ну, в последнее время складывается практика довольно частого причащения у людей. Вот совершенно нельзя сказать, что одна практика лучше другой. Даже вот по опыту такой церковной жизни. Не сильно отличаются прихожане с ревностью, если они во всем при прочих равных условиях, да, отличаются только чистотой причастия, они не сильно отличаются в своем благочестии и скоростью усвоения христианских истин, от чего-то другого это больше зависит. Ревность возрастает в человеке, может быть, но совершенно не связана с чистотой причастия. Ну вот в названных рамках там. Я имею в виду, вот человек причащается раз в неделю, там, в воскресный день, или причащается он раз в месяц. Примерно вот в этом диапазоне вполне нормально и так вот благочестиво будет нам выбрать и свой ритм причастия. Подхода к причащению. Ну, если так подумать, у нас очень, понимаете, как вот какие дни это получается у нас для очень удобные. Если ты имеешь возможность посещать храм каждый воскресный день, приготавливаться накануне служением всеночного бдения, прекрасно можно посещаться и каждую неделю. Тут ничего страшного совершенно нет. Если нет такой возможности постоянно, ты можешь прийти в воскресенье, например, только там или на всеночное бдение, или в воскресный день, то есть на литургию в воскресенье утром, то, наверное, тут уже можно взять более редкую практику причащения. Но упускать и причащаться реже, чем раз в месяц, наверное, это уже будет некое такое охлаждение духовной жизни. И ну, так можно просто оценить этот вопрос. Ну, и всегда говорят в этих случаях, приводят там причащаться часто или редко. Главное, причащаться достойно. Тело и кровь Господа. Это всегда такую присказку говорят. Это само собой разумеется. Конечно же, если причастие превращается в саму цель, просто вот причаститься, неважно, чему это служит и что требует от нас это святое таинство, то, конечно, это уже будет извращение, хоть и часто причащайся, хоть редко причащайся, для такого, знаете, для формального признака принадлежности к церкви, это будет, наверное, конечно, горе, потому что причастие есть дело, первейшее дело любви к Господу нашему Иисусу Христу. Вот если ты любишь, обязательно причащайся с какой-то чистотой. Если ты Господа не любишь, а кто вот любит Господа? Тот, кто исполняет заповедь Его. Вот Господь так говорил, кто устремлен к исполнению заповеди.

исполняет, служит этому злу, то, конечно, причащаться этому человеку не то, что там не полезно, а причащаться такому человеку – это все равно, что себе угли на голову собирать. Потому что нельзя так рассуждать. Вот я буду причащаться, и тогда Господь меня исправит. Это глупость. Надо полюбить Господа, исходя из своей любви к Нему, причащаться, исходя из любви к Нему, прекращать делать зло. Вот. И знаете, как у нас в церкви общий-то подход какой? Не просто так. Я вот войду в церковь, постепенно буду становлюсь место злого – добрым, место греховным – праведным. Не так. Потому что если ты хочешь осознать момент своего перехода, то есть не хочешь, а это всем надлежит сделать христианам. Мы помним, что вхождение в церковную жизнь связано с крещением, таинством крещением. И это не только такое имеет, это таинство имеет, как и любое другое таинство, не только мистическую сторону получения благодати, прикосновения к Господу, соединения с Ним таинственного, но ведь это же есть и свидетельство о решительном моменте вхождения в жизнь по любви ко Христу. Как жить по любви к Господу? Этому назначено, для этого предназначена как раз церковная проповедь, с одной стороны, да, со стороны церкви, а со стороны воцерковляющегося желание познать Евангелие, изучить благочестие христианское, да. Как оно у святых-то складывается-то жизнь, посмотреть на то, как это зафиксировано в Священном Писании, в апостольских посланиях, в книге Деяний апостольских. Вот к этому ты готов так вот жить, по любви ко Христу готов? Ну так вот, объявляй об этом открыто и давай слово Господу. Что? И потому, кстати, вот слово-то «исповедую единое крещение в оставление грехов». Ведь оно не связано... Почему так вот его принципиально церковь всегда выдвигает и поставляет первым, ну, одним из первых догматов своего учения? Не потому, что вот так страшно второй раз крестился, там, ой-ой-ой, какое-нибудь ужасное событие с человеком происходит, если его по недоразумению второй раз крестили. Не в этом ужас. Ужас в том, что человек, дав обещание жить по любви к Богу, он уже не может заново давать это обещание, понимаете? Не может давать заново. Вы скажете, а вот исповедь. А вот исповедь для чего тогда существует? Вот и исповедь существует именно для того, не чтобы заново креститься, а исповедь существует для того, чтобы, ну, то есть, как бы омывать все грехи, потому что вот я опять осознал себя грешником, опять возвращаюсь. Не так. Мы, покаявшись при крещении, переменившись при крещении, начав жизнь по любви к Господу, при крещении своем, объявив об этом, да, и запечатлев себя таинством, мы уже направлены к спасению. Но в нас, к сожалению, существует испорченность греховная. И вот эти отпадения, незаведомое творение греха, ни в коем случае, несознательное там возвращение к своей прежней греховной жизни. Не, это невозможно. Потому и крещение подчеркивается. Едино крещение в оставлении грехов. Вот это самое надо нам понимать. Мы забыли. Для нас теперь стало вот исповедание и одного крещения. Это важно вот как вот такой, знаете, просто вот какой-то суеверный страх перед самим таинством таким. Вот оно такое страшное, что второй раз покрестишься, и будут какие-то проклятия. Не в этом дело. Невозможно вторично приходить в любовь. Если ты ее познал единожды, то ты в нее вошел. Оскудеть в ней невозможно. Возможно только потерпеть кораблекрушение в вере. Вот это вот отпадение от веры. Тогда человек уже живет так, как будто Бога нет, а значит творит зло.
это однозначно. И вот такое не излечится.

уже, понимаете, уже не излечится исповедью и покаянием. Ну, может быть, оно даже как-то и выглядит, что человек вроде как вернулся, вроде как покаялся. Нет. Это, ну, у нас единое крещение в стране грехов. Будем надеяться, что люди, совершившие, ну, вот мы грешники, да, не дай Бог нам впасть в смертный грех, то есть заведомое зло, такое вот, это, конечно, тягостно нам, тягостно. Посмотришь на свою жизнь и думаешь, что как же, какое же тут единое крещение. Каждый раз возвращаюсь, возвращаюсь. Но пускай наша с вами исповедь будет исправлением промахов наших, понимаете? Пускай наш грех, если он и будет, не дай Бог, но это будет промахом, будет это каким-то состоянием вот, неопытности духовного, да, и тогда это, конечно же, нам отпустит Господь при покаянии нашем, при желании вернуться к первой любви, к своей, Он нам простит. Но крещение вот едино в оставлении грехов и в жизнь вечную. Вот об этом бы хотелось бы сказать, дорогие братья и сестры, потому нам надлежит очень строго относиться к своему греху, к своей жизни в Господе Боге. Всегда поверять свои поступки именно этим. Господи, что же я сделал за сегодня? Вот мы будем сегодня молиться, отходить ко сну и молиться, вспоминать исповедание грехов, перечислять, которые у нас уже навязло на языке. Мы повторяем одно и то же, даже не задумываясь, что говорим. Может быть, лучше произнести исповедание с той точки зрения: Господи, это я сделал не по любви к Тебе. Прости меня. И дополнить вот ту молитву, которую мы читаем, дай Бог внимательно читаем, дополнить вот именно сознанием греха своего, как нелюбви к Господу. Ну, может, там же те же самые перечисленные в той молитве повседневного исповедания грехах увидеть, как это, в этом проявилась моя нелюбовь к Господу Богу. И засвидетельствовать об этом пред Христом, попросить прощения, увидеть себя как грешника, а не как праведника. И это нисколько не мешает нам отправлять общее направление нашей жизни. Я и когда, если у вас такой грех, да, который может простить Господь, который исповедуется, она и, то есть приносится на исповедь потом, если таков грех, то я даже, когда делал его, я был в любви, но помрачилась моя любовь, помрачилась. Я отвернулся от Господа, не желая этого. Вот такова наша с вами испорченная греховная. Но Господь милостивый дал нам возможность через церковь свою, через наше собрание в Господе получить себе разрешение от тяжкого, даже очень порой тяжкого греха, который мы совершили, оступившись. Следовательно, очень страшно нам иметь нечистое око, мировоззрение, то есть, которое позволяет нам мириться с грехом. Вот таким, знаете, может, даже небольшим грехом, может, даже общественно принимаемым грехом. Вот, ну, как часто, все так делают, все так неправду там говорят какую-то, там чего-то недоплачивают, обманывают, вот, лукавят, блудят. Почему бы, то есть вот такое, распространено в обществе такое, почему мне это не делать? Да потому что ты христианин, потому что ты принял крещение, и ты погрузился во Христа.

Алексей, Санкт-Петербург, спрашивает. Господь, выходя из крещенской воды, сказал: «Так должна быть исполнена всякая правда. Какая разница между полной и неполной правдой?» В еврейском тексте этого фрагмента слово «исполнено» значит «сделать полным сосуд до самого верха». Итак, какая разница между полной и неполной правдой? В смысле слова «и исполнена всякая правда». Всякая правда – это относится к тому, что грехом наполнилась жизнь человека. Вот перед тем, как Господь пришел, чтобы взвалить на себя грех человеческий, а это произойдет в момент его крещения, да, все приходят к Иордану, от Иоанна принимают крещение в покаяние. И если он видит это покаяние, он омывает их, свидетельствуя об истинности этого покаяния. Вот такое свидетельство о том, что я грешник, и я хочу сбросить с себя этот грех. Я не хочу жить с ним. Это есть проблема моего бытия. Говорит человек ветхозаветный, приходя к Иоанну, слыша его проповедь, что вот приближается Мессия, Царствие Божие приближается, надлежит сделать для Бога дороги прямые к своему сердцу. Вот, поэтому надо отказаться от всякого зла. Они приходят и свидетельствуют об этом. И видя их устремление, и Иоанн Предтеча, по внушению Духа Святаго, омывает их водой. Потом в эту же воду приходит сам Спаситель, Иоанн и восстанавливает: «Ты должен меня крестить, ты должен меня омывать». И вот здесь вот Господь говорит: «Оставь теперь, так надлежит нам исполнить всякую правду». То есть крести меня, то есть погрузи меня, как погружал и грешников, приходящих к тебе. Потому что я хочу исполнить совершенно волю Божию, и взять с этих несчастных грех. И грех сделать как небывшим. Потому что я умру за этот грех. Я вместо них умру. Я, ну, то есть поднесу его и умру. Вот. В этом правда состоит. Правда пред Богом, правда очищения нашего. А кем? Господом нашим Иисусом Христом. Те, кто приходил, признавали себя в грехе, к Иоанну, да, и Мессия, приходя к водам Иорданским, взваливал на себя этот грех, последствия этого греха, вину этого, от этого греха, которые были на каждом кающемся, да, при водах Иорданских. Вот. И теперь у них есть возможность оправдаться, потому что Христос понес на себе этот грех. Совершенно оправдаться. И вот здесь мы возвращаемся к опять апостолу Павлу, который так нам ритм задал нам сегодня Эдуард и профессор Пестов. А вот мы говорим о том, что по апостолу Павлу мы должны быть, мы должны возненавидеть себя такими, которые желают оправдаться своими собственными поступками. Мы можем оправдаться только Богом. Вот, своими собственными поступками, своим собственным бытием, как вот те, кто приходил к Адаму Иорданскому, мы можем лишь только в лучшем случае засвидетельствовать, что мы грешники. Хорошенько осознать себя виновным пред Богом, пред правдой Божией. Мы все неисправимы, лжецы. Вот. А оправдаться нам надлежит только Иисусом Христом, который всякую правду исполнил. И потому я хочу, апостолу Павлу, хочу найтись пред судом Божиим не со своей праведностью, а с той праведностью, которая в Иисусе Христе.
я хочу найтись пред Господом на страшном суде, пред Отцом Небесным, да, и в жизни, в бытии своем, со святостью, которая принадлежит Господу нашу, Иисусу Христу. А Иисус Христос принадлежит мне, потому что я его люблю. Вот. Люблю настолько, что это является в моей жизни, в моем христианском течении, начавшееся с момента крещения, о котором мы сегодня уже говорили. Екатерина. Святой Игнатий Бенчанинов сказал: «Время земной жизни нашей бесценно. В это время мы решаем нашу вечную участь. А если человек был зависимым, не смог своими силами помочь себе, раскаяться, измениться, какая участь в таком случае может быть?» Но вот какая участь у зависимого? Мы же видим эту участь. Зависимый человек, ну, видимо, зависимый от каких-то греховных привязанностей, да, вот, наркотики, ну, частный случай наркотиков – это пьянство, да, зависимость алкоголическая, вот, не смог, вот он не смог своими силами помочь себе. Послушайте, не надо сильно эту зависимость, ну, часто всего зависимость это называется, вот, это так же, как зависимость и от других страстей. Ну, то есть, вот, блудник, убийца, просто гневливый человек, там, склонный к побоям, там, другим наносить или что-то такое. Там, начав грешить, мы становимся страстными, мы становимся зависимыми в разных направлениях, а часто вот целый букет у нас зависимостей. Блудные, алкоголические, там, сребролюбие, властолюбие, да, тщеславие, следствие, ну, это всем этим гордость и все подобное. Это вот это же то же самое, что и зависимость алкоголика. Человек, он просто не понимает, как жить по-другому. Вот он насыщается своим наркотиком, соответствующей своей страсти, и в этом видит свою жизнь. Ну вот как помочь любому грешнику? Да никак по-другому, как только увидеть Господа. Потому зависимому человеку надлежит ради Господа прекратить употреблять. Ну, то, что он употребляет. С привязанностью. Остановиться. Как говорит апостол Павел, надлежит по вере немножко в Иисуса Христа, по доверию к Иисусу Христу немножко пожить. Поживи немного. И помолись, попроси у Господа. Никто, не силой воли мы спасаемся. Тут уж надо подчеркнуть. А силой любви нашей, привязанности нашей к Иисусу Христу мы спасаемся. Если бы силы воли спасались бы, кто у нас там самые всякие силачи и спортсмены, какие-то там самоистязатели, которые преодолевают вот волей свои всякие трудности, там, или голодающие спасались бы просто тем, потому что у них воля их употреблена. Нет. Не воля делает нас спасенными. Ну, что же такое воля человеческая? Она часто и мотивирована, это непонятно чем, эта воля. Бывает очень сильно мотивирована, да, до самозабвения человек рвется, чтобы исполнить свою волю, там, и напряженно так, что все в жизни забывает. Бывают такие устремления. К сожалению, у нас мы очень привязчивые, мы очень влюбчивые существа. Если вот во что-то влюбились, но не в Бога, и вот привязались, и вот уж себя забыли ради этой привязанности. А вот надлежит нам возлюбить Господа Иисуса Христа. Поэтому, да, вот алкоголики и наркоманы особенно часто лишены своей воли, но не надо отчаиваться. Пускай откроется в тебе
подумай о Иисусе Христе. Подумай о том, что Он тебя любит, что Бог Отец не хочет твоей погибели, а хочет всем в разум истинно прийти и спастись. Потому и отдает Сына Своего Единородного. Из-за любого зависимого, как вы говорите, человека, Екатерина, умирает Христос, и Отец Небесный отдает Христа на Его спасение. Слушайте, в любом состоянии, если человек это не примет, он и не будет спасаться. Как бы он ни жил внешне даже респектабельно, да, без этой любви к Христу ответной, ничего не получится у этого человека. Так что тут не сильно отличается грешник от грешника. В разных направлениях мы грешим, еще раз подчеркиваю это. Но спасение одно – встретиться с Христом и ответить Ему: «Я люблю тебя». Ну и спасаются и алкоголики, и наркоманы, и блудники, и убийцы, и серебролюбцы, и гордецы, и властолюбцы спасаются, если увидят Христа Бога и вот, покаются, то есть переменят свою жизнь так, как угодно Спасителю. Так, как по любви к Спасителю, точнее, лучше сказать даже. Надо устроить свою жизнь так, как понравилось бы Господу нашему Иисусу Христу. Каждый из нас так должен свою устроить жизнь. Вот, помогай Господь. Но когда жизнь, конечно, человека такого зависимого в пьянствах, закончилась, тяжелые слова. Смотрите, пьяницы Царствия Небесного не наследуют, говорит нам Писание, Господь сам говорит нам об этом. Поэтому, ну, как и прочие грешники, там они перечислены, вот, Царствия Небесного не наследуют. Страшные слова, но пока есть время, нам надо их тоже слышать. Вот, подгонять себя и ближнего своего, предупреждать страхом смертного часа, страхом дать ответ за все, что мы с вами творим, как мы извращаем свою жизнь. Но самое главное, мы должны возбуждать и себя, и ближнего своего к желанию спасти свою душу в том плане, что должны делиться блаженством, точнее, принять и поделиться блаженством жизни в любви Христовой. Ее надлежит, конечно, прежде всего, самим стяжать. Другим-то уже делиться-то, это уже сам Дух Святой откроет. Кто-то может от нас поучиться. Но надлежит нам стяжать эту жизнь в любви, в блаженстве этой божественной любви, переживания ее. Ну, прежде всего, надлежит нам для этого усмириться, понять, что все, что в нашей жизни есть, это ведет нас к спасению, если мы выкинули из своей жизни, грех, заведомый грех. Опять подчеркиваю, не грех как таковой, потому что страстность наша, она с нами остается, и мы ее взнуздываем ради того, чтобы не заслоняла наша страсть любви Божией. Но вот удерживаем уже себя, не позволяем нашим страстям развернуться, притом сознаем себя грешниками, потому что страстны, и потому благословляем и завершающий наш земной путь момент земной смерти, потому что наше тело бренное, подвергнувшись, да, отделению души от тела, мы прекращаем грешить, и страсти наши вот тогда уже и умрут с этим телом. Потому что воскресение из мертвых, праведники воскреснут в теле, которое не будет препятствовать им к спасению. А грешник воскреснет в том теле и в том соединении телесном, да, которое в том составе человеческом, который, конечно же, весь истравлен грехом, потому как не познал и любви Божией, и не дал себя этой любви, себя переплавить в
вот в нашем земном течении. Поэтому, конечно же, прекрасные слова, напоминания Игнатия Бенчанинова о ценности нашей земной жизни. Вот. Но мы находим то, что наша жизнь часто проходит бессмысленно. Мы сами в себя ввергаем вот в эти состояния всякого рода зависимостей. Апостол говорит нам, нам все позволительно, но не все, но ничто не должно обладать нами. Нам все позволительно, но не все назидает. Вот. А мы, как бы забывая эти слова, принимаем это, все нам позволительно, все, что для нас в этом мире существует, и не оцениваем, что нас назидает, и что, наоборот, нас разлагает. Занимаемся пустыми вещами, и даже специально вещами, которые нас отвлекают от жизни. Вот именно так отвлекают. Мы хотим отдохнуть от своей жизни, не управить свою жизнь. А ведь это же как вот корабль, который плывет на довольно бурном море, и им надо управлять постоянно, имея направление своего, свой курс, держа на Господа, вот направлению к Иисусу Христу, к Богу, мы постоянно должны поправлять этот компас, этот штурвал, чтобы руль корабля вел нас непременно к Господу. Хотя нас может волны отбрасывать, поворачивать, может быть, немножко направление корабля, мы все равно его исправляем, мы всего направляем Господу. Но уж ни в коем случае не поворачиваем специально, не отворачиваем свой курс от Господа. Да? Наоборот, к Нему постоянно. Вот в этом нам и лежит с вами и найтись пред Господом. В этом мы и спасемся, дорогие мои. Не в том, что станем святыми сейчас, а в том, что устремимся от всей души быть с Христом Богом. Спасибо за вопрос. Екатерина, так, посмотрим сейчас, что мы имеем. Напоминаю, да, у нас уже не очень много времени остается, но тем не менее напомню, чтобы для других священников, которые придут в свое время на пастырский час, были вопросы, задавать их можно заранее, отправлять лучше всего на сайт нашей радиостанции в раздел «Вопросы в прямой эфир» на пастырский час, вот, и записывать свои вопросы, вот как вот сейчас нам прислал Александр, Екатерина, Эдуард, спасибо за ваше участие. Ну вот, и еще один вопрос тогда, сейчас он может быть такой более простой, а может быть и непростой. Вот спрашивает, как поститься спортсмену? Ну, дорогие, вот такой вопрос. Конечно же, вот спортсмен, само по себе занятие спортом, да, это не является таким занятием, которое может нас постоянно кормить. Понимаете, это не, если уж тебе довелось в жизни, призвал тебя Господь, тебе так сложились условия, что ты можешь своим выступлением спортивными, ну, вот, так нравиться публике, будешь же такие всякие сражения, там, даже наши святые поневоле или вольно-неволе участвовали в этих сражениях. Вспомним, например, Дмитрия Солунского, да, Нестора, который был, хотя и не был профессиональным борцом, да, тем не менее вступил в единоборство с нечестивым язычником и победил его, тоже, можно сказать, спортсмен, да, оказывается. Но он никогда, видимо, не занимался специально тем, чтобы выигрывать сражения, быть победителем. Вот такого примера именно профессионального спортсмена, который бы был христианином, я вот так на память не могу себе даже представить. Потому занятие, конечно же, такое надо выбирать с осторожностью. При том, что спорт как гимнастика, ну, как гигиена тела, да, это прекрасно, это необходимо, этого можно только всячески приветствовать, да,
уже превращать спорт в опыт, главное дело своей жизни, наверное, не к лицу христианину. Но если же так, это в принципе, да, если же так ситуация складывается, то я предложил бы все-таки вот этот путь, ну, так вот, ты хороший спортсмен, хороший там игрок, твоя игра доставляет удовольствие там публике, они готовы платить за тебе за это деньги. Хотя помните, как Иоанн Златоуст к ристалищам-то относился? Ну, это его мнение, да, и разные обстоятельства бывают, бывает довольно... интересная спортивная карьера, интересная спортивная борьба, которая даже увлекательно выглядит. Не будем сейчас оценивать в принципе, да. Бывает такое, что человек призван к спортивной карьере. Вот это открылась возможность, ему люди готовы платить деньги за это, он может на эти деньги устраивать свою жизнь, это его пропитание ему обеспечивает, да. Ну, тогда в этом случае как раз вот и совершай, и качайся там, и свои мышцы поддерживай в достаточно необходимом состоянии тем, и в том объеме, который дает тебе возможность Церковь Божия. Поэтому не думаю, что пост у спортсмена должен как-то отличаться. Вот такое, знаете, расслабленное отношение к посту, это все-таки, наверное, не христианское дело. Да, пост ни в коем случае не является самоцелью. Пост – инструмент, но инструмент к спасению нашей бессмертной души. Нельзя забыть, ни в коем случае нельзя забывать, что когда воплотился Господь Бог наш, Спаситель, Сын Божий, Он постился 40 дней в пустыне, постился. То нам Церковь предписывает, конечно, поститься не так строго, как это делал Господь наш в пустыне, но у нас разные посты есть. Мы вот должны исполнять то, что Церковь нам предписывает. Конечно же, если нам позволяет это наше с вами здоровье. Здоровье. Вот когда человек нездоров, в степени этого нездоровья мы должны сокращать как-то пост. То есть вот, соблюдать в той степени, насколько мы живы и здоровы, то и пост. Вот живы мы на 30-40%. Ну, вот на 30-40 пускай у нас будет процентов и пост, условно говоря. Вот поэтому я так бы предложил вот спортсмену, профессиональному спортсмену оценивать свои необходимость поста. Я уже не говорю про те моменты, когда люди занимаются просто там каким-то устроением своего тела, там качаются, все, даже, ну, это совсем уже можно заниматься, если это бодрит тебя, этим можно заниматься, но в ту меру, которая позволяет тебе твой христианский быт, в частности, посты церковные. Соблюдай посты церковные, качайся, если так тебе это нужно. Вот. А если не можешь это делать, то и не надо качаться. А пост соблюдай. Я думаю, так лучше отнестись нам вот к этому обстоятельству. Вот. Мы заговорили как раз вот... Я сейчас не буду много говорить, но вот хочу напомнить, что завтра мы будем в литургии как раз читать Евангелие о том, как... Иисус, исполненный Святого Духа, после Иордана был введен Духом в пустыню, Духом Святым. И 40 дней он был искушаем от дьявола, по евангелисту Луке, и ничего не ел в эти дни, а в прошествии их напоследок взалкал. И самое главное, что мы услышим те искушения, которые человеку, Сыну Божию, Сыну Человеческому, Господу нашему Иисусу Христу, предъявил дьявол. Вот. Он как раз ему, помните, сделал, вот ты алчишь и жаждешь, и люди, и ты хочешь привлечь с собой людей, сделай из камней хлеба. О, за тобой пойдут народ. Просто все. Все будут твои. И сам будешь спокоен, да?
как мы иногда искушаемся, вот, в посту, в залкале, да, вот, пожалуйста. А Господь отвечает, когда мы тоже, и когда мы тоже иногда алчим и жаждем, когда нужно попаститься, мы должны вспомнить эти слова. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». Вот мы пытались в сегодняшний день как-то обратиться к Слову Божию, назидать себя им. Вот. То же самое, это пускай будет нашим хлебом. Господи, устрой нас так, чтобы именно Слово Твое было для нас хлебом насущным. То есть мы бы искали его, искали бы разрешение своих проблем в Господе, находя Божие предписание, радовались, исполняли бы его. Вот также, если вспомним, что дьявол предложил Господу нашему искушение в пустыне власть получить над всеми царствами. Говорит, это мне власть принадлежит, кому хочу, тому даю ее. Поклонись мне, и все будет твое. А Господь ему говорит, в отличие от нас, при таком искушении, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Никому не кланяйся, кроме Господа Бога. Не ради... Ну, как всегда власть-то получаем? Надо поклониться. Вот давайте получим, если Господу угодно, пускай он вручает нам власть. Не он, не дьявол хозяин мира, а Бог хозяин мира. И мы знаем, что дьявол только потому в этом мире царствует, что грех человеческий открывает ему двери, склонность к греху. Да, все грешники. Да, согласись с дьяволом, и ты будешь среди грешников на высоте. Именно как грешник. Но мы такое не принимаем. Отойди от меня, сатана, потому что написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Так сказано в Писании, так Господь отсек это искушение от дьявола, посылаемое и нам, человеком, как и ему. Ну вот и последнее, да, по Луке это последнее искушение. Поставил его на крыле храма и сказал дьявол Господу нашему, если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, на руках понесут тебя ангелы. Никогда ударишься ногой, да, твой, о камень ногой твой. Вот. И Иисус ему сказал, не искушай Господа Бога твоего. Вот, друзья, мы очень часто это тоже исполняем, то есть искушаемся такими же словами. И вот у нас очень часто это вот, а дай-ка вот я ничего делать не буду, и Господь сам меня устроит. Дай-ка я ничего делать не буду, и все случится по воле Божией. Не так. Если у тебя есть, вот, например, болезнь пришла, да, которая приходит очень часто к нам, и мы, имея возможность полечиться, не лечимся, а говорим, вот буду благодушествовать, и все, а потом болезнь ухудшается, ну, усиливается, приходит в тяжелую стадию, может быть, уже смертельную, и вдруг человек начинает тут уже дергаться и кусать локти. Так вот, почему так происходит? Очень часто, потому что мы вот, могли бы сделать, но не делаем. Если мы имеем болезнь, имеем врача, надо нам пойти к врачу, мы должны обратиться к нему. Вот, поэтому, ну, это я такой, может быть, конечно, очень маленький пример, но все-таки не искушай Господа Бога твоего. Пускай и Господь нас вот завтрашним чтением Евангелия вразумит нас, чтобы мы были спокойны в своем жизненном течении. Укрепи всех Господь, до встречи в студии радиостанции «Град Петров», пасторский час, был священник Дионисий Бурмистров. До свидания.

прозвучал кандак праздника Благовещения Пресвятой Богородицы в Сбранной Воеводе композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: С самого начала христианства стать христианином это значило не только поверить во Христа, но и принять крещение, то есть совершить обряд погружения в воду, сопутствуемый соответствующими молитвами. Эта связь веры во Христа с крещением установлена в самом Евангелии. Согласно Евангелию от Матфея, последними словами Христа его ученикам были: «Дана мне вся власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Также и в книге «Деяния апостольских», где повествуется о жизни и деятельности апостолов, на вопрос служивших апостола Петра «Что нам делать?» Петр отвечает: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа». Наконец, апостол Павел в послании своем к римлянам объясняет, что крещение есть как бы образ смерти и воскресения Христа. «Неужели не знаете, — пишет он, — что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых силою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Итак, можно с уверенностью сказать, что крещение всегда было неотъемлемой частью, больше того, как бы основоположным обрядом христианства. И даже когда христиане разделились на разные церкви или вероисповедания – православное, католическое, протестантское – крещение осталось для всех основным таинством, необходимым и самоочевидным актом вступления в церковь. Но именно потому, что крещение для христианства столь самоочевидно, бесспорно, даже сами верующие как бы привыкают к его существованию и уже не спрашивают себя об его значении, о смысле этого погружения в воду и о том, почему церковь считает его столь важным, столь необходимым. А между тем, на крещение, как и на другие обряды христианские, направлено жало антирелигиозной критики. Его пытаются отождествить с суеверием. В нем и через него хотят показать, что христианство – это всего лишь древние непонятные обряды и церемонии. Но и помимо этого, даже если не обращать внимания на все это антирелигиозное злопыхательство, вопрос о смысле крещения важен для христианства. Огромное большинство христиан принимают крещение в младенчестве и таким образом, конечно, не помнят этого события. Но как же могут они верить в его бесконечную важность, если не получат объяснение, в чем его смысл? Ведь если мы правда серьезно верим, как учит нас церковь, что с крещения начинается наша христианская жизнь, то тогда же, где же искать смысла этой христианской жизни, как не в том обряде, не в том таинстве, в котором она нам дается? Итак, попробуем по возможности кратко и ясно объяснить таинство крещения, объяснить все связанные с ним обряды, вскрыть их духовный, насущный для нас смысл. И прежде всего, конечно, встает вопрос о том, почему такое исключительное значение придает церковь воде? Почему то, что называет она вторым духовным рождением, связывает она с чем-то материальным? Современному человеку это, по всей вероятности, не ясно. Но древнему человеку, современнику Христа и возникновение христианства, это было понятно. Ибо в том-то и все дело, что с самых древних времен, буквально с эпохи самого первобытного человека, вода всегда имела для людей, помимо всех прочих, и совсем особое религиозное значение. Почему? Да потому, конечно, что исключительное значение вода имеет и для жизни вообще. Все то, что живет, все то, что мы называем миром органическим, то есть не только человек, но и животные, и растения, все не только нуждается в воде, но без воды не может жить. Таким образом, будучи абсолютно необходимой для жизни, вода в представлении первобытного человека отождествлялась с самой жизнью. Будучи условием и источником жизни, вода есть и символ жизни, или, как говорят древние философы, первоматерия. Но это не единственный символ, связанный с водою. Символ жизни, вода есть также и символ смерти, гибели. Ибо вода есть страшная стихия, над которой даже и современный человек не имеет власти. Ведь всего лишь несколько лет тому назад, при наводнении в Индии, погибли, как это ни страшно звучит, миллионы людей. Итак, вода как жизнь, вода как смерть. И, наконец, третий символизм воды – вода как очищение и возрождение. Достаточно подумать о том, во что превратилось бы скопление людей в городах, если бы не было достаточно воды. Вода имеет силу смывать грязь, обновлять, омывать и возрождать все существующее. И эту физически очищающую силу воды переносит древний человек и на духовную жизнь. Очищение от греха, от зла, от всяческой нечистоты он называет омовением, на него переносит тоже символ воды. Отсюда во всех, без исключения древних религиях, наличие множества обрядов, связанных с водою. Обряды омовения, погружения в воду, обряды освящения воды, лечение людей священной водой и так далее. Вода есть символ мира и в его жизни и красоте. В ней отражается и небо, и солнце, и все существующее. Но она есть символ также и мира, как угрозы, как смерти и гибели. Она есть как бы обещание и дар чистоты, нетленности, возрождения, обновления. И весь символизм этот невыдуманный, ибо он укоренен в действительной, реальной сущности воды, ибо он отвечает ее подлинному месту в жизни. И только поняв это, в самое начало человечества уходящий культ и символ воды, можем мы по-настоящему понять и то, как символизм этот был использован христианством, как стал для него символом и таинством новой христианской жизни. Об этом в следующей нашей беседе.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и все, кто нас где-то как-то смотрит или слушает. Тоже здравствуйте. В эфире на радио «Град Петров» передача «Читательский клуб». И сегодня мы продолжаем обсуждать роман Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Сегодня Григорий Гаврилов.
1: Здравствуйте.
0: Надя Журавская.
2: Добрый вечер.
0: И Герман Журавский, это я. Вот мы втроем сегодня продолжим обсуждение второй части, может быть, частично третью тоже затронем, второй части этого очень сложного, противоречивого художественного произведения. Скажу буквально несколько слов от себя. Как я устал читать этот роман. Вот Гриша в прошлый раз говорил о том, что вы, Гриша, сказали, если я правильно помню, что вот вы днем вот работаете, а потом прям как на крыльях летите домой, чтобы поскорее почитать эту прекрасную книгу и узнать, что же там такое дальше будет происходить.
1: Как я знаю, но все равно.
0: Я тоже знаю, конечно. Я понимаю этот интерес, болезненный, возможно, несколько. Я тоже только и делаю, что всю неделю читаю эту книгу. Только и делаю, что ее обсуждаю с разными людьми на самом деле. Она, конечно же, чрезвычайно будоражаща. Однако я не могу сказать, что я пребываю в каком-то состоянии, я не знаю, просветления или успокоения или чего-то еще. Я чувствую, что раз за разом почву у меня из-под ног выбивают и делают это самым жестоким, изуверским способом. Я подозреваю и обвиняю автора в жестокости, конечно же. И более того, удивительным образом, я вот буквально сегодня днем поговорил с двумя очень образованными, очень тонкими, вот старшими коллегами. Дескать, читаю Достоевского. И обе коллеги, хотя они друг с другом совершенно не знакомы и не пересекаются ни в каких пространствах, обе вскинули так бровки, мол, да, о, ничего себе, ну, сочувствую, что называется. И одна даже сказала, я не знаю, что сейчас должно со мной произойти, чтобы я начала читать Достоевского. Вот эти вот огромные кирпичи, где все такие экзальтированные. Я очень посмеялся, потому что вот эта экзальтация, если вы помните, это то, как раз вот о чем я говорил в прошлый раз. Поэтому ничего хорошего, может быть, я сказать не могу. В этом плане интересно мне вас послушать, как вот людей, которым это каким-то странным образом все вот это оказывается близко. Может быть, вот чему-то научусь от вас. Поэтому передаю вам, пожалуйста, слово. Гриш, примите.
1: Я больше готовился к разговору по третьей части. Ну, я и о второй поговорить не против. И, читая третью часть, я понял, что любимым героем этой недели является Митенька. Mm-hmm. Ну, конечно, об Алёше мало говорится в третьей части, и больше всего о Митеньке. Но не поэтому. Наконец-то вот в этой третьей части романа стало видно, кто такой Дмитрий Карамазов, что это тот самый широкий человек, который о себе говорит, ну вообще говорит о человеке, что он бы сузил его, но вот не надо Митеньку сужать, не надо. Можно Ивана сузить, может, что он и не против будет, а Митя нет, Митя из-за этого потеряет. Вот Митя – это нашей души человек, вот после его исповеди, когда он говорит о том, что он не убил, когда он рассказывает обо всем себе, и когда эти люди не верят в него, не верят сказанному ему, он обращается к последней инстанции, к Богу и к совести своей, которая в эту минуту, когда он находится в качестве подозреваемого, да и все верят в то, что он убил, он один абсолютно. Он сейчас готовится к тому, что его будут распинать. И никто ему не поможет. И сам он себе не сможет помочь. И вот этот последний момент стояния на краю, этот момент, когда Дмитрий Карамазове наконец-то открываются глаза, которые могут увидеть, зачем же живет этот человек, вообще зачем все люди живут. И для чего вообще ему жизнь эта дана, такая странная, которую он наутро собирался отбирать. Вот об этом я хочу сказать. Потом мне вдруг стал понятен Ферапонт, потому что я увидел, что Ферапонт – это Смердяков. И Фёдор Михайлович берет и делает эту рифму, мне кажется, для того, чтобы сказать. Вот есть Зосима, который верит так, что это дает ему чувство радости и любви. Есть Ферапонт, который верит так, вроде бы верит, да, и постится фантастически, никто так не постится, и молчит много, но вместо любви и радости у него получается осуждение и злоба. И я вдруг увидел вот в словах Ферапонта то, что произошло со Смердяковым, вот даже не в результате всех этих последних событий, а в результате тех выборов, которые он делал в течение жизни, этот человек Смердяков. И мне показалось, что Ферапонт в какой-то момент говорит просто смердяковские слова. «Я-то изыду», — проговорил отец Ферапонт, как бы несколько и смутившись, но не покидая озлобления своего. «Ученые вы от большого разума вознеслись над моим ничтожеством. Притек я сюда малограмотен, а здесь, что и знал, забыл. Сам Господь Бог от премудрости вашей меня маленького защитил».
2: Меня маленького, да, это классно.
1: И дальше.
0: Сирота, да.
1: «Над ним за утро помощника и покровителя станут петь, канон преславный. А надо мною, когда подохну, всего лишь кая житейская сладость. Стихирчик малый», — проговорил он слезно и сожалительно. Но я не так прочитал.
0: Да, абсолютно не так.
1: «Возгордились...» Ну, я не забыл про эти слова. «Возгордились и вознеслись, пусто место сие», — завопил он вдруг как безумный и, махнув рукой, быстро повернулся и быстро сошел по ступенькам с крылечка вниз. Ну, ожидавшая внизу толпа заколебалась, иные пошли за ним тотчас же, но иные замедлили, ибо кели, ну и так далее, и за ним пойдут. Ну вот, это слова Смердякова на лавочке, который говорит, что стоит Митеньке только свистнуть, и любой пойдет стреляться с ним, потому что Митенька дворянин. А он, если позовет, то...
0: Никто не поверит, что он лакей.
1: Да. И вот он живет с этим странным пониманием. И мне кажется, что вот Фёдор Михайлович тут какое-то такое интересное открытие делает. Я просто знаю людей, которые как бы удалились от мира для того, чтобы, ну, как найти что-то такое от общества, скажем так, не от мира, а от общества. Но в этом удалении обрели какое-то ферапонтовское озлобление. Хотя должно было произойти что-то обратное. И вот тут, я думаю, какое-то тоже очень важное пророчество о том, что человеку читать те же книги, но жить не так же, ну, то есть не так жить, невозможно, а то получится вот этот злой Ферапонт. Потом мне очень понравился момент, когда госпожа Хохлакова, это странная женщина, у которой интуиция, я предчувствовала, когда она несет эту ахинею про прииски Митеньки, она все ему предсказывает, абсолютно, она говорит, что с ним случится. Я вспомнил Твин Пикс, великана, который приходит к агенту Куперу. И вот за этими странными словами, вроде бы бредовыми какими-то, прячется пророчество.

0: туда вернешься. Но если убрать это ее бормотание бессмысленное и оставить вот то, что потом случится, это ведь логика сновидения или логика чуда. Чудо абсурдное. Вот в этот момент как будто бы для меня вот пришел великан и сказал агенту Куперу: вот это, запомни. И с Митенькой это произойдет. Этих штук я раньше не замечал. Потом мне очень нравится вот два сна здесь, в третьей части. Сон Мити старый, которому давно снится. Я хотел вас спросить, как вы этот сон объясняете, когда за ним кто-то гонится, и он, этот кто-то, постоянно знает, где он, и он вот за дверью стоит, а Митенька его очень боится. И боится, потому что какое-то мучение связано вот с тем, кто за ним гонится. Мучение для него, для Митеньки. А потом ему снится сон про дитя. Помните вот этот вот
1: Почему бедное
0: страшный?
1: дитё?
0: Да. Вот я хотел у вас про первый сон спросить, но я думаю, что тут тоже какое-то такое хорошее дело спрятано. Я хочу вас спросить из своего интереса про этот сон, потому что у меня есть интерес к этому сну. Еще мне очень нравится, знаете, что в третьей части, что когда происходит эта ночь страшная, когда все складывается в одну какую-то точку, точку, из которой произойдет уже новый мир. Вот в эту одну ночь все братья, кроме Ивана, он уехал. Хотя он тоже участвует здесь. Он в Смердякове ходит и тоже свои дела делает. И вот для этих всех братьев происходит что-то очень важное. Алёша, например, целует землю. Он переживает этот кризис. Очень тяжелый кризис, но очень нужный. Митя, понятное дело, что переживает. И вот это все происходит в одно время. И мне тоже кажется, что это какая-то такая интересный реализм. Митя повторяет это слово. Потому что для Ивана, например, мир создан не гармонично, потому что вот он говорит, есть, значит, те, кто страдают и мучаются, и есть их мучители, которые заставляют их мучиться. Вот, дескать, этот мир несправедливый. А здесь вот в эту ночь все связаны одной ниточкой, абсолютно все. И каждый, кстати, виноват в том, что это происходит. Даже Алёша, который забыл. И все, что происходит, происходит не просто так и для чего-то. Мне кажется, что тут вот в эту ночь Достоевский дает ответ на бунт Ивана. Вот мир устроен неправильно, говорит Иван, несправедливо. И Алёша это замечание будет еще выдвигать, когда злой пойдет шампанское пить. Но вот то, что потом дальше происходит, мне кажется, отвечает нам на вопрос Ивана. Правильно ли, то есть хорошо как-то устроен мир, промыслительно или непромыслительно? Вот роман показывает, что даже эта кровь и вот эти все страшные вещи, они зачем-то нужны. И не хочется, конечно, быть на месте там Мити и всех остальных, кто там Федор Павлович и Григорий, которым стукнули по голове. Но как будто бы в конце надо сказать, ах, вот оно зачем было это. Ну, все, тогда я понимаю. Вот если бы Иван там стоял и дочитывал этот роман, и увидел, что, я думаю, он бы сказал, ах, вот оно как. Ну да, тогда я принимаю этот мир. Вот мне видится вот в этом романе ответ на вопрос из второй части. И вот на это мучительное дознавательство Ивана, который Алёша говорит, что делать, расстрелять? Расстрелять. Вот роман как бы отвечает на этот вопрос. Расстрелять или не расстрелять? Мне вот это на этой неделе увиделось. Поэтому я был рад. Когда я Ферапонт увидел это, я прям подумал, ага, не просто так я сегодня это прочитал. Это ж Смердяков, Ферапонт тут.
1: Ну, это поразительно, на самом деле, меня очень как-то, я об этом не думала в таких выражениях. Меня прям удивила твоя трактовка. Ферапонт, конечно, очень какой-то неоднозначный, да, такой персонаж. С одной стороны, вроде он вызывает уважение, как там великий постник, как юродивый, да, как вот это вот все, но с другой стороны, вот это самоистязание, которому он себя подвергает, такое прям какое-то прям мазохистическое уже, да, то есть у него там и

0: Риги, и два кусочка хлеба в неделю, и постоянные уже там какие-то галлюцинации там его, которые уже никого даже и не удивляют, да, в таком постнике, эти галлюцинации. И эта злость, с которой он относится и к себе в том числе, не только там кому-то. И этот мазохизм всегда имеет, как это что называется, вторую сторону, да, то есть его не бывает без садизма. И такой субъект, понятно, что он будет зол, понятно, что он будет пытаться уязвлять, а Смердяков в этом плане, он как раз такой очень тоже садистический персонаж, потому что как он издевается, да, с детства над животными, ну, понятно, что у него нет прав, да, он может только хмыкать, вот он все время ухмыляется и хмыкает, да, но думает при этом то, что иногда говорит, когда понятно, что он думает. Поэтому вот это безумие Ферапонта, в нем как будто бы содержится какая-то ошибка, как вот грех, как ошибка, да, и может быть то же самое и со Смердяковым происходит. Это я сейчас просто на ходу размышляю как бы о твоей теории. Может быть то же самое со Смердяковым происходит. Вот этот вот грех, произошедший как ошибка, с одной стороны, можно ли сказать, что Иван прям поручил ему? Ну, не было же такого, да, он же этого не произносил, он же этого не говорил. Это все было на уровне каких-то желаний, да, в желаниях, как Иван сказал,
1: Да,
0: я
1: угадано.
0: свободен, меня никто не может. Но угадано не настолько, чтобы потом обвинять и шантажировать Ивана, да, что ты мне поручил, и я по твоему наущению сделал. То есть здесь очень сложный какой-то вот этот сам персонаж, вот этот четвертый брат, да, он, конечно, о нем хочется как-то отдельно еще поговорить. И в этом плане, кстати, да, удаление от мира, я вот согласна, что Алеша, он же тоже в мир старец, да, отправляет, он говорит, что там твое место, потому что одно дело спасаться, когда никто тебя не дергает, а другое дело, когда ты рядом со всеми вот этими экзальтированными, как ты, Герман, говоришь, да, персонажами должен помочь. Как вот Алёша говорит, да, направить, соединять я должен, а
1: Должен,
0: соединяю ли
1: должен,
0: я,
1: да.
0: да, то есть это вот отдельная история. И, конечно, мы хотели вернуться во второй части к портрету Ивана, потому что, да, я согласна, третья часть это портрет Мити, это о нем, да, но вторая часть там содержится вот это вот зерно Иванова страдания и его мировоззрение, да, такого, которое вот очень ярко нам же выписывает Федор Михайлович, может быть, даже на мой вкус тоже местами чрезмерно ярко. Ну, то есть это такой действительно вопрос какой-то. Мы сейчас вот шли с Германом, мы обсуждали личные меры, да, то есть, ну, не в мою меру тоже это описание, там, не знаю, издевательств над детьми. Я бы, ну, так это прям вот долго, не раз, настолько страниц, да, вот это вот перед тем, как возвращать билет, Иван хочет. Но, тем не менее, вот Федор Михайлович как-то вот настолько подробно это все нам живописует. И мы хотели об этом поговорить, да, о Великом Инквизиторе и о житии Зосимы из второй части, потому что мы ничего об этом не говорили еще. Вот. А по поводу сна тоже интересно, действительно, там много интересных снов. И я почему-то подумала, когда ты заговорил об этом преследователе, который снится Ивану.
1: Нет, не Ивану, а
0: Ой, не
1: Мите.
0: Ивану,
1: Мите.
0: Мити, да, что его преследует кто-то. Я подумала сразу о какой-то такой психотической истории, когда человек какое-то свое, ну вот это как бы такая одна из основ психоза, какое-то свое неприемлемое внутреннее содержание проецирует вовне, и оно становится преследователем. Ну, то есть, грубо говоря, плохой я — это не я, а это кто-то извне, кто меня преследует. И почему-то я подумала, что, может быть, сон, как вот это вот время ослабления всяких рассудочных, да, и осознанных
1: Структур.
0: процессов, да, и структур нашего там сознания и бессознательного, он вот этот преследователь, это вся вот эта вот страсть, да, безудержь, как Митя там сам про себя говорит, которая его преследует и не дает ему вообще вдохнуть, да, и выдохнуть. Он постоянно что-то вытворяет и не может себя контролировать, и не может собой управлять. И, естественно, все время думаешь, ну вот это такая распущенность, да, или это действительно такой силы, накал вообще страстей, что человек просто не в состоянии вообще сдержать себя, да, ну... Вопрос такой, и, ну, может быть, про это сон. Ну, а почему бедное дитё? Это уже же такой переломный, в общем-то, момент. Почему бедное дитё? Это уже у него процесс пошёл. Ну, вообще, в целом, да, вот это вот путь к перерождению, к метаное через страдания, это тот путь, который нам показывает автор. Как будто бы другого пути никакого быть и не может. И как будто бы неприятно смотреть на все эти бесконечные терзания, страдания, вскрики, истерики, да, и все прочее. Но будто бы это то, что нам дает возможность перейти в какое-то другое качество, и посмотреть по-другому на какие-то вот вещи. И к тому же все-таки мы имеем возможность здесь смотреть на то, что происходит не на приемах, да, не в гостиных, не в высоком обществе, а мы в спальнях, мы в столовых, мы как будто бы мы в беседках каких-то, да, мы вот в приватных разговорах, в трактирах. То есть это нам не блеск и красоту светского общества, да, показывают, а нам как раз показывают вот, вот это вот сокровенное, внутреннее, да, общение честное, открытое, без обиняков, да, поэтому, может быть, нам не хватает здесь какого-то, какой-то сдержанности, да, и каких-то манер, скажем так, да, просто слишком все откровенно, слишком голо, слишком обнажено, слишком все вот как бы чрезмерно, да. Но опять же, да, все-таки стоит помнить, что это те самые несколько дней, в которые как это петля это затягивается, чья это была метафора, я не помню, из первой передачи, и происходит смертоубийство, и происходят страшные вещи, и
1: это необыденная ситуация.
0: Да, это не то, что мы вот там живем в своем Скотопригоньевске. Кстати, забыл вам сказать, город наш называется Скотопригоньевск, да? Говорит нам автор в четвертой книге в конце. Живем же себе, живем, да, вот тут будет прием у этой, вот там это, там что-то, какие-то сплетни. То есть нет, это не какое-то обыденное течение жизни, это действительно происходит, ну, событие. Что-то случилось. И поэтому... Поэтому мы вынуждены смотреть, как все бесконечно орут, рыдают, бухаются на колени, я не знаю, что там еще происходит, исповедуются, да, целуют землю, там входят в кризис, выходят из кризиса, мешают друг другу, помогают друг другу. Как вот вся вот эта вот человеческая, да, как это все человеческое работает. Вот пошел погибать.
1: Не только человеческий, и Бог, и черт тоже в третьей главе действия.
0: Они там, да, они тоже, естественно, присутствуют постоянно. Но имеется в виду даже вот как сами люди, да, могут друг друга там погубить, а могут и спасти, а могут и помочь, в общем, неожиданно, да. Идет Алёша погибать, шампанское пить. Такая минутка. И тут же этот чертенок его, да, подловил. Вот, вот только вышел человек, да, чуть брешь, да, дал, вот тут же какой-то, как это, агент, скажем так, какой-то, да, подходит и говорит: а, что так? А ну-ка пойдем. И понятно, что там у Ракитки там свои абсолютно шкурные интересы, да, и 25 рублей обещаны за привод. Но идет Алёша погибать. Да, идет к, как он считает, твари, падшей женщине. Ну, что он представляет? Все самое страшное себе. Он там разок ее увидал, как она куражится, да, и все, чудовище. Приходит, а тут такое происходит, да, неожиданное. И для него, и для нее, когда она видит, тоже мы много обсуждали эту сцену, да, и спорили с Германом, когда внезапно она впервые, может быть, в своей жизни видит человека, который ее увидел не как, там, не знаю, объект желанный, не как падшую женщину, не как там еще кого-то, а просто как человека, который проявил человечность, проявил жалость, проявил сострадание.
1: К сестре.
0: Да, который понял, что в этот момент она его сестра, и она, естественно, тоже для нее это был большой сюрприз. И она тоже испытала эту вот радость и близость человеческую, да, и поняла, что что-то произошло. Только Ракитин не понял, что произошло там у них, и все там как-то подтрунивал, да. Но главное, что они поняли, и это их соединило. И она его вытащила сразу своим этим действием из его кризиса, из его ямы, как-то возродила его, да,
1: в
0: его, в его вере, да, из этого бунта. Все, дальше ему уже не шампанское пить, не водочку пить, ничего не хотелось. Пошел там успокоенный и счастливый. Вот это то как какая-то луковка может отозваться, или слово, или чувство, которое в определенный момент, в нужный момент человек может дать человеку. Поэтому...
1: Еще ведь он почему обиделся на Бога? Он требовал высшей справедливости. Раз Зосима почил, значит, дальше он должен явить какое-то чудо. Вот умер святой. Но чудо не происходит. И Алёша говорит как раз этому Ракитину, что ему нужно было нужна была высшая справедливость. Вот это, человеческая справедливость. А когда он приходит к Грушеньке, ему показывают то, что вот эту справедливость вообще снимает. Нет вопроса справедливости, несправедливости. Есть кое-что другое. И как будто бы вот его этот ум, который ищет справедливости, человеческий ум, как будто бы он вот вдруг становится неважен, потому что есть кое-что другое. Есть то, что Бог приготовил для нас, и вот с ним происходит то, что происходит вот сказано. И все. И вопрос о высшей справедливости уже для него не стоит. Это как бы детский вопрос остался.
2: Мне показалось, что момент с вот этим тлетворным духом, который будто бы нарушает эту высшую справедливость, он-то на самом деле встроен в логику как раз этой высшей справедливости, потому что это позор, это он подвергается поруганию, ну, тоже будучи мертвым, точно так же, как и Спаситель. Если ты истинно царь, сойди с креста, не можешь, ах, значит, много слишком говорил о себе. И здесь, мне кажется, есть какая-то отдаленная такая рифма между тем позором, который претерпел Спаситель, и тем позором, который претерпело тело уже Зосимы. Ну, вот как на мой взгляд. Потому что там вот этот вот позор, позор, несколько раз звучащее слово, мне кажется, очень явно указывает на это. Это с одной стороны. С другой стороны, вы, Гриш, сказали, что ах, вот оно как, мог бы сказать Иван в конце, если бы дочитал роман. Недавно я тут наткнулся на Михаила Бахтина, его труд «Автор и герой», в котором он говорит, что нам никогда не дана вся наша жизнь целиком, от начала и до конца. В нашей жизни нет ни начала и ни конца. Единственный, кто может нашу жизнь обозреть, это может быть только другой или автор. И мне кажется, здесь вот это антиномия. Не может никогда уж ни Иван персонаж, ни человек, Фёдор Михайлович, ни человек, Гриша, там, Надя или кто угодно, ничего в конце прочитать. Это всегда может только другой сделать. Опять же, ну, почему у нас нет начала, это понятно. Ну и конца у нас тоже нет, в эпикурейском смысле. Ну, то есть, когда мы есть, то нет смерти, а когда смерть есть, нас нет. Вот я вспомнил эту интенцию Бахтина, когда вот вы произнесли. Я тоже хотел бы немножко вернуться назад, с вашего позволения. Про сон ничего сказать не могу, я до туда еще не дочитал. Напоминаю, что я иду с задержкой, сколько-то там, в 100 страниц, поскольку я чуть позже начал. И хотел бы вернуться немного к вот этому обеду, так называемому, в трактире, и впоследствии еще, да, к житию старца Зосимы, простите, с вашего позволения. Я обратил внимание, что когда... Ну, во-первых, сам Достоевский в корреспонденции утверждал, что то, что сказано в «Великом инквизиторе», это квинтэссенция всего романа. Ну, то есть, это такая конструкция треугольная, если можно так сказать. И я обратил внимание, что с каким трепетом, отвращением и неподдельной эмоцией я читал вот эти Ивановы инвективы, и с какой скукой я читал после этого «Великого инквизитора». Вот эта вот фантазия такая, это умствование, мне показалось совершенно ни в какое сравнение не идущим по сравнению с тем, что описывал Иван из реалий, скажем так. Однако вот я Наде сразу же сказал, ну он же врет, собака. Врет в каждом слове, как и Смердяков. Они все совершают ошибку за ошибкой. Они смотрят на это, эти вещи совершенно с какой-то неправильной, можно, наверное, так сказать, стороны. Их посылки, они изначально ошибочны. И в этом плане, помните, когда этот их разговор заканчивается, и они с Алексеем расходятся в разные стороны, Алёша оглядывается и смотрит, и видит, что Иван как-то странно идет.
1: Да, да, да. Дергается.
2: Что да, он как будто идет, как бы раскачиваясь, и правое плечо у него ниже левого. Да?
0: Угу.
2: Потому почему?
0: Ну, я Герману сказала, потому что у него черт на плече сидит.
2: Конечно, именно. У меня была такая интенция. Он идет потом вот таким вот образом. И Алёша никогда этого раньше не замечал, только вот после вот этих страшных слов, потому что он его не знал, да? Ну что хочешь узнать? Как у верующего. Ну, сейчас я тебе расскажу. И вот теперь он узнал, и он увидел, что у него на плече в прямом смысле сидит бес. И когда вот дальше Иван вот приходит вот домой, подходит к дому, он говорит, думает точнее, тоска до тошноты на него накатила, а определить не в силах, в чем ее, чего хочу, не думать разве там, говорит он сам себе. Ну и вот он там... От отца убегает, ой, извините, извините, я сразу к себе, как бы наверх. Да, и вот эта вот одержимость, ну, не одержимость, а одержимость, да, наверное, можно и так сказать, бесом, она, мне кажется, в этой маленькой детали, она дана очень явственно. Однако, вот жаль, вот Евгения нет, он бы, мне кажется, хорошо бы тут выступил бы адвокатом дьявола в этой роли. Что мы можем возразить Ивану? И самое интересное, как мы можем ему возразить? Понятное дело, что сам Достоевский, вот опять же в корреспонденции, он называл это невероятным богохульством. Это ужасное кощунство. То, что говорит Иван, вот это нет, я там не то, что не Бога не принимаю, я его мира не принимаю, да? Бог-то я понимаю. И потом вот рассказывает эту свою скучную сказочку, да, там про совершенно неверующего главного священника, да, там, условно говоря, великого инквизитора. Но что мы можем ему сказать в противовес? Сам Достоевский говорит, что противовесом является житие, да, вот контра. Есть про, а есть контра, да, ну или контра и про. А вот вы лично как с этим справляетесь? Потому что да, мы можем сказать, ну врет собака. Но в чем врет? Как бы можно ли это распутать? Или даже не надо здесь возражать? И отвечать даже на эти слова, может быть, не надо. Но тогда не получится ли, что мы тоже в какой-то странной позиции?
1: Ну, Гриша? Я думаю, Иван, человек гордый и уязвленный, не верит сам в человека. Поэтому он считает, что, ну, точнее, в легенде, Христос пришел, инквизитор обвиняет Христа в том, что он пришел для горстки каких-то выдающихся людей, вот все остальные, там, тысячи, миллионы,
2: да.
1: Они не созданы для того, чтобы понять Христа и прожить жизнь в соответствии с его учением. Получается, что как бы есть избранные, и есть все остальные, причем всех остальных намного больше.
2: Кратно больше, да.
1: Часть. И я думаю, что тут как раз неверие Ивана в то, что человек сотворен Богом. И я думаю, вот он как бы не очень, ну как бы не чувствует, не понимает, что когда Бог творил человека, он очень верил в человека. В то, что вот это вот создание из праха, что оно способно его услышать и жить по его заветам. Ну, если представить, что вот Бог творит человека, а зачем тогда ему вообще тогда создавать человека, если Бог в него не верит? А вот в концепции Ивана получается, что Бог как бы вот изначально вот не верил. Ну, создал какое-то неудачное вот творение, там, 1% нормальный, а остальные все, ну, ну так, масса там.
2: Брак.
1: Пластилинчик какой-то, да.
2: Это бракованный материал.
1: Из него сделаем. Я думаю, это его убеждение растет из его неверия в целом, в то, каков он. Ну, он, я думаю, вот когда он Алёша говорит, я с тобой этот разговор начал для того, чтобы через тебя как раз спастись. Может быть, ты мне что-то и дашь. И он однажды улыбается хорошо, мы об этом говорили в прошлый раз. Один раз он улыбнулся. И он хочет этого, но так как в нем есть этот очень мощный ум, я называю ум этот своевольным, вот как у Мити своевольность страсти, своеволие страсти, так у Ивана своеволие ума. Этот ум так своеволен, что он не хочет из гордости уступать вере. И как будто бы вот в этом его трудность. Он бы хотел, может быть, поверить. Вот потом эта история с чертом в конце. Ну, ну вы же тоже вот почти поверил, да? А нет, не надо верить. И вот как будто бы Ивану не хватает какой-то... Как, вот смирения ума не хватает ему. И он эту штуку придумал, наверное, для того, чтобы... Чтобы вот этому уму дать... Дать... преимущество, что ли, над верой. Но он не прав. Он даже сам говорит Алёше. Даже если я не прав, я останусь при этом. Останусь с этим. Значит, он подразумевает, что он ошибается.
2: Ну, так.
0: Я когда читала в очередной раз вот этот бунт, конечно, меня огорчают эти размышления. И это ошибка. И на самом деле мы эту ошибку слышим очень часто в жизни. Как мне кажется, постоянно мы с ней сталкиваемся, с подобного рода ошибкой. Это какая-то странная цепочка рассуждения, от которая, ну, у меня не сходится, но почему-то вот у людей, подобных Ивану, она сходится. То есть Бог сотворил человека, Бог дал ему ценой своей жертвы свободу, человек попытался устроиться, используя свою свободу без Бога, но в этом мы почему-то продолжаем обвинять Бога. Ну, то есть это какая-то очень странная логика, в которой он называет этот мир Божьим, но все, что он приводит в качестве примеров, это свидетельство греховности человека. Причем греховности, естественно, в самых наимерзейших, да, ее проявлениях, жестокости, злобы, какого-то чудовищного греха, да, по отношению вот к самым нежным созданиям, которые не в состоянии себя защитить никак. И при этом он говорит: мира Божьего я не принимаю. А, так разве это Божий мир? Разве Божий мир таков? Хочется мне все время спросить, когда я это читаю или что-то подобное слышу. И для меня удивительно, насколько, во-первых, люди забывают, кто является как бы князем мира сего, и приписывают все свои деяния и все свои грехи Богу, и его в этом обвиняют. это удивительно. Вот. И, собственно, мне кажется, что в этом и ошибка. Это не принятие ответственности за все творящееся, да, а продолжение вот этой истории Адама и Евы про то, что это не я греховен, это не я жесток, это не я преступник, а это вот Божий мир такой.
1: Поэтому можно быть таким, раз мир такой.
0: Мир же такой, да, или там вот меня, она мне дала, и я ел. Она говорит, а мне змей сказал, и я ел. Ну, то есть, не, вот эта ошибка, самая первая ошибка, да, которая была совершена, даже не то, что съели, а то, что не сказали, я съел, не покаялись, прости, но съел я согрешил, я сделал ошибку. А началось вот это вот. И вот это же и продолжается. Вся эта чудовищная круговерть, только уже на каких-то, как в компьютерных играх, да, там, уровень зашкаливающий всего этого безобразия. Вот. И поскольку, мне кажется, что просто вот он верит в ум от какой-то безысходности, потому что, ну, во что-то человеку надо верить, да, как бы, если в Бога он не верит, в человека, вот ты говоришь, он не верит, хотя бы в какую-то отдельную, там, не знаю, способность, хотя бы в то, что вот я мыслю, следовательно, я человек, следовательно, я существую. Его там дьявол будет этим, кстати, подкалывать, потом и высмеивать, да, что, ну, ты же мыслишь, да, значит, все хорошо. Вот, поэтому это, как я вижу,
2: это... такой русский Фауст, да?
0: Да, я это вижу как вот какое-то такое, вот ту самую первую ошибку, первородную нашу, человеческую, которая продолжается, и здесь она одета в такие вот одежды, да, умного, тонкого, красивого, приятного, молодого, перспективного, я не знаю, человека, который...
2: Мыслителя.
0: Да, который умен, который рассудителен, который ему легко это дается, да, он там пишет, все читают. Но при этом, конечно же, он страдает. Понятно, что иначе, если бы он не страдал, он бы и так не тянулся к Алёше и не хотел бы через него что-то такое. Еще на это указание было даже в избе, когда они были у отца Зосимы, и когда отец ему сказал, что надеюсь, что ты обретешь покой, помнишь, и он прям подошел сразу и к нему, и ему поклонился в ноги, хотя сначала он этого не делал. Он зашел, просто сел, типа, ну да, здравствуйте.
2: Окей, а чудо-тайный авторитет?
0: Мне кажется, это опиум для народа, ну такое. Ну то есть это какая-то такая... Ну, с чудом все понятно. Кстати, к вопросу-то о тлетворном духе, мне тоже кажется, что действительно я согласна, что здесь та же самая логика, что ни Иисус, ни кто-то еще, да, за ним во след не хотели бы, как это...
2: Слава монастырю таким
0: поражать. Ой, ну слава монастырю, способом. Про братью я вообще молчу, да, и про то, что им всем было нужно. Слава монастырю все ждали, конечно. Что такое слава монастырю? Богатство.
2: Денежки.
0: Кесарю, кесарево, понимаете? А вот вам-то что-то другое должно быть нужно. Но здесь вот именно вот, чтобы не порабощать, да, этим чудом, не потрясать им перед слабыми душами, а вера-то, она как с этим связана? Никак не связана. И, конечно же, чудовищно то, что происходит после смерти, да, старца, что как будто бы все забыто, да, и человек прям забыт, и помимо вот этого тлетворного духа никто ничего и не видит. Ну, даже, казалось бы, ну, помимо там отца Паисия, да, и каких-то, ну, самых ближних его там приспешников, людей, там, друзей, самых ближних, отца Иосифа, отца Паисия, ну, Алёша, разумеется, что как будто бы...
2: Здесь какая тонкость-то, и почему я обвиняю Достоевского в жестокости, в изуверной жестокости, что здесь даже чудо-то есть, просто это чудо наоборот, чудо вывернутое наизнанку, чудо со знаком минус, потому что они все говорят, да, тлетворный дух может быть там. Но на третий день там, или там на второй, но неестественно быстро он наступил.
0: Ну, мне кажется, что просто это теплое время года, запертая изба. Я уж не знаю, естественно это и неестественно на следующий день тлетворный дух. Они же даже не думали окна открывать, потому что все были уверены, что прямо сейчас тут начнется чудо. Это вот какое-то действительно, это как...
1: Готовность развериться.
0: Да, это испытание веры, понимаешь, тоже какое-то такое. Ты как бы, ты как веришь? Тебе надо там чудо, тайну и авторитет, понимаешь? Или ты все-таки веришь? То есть вот как раз вот это вот чудо, как одна из этих трилогий, авторитет уже есть, да, вот старец. Чудо нужно теперь. Нет чуда. Ну, в каком-то смысле можно сказать, наверное, что это братья и светское все это общество демонстрируют, льют как это воду на мельницу Ивана, да, и на мельницу этого инквизитора, который говорит: ну вот вы же видите. Вот что с них взять, да?
2: Дети, в лучшем
0: случае. Дети, конечно. Да. Вот сейчас мы им там покажем.
2: Если
0: фокус.
2: Их оставить одних. Они все перебьют и себя покалечат.
0: Кого-нибудь съедят. Вот, поэтому надо им фокус сейчас показать, чтобы они успокоились, порадовались. И
2: напугались.
0: Да, и еще и грех их на себя возьмем, и вообще будет все хорошо. В каком-то смысле, конечно, эта тема как-то и соблазнительная, мне кажется, сказка, что... Как это... Как и в любой... полуправде, часть правды там есть, понимаешь? Но только часть.
2: Ну да. И небольшая такая привязочка лжи. Я еще хотела обратить внимание, Гриша, вот вы сказали про то, что Достоевский в третьей части дает прямые такие куски, которые вы считываете как такие профетические пророчества. И ты пойдешь в Сибирь, там, и так далее. Мне кажется, я тоже обнаружил маленькое такое профетическое высказывание, когда заканчивается, по-моему, вторая часть, она заканчивается словами, что Федор Павлович там все ждет, когда придет Грушенька, а Смердяков его уверяет, что почти ведь наверняка можно было сказать, что в этот раз она уже непременно придет. И так вот много об этой женской фигуре говорилось не по имени, а ее называли она, а она пришла, она придет, и вот сегодня она непременно придет. Что я уже подумал, что речь идет о смерти. Не о вот она сегодня непременно придет. Вот вчера ее не было, там 3 месяца назад ее не было, а вот сегодня она. Вот прям такое логическое ударение на ней, на это она. Она придет. Ну и хорошо. Ну и слава богу. 1 минута.
1: И Федор Павлович не похитит Грушеньку, как он похищал до этого своих.
0: Ну так ее не похитишь.
2: Да, и пальцы в рот клади, да. Смотрите, ну вот уже 1 минутка у нас осталась. Ну, что, в следующий раз будем, да, как-то... Чуть больше, мне кажется, обсуждать третью часть и тоже с заходом на четвертую. Ну, в общем, дорогие радиослушатели.
0: Может быть, про житие пару слов.
2: Да, еще работаем. Как это? Наслаждаемся, плачем, но работаем. Мы обсуждали братья Карамазовы, роман Федора Достоевского, Григорий Гаврилов, Надя Журавская и я. С вами сегодня были на радио «Град Петров». Спасибо вам за внимание. До свидания.
0: Доброй ночи.
1: До свидания.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячего из цикла «Катехизация».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. Продолжаем цикл возможных катехизических бесед. Почему? Потому что практики разные. И напоминаю, что в прошлый раз мы стали говорить о мистических заповедях, остановились на первой из них, необходимой для каждого христианина, а именно на крещении. И вот я говорил о том, что Церковь не столько рационализирует эту заповедь, сколько делится опытом переживания, который может быть различным. Вот, поэтому разные святые отцы рассуждают о этой заповеди по-разному. Вот мы с вами привели мнение Максима Исповедника, Феофана Затворника. Если еще ближе подобраться к нашим временам, то вот, например, отец Георгий Флоровский, хотя и не будучи святым, был, тем не менее, очень почитаемым православным богословом, авторитетом, да, для русского зарубежья. Как митрополит Антоний Сурожский говорил о нем, он был живое православие, воплощенное православие для нас. И вот отец Георгий Флоровский говорит о том, что состояние крещения можно уподобить состоянию воина, солдата, который зачислен в воинскую часть. Но ведь достоинство солдата не в том, что его имя внесено в гвардейские списки, а в ратных подвигах. Вот. Поэтому человек никогда не будет принят в войсковое братство, если он не пройдет, кстати, через боевое крещение. Оно так и называется. Вот. Поэтому не форма, да, не какие-то там индивидуальные нашивки, палеты, вот, и прочая атрибутика войсковая. Даже не ношение оружия делает солдата солдатом, а именно умение и навык, непосредственный опыт участия в боевых действиях. Поэтому христианином человек действительно становится не через крещение. Почему? Потому что это как бы некий допуск к тому, чтобы ты, исполнив эту заповедь, дальше начинал вести себя как христианин. А именно в том, что будет у тебя после крещения. Вот. Но я еще поговорю о связи этики и мистики в конце наших бесед. Вот. Что же касается каких-то других примеров, то я всегда предлагаю слушателям и студентам аналогию, которую я сам изобрел. Не потому, что я ставлю себя в один ряд с праведниками, подвижниками, богословскими авторитетами, а просто потому, что, мне кажется, Бог оставляет за нами свободу отыскивать такие словословия, молитвословия, и частные богословские мнения, или, как Киприан Керн говорил, самостоятельные домыслы богословствующего разума, которые могут в церкви вполне уживаться и с высочайшими авторитетами, потому что они им не противоречат. И вот эта оригинальная аналогия, которую я нигде не вычитал, а сам, что называется, сконструировал, она сводится к следующему. Если припомнить нашу работу на участке земли. Вот люди постарше помнят, как мы ездили в колхозы, да, дабы город помог деревне. Вот, дачи, например, кто-то приобретал или работал на огороде. Вот, всегда одно и то же. Ну вот, допустим, мы купили участок земли. Неважно, 6 соток, 12, сейчас можно покупать до бесконечности, если деньги есть. И вот та зона лесная, в которой нам этот участок выделен, она показывает, какой колоссальный труд должны мы проделать, прежде чем этот участок земли будет окультурен, облагорожен, преображен. Но обычно вот с чем человек сталкивается? У нас, например, дача в Синявино. И вот, скажем, по фотографиям, по хронике, да, нашей семьи можно видеть, как все медленно, неустанно, но очень медленно там менялось. Почему? Да потому что надо вначале, скажем, свалить деревья. Там все заросло буреломом каким-нибудь. Затем раскорчевать это место. Вот, затем, значит, границы своего участка сделать более четкими, чтобы потом не было спора с соседями. Потом, если вдруг у вас участок где-нибудь в низине, чтобы его не затапливала вода, вот, надо его поднять, значит, привести какую-то дополнительную землю. Вот, затем надо сделать грядки, если мы хотим на этом участке что-то выращивать. Вот, может быть, добавить в эти грядки какое-то удобрение. Наконец, посадить семена той культуры, которую мы хотим увидеть на выходе. А потом долго за ней ухаживать. И вот мы понимаем, что этапы этого процесса очень трудоемкие. Вот. И даже если речь идет о какой-нибудь простой культуре, ну, скажем, картошке, вы ее в мае посадили, но при этом в июне, в июле, в августе за ней не ухаживаете, может статься, что в сентябре вырастет очень мало, либо ничего не вырастет. Сорняк забьет. Поэтому, применяя эту аналогию крещению, можно было бы сказать так. Бог с нашей душой, с этим участком земли, данным нам в пожизненную, да, в безвозмездную аренду, проделает большую часть этого труда. Он валит деревья, раскорчевывает, делает грядки. Наконец, забрасывает в нас семена вечности. Вот ту потенцию вечной жизни, возможность ее. Но отсюда выражение «раб Божий» или «раба Божия». Мы работники. Конечно, надо это понимать не в смысле рабства. И отсюда протест человеческий. Мы не рабы, рабы не мы. А в смысле работы. Соработничество, синергия, сотрудничество. Вместе с Богом каждый из нас трудится на ниве спасения собственной души. Так вот, Бог проделает большую часть этого труда за нас. Действительно, если сравнивать то, что Бог сделал для мира и для меня, в частности, с тем, что я сделал для Него, вот, а по сути дела для себя, то это, конечно, не равные усилия. Но и мои усилия должны быть применены. Да, как говорил один богослов, Бог делает к человеку 10 шагов, если человек делает к нему навстречу хотя бы один. Но этот один должен быть сделан. Вот. Поэтому, когда речь идет о крещении, мы, конечно же, понимаем, что важно, что я помимо участия в самом таинстве готов Богу как крещенный человек предложить. И вот все эти, значит, примеры и святоотеческие, и богословские, и личные, они показывают, что таинство действительно невозможно до конца и адекватно пересказать. Можно предложить разные ракурсы, разные точки зрения на один и тот же феномен. Вот. Крещение, как мы с вами знаем, не смываемо, оно единократно. Раз крестившись, человек делает это на всю жизнь, и даже если он это сделал, будучи неверующим, вот, даже если он потерял веру, уже будучи крещенным человеком, тем не менее он перед Богом предстанет именно человеком крещенным и даст ответ за те дары, которые Бог ему вручил, с одной стороны, и даст отчет за те обеты, которые он произносил в момент крещения. Кстати, это хороший пример проверить людей, готовы ли они к крещению, потому что через катехизацию им проходить не хочется, и тогда их спрашиваешь. Ну вот, хорошо, если ты такой всезнающий, скажи, какие обеты сейчас будешь давать? Не знаю. Быть хорошим, не быть плохим, да? Может человек сказать. Вот. Какие отречения будешь произносить? От зла. Вот. Но если начать разбираться, что такое хорошо и что такое плохо, выяснится, что здесь у людей согласия нет. Вот. Сразу же за крещением, если вот на этом закончить, сразу же за крещением следует другое, тоже единократное таинство, тоже совершаемое над всеми христианами и тоже единократно. В православной традиции оно именуется миропомазыванием. Вот. Ну, у католиков, как вы знаете, это конфирмация. И вот с чем это связано. Дело в том, что мы видим, что крещение в евангельской истории состоит из нескольких процессов, вот, взаимодополняющих друг друга. В каком-то смысле это одно целое, но совершается поэтапно. Вот. О чем идет речь? После того, как человек родился от воды, он должен родиться от Духа. И если, даже были такие заявления у некоторых святых, иначе примет тебя вода, но не примет Дух. Вот. И если человек прошел через крещение, то подтверждение того, что крещение состоялось, выражалось в том, что носитель харизматических даров, высшей благодати в церкви, епископ, низводил на крещенного Дух Святой. Все вы помните евангельские эпизоды, когда руками апостолов этот Дух Святой снисходит на первых христиан, на крещаемых. История с Корнилием Сотником и его домом, вот, с эфиопским вельможей, евнухом царицы Савской, ну и так далее. Я повторяю, это делали апостолы их руками. Отсюда выражение «руковозложение» или «хератония». Древняя церковь знала только один способ низведения Святого Духа на людей. Когда, повторяю, высшее иерархическое лицо, епископ, наследник апостолов, возлагал руки на вошедшего в церковь через крещение. И так было достаточно долго. Только у епископа было это право. Мы знаем с вами о том, что в церкви есть трехступенчатая иерархия. Епископат, наследники апостолов и их благодати, священники, чьи харизматические дары меньше, вот они ограничены, не могут чего-то, что может только епископ. И, наконец, диаконат. Те, да, чья власть духовная еще меньше, нежели власть священников и епископов. А дух один и тот же, а дары различные. И вот в первоначальной церкви через хиротонию, через руковозложение низводился Святой Дух, и это была как бы личная Пятидесятница. Все вы знаете, а если не знаете, то я скажу, что праздник, который у русского народа получил название Троицы, в православной традиции именуется Пятидесятницей, когда на 50-й день после воскресения Христова на ближайших учеников Спасителя снизошел Святой Дух в Сионской горнице. Они получили его свыше, сверхъестественным способом, и этот сверхъестественный дар они стали низводить на окрещаемых уже естественным способом, возлагая на них руки. Но я повторяю, это были епископы, апостолы и их наследники-епископы. Никогда это не делал кто бы то ни было другой. Но время Древней Церкви подошло к концу, и, скажем, уже в III, в IV веке епископат столкнулся с тем, что и власть совершать литургию, об этом еще будем с вами говорить, и власть совершать руковозложение он вынужденно передоверил, или, как бы мы сейчас сказали, делегировал среднему звену церковной иерархии, духовенству. В первую очередь это было связано с количественным моментом. Вот, если иногда за год могло покреститься 10 человек, то пришли эпохи, когда креститься стали целые народы. И, что называется, рук не навозлагаешься. Просто один человек физически не может это сделать, даже если он будет крестить каждый день в течение всего года. А вы помните о том, что Древняя Церковь вводила в свое естество, то есть крестила людей только несколько раз в году. Как раз-таки катехизические циклы были устроены таким образом, чтобы окончание этого цикла совпадало с каким-то праздником, скажем, Рождеством, с крещением, с Пасхой. Вот. А поскольку крещение было нечасто, то, скажем так, покрестить 10 тысяч человек, возложив на всех руки, да, очень сложно. Вот. Если в воду они могут войти самостоятельно, и священники будут действительно их погружать, да и то это проблематично, то возложить на всех руки очень сложно. И вот эта власть была делегирована именно священникам. Вот. Епископов мало, немного, а священников гораздо больше. И они стали совершать личную Пятидесятницу для каждого крещенного человека, предлагать им эту личную Пятидесятницу, но под другим видом. Вот эта перемена в совершении таинства была связана с тем, что священник через другую форму как бы показывал, что он не носитель этой власти. Вот. Он только проводник епископской власти по разрешению, которое ему предоставлено. Это выражается, опять-таки, в совершении литургии, когда священнику дается специальное разрешение, зафиксированное на антиминсе. Но об этом, я повторяю, мы еще поговорим, может быть, позднее. Вот. А что касается крещения, то вот, да, священники не имели права возлагать руки. И сейчас вы не увидите, да, о том, чтобы на крещенного Дух Святой низводился посредством руковозложения. Но они делали это посредством миропомазания. И вот это очень знаменательно. Ну, что такое мира? Мира — это состав из драгоценных масел, достаточно сложный, именно драгоценных, которые особым способом варятся, мироварня, приготовляются в течение определенного времени раз в году. Собственно говоря, в мироварении участвует группа самых высокопоставленных иерархов по местной церкви. В общем-то, возглавляется эта группа патриархом. То есть раз в году происходит мироварение, Великий Четверг, как правило. После этого эта мира распределяется по всем епархиям. Для чего? Для того, чтобы каждый епископ имел у себя запас на следующий год, который он мог бы предоставить священнику по его требованию. Скажем, закончилась у меня мира. Я иду в епархию и говорю там, владыка, или его заместителю обращаюсь, говорю, дайте мне мира, потому что у меня закончилось. Может быть, я напишу прошение, может быть, мне по первому требованию его предоставят. Но, во всяком случае, схема именно такая. Но вот я хотел бы вернуться к размышлению и к рассуждению о мире как таковом. Почему это драгоценное масло? Вот, кстати, если вы читали Ветхий Завет, вы помните, как Бог повелевает делать скинию, то есть прототип древнеизраильского храма. Вот уже потом его, в эпоху Давида и Соломона, начинают строить. А первоначально это именно шатер, палатка. Но из каких материалов? Мы видим, что это очень драгоценные материалы. И золото, и серебро, и кедр, и дуб, и парча, и шелка. Вот, все самое дорогое. И это не случайно. Потому что, с одной стороны, мы утверждаем, что Бог есть Дух, и Ему всего этого не надо. И сам Господь в рабском виде исходил, как Тютчев писал, нашу землю благословляя. Но вот сам факт отношения человеку, когда он предлагает самое лучшее, самое дорогое, он возводит его к идее Бога, подателя всего самого лучшего и всего самого дорогого. Поэтому не случайно для таинства личной Пятидесятницы выбираются очень дорогие масла, в каком-то смысле уникальные. Сейчас, конечно, парфюмерных магазинов очень много, и каких только запахов не нанюхаешься у них. Но вот запах мира настолько специфичен, вот, с одной стороны, он действительно не похож ни на какой другой, а с другой стороны, он необыкновенно благороден, необыкновенно прекрасен. Такой долгий, долгопахучий, да, долгостоящий запах. Вот. И после крещения человек проходит через личную Пятидесятницу следующим образом. Если сам момент крещения выражается в том, что священник погружает человека в воду, либо полностью, скажем, если это какой-то водоем или баптистерий, вот, либо посредством обливания. Почему? Потому что и та, и другая практика в Древней Церкви была распространена. Вот. Но главное — это соблюдение формулы, необходимой для крещения. Крещается раб Божий или раба Божия. Дальше называется имя. Во имя Отца — аминь, и Сына — аминь, и Святого Духа. Но вот, возвращаясь к крещению, я обычно говорю людям, рассказывая им о трех днях рождения, о том, что вот теперь непосредственно перед крещением, взрослым за себя, а родителям и крестным за своих детей и крестников, необходимо задуматься, буквально замолчать, сосредоточиться на несколько секунд и подумать, что они хотят Богу пообещать и что они хотят у Него попросить. Взрослые сами для себя, а, повторяю, родители и крестные для своих детей. Вот это, на мой взгляд, очень важный, концентрирующий такой, собирающий все человеческое естество в таком сосредоточенном состоянии момент. Вот. И после этого сразу же читается молитва на миропомазание, и священник, может быть, кратко рассказав о том, что это такое, может быть, и нет, потому что, как я уже говорил, катехизация должна предшествовать крещению, вот. Сразу же помазывает человека святым миром. Но кисточка есть специальная, и со словами «печать дара Духа Святого», то есть как на документ мы ставим печать, и после этого из простой бумажки это писание или послание становится документом. И именно благодаря наличию печати. Вот. Так и здесь. Человек запечатывается, как бы переводится на имя Божие. О том, что отныне он, да, вот, прошел через свою личную Пятидесятницу. Но интересно, что и крещение, и миропомазание оставляет за человеком, прошедшим через эти таинства, его личную, данную ему при рождении, свободу. И это говорит о чем? О том, что да, я крещен, да, я миропомазан, Бог осветил мой разум. В момент миропомазания фиксируются основные части человеческого естества. Скажем, помазывается лоб в знак того, что Дух Святой освещает человеческий разум. Да, Бог освещает мой разум этой личной Пятидесятницы, но я могу обдумывать грех, будучи миропомазанным. Да, Бог освещает мои чувства. Когда мне помазывается грудь, подразумевается, что вот мое сердце, мои чувства пронизаны, освящены Духом Святым. Но с сохранением моей свободы. Поэтому даже с освященными чувствами я могу любить грех и обдумывать его, любить. То есть свобода остается, и это значит, что от Бога дар, а от человека умение этот дар правильно воспринять, либо наоборот неправильно. Вот. Ну, пожалуй, вкратце и все о этом таинстве, которое сейчас совершают священники, но свидетельствует о том, что они это делают высшей властью, не через руковозложение, а именно через помазание освященным миром. Как множество масел входит в состав драгоценного мира, так множество даров Святого Духа преподается человеку. Множество. Это действительно как бы не мерую, да, Бог отдает. Вот. И это также единократное таинство, как и крещение. Поэтому если человек, скажем, по каким-то причинам не принял крещение в православной церкви, по каким-то причинам, скажем, возможно, мирянское крещение, когда священника нет, вот, но один мирянин может крестить другого, то в случае соединения с церковью человек не перекрещивается, это мирянское крещение признается и действенным, и действительным, вот, но чин восполняется, то есть предлагается то таинство, которое мирянин не мог преподать человеку. А именно миропомазание.
2: Отец Евгений, вот первые христиане крестились в водах Иордана. В настоящее время воды Иордана обладают какой-то вот особой мистической ценностью, особыми дарами? Все-таки вот в память, может, там некое место такое совершенно особенное или нет?
1: Сложный вопрос. С одной стороны, средневековая живопись, изображавшая

0: подвержено определенного рода усложнению. В языке это называется регистрами речи. Если речь идет о жилище, то я бы сказал, что мы отличаем прихожую своего собственного любимого дома от кухни, а кухню от гостиной, а гостиную от спальни. Вот. Храмовое пространство, оно тоже показывает нам, как постепенно мы от простого к сложному сакрализируем и это пространство, и самих себя. Притвор, центральная часть, наконец, алтарь, святая святых. Поэтому я думаю так, что если мыслить о святой земле, о месте боговоплощения, как о алтаре земного шара, то, конечно, там должны быть особые переживания, особые чувства. Но в то же время сколько угодно примеров, когда люди ничего не чувствуют из-за того, что у них не развита душа. Вот. И о таких людях, например, Григорий Ниский писал с возмущением слово, которое даже сложно сейчас выговаривать, можно разогнать всех паломников. А слово называлось так: «Против тех, кто ездит на святую землю». Слово «против тех». Вот. И он там размышляет на эти темы и говорит: «Покажи мне тех, кого святая земля сделала лучше. Сиди в своем монастыре и не дергайся». Вот. И я действительно сталкивался с людьми, которые, ну скажем, не ездили в Троицу Сергиевую Лавру. Хотя я всегда себя там чувствовал очень-очень трепетно. Вот необыкновенные чувства всегда происходят возле раки с мощами преподобного Сергия. Но это мои субъективные впечатления. Но они всегда одни и те же. Иногда это большие переживания, иногда меньшие, но никогда без них не обходится. Так вот, один человек очень такой трепетный, очень религиозный, честный, ответственный. Он на мой вопрос, почему он не съездит к преподобному Сергию, сказал: «А преподобный Сергий здесь? Он и здесь тоже». Вот, и это вот один уровень, да, восприятия. А другой уровень, когда человек, наоборот, ничего не чувствует, и поэтому даже может разочароваться. Вот, а посерединке где-то это вот естественное человеческое переживание, которое мы могли бы назвать отделением сакрального от профанного. Конечно, Бог воплотился в весь мир, поэтому любое место на земле, да, есть место Божие. Вот, если уж мы даже говорим об упразднении ада. Вот, ад только в нашей душе, вот, внутри нас, как Царство Небесное, так и преисподнее. Вот. Но все-таки наш опыт подсказывает, что мы чувствуем себя по-разному в домашней одежде, и в рабочей, и в выходной. Вот, по-разному чувствуем себя в притворе и возле алтаря. Говоря о, скажем, церковной святыне, мы отличаем святыню свечи от святыни евхаристической чаши. Вот. Поэтому я думаю так, что, конечно, воды Иордана, хотя бы потому, что не опосредованно мистически, как на всякое богоявление, а реально, единственный раз, да, в мировой истории туда опускалась нога Спасителя, а не другие. Я думаю так.
1: Отец Евгений, вот вы говорите, что воды Иордана осветились при погружении в них Спасителя. Но ведь Христос наверняка во время своей земной жизни погружался в воды и других рек и озер. И получается, они тоже осветились. Почему же так выделяют именно воды Иордана?
2: Но крещение-то он в Иордане принимал.
1: Но ведь с водой других рек и озер он тоже соприкасался.
0: Ну, мы же отличаем, скажем так, бокал вина на своей собственной свадьбе, да, от какой-нибудь молодежной, да, попойки с целью попробовать, что это такое. Вот. Так и здесь. Я, конечно, не хочу сказать так о Христе, но если речь идет о простом купании, как в жизни каждого человека, а он так и говорит об этом событии, так надлежит нам исполнить всякую правду. То есть это какая-то концентрация духовная именно на этом месте, на этом событии. Конечно, в жизни Христа были тысячи приемов пищи. Вот, потому что он, как всякий человек, вкушал эту пищу, но Евхаристия отличается от всех этих приемов пищи. Она единственная, уникальная, потому что там как раз-таки актуализируется это таинство. Даже вот иногда, мне кажется, мы сами себя так и ведем. Вот скажем так, мы отличаем тренировку от соревнования. Я могу сколько угодно тренироваться, но потом мне надо выступить перед всеми, что-то показать. Так и здесь. Конечно, с точки зрения такого абстрактного богословского размышления, во Христе была полнота истины, Бог, пришедший телесно. Вот, а раз так, то значит, все, что совершалось им, да, носило такой осветительный характер. Может быть, и да, но свидетельство.

0: родителей этому не было. А самое главное, именно потому, что люди не могли вместить, а Христос об этом просто не говорил. Почему? Потому что, не знаю, 12-летний отрок, Иисус, помогавший своему отцу в плотницком деле, наверное, освящал своим трудом ремесло как таковое. Да? Вот почему? Потому что служил отцу, который там. Но он на этом внимание не заостряет. Поэтому это и не становится достоянием всего человечества. Это становится достоянием только тогда, когда он на это указывает и говорит: вот, примите и идите, или там сделайте, или поступите, посмотрите. Тогда да. Что ж, Господь не смотрел на крины сельные, да, на лилии полевые. Но для нас это становится значимо, когда он людям об этом сказал. Не сам, ходя по лицу земли, говоря: вот какие красивые виды, вот, но Соломон во всей своей славе не выглядел так, как они. А именно когда это было сделано публично, в присутствии других людей. Ну вот на этом мы сегодняшнюю беседу закончим, уважаемые радиослушатели. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. До новых встреч.
1: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Песнопение «Буди имя Господне» композитора Александра Никольского прозвучало в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире «Триколор ТВ» мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге прошел показ фильма «У Суздаля». В фонд библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии передана книга архимандрита Антонина Капустина «Поездка в Румелию». Об этих и других событиях более подробно. 6 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе провел в резиденции московских митрополитов при храме Пророка Божия Илии в столичном Черкизове заседание комиссии межсоборного присутствия по церковному управлению, пасторству и организации церковной жизни. В заседании участвовали митрополиты Липецкий, Задонский Арсений, Донецкий и Мариупольский Владимир, заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва, а также наместник Александр Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Петерговский Силуан, клирики Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Александр Сорокин, Александр Перин, Владимир Хулап и другие священнослужители. По удаленной связи в заседании приняли участие митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и управляющий Берлинской германской епархией архиепископ Русский Тихон. Были рассмотрены вопросы современного текста ставленнической присяги, допроса ставленника перед рукоположением, а также текст инструкции для приходов при возникновении непосредственной угрозы жизни людей. Договор о сотрудничестве между храмом великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах и школой номер 199 Приморского района подписали 6 октября в Приходском духовно-просветительском центре настоятель храма протоиерей Александр Рябков и директор школы Ольга Протасова. Учебное заведение принимает участие в организованной приходом конференции «Солунские чтения» и приглашает преподавателей Приходской воскресной школы для проведения бесед с учащимися в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики». Также была достигнута договоренность об участии духовенства храма в уроках «Разговоры о важном». Профессор общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия Алексей Пентковский передал в фонд библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии книгу архимандрита Антонина Капустина «Поездка в Румелию» о путешествии на Балканский полуостров. Издание вышло в свет в 1879 году в Петербурге. В начале XX века академическая библиотека обладала значительными книжными собраниями. Среди них была личная библиотека Ивана Троицкого, профессора духовной школы. После революционных событий многие книжные собрания были рассеяны, однако часть наследия удалось сохранить. Сегодня в фонде современной академической библиотеки насчитывается около 1000 книг из личной коллекции профессора. Переданная книга архимандрита Антонина Капустина является не только редким библиографическим изданием, но и частью большой истории изучения православного Востока, Балкан и славянского мира. Санкт-Петербургская духовная академия выражает благодарность Алексею Пентковскому за ценный дар, а также за внимание к сохранению памяти о выдающихся исследователях и книжных собраниях прошлого. 3 октября прихожанка храма Благовещения Пресвятой Богородицы, пресс-секретарь Василеостровского благочиния, историк Ирина Парамонова выступила на 19-х феодоритовских чтениях, которые прошли в Мурманске, с докладом «Учитель будущих учителей. Педагогическое наследие богослова и педагога священномученика Василия Сокольского». Доклад посвящен новомученику, служившему настоятелем Благовещенского храма в 1922-23 году. годах. Отец Василий на протяжении 15 лет преподавал закон Божий в учительском институте, школах, гимназиях и духовных семинариях. В 1906 году среди 500 учителей Российской империи участвовал в работе первого Всероссийского съезда по педагогической психологии в Петербурге. Выступал с сообщением о задачах школы по религиозному воспитанию. Свои взгляды на педагогику и методы преподавания отец Василий обобщил в монографии «Христианское воспитание и обучение детей школьного возраста», вышедшей в 1909 году. Несколько экземпляров этой книги были переданы библиотеке Мурманской митрополии. В 1913-17 годах отец Василий был ректором Черниговской духовной семинарии и внедрил новшества в подготовку будущих пастырей. По его инициативе ежегодно проводился многодневный общегородской крестный ход «Филаретовский скит» за 50 верст от Чернигова. Ирина Парамонова рассказала об обнаруженных дневниках сына новомученика Андрея Сокольского, в которых говорится о методах воспитания отцом Василием собственных детей. Феодоритовские чтения проводятся с 2006 года в память о выдающемся христианском подвижнике преподобном Феодорите Кольском. Чтения собирают ученых, музейных и архивных работников из Москвы, Петербурга, Вологды, Архангельска, Новгорода, Мурманска и Мурманской области. Показ нового фильма Сергея Дебежева «Суздаль. Тысяча лет и один день» состоялся 4 октября в выставочном комплексе «Россия. Моя история». Его организовали региональное отделение Всемирного русского народного собора и общественная организация «Волонтеры Санкт-Петербурга». Руководитель организации «Волонтеры Санкт-Петербурга» Елизавета Романова отметила, что фильм исследует парадокс Суздаля, отвечает на вопрос, почему крошечный городок стал духовной столицей Руси. Картина рассказывает о мощнейших укреплениях вокруг Кремля, о строительстве Рождественского собора, а также о том, как сквозь столетия здесь сохранился русский код. Суздаль показан не как музей под открытым небом, а как живой, дышащий организм. Сергей Дебежев поблагодарил собравшихся и после просмотра ответил на вопросы. На базе Епархиального координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму объявляется очередной набор на обучение в школе консультантов «Фавор». Обучение будет проходить по трем основным направлениям – основы работы с зависимыми и созависимыми, духовные аспекты реабилитации, практические навыки работы с зависимыми и созависимыми. Начало обучения 27 октября. Занятия будут проходить в интерактивном онлайн-формате на платформе Zoom два раза в неделю. Общий срок обучения составляет 6 месяцев. По окончании курса будет выдан сертификат, подтверждающий прохождение программы. Преподаватели школы, священнослужители, дипломированные психологи и консультанты по химической зависимости, специалисты программы «Фавор» и приглашенные специалисты других православных и светских реабилитационных программ. Обучение проводится на благотворительной основе. Для поступления в школу консультантов необходимо заполнить и отправить анкету до 17 октября. Подробности по телефону плюс 7 911 170 54 04. Девятого октября, в День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершит божественную литургию в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Санкт-Петербургской духовной академии. Начало в 9:00. 10 октября владыка в Арсенофе совершит всенощное бдение в Петропавловском соборе Петергофа. Богослужение начнется в 16 часов 30 минут. 11 октября глава Санкт-Петербургской митрополии совершит божественную литургию в храме Воскресения Христова в Смольном соборе. Начало в 9 часов 30 минут. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
5: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 237-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из первой главы.
1: Братья, желаю вам, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа при уверенности и надежде моей.
0: Послушайте 12-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 4 главы.
2: В то время Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему дьявол: «Если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал Ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение нам хорошо известно. Это пребывание в 40-дневном постном подвиге нашего Господа в пустыне. Пустыня – безводное место одиночества. Мы знаем, что пустыня потом стала домом многих отшельников, монахов, преподобных отцов. Но здесь мы видим, как Господь вел борьбу с сатаной. И эта борьба не просто его борьба, личная борьба, только его с врагом рода людского. Но это пример нам, тот пример, как с нами будет бороться, как с нами борется сатана, и как мы с ним должны бороться, как мы должны ему отвечать. И ответы очень простые. Первое, что сказал сатана Господу, чтобы он притворил камни в хлеб и насытился. И ответ, как мы помним, его был взят из Ветхого Завета, из книги Второзакония. Слова были такие: «Словом Божьим напитается душа человека. Не хлебом единым жив человек, но Словом Божьим». И вот здесь для нас, для людей очень плотских, очень телесных, очень материально целеустремленных, может быть, да, именно наша цель очень часто материальные блага. Для нас здесь некий такой сигнал «стоп», остановитесь. Если вы христиане, если сегодня для вас Христос самое главное, самое важное, то постарайтесь сегодня услышать Его Слово, внимать этому Слову, питаться этим Словом. И поймите, что никакие материальные блага никогда не сделают вас счастливыми, если ваше сердце не питается благодатью Слова Божьего. Все, любые достатки, любой достаток, любое богатство, если оно не освящено Словом Божьим, будет во искушение, в соблазн, в разврат, для творения разврата, но не в радость. Оно будет только убивать и самого обладателя этого богатства, и окружающих его людей. Второй вопрос и второй ответ о том, как и к чему надо нам стремиться. Вот власть, искушение властью. Сатана показал царства земные и обещал Христу дать эти царства. Но он не понимал, с кем он говорит. И не понимал, что не имеет он никакой власти над этой землей. Но вот это искушение властью претерпевает очень много людей. И не важно, что эта власть, может быть, с точки зрения власти какой-то государственной, невелика. Есть власть вахтера, есть власть какого-то, может быть, человека, облеченного сегодня властью следить за порядком где-то, может быть. Есть власть священника. И все мы временами злоупотребляем этой властью, не понимая, что эта власть и вообще моя жизнь и мое положение сегодня дано мне Богом. И на этом месте я не свою власть утверждаю, а служу Богу в любом месте, на любой работе, на любой должности. Я служу Христу. И не мое властвование здесь главное, а то, чтобы исполнялась воля Божья. Ну и Христос об этом говорит очень просто. Богу одному служи. И вот когда мы вспомним и поймем, что мы должны всегда, каждый час, каждый день, на каждом месте, в каждой должности служить Богу, тогда мы и будем правильно исполнять свой долг и гражданский, и долг христианина, и долг семьянина во всех сферах и во всех местах нашего пребывания и обитания. Если мы будем помнить о том, кому мы служим и к чему мы призваны. И третий вопрос, и третий ответ о том, что не надо искушать нашего Господа. Поставил сатана Христа на крыло храма Иерусалимского и призвал, и посоветовал ему сброситься с этого крыла, чтобы ангелы, по слову псалма, взяли его на свои руки, на свои крылья и не дали бы ему разбиться о землю. И тем самым народ, который бы увидел это, увидел в нем великого чудотворца, все бы ему поклонились и поняли, кто перед ними. Не просто учитель, не просто проповедник, не просто какой-то целитель, которых, может быть, было немало, а вот тот Мессия, которого носят ангелы, именно лицезрение этого чуда, изнасилует волю людей и заставит их не по любви ко Христу, а из страха быть наказанными или из-за корысти быть рядом с этим чудотворцем в его земном царстве, к нему обратятся. И Господь это отверг. Вот Он отверг это насилие над волей, над душой, над сердцем человека. Ему нужна не жертва такая, а ему нужна любовь, милость, обращение любящих сердец. Он нас ищет как детей, как чад своих, как друзей, а не как рабов, как наемников. И Господь отвечает, что мы не должны искушать нашего Господа. И вот когда мы хотим приобрести не человека для Христа своей проповедью, а хотим приобрести себе поклонника, как часто, к сожалению, у нас так и бывает, и среди священников бывает такое искушение, и среди мирян, которые ведут кого-то ко Христу или вводят в церковь, и, к сожалению, часто превалирует мое «я», чтобы именно мне поклонялись, моему или интеллекту, или моему знанию церковного этикета, церковной жизни, или сегодня поклонялись бы моей духовности или моему телесному подвигу, и в нем, во мне бы через это видели наставника, которому должно поклоняться. И мы ждем от Бога сил, чтобы именно Он дал бы нам силы, чтобы я сумел сегодня приобрести этого человека. Но Господь-то видит наше горделивое сердце. видит, что сегодня мы не ко Христу ведем, а к себе, что мы сегодня заслоняем солнце для другого человека и ведем его по темному пути, не прямому, не узкому, но пути широкому, пути гордыни. И, разумеется, путь этот заканчивается не Царствием Небесным. Не искушай Господа своего. И, к сожалению, может быть, нам, людям, не всегда еще очищенным покаянием, и не следует надеяться, что Господь нас поддержит в наших сегодняшних делах миссионерства, если они построены на личной гордыне. Вот сегодня эти три пункта, которые, наверное, надо сегодня еще, открыв Евангелие, хорошо просмотреть и понять для сегодня для себя, как я своей жизнью отвечаю на эти вопросы. Как сегодня я борюсь с сатаной, с этими искушениями, которые он посылает каждому человеку. Всегда ли я остаюсь в христианском звании и всегда ли я остаюсь сегодня в том пути, который нам Христос предписал? Всегда ли я подражаю Христу, вот этому месту из Евангелия, его поведению, которое он в пустыне совершил? Мы все пребываем тоже в пустыне грешного мира. Мы часто одиноки. Но кто наш спутник в этом одиночестве? Христос или его антипод? Мы живем сегодня его словами или живем сегодня тем, что холим свою гордыню и тем самым служим дьяволу? Здесь, дорогие, надо сделать не только выбор. Выбор мы уже сделали, мы христиане, а надо сделать все возможное, чтобы не обманываться. И если мы обманулись, то вернуться к этим строчкам евангельским и себя сегодня, проанализировав, снова в покаянии вернуть Христу нашему Богу. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 7 октября, 24 сентября по старому стилю прославляется святая первомученица равноапостольная Фекла, ученица апостола Павла, дожившая до преклонных лет и сподобившаяся мученического венца. Сегодня совершается память преподобного Куприя. Новорожденным младенцем он был найден иноками обители преподобного Феодосия в Палестине. Монахи вырастили и воспитали мальчика, который впоследствии принял в этой обители иноческий постриг и достиг высоты добродетельной жизни. Преподобный Куприй мирно скончался в 530 году в возрасте 90 лет. В этот день вспоминается также святой Владислав, король сербский, живший в XIII веке. Он был сыном святого короля Стефана и прославился добротой, милосердием к больным и бедным и заботой о странниках. Скончался он в 1239 году в построенном им монастыре в Мелешеве. Там же и был погребен. Сегодня мы вспоминаем преподобного Никандра Пустыножителя, псковского чудотворца, жившего в XVI веке, и преподобного мученика Галактиона Вологодского, пострадавшего в начале XVII века. Преподобный Галактион в крещении Гавриил родился в Москве в царствование Иоанна Грозного. По своему происхождению он принадлежал к знатному боярскому роду Бельских. Отец его подвергся царской опале и был казнен, когда отроку было всего 7 лет. Родственники отвезли его в город Старицу. Благочестивый отрок зарабатывал на жизнь ремеслом сапожника. Достигнув совершеннолетия, он женился, но вскоре овдовел. Приняв смерть жены за указание Божие, он избрал путь монашества. Дни свои он проводил в трудах, а ночи в молитвах. Благодать Божия просветила его разум, воздержание и пост усмирили плоть, уединение и безмолвие развили смирение и наполнили сердце радостью. Жители города Вологды стали приходить к преподобному Галактиону за благословением. В смутное время преподобный Галактион претерпел мученическую кончину. В 1612 году поляки и литовцы напали на Вологду, сожгли храмы. В числе многих убитых был и святой угодник Божий Галактион. Сегодня установлено празднование в честь Мирожской иконы Божией Матери. Эта икона явилась в Псковском Спасо-Преображенском монастыре на берегу реки Великой при впадении в нее речки Мирожи в 1198 году. А прославилась эта икона в царствовании Иоанна Грозного во время свирепствовавшей в Пскове моровой язвы. На этой иконе из глаз Богоматери потекли слезы, от которых больные получали исцеление. Мирожская икона написана по чину Аранты, молящейся. При Святой Богородице предстоят псковские святые. Справа — святой благоверный князь Довмунд Тимофей, слева — его супруга, преподобная Марфа, в миру Марья Дмитриевна. Царь Иоанн Васильевич увез чудотворный мирожский образ из Пскова, а в монастыре остался список, так называемая «Великая Панагия» из Спаса Мирожского монастыря. Празднование знамени Мирожской иконы установлено в 1567 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Василия Воскресенского, диакона Преображенского храма города Соликамска Пермской губернии, расстрелянного в ночь на 24 сентября в 1918 году. Множество новомучеников пострадали за Христа в этот день в 1937 году. Священномученики Андрей Быстров и Павел Березин, священники Тверской епархии. Преподобный мученик Виталий Кокарев, подвязавшийся в Ниловой пустыне. И мученики Василий Виноградов, Сергий Михайлов и Спиридон Савельев, крестьяне Тверской губернии, расстрелянные по делу священника Андрея Быстрова. Сегодня также совершается память священномученика Никандра Грифского, принявшего мученический венец в 1939 году. Священномученик Никандр Семенович Грифский родился в 1880 году в селе Волчино Псковской губернии в семье священника. В 1912 году принял священный сан и стал служить в церкви Рождества Христова в селе Почеп. В приход Почепской церкви входили 28 близлежащих деревень, что составляло около 800 человек. Отец Никандр служил в одной церкви со своим отцом, священником Семеном Грифским. В 1916 году отца Никандра постигло непоправимое горе. В один день от дизентерии умерли сын, дочь и жена. На руках отца Никандра остались трое детей. В 1929 году отец Никандр был арестован. Во время обыска у него дома было обнаружено заявление, подписанное несколькими десятками крестьян, которые просили уменьшить собираемый со священника налог. Власти подобное заявление расценили как характеристику объединения вокруг себя населения. Вместе со священником был арестован и староста церкви Василий Чупров. На следующих допросах арестованные категорически отрицали свою вину. Отца Никандра приговорили к 10 годам лагерей. 2 года он провел в Словецком лагере, а затем отбывал срок в Каргополе. Там он был арестован в 1938 году и к сроку прибавили еще 5 лет. В 1939 году священномученик Никандр Грифский скончался в Абазерском лагерном пункте в Архангельской области. Церковная дата памяти святому установлена 7 октября совместно с его небесным покровителем Никандром Псковским. В продолжении церковного календаря послушайте житие святой равноапостольной Феклы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святая равноапостольная Фекла родилась в городе Иконии. Она была дочерью знатных и богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В возрасте 18 лет она была обручена знатному юноше и собиралась выйти замуж. В это время святая Фекла впервые услышала проповедь о Христе Спасителе из уст святого апостола Павла во время посещения святыми апостолами Павлом и Варнавой города Иконии. Глубоко восприняв слова апостола, святая Фекла всем сердцем возлюбила Господа Иисуса Христа и твердо решила прибыть в безбрачии и посвятить всю свою жизнь евангельской проповеди. Бывший жених святой Феклы жаловался правителю на апостола Павла, обвиняя его в том, что он отвратил от него невесту. В этом недовольстве поддерживала его и мать святой Феклы. Тогда правитель заключил апостола Павла в темницу. Узнав об этом, святая Фекла убежала ночью из своего дома, пришла к тюрьме и, подкупив сторожа, проникла в темницу к апостолу. Там она и осталась, сидя у ног его и слушая его слова. Между тем в доме Феклы началось великое волнение, когда обнаружилось ее отсутствие. Наконец, слуги нашли ее в тюрьме и насильно привели домой. После этого апостол Павел был судим и приговорен к избиению и изгнанию из города, а святую Феклу опять долго убеждали согласиться на брак, но она осталась непоколебимой. Ни слезы матери, ни ее гнев, ни угроза правителя не смогли отвратить святую Феклу от горевшей в сердце ее любви к небесному жениху, Господу Иисусу Христу. Наконец, по настоянию родной матери, выступление, требовавшее от судьи смертного приговора для непокорной дочери, святая Фекла была приговорена к сожжению на костре. Высоко взвелось пламя костра, и, окружив мученицу ореолом, не коснулось ее. Затем грянул гром, и пролился на землю сильный ливень с градом. Костер потух. Мучители в страхе разбежались, а святая Фекла невредимой сошла с костра и удалилась из города. Она не знала, где ей найти апостола Павла. Но Господь послал ей навстречу юноша-христианина, который указал ей место пребывания апостола. Апостол Павел и его спутники укрывались в пещере недалеко от города, и там усердно молились, чтобы Господь укрепил святую Феклу в ее страданиях за Христа. Присоединившись к ним, святая пришла в город Антиохию. Там она подверглась преследованию со стороны сановника Александра, пленившегося красотой святой девы. Она решительно отвергла его предложение вступить с ним в брак, была привлечена к суду как христианка и осуждена на растерзание дикими зверями в цирке. Два раза святую Феклу выводили на арену и выпускали на нее голодных зверей, но звери не трогали святой. Покорно ложились у ее ног и лизали их. Народ громко кричал: «Велик Бог христианский!» Правитель устрашился и сам, так как понял, что святую мученицу хранит всесильный Бог, которому она служит. По его распоряжению святая Фекла была отпущена на свободу. По благословению апостола Павла святая Фекла поселилась в окрестностях Селевкии, где прожила долгие годы. Она не переставала проповедовать всем о Христе Иисусе, Спасителе мира, и молитвой своей исцеляла больных, которые в великом множестве к ней приходили. Многих язычников святая Фекла обратила к вере во Христа и заслужила за это церковное наименование равноапостольной и первомученицы. Дожив до глубокой старости и восторжествовав с помощью Божией над многими искушениями, которые ей посылались, святая Фекла предала свою святую душу Господу.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Никандра Псковского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Никандр Псковский в крещении Никон родился в селе Видельбье на Псковщине. Его старший брат Арсений принял монашество. В 17 лет Никон после смерти отца сумел убедить свою мать раздать имение и удалиться в монастырь, где она жила до самой кончины. Обойдя все обители Псковской земли, поклонившись мощам преподобного Ефросина, Спасия Елеазаровского и преподобного Саввы Крыпецкого, он окончательно утвердился в стремлении изведать тайны христианского жития. Чтобы иметь возможность самому читать Слово Божие, он нанялся в работники к псковскому жителю Филиппу, который за усердие отдал его на обучение к опытному учителю. Видя его ревность о монашеском подвиге, Господь сам указал ему пустынное место на реке Демьянке, недалеко от Пскова. По дороге туда его встретил блаженный Николай Псковский и предсказал ему многие искушения и беды, которые ему предстояло пережить на тесном пути подвижничества. Молитвами псковских угодников и преподобного Александра Свирского, который дважды являлся преподобному, наставляя и укрепляя его в подвигах, он с Божьей помощью преодолел все козни лукавого, силой молитвы побеждая слабости человеческой плоти. Проведя несколько лет в пустыне, преподобный удалился в монастырь, основанный преподобным Саввой Крыпецким, и принял там постриг с именем Никандр. Вскоре он снова вернулся в свою пустынь, где прожил 15 лет в подвигах, поста и молитве, постигая Слово Божие. Однажды его чуть не убили разбойники, отняв единственное и самое ценное для отшельника – книги и иконы. Но по молитвам преподобного двое из них раскаялись в своих злых деяниях и вернулись к добродетельной жизни. Все чаще уединение преподобного стало нарушаться многочисленными почитателями, приходившими за словом утешения и совета. Тайно, приходя к его келье, люди всегда слышали, что он молился с горьким рыданием, но, заметив близость людей, святой тотчас же умолкал, пряча от них полученный им от Бога слезный дар. Вновь преподобный Никандр уходил на жительство в Крыпецкий монастырь и снова вернулся, теперь уже навсегда в пустынь, где некогда начал свой иноческий подвиг. Господь отметил своего угодника благодатным даром прозрения. Он предвидел и свою смерть, предсказав, что умрет, когда на отечество его нападут враги. 24 сентября 1581 года, во время нашествия войск польского короля Стефана Батория, один крестьянин нашел его скончавшимся. Он лежал на рогожке со сложенными крестообразно на груди руками. В 1686 году при патриархе Иоакиме состоялось церковное прославление преподобного.

прозвучало песнопение «Ныне отпущающий» киевского распева в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподоби вы мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я.

Не прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да вода семи, весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави меня, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша, все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего

заступления, на тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

прозвучала стихира воскресной утренни «Преблагословенная Иси Богородица Дева» второго гласа малого знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Ивана фон Гарднера в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве, читает народный артист России Георгий Крольчук.
2: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах. Читает Людмила Зотова.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова.
2: Цикл под общим названием «Святые отцы-богословы» продолжает серия передач, посвященных святителю Василию Великому. В передачах делается акцент на значении этого святого для современного христианства. Ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут о великом святителе Кесарии Каппадокийской рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.
1: Сестры Крестовоздвиженской общины были первыми женщинами в России, которые стали служить непосредственно на поле боя. Именно они своей деятельностью ввели в наш язык слово «сестра», в том специфическом значении, в котором это обращение, принятое между христианами, бытует в современных больницах и других медицинских учреждениях. Каждую среду в 16:10 в рубрике «История церковной благотворительности» письма сестер Крестовоздвиженской общины, адресованные родным и близким, для вас читает Ольга Волынкина.
2: В рубрике «Радиолекторий» слушайте беседы о Новом Завете профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева. Каждую пятницу в 21 час 40 минут в эфир выходят беседы из цикла «Евангелие от Луки». Повторение по средам в 15 часов 10 минут.
1: Город Санкт-Петербург имеет богатую историю и традиции. А каким он будет сегодня и в будущем, во многом зависит от нас, петербуржцев. В программе «Город и время» говорится об истории и обсуждаются актуальные проблемы нашего города. Программа выходит в прямом эфире каждую среду в 19:15, повторение в четверг в 11 часов. Слушайте и звоните в прямой эфир по телефону 328-29-32.
2: Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

Глубоким было мое сознание моего убожества. Но, несмотря на сие, я не мог отказаться от наложенного на меня духовнического служения. Я его не искал никак. Вообще, я ничего не искал в мире сём в то время, потому что все мое существо влеклось к Богу, перед которым я тяжко согрешил. Самоосужденный я умом жил в Оаде. Лишь моментами я испытывал скорбь от неприязни некоторых отцов и братьев монастыря. Вообще же мне было глубоко безразлично, какое положение я занимаю в этом веке или как ко мне относятся старшие и младшие меня. Я не знал зависти. Не существовало для меня такого общественного или даже и иерархического ранга, который бы мог утолить огонь, пожиравший мою душу. Быть может, присутствие этого огня внутри меня вызывало раздражение некоторых на меня. Быть может, в силу этого горения мое поведение было не совсем обычным для людей, кто знает. Только всею силою я нуждался в прощении от Бога и не внимал ничему другому. Незадолго до своей кончины старец Силуан неожиданно для меня однажды сказал: «Когда вы будете духовником, не отказывайтесь принимать приходящих к вам». В тот час я чувствовал себя на краю моих физических сил, будучи изнуренным лихорадкой, которая в легкой форме мучила меня в те годы. Не знал я, сколько времени осталось мне жить, и потому не обратил внимания на слова старца. Я думал: «Старец не знает, насколько я болен». Действительно, немедленно исчез из моего сознания его завет. Вспомнил я о нем через 4 или 5 лет, когда, тоже неожиданно, я был приглашен игуменом архимандритом Серафимом быть духовником в их монастыре святого Павла. Конечно, я за послушание старцу Силуану не возразил ни слова и сказал, что я приду к ним в назначенный день. Выпавший на меня подвиг духовничества коренным образом переменил мою жизнь, но не к углублению, а к потере благодати. Целостность моего прежнего искания была нарушена, непрерывность пребывания во внутреннем человеке ослаблялась сосредоточением внимания на том, что говорили мне приходившие ко мне на исповедь. Я знал, что там, внутри, начало, и там конец, и завершение, оттуда исход, и туда возврат. Без напряженной молитвы из сердца, не испросив от Бога слова и благословения на всякое время, суетным будет духовническое служение. Без постоянного вразумления свыше даже церковь превратится в одну из полуслепых сил мира сего, столкновением которых сил вносится разрушение в жизнь Вселенной. В чем труд духовника? В тщательной работе над каждым человеком, чтобы помочь ему войти в область мира Христова, содействовать внутреннему возрождению и преображению людей благодатью Святого Духа, сообщить мужество малодушным на подвиг жизни по заповедям Господним. Словом, духовное образование всех и каждого. Образование от слова «образ». Святитель Николай Велимирович, новопрославленный сербский святой, прекрасно писал на эту тему: какой или чей образ строится современными школами? Какая из школ знает, что человек создан по образу Бога безначального? Он явился на земле и открылся человеку, и мы теперь знаем, что истинное образование состоит в том, чтобы восстановить в потомках Адама образ Христа, погубленный в падении. Духовник в своем служении пребывает в необходимости всегда молиться за людей, близких и далеких. В этой молитве он погружается в новую для него жизнь. Молясь за тех, что пребывают в отчаянии от непреодолимых трудностей борьбы за существование, он испытывает беспокойство, тревогу за них. Молясь за больных, он ощущает их душевный страх перед смертью.
молясь за пребывающих в уаде страстей, сам он переживает адское состояние. Все сие он живет внутри себя самого, как свою муку. Но в действительности это не он сам, он лишь воспринимает и несет тяготы других лиц. В первый момент он сам не понимает, что же происходит. Он в недоумении, почему снова, и даже больше прежнего, он атакован страстями, многих из которых он не знал в прошлом. Лишь позднее он узнает, что введен в борьбу за жизнь других, что молитва его настигла духовную действительность тех, за кого она приносится Богу. Он охвачен дыханием смерти, поразившей человеческий род, и его личная молитва и литургическая принимают космические измерения. Борьба за жизнь вверенных ему промыслом Всевышнего иногда длится недолго, несколько слов из сердца к Богу любви, но бывают случаи и длительного состязания. Отдавая свою жизнь, он, духовник, и себя самого еще не воспринимает как совершенно свободного от страстей. Он молится за других, как за самого себя, ибо их жизнь слилась с его жизнью. Он кается за себя и за других. Он умоляет о помиловании всех нас. Его покаяние становится покаянием за весь мир, за всех человеков. В этом движении его духа есть уподобление Христу, взявшему на себя грехи мира. Тяжка сия молитва. Никогда не видится искомый результат. Мир в целом отталкивает сию молитву с неприязнью. Молитва покаяния — неописуемо чудный дар нам, Небесного Отца. Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах». Евангелие от Луки, глава 24, стихи 45-47. Начало проповеди Христа: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, утерянное нами». Ясно, что это было не что иное, как продолжение начавшегося в раю великого разговора между Богом и человеком. Призываемые Богом к покаянию, Адам и Ева отказались признать свою неправду. Ева малодушно обвиняла змея, Адам же нагло и Еву, и самого Бога, давшего ему такую жену. Тягуче протекали век за веком. В их нудном течении изведало человечество последствия разрыва с Богом Отцом. Но появились души, приготовленные многообразными страданиями к восприятию отчасти общения с Богом. Тогда было дано Синайское откровение. Через закон Моисеев избранные люди жили пред лицом невидимого Вседержителя и возросли духом до способности дальнейшего примирения с Ним, и тогда явился во плоти тот, кто беседовал с Адамом и Евою в тот день, когда началась трагическая история человечества. Так восстановилось прерванное на тысячелетия наше непосредственное общение с персоной Творца мира. Господь открыл нам тайны бытия божественного и бытия тварного. Но все дело Его настолько грандиозно, что ни око ума нашего не может вместить даже детали Его дела, ни энергия сердца обнять любовью чудеса Его. В слове на Пасху святой Иоанн Златоуст говорит: «Ад огорчился, ибо был низложен, принял тело, но столкнулся с Богом, принял землю, а встретил небо, принял то, что видел, и впал в то, чего не видел».
Именно так бывает с нами, когда решаемся последовать Иисусу Христу. Мы видим человека в тварной плоти, но в действительности Он Бог. Мы созерцаем Его идущим без сопротивления на неправедную казнь, но узнаем в Нем нашего Творца и Спасителя. Мы слышим из Его уст наши обычные слова, но через них нам открывается вечность абсолютного бытия.

Чем полнее устремляется дух наш вслед Иисусу, тем разительнее становится контраст между Его небесным миром и видимой реальностью нашей Вселенной. Одним из первых последствий прародительского падения было братоубийство. И с того времени вся история наша полна преимущественно этим грехом. Естество «все человека» оказалось разорванным в клочья. Встречаясь с себе подобными, люди уже не узнают самих себя. Единство всем нам общей жизни. Борясь за свое индивидуальное существование, они убивают братьев, не разумея, что тем же самым жестом погружают и себя в общую смерть. На смену союзу любви в душу людей проникла губительная страсть — доминировать над ближними, чтобы обеспечить себе и детям комфортабельную жизнь. В силу этого ослепления весь наш мир погрузился в моря крови, в атмосферу вражды, в кошмар взаимных истреблений. Грех прародителей внес повсюду распад. От одержимости духом братоубийства человечество до сего дня не только не освободилось, но продолжает еще более погрязать в смертоносном дурмане. Опыт веков не научил людей. Победа насилием в этом мире всегда и неизбежно временна. При переходе в вечность она явится нескончаемым позором. «Все вы братья», — сказал Учитель Христос, — «один у вас Отец, который на небесах». Господь Иисус Христос, самое великое чудо, пришел на землю, чтобы спасти нас, но и Его они убили. Однако поражение пастыря в плане видимом в сфере Духа Вечного было несравненной победой. Победой в страданиях преданной любви, принесшей неувядающий плод. Так будет и с теми, кто последует Его стопам. Любящие Христа сохранят Слово Его, и в конце всего они окажутся истинными победителями и упокоятся с Ним во Царствие Его. Духовническое служение в условиях нашей эпохи — задание сверхчеловеческое. Трудно спасаться в наши дни. Современники Иисуса — вышли с мечами и кольями, чтобы взять его, но Господь сказал им: «Теперь ваше время и власть тьмы». Не сгустилась ли еще более сия инфернальная тьма в наши дни? Ибо не перестает возрастать отчаяние у насельников нашей планеты и до крови тяжко молиться за сей мир, как он есть. Приведу одну из моих молитв к Богу Вышнему. Открой сердцу моему тайны Твои. Яви мне, грешному, Твою сокровенную от века премудрость. Духом Твоим святым просвети умные очи сердца моего, чтобы я мог узревать Твой благой промысел о всем роде людском, даже в самых ужасных событиях современности. Дай душе моей силы терпеливой любви, ибо я изнемогаю в тленной плоти моей, и узрение, и еще более от слуха о нестерпимых пытках, совершающихся по всей земле над пленными братьями. Ты не раз давал мне уверенность в окончательной победе света Твоего. И все же, Ты видишь, я изнурен в служении моем. С молодых лет стою я в скорбном недоумении от развертывающейся передо мной картины, но бывали часы странного торжества, когда крайнее безумие всего удостоверяло меня в неизбежности наличия иного полюса в бытии мира, премудрости. Я не постигал ее, но она вливала в душу надежду преображения твари, и молитва о всем мире возрождалась в сердце, и свет незаходимый исцелял мою душу. При молитве о людях сердце нередко ощущает
духовное или душевное состояние тех, о ком приносится Богу молитва. Благодаря сему духовник может переживать их судьбы, довольство и счастье в любви, изнеможение в трудах, страхи от грядущих на них бедствий, ужасы отчаяния и подобное сему. Вспоминая пред Господом болящих, он духом склоняется над одрами миллионов людей, в каждый данный момент смотрящих в лицо смерти, пребывающих в мучительной агонии. Переводя внимание на умерших, иерей естественно умом идет в тот мир и соучаствует или в спокойной преданности души Богу, или в испуге перед неведомым, поражающим воображение, прежде чем постигает самый факт ухода из этого мира. И если стояние у постели только одного умирающего в агонии дает нам видение, потрясающее своим контрастом с нашим представлением о первозданном человеке, то мысль духа нашего о всех страдальцах земли становится превышающей меру выносливости нашей психики и даже тела. Для священника и духовника это чрезвычайно ответственный порог. Что сотворить? Закрыть ли глаза на все ради нормального всем нам инстинкта самосохранения, или же пойти дальше? Без предварительного подвига глубокого покаяния по дару свыше это «дальше» недоступно человеку. По существу речь уже идет о следовании за Христом в Гефсиманский сад и на Голгофу, чтобы вместе с Ним, Его силою, пережить трагедию мира как свою личную, сверхвременно и сверхпространственно, в духе, обнимать сострадательной любовью весь наш род, погрязший в неразрешимых конфликтах. Сердцевина всемирной трагедии в том, что нами забыто и даже отвергнуто изначальное призвание наше. Всегубительная страсть гордости преодолевается только тотальным покаянием, через которое нисходит на человека благословение Христова смирения, творящее нас чадами Отца Небесного. Вот уже многие годы, как я стараюсь внушить обращающимся ко мне, чтобы они воспринимали постигающие их испытания не только в границах их индивидуального существования, но и как откровение о том, чем и как живет и жило истекшие тысячелетия все человечество. Всякое переживание и радости, и боли может стать для нас новым познанием, необходимым для нашего спасения, когда мы через нас самих проживаем жизнь всего мира людского, всю историю человечества, тогда разрываем замкнутый круг нашей индивидуальности и выходим на просторы ипостасной формы бытия, становясь победителями смерти, причастниками божественной беспредельности. Сей дивный путь никому, кроме христиан, неведом. Вначале опыт такого исхода из тесной тюрьмы индивида может показаться парадоксальным. Сами мы пребываем в страдании, сокрушающем нас, и где найдем силу духа обнять состраданием те миллионы людей, которые в каждый данный момент страдают подобно нам, и, быть может, даже, наверное, еще больше? Если у нас радость, это еще как-то доступнее. Но когда с нашей болью мы не способны справиться, сострадание множеству лишь увеличит и без того несносное наше мучение. Однако проделайте сие, и вы увидите, как в глубоком плаче молитвы о всем страждущем человечестве проявится энергия иного порядка, не от мира сего. Этот новый вид сострадания, нисходящего свыше, отличается от первого, замкнутого в себе, тем, что оно уже не убивает, а уже оживотворяет нас.
Горизонты нашей личной жизни раздвигаются безмерно, и многие места Евангелия и посланий становятся понятными, как бы словом о нас самих, больше того, нашим уже словом. Пример. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Послание к евреям, глава 12, стих 11. Или, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамлением, и воссел одесную престола Отца. Послание к евреям, глава 12, стих 2. Открытием себя для большего страдания в духе преодолеваем наше индивидуальное испытание. Так особенно будет в конце. Смертью преодолевается смерть и обретается сила воскресения. Всем нам необходимо много молиться, чтобы через горячую многолетнюю молитву, особенно покаянную, трансформировать нашу падшую натуру настолько, чтобы она стала способною усвоить открывшуюся нам безначальную истину. Нам предстоит грандиозная битва. Но битва особая, святая, не похожая на братоубийственные войны, заполнившие историю нашего мира со времени первого убийства Авеля братом его Каином. Общий для всех нас и единственный подлинный враг — наша смертность. Мы должны страдальчески бороться против живущей в нас смерти, начиная с самих себя. Евангелие Господа принадлежит иному плану, высшему, надмирному. Все в нем не по человеку и не от человека. Преступно умалять его вечные измерения, потому что тогда оно утеряет для людей притягательную силу и даже смысл. Конечно, заповеди Христа «любите врагов ваших, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» превосходят наш ум и нашу силу. Но Христос в плоти нашей явил сие совершенство. Он победил мир. Значит, и нам может быть дана победа, когда мы с Ним. О Своем Слове Христос выразился, что оно есть семя. Семя есть Слово Божие. Пусть пребудет оно в нас, как семя не от мира сего. По кончине, попав в родные для Него условия, оно даст нетленный плод.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Внизу у подъезда стоял зловещий черный ворон. Меня посадили в заднее очень узкое помещение с решетчатым окошком, где сильно пахло карбулкой. Я с трудом поместилась на скамеечке, больше похожей на жердочку для птичек. Рядом со мной сел сопровождающий с винтовкой. Через стенку, в которой упиралась моя спина, я почувствовала, что в середине кузова тоже находились люди. Все казалось мне невероятным и необъяснимым. В окошечко мне было видно, как мы ехали к Литейному проспекту, несомненно, в большой дом. Ни волнения, ни страха я тогда не ощущала. Чувство любопытства всецело овладело мной. Свернув на Шпалерную улицу, черный ворон остановился у деревянных ворот. Их открыли не сразу. Затем ворон въехал под арку, в конце которой были следующие глухие железные ворота. Лязгнули замки, и ворота с металлическим скрипом распахнулись. Мы очутились в довольно просторном дворе. Меня первую отвели в помещение. Несмотря на глухую ночь, там было много народа и чувствовалась лихорадочная работа. Все время приводили и куда-то уводили все новых людей, предварительно опрашивая их у множества столов, расставленных в большой комнате. Меня тоже подвели к одному из них, велели сдать паспорт, опросив, заполнили обычную анкету, затем повели по полутемным коридорам мрачного здания. Когда навстречу вели кого-нибудь из арестованных, следовал резкий приказ сопровождающего встать лицом к стене и не двигаться, пока не пройдут. «Очевидно, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых», — подумала я. Меня привели и сдали очень суровой, уже немолодой надзирательнице с неприятно пронзительными глазами. Она раздела меня догола, обыскав одежду, заставила меня, к моему великому удивлению, пять раз глубоко присесть, как на гимнастике, и еще широко раскрыть рот, что вызвало у меня непреодолимое желание показать ей заодно язык. Рядом в кабинете я должна была вымыться под душем, что я проделала не без удовольствия. Приятно было освежиться даже в такой обстановке. Насильные вещи мне вернули, кроме пояса для чулок. Все пуговицы с моей одежды были почему-то вырезаны, резинки изъяты. На мой вопрос «Зачем это?» — не ответили. «Арестованная, не разговаривайте». С этой минуты я почувствовала, что я действительно арестованная. Пришедший конвоир отвел меня в общую камеру, битком набитую женщинами разного возраста. Даже сесть было некуда. Меня приняли сочувственно. Скоро я познакомилась со всеми. Публика оказалась вся интеллигентная. Некоторые были убиты горем, но большинство не унывало. В этот день меня еще водили к фотографу, снимали несколько раз в профиль и анфас. Потом повели в подвальное помещение, где снимали отпечатки пальцев. Эта процедура произвела на меня отвратительное впечатление, годливости. Не принимают ли меня за воровку в этой путанице? Прошло недели две, меня не вызывали. Я уже начинала думать, что обо мне забыли. Скучать, правда, не пришлось. Я включилась в общую жизнь камеры и была в курсе всех дел. Очень подружилась с Ольгой Владимировной Урусовой, уже не молодой, худощавой, но очень крупной женщиной с приятной улыбкой. Ее родственники находились в Англии и посылали ей посылки. Урусову обвиняли в шпионаже, и она сидела здесь уже третий месяц. Она в совершенстве владела пятью иностранными языками и с большой охотой учила желающих в нашей камере. Мне, как новичку, она тоже предложила заниматься, и я стала изучать английский язык. В нашей камере еще существовали кружки истории, географии и даже астрология. Лекции читали люди большой эрудиции, хорошо знающие свой предмет. Можно сказать, арестованные времени даром не теряли. За всем даже угнаться было трудно. На 13-й день, в 10 часов вечера, меня вызвали к следователю, который ошеломил меня обвинением в соучастии в убийстве Кирова. Это было для меня так нелепо и так невероятно, что я не могла принять это и невольно засмеялась. Результат был тоже неожиданный. На меня с угрозой закричали, ударив кулаком по столу, немедленно был вызван сопровождающий, и я опять очутилась в камере. Так закончился мой первый допрос. Когда я рассказала об этом в камере, меня утешили, что это обвинение, как правило, предъявляют каждому заключенному. С этого дня меня по вечерам стали таскать к следователю на допрос и держать там до утра. Спать почти не приходилось. По возвращению от следователя до подъема, который был в 7 часов утра,
Обычно оставалось 2 часа, а иногда и меньше. С трудом пробираясь, осторожно перешагивая через спящих на полу, я валилась на свою разосланную вместо постели беличью шубку на полу возле уборной, тогда единственное вакантное место в камере, где мне пришлось спать в ожидании лучшего, в порядке очереди, и как мертвая мгновенно засыпала. После подъема даже сидя спать запрещалось. Зоркий глаз с усердием бдительно следил за этим. Чуть сладко забудешься в дремоте, приткнувшись к стенке или к спинке чужой кровати, дверь камеры с лязгом раскрывалась, и дежурная коршуном налетала и трясла нас. Кто сопротивлялся, получал карцер. Многих, у кого дело уже было закончено, вызывали с вещами, и они покидали нашу камеру, думая, что идут домой. Оставшиеся давали им адреса, поручения, но, как мы впоследствии узнали, никто из них сразу домой не попадал. Урусову тоже вызвали с вещами, и староста нашей камеры перевела меня на ее кровать. Вместо ушедших продолжали поступать новые люди с воли, от них мы с жадностью узнавали новости, так как ни газет, ни радио у нас в помине не было. Книг под следственным тоже не полагалось. Однажды к нам в камеру прибыла финка, на вид ей было под 40 лет. Все заметили ее лихорадочно горевшие глаза, полные ужаса. Она ни к кому не обращалась и совсем не спала. Днем и ночью сидела на полу в одной позе, обняв руками свои колени, при этом шевеля пальцами. С каждым днем она становилась беспокойнее и, наконец, совсем буйно помешалась. На нее было страшно смотреть. Она лезла на стену, кричала, кого-то звала и на всех натыкалась, точно не видела окружающих. Наша староста неоднократно заявляла об этом корпусному, прося от лица всех изъять от нас душевно больную. Но это был голос вопиющего в пустыне. Потеряв терпение, мы решили действовать сами. И во время обеда, когда для раздачи пищи двери нашей камеры широко раскрывались, и на пороге ставился бак с баландой, улучив момент, мы сообща вытолкнули нашу душевно больную в коридор и при этом чуть не сшибли с ног оторопевших от неожиданности дежурных и чуть не опрокинули бак с едой. Потом встали стеной в несколько рядов, загородив вход в камеру. Как ни старались дежурные втиснуть несчастную к нам обратно, это им не удалось. Мы победили, и на этот раз настояли на своем. На шум прибежал испуганный коридорный и увел нашу душевно больную. Это был единственный бунт, и мы ждали репрессий, но все обошлось, без последствий. Даже обед показался нам вкуснее обычного. Мое следствие тянулось уже 3-й месяц. Допрашивать меня продолжали только по ночам. Следователь очень старался придать моему делу серьезный политический характер, но за неимением никаких подтверждений, за что можно было бы зацепиться, шпионаж и группировка сами собой отпадали. Остался 10-й пункт 58-й статьи – антисоветские разговоры, не требующие улик и доказательств. Мое преступление заключалось в том, что я, в присутствии моих гостей, подняла бокал вина, чокнулась и выпила со своей подругой за Старой Смольной, где мы с ней много лет учились, и еще за то, что я пела вместе с сестрой царский гимн. Он спутал. Мы пели с Ольгой «Коль славен» Глинки, где про царя даже и не упоминается вовсе. Для большего убеждения я предложила следователю спеть этот гимн, чтобы познакомить его со словами и чудесной музыкой, но он рассердился и предложил мне быть серьезнее. Эти 2 факта я не отрицала, но что меня возмутило своей наглой ложью, будто я радовалась трагической кончине Кирова и, придя за своими вещами на квартиру к Борису Николаевичу, громко высказала это. Много ночей следователь мучил меня, упорно убеждая, что это было, что люди слышали и подтверждают мои слова, что он в доказательство даст мне очную ставку с ними, что искреннее признание облегчит мою участь. Я была непоколебима и готова скорее умереть, чем подписаться под этой гнусной выдумкой. Следователю я сказала, что теперь убеждена и знаю, кто из-за личных счетов написал на меня ложный донос, и назвала фамилию Кати. Он ответил мне, что такая фамилия в моем деле не фигурирует. Только через 23 года, когда дело мое для реабилитации было пересмотрено,
Я убедилась, как умеют лгать следователи и с какой легкостью во имя своих благ пользовались правом осуждать совершенно невинных людей. Так было закончено мое политическое дело. Мы вежливо распрощались, и я от души пожелала своему следователю на себе испытать все, что я пережила в этих стенах, и как я наивно пыталась безуспешно доказать свою правоту, как будто тогда я интуитивно почувствовала, что этому человеку тоже суждено будет погибнуть в этом водовороте лжи, стукачества, страха за свою шкуру и подлого выслуживания. Позже я узнала, что мой следователь по доносу был приговорен к расстрелу. Ожидая своей дальнейшей участи, теперь я имела возможность по ночам сладко отсыпаться. Я всегда с нетерпением ждала отбоя. Мне казалось, что желание спать меня никогда не покинет. После окончания следствия по моему делу прошла еще неделя, в конце которой меня тоже вызвали с вещами.

Пересыльная тюрьма. Меня вывели в тот же просторный двор, откуда началось мое хождение по мукам. Мартовское солнышко ярко светило по-весеннему и слепило мне глаза. Стайка воробушков громко и весело чирикала, перелетая с места на место. С крыши труб барабанила капель. Я с наслаждением глубоко вдыхала пьянящий воздух. Черный ворон ждал с открытыми дверцами, точно расправлял свои крылья для полета. Дверцы захлопнулись, и щелкнул замок. Мы выехали через знакомые мне ворота и покатили неизвестно куда. Нас привезли на Арсенальную улицу в пересыльную тюрьму. Режим здесь был гораздо слабее, можно было громко разговаривать, смеяться и даже петь, что строго запрещалось на шпалерной. Там соблюдалась полная тишина, даже говорить требовалось почти шепотом. Зато здесь обращение с нами дежурных было несравненно грубее и бесцеремоннее. Оно часто сопровождалось нецензурными словечками, что с непривычки неприятно резало ухо. Здесь нам давали читать книги, и раз в неделю были разрешены передачи. Моя первая передача, принесенная Ольгой, сильно взволновала меня. Еда, приготовленная ее руками, белье, надушенное моими духами, все эти вещи и этот запах дома вызвали во мне острую тоску по близким, родным людям. Я не могла удержаться от слез, они обильно текли, капая на развернутое белье, отчего оно еще сильнее запахло духами. Это были мои первые слезы в заключении. Гуляли мы здесь в большом дворе. Выпускали нас сразу из нескольких камер. На прогулке я встретила знакомых, но у Русовой среди них не было. Я подружилась с несколькими женщинами моего возраста, приятными и веселыми собеседницами. По утрам мы вместе делали зарядку, чтобы не терять бодрости и хорошего настроения. Читали по очереди вслух и вышивали, хотя иметь иголку строго запрещалось, и трудно было уберечься от зоркого глаза дежурной надзирательницы. Мне удалось вышить на носовом платке две детские головки, похожие на Люню и Алешу. Нитки мы доставали отовсюду, вытягивая их из подходящих насильных вещей. Здесь были частые ночные обыски. Редкая ночь проходила спокойно, и к этому мы всегда были готовы. Вдруг среди ночи раздавался грубый окрик «Становись!». Приходили двое дежурных, мужчина и женщина. Нас, полусонных, сгоняли в одну сторону камеры, и мы должны были по очереди подходить к дежурной, которая мастерски ощупывала каждую. Тем временем мужчина тщательно пересматривал наши вещи и постель. Если находили иголки, нож или вообще что-нибудь острое, а также карты и домино, сделанные из хлеба, все это отбиралось, и виновные отправлялись в карцер. Несмотря на запрет, мы так наловчились прятать, что почти всегда выходили сухими из воды. С нами в камере жила замусоленная, едва живая фабричная колода карт, занесенная сюда, вероятно, в менее строгие времена. Она, как реликвия, свято хранилась и имела свою удачную, пока еще не раскрытую прятку. С воли к нам просачивались разные слухи. Говорили о массовой высылке из Ленинграда людей разного возраста, не исключая детей. Причиной высылки являлось главным образом происхождение. Неунывающая публика распевала песенку «На злобу дня» на мотив «Сердце» из популярного кинофильма «Веселые ребята». «Сердце, тебе не хочется, Тургая! Сердце, как страшно ехать на вокзал! Мама, как хорошо, что ты простая! Спасибо, папа, что ты не генерал!» К моему несчастью, родителей своих благодарить мне было не за что, и на хороший исход рассчитывать не приходилось. Ну что ж, мысленно подбадривала я себя. Везде люди живут, и везде найдется работа. Дальнейшее покажет. Бессмысленно преждевременно унывать. С нами в камере находилась очень симпатичная молодая Маша Ершова, неоднократно сидевшая за воровство. Она сумела всех расположить к себе и войти доверие. Когда ей сказали приготовиться на выход с вещами, многие стали давать ей адреса и поручения. Я тоже дала ей адрес сестры и для полного доверия пароль «Миськин, Маськин, Пупочкин». Так я называла своего любимого племянника Алешу. С ухода Маши прошло еще 8 дней. Это было в последних числах апреля.
В 7 часу вечера меня вызывают с вещами. Сердце забилось. Куда теперь меня направят? Домой вряд ли попаду. Я только успела зашить подкладку моей изрядно потрепанной шубки вышитый платочек с детскими головками и данные мне адреса, как за мной уже пришли. Меня отвели в нижнее помещение тюрьмы, где находилась канцелярия. Я подошла к указанному мне окошечку, за которым сидела миловидная блондинка. Назвав мою фамилию, она сказала, что я сейчас пойду домой. Я не поверила своим ушам от счастья. У меня навернулись слезы. «Вы говорите правду?» — переспросила я. «Да, вы будете сегодня дома, но завтра утром должны будете явиться вот с этой бумажкой на улицу Чайковского в бюро пропусков. Вас, вероятно, вышлют». С обворожительной улыбкой приветливо ответила мне блондиночка. Последнее обстоятельство было мне в тот момент неважно. Главное, что я сегодня увижу своих близких и детей. Эта возможность заполнила меня всю до отказа. Расписавшись, я получила небольшую бумажонку с печатями и вышла во двор уже без сопровождения. Мне сказали, чтобы я шла прямо к воротам. Часовой вышел мне навстречу, прочитав мою волшебную бумажонку. Отпер мне небольшую глухую калитку, совсем незаметную в воротах, и я очутилась в другом дворе. Вечер был морозный, замерзшие лужицы хрустели у меня под ногами. Проходя через двор, я все оглядывалась, так непривычно и удивительно, что за мной никто не шел, и не надо было держать руки за спиной. В конце двора чернели следующие ворота и будка часового, вот и вторая калитка открылась передо мной, открылась, как только я показала свою волшебную бумажку, и я очутилась на улице, на настоящей улице, где шли обычные прохожие, звенели трамваи. Я была как во сне и сообразить сразу не могла, как же мне попасть на Крестовский остров.

Трамвай было свободно, я села у окошка. Мне казалось, что все смотрят на меня и догадываются, откуда я явилась, с узелочком. От меня и моих вещей отвратительно пахло особым, специфическим запахом тюрьмы. Скорее, скорее доехать и выйти. Ну вот она, желанная и такая знакомая остановка. Почти на ходу я выпрыгиваю и бегу, не чуя под собой ног. Вот милый домик, входная дверь, птицы, взлетаю на второй этаж. В коридоре никого, дверь на ключе. Я прислушиваюсь. Громче всего стучит мое сердце. Слышу детские оживленные голоса. «Еще не спят», — подумала я и постучалась. Дети гурьбой подбежали к двери и наперебой спросили, кто там. «Ребятки, откройте, это я, ваша Кока». За дверью раздался взрыв радости и детский визг. Дверь силились открыть, но ключ не слушался детских ручонок. Наконец все же дверь открылась. Из небольшой кухни мы прошли гурьбой в детскую. Ребятишки тесно окружили меня. Маленький Алешенька громко заплакал. Он не мог дотянуться до меня и просился

«Мы теперь тебя никому не отдадим», — заявляла маленькая Люня. Так застала нас бежавшая в комнату Ольга. Ее напугал весь этот шум и забытая нами настежь открытая входная дверь. Мы бросились друг к другу в объятия и долго стояли, обнявшись, преодолевая волнение острой радости. Потом внимательно посмотрели друг другу в глаза, стараясь прочитать в них все пережитое, время разлуки. Я нашла, что Ольга очень похудела и стала совсем прозрачная. Лицо светилось какой-то решимостью, без следа слез и отчаяния. Сняв свою шубку, я вытащила из подкладки носовой платочек с вышитыми на нем детскими головками. Девочки пришли в восторг, а Ольга с Наташей сразу узнали, кого я хотела изобразить на нем. Этот платочек до сих пор хранится у нас, как память тех былых нелегких дней. Было уже поздно. Детей с трудом уложили. Оставшись вдвоем, мы долго сидели еще за неубранным столом.

0: «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучал ноктюрн ре бемоль мажор опус 9 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Москве стартовал один из крупнейших в России фестивалей хоровой музыки. Священника из Курской епархии направили на Сейшельские острова для устроения церковной жизни. Об этих и других событиях более подробно. Клирик Курской епархии иерей Василий Белецкий направлен в республику Сейшельские острова для устроения церковной жизни в этой стране. Назначение отца Василия на служение состоялось по благословению председателя отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония по представлению патриаршего экзарха Африки митрополита Каирского и Североафриканского Константина и по согласованию с митрополитом Курским и Рыльским Германом, сообщает сайт патриаршего экзархата Африки. 4 октября по прибытии на место служения иерей Василий Белецкий совершил литургию в столице Сейшел, городе Виктория. За богослужение молились сотрудники посольства, российские соотечественники, проживающие в стране, а также туристы. После литургии отец Василий произнес проповедь на тему евангельского чтения, а затем отслужил водосвятный молебен и заупокойную литию. В столице Республики Мадагаскар, городе Антананариву, началось строительство храма Русской Православной Церкви во имя нерукотворного образа Спасителя. В связи с началом строительных работ местный новоучрежденный приход посетил настоятель храма Преображения Господня в городе Порт-Луи, Республики Маврикий, протоиерей Дмитрий Матиенко, сообщает сайт Патриаршего Экзархата Африки. Отцу Дмитрию поручено строительство и обустройство храма. Отец Дмитрий обсудил с местными священниками вопросы строительства храма, встретился со строительными компаниями и организовал закупку необходимых стройматериалов, а также передал благочинному Северного церковного округа Мадагаскара подрясники Святое Мира и Ладан. 30 сентября отец Дмитрий совершил молебен на начало строительства, по окончании которого строители приступили к работе. В Москве начался юбилейный 15-й Всероссийский благотворительный хоровой фестиваль «Осеннее многоголосие», один из крупнейших фестивалей хоровой музыки в Москве и России. В этом году фестиваль посвящен памяти святителя Дмитрия Ростовского, российского златоуста, выдающегося богослова и проповедника конца 17-го, начала 18 века. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля. Отмечается, что каждый концертный день музыкального события несет свое особое посвящение, раскрывая духовные и культурные смыслы программы. Фестиваль продлится до 28 ноября. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет открыл прием заявок на участие в Общероссийской олимпиаде «Основы православной культуры». В новом учебном году школьникам предложены 4 основные темы: «Золотое кольцо», «Священномученик Петр Полянский», «Подвиг верности церкви», «В начале было слово» и «Богословское наследие святителя Филарета Московского и патриарха Фотия Константинопольского». Также в программе остаются некоторые темы прошлого учебного года: «Православие в творчестве Федора Достоевского», «Юбилей Симона Ушакова», а также «Годовщины создания Успенского и Казанского соборов». Олимпиада проходит в несколько этапов – школьный, муниципальный, региональный и финал. Школьный тур продлится до 21 октября. Подробнее об Олимпиаде и возможности участия можно узнать на сайте Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Олимпиада проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Российского совета олимпиад школьников и Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 11 октября в Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве состоятся торжества по случаю праздника обретения мощей преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы. В этот день в обители будут совершены две божественные литургии. Ранняя литургия пройдет в домовом храме праведных сестер Марфы и Марии. Начало богослужения в 6 часов 50 минут. Поздняя божественная литургия будет совершена в Покровском соборе. Она начнется в 9 часов утра. Накануне праздника будет совершено всенощное бдение. В течение всего дня в Покровском соборе можно будет приложиться к раке с частицей мощей преподобной мученицы Елизаветы, а также посетить часовню, освященную в 2018 году. Храм-часовня находится в саду обители. Помолиться там можно лишь дважды в год, в дни памяти святой княгини Елизаветы. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

«Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Цикл программ Даниила Викторовича Петрова на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы продолжаем цикл программ «Возвращение к семейным истокам» с его автором Даниилом Викторовичем Петровым. Здравствуйте, Даниил Викторович!
1: Добрый день!
0: Сегодня у нас программа пятая, и мы продолжим говорить о том, как нам узнавать свою семейную историю. В прошлой программе мы говорили о том, как связана биография и ее зачастую изменение самими нашими предками для того, чтобы сохранять свое место жительства в определенных городах, в определенных местах, как люди переселяли в зависимости от биографии, почему наши предки поэтому вынуждены были в своих биографических сведениях очень часто указывать неправильные сведения, не то, что было на самом деле, а мы-то хотим узнать то, что было на самом деле, нам интересны подлинные судьбы, подлинные личности тех, от кого мы тоже
1: произошли.
0: Произошли, да. Слово «произошли» немножко отдает таким вот эволюционизмом.
1: И физиологизмом.
0: Да, но на самом деле мы имеем в виду и, конечно, наше духовное родство с нашими предками. И здесь нам никуда не деться. Мы зависим от того, кем были наши предки, и поэтому мы даже удивимся, как мы в себе узнаем черты и характера, и занятий наших предков. Мне кажется, что всегда это сказывается на людях, но не только мне. По-моему, это уже такие очевидные вещи. Это очень интересно узнавать, кем были наши предки. И во второй части мы говорили о том, как беседовать с родственниками. И сегодня тоже мы начнем с такой теоретической, исторической части. Вот вы озаглавили ее «Прошлое как причина настроения».
1: Причем «прошлое» и «настроение» в кавычках, потому что это сугубо советские термины, имеющие специфическое значение.
0: Вот об этом вы
1: да,
0: сейчас
1: давайте
0: расскажете.
1: Давайте об этом мы подробно поговорим. Мы, на самом деле, в предыдущих передачах уже обсуждали о том, что советский человек, имевший «прошлое» в кавычках, это очень неприятный для советского подданного ярлык, который означает, что в прошлой жизни, то бишь до 17-го года, либо сам этот человек, либо его предки, родственники, знакомые занимали какой-либо высокий статус, и, стало быть, эти лица считаются неблагонадежными в глазах советской власти, и им, как правило, давался красный свет в карьерном росте, красный свет в трудоустройстве, красный свет в возможности получения образования ими, либо их детьми. Также, само собой, советские спецслужбы с радостью использовали любые негативные данные по анкетам, в том числе о «прошлом» в кавычках, для того, чтобы привлекать всех лиц к ответственности. И очень часто именно людей с прошлым обвиняли в каких-либо, в кавычках, антисоветских деяниях, которые, возможно, никто и не совершал. И слово «настроение», также в заголовке сегодняшней темы поставлено в кавычки, это сугубо советский термин, он сейчас в таком ключе уже не используется, но те, кто жил при Ленине, при Сталине, они знают, что такое настроение, и понимают, что под этим понимается в широком смысле любое мнение гражданина о происходящем вокруг, а в узком и наиболее страшном смысле негативное мнение советского гражданина о происходящем вокруг. Настроение, в кавычках, оно всегда в советские годы шло на пару с понятием антисоветские настроения. То есть под настроением понимается в первую очередь какая-либо антисоветчина. То есть это неправильный человек, если у него есть настроение. И вот давайте я вам дам цитату из рассекреченного в политическом архиве Петербурга документа Октябрьского райкома ВКПБ Ленинграда 40-го года. Мы увидим, как связывает райком прошлое граждан с их настроениями, неправильными настроениями. Наряду с общим хорошим настроением рабочих и служащих есть отдельные нездоровые высказывания. Эти нездоровые высказывания относятся больше всего к дезорганизаторам производства, людям, имевшим прошлое. Вот, собственно говоря, стандартная политика советской власти, попытка связать любое недовольство, любые критические мысли в адрес происходящего в советской стране не с тем, что вправду что-то не так, возможно, в СССР, а с тем, что да предки у него не те. И сегодня, на самом деле, эта вот советская ментальность, она же сохранилась, и когда что-то происходит в нашем государстве, очень часто даже первые лица страны и политики, ведущие депутаты говорят, нет, это не народ вышел на площадь, это там Госдеп, это агенты Госдепа, а это НАТО виновата, а тут пятая колонна, говорит Жириновский, виновата. То есть все время попытка найти какие-то подспудные причины, которые на самом деле не имеют никакого отношения к происходящему, просто может быть что-то в стране неправильно происходит. Но об этом советская власть говорить боялась. Поэтому списывали отрицательное настроение на соответствующее прошлое. Как вы понимаете, следующий логический шаг советской власти — людей с прошлым и с неправильными настроениями надо, как мы в предыдущих передачах цитировали документы, изымать и направлять подальше от центральных городов, а, возможно, использовать их как рабочую силу на строительстве строек коммунизма. И давайте дам еще один интересный пример из цитат, которые покажут, насколько отслеживание этих самых в кавычках настроений было важно для советской власти А ведь я напомню, в советские годы одна из преследовавшихся и, по сути, не существовавших наук — это была социология. При Сталине ни о каком объективном изучении общественного мнения речи быть не могло. Я напомню, авторы переписи населения 1937 года все погибли под молотом коммунистических репрессий, потому что они пытались показать правдивую ситуацию, что советской власти было не нужно. Поэтому неким паллиативом, искусственным заменителем социологии были как раз те самые подслушанные настроения граждан, которые под грифом «совершенно секретно» курсировали между райкомами и обкомами, между НКВД и обкомами, между райкомами и районными отделами НКВД. И это потрясающий по своей насыщенности и эмоциональности источник данных об истории нашего Отечества, к сожалению, источник недооцененный, до конца не введенный в повседневный оборот простых наших современников, потому что историки знают про этот источник, и даже некоторые сводки о настроениях публиковались в последние 20 лет, но публикуются они малыми тиражами. Книжки эти расходятся между сотрудниками исторических учебных заведений в области истории. А на самом деле это же история наших семей, потому что там в большинстве случаев фигурируют конкретные имена, фамилии и отчества конкретных людей, некоторые из которых живы до сих пор, и уж по меньшей мере, чьи дети, племянники, возможно, являются даже слушателями этой передачи.
0: Ну, здесь мне хочется еще раз напомнить нашим слушателям, что вы выступали с предложением и направляли это предложение, как говорится, в соответствующие инстанции, да, и получили Росархив. Вот такой вежливый отказ, сделать базу данных. Вы знаете, мне кажется, что те историки немногочисленные, которые работают с этой темой, с этими архивами, с этими вот данными, хранящимися в архивах, среди которых и вы, переоцениваете значение опубликованных документов, но не будут читать широкие слои даже интересующихся историей наших соотечественников исторические документы. Будут читать хорошо написанную монографию историческую. Но у нас сегодня дефицит историков, которые в принципе способны написать хорошую монографию. Лучшие историки сегодня истории России хорошо публикуют документы, потрясающие, но эти документы плохо читаются.
1: Марина, речь не об этом была. Была речь...
0: Поэтому база данных, это было бы идеально.
1: База данных с, по фамильным поискам.
0: Вот это было
1: предложение такое.
0: Ситуации.
1: Гражданин, у которого нет времени читать толстую монографию про то, как советская власть подслушивала советских граждан, в интернете набирает фамилию и отчество своего предка и смотрит, а не подслушивала ли что-то советской властью его прадедушки,
0: да,
1: прабабушки.
0: Вот база данных — это нам сегодня нужнейшая вещь. А публикация исторических документов историками мы никак этой проблемы не решим.
1: Да, согласен.
0: Но все-таки монографии тоже полезно читать, потому что иначе мы не поймем вообще, что происходило в то время.
1: Ну вот смотрите, в связи с нашим разговором, цитата из секретного обзора политотдела спецвойск Ленинградского военного округа, как раз про настроение. «Особого внимания заслуживает работа вокруг настроений. Некоторые партийные организации не сумели по-большевистски поставить всю свою работу, в результате чего в процессе проработки материалов пленума партии не смогли реально использовать имеющегося подъема для решительной борьбы с классово-чуждыми настроениями. Парторганизации и политаппараты частей обязаны были предупредить подобное настроение, вскрыть классово-чуждое лицо их носителей, найти каналы, по которым эти настроения проникают в казармы, показать их классовую сущность и дать жесткий отпор, привлекая к партийно-комсомольской ответственности не только тех партийцев и комсомольцев, которые проявляют их, но и тех, которые не ведут решительной с ними борьбы. Тщательное выявление классового лица носителей отрицательных настроений приобретает особо важное значение еще и потому, что при этом зачастую с полной очевидностью вытекает недостаточность одних разъяснительных мероприятий. Это намек на репрессии. Недостаточность разъяснительных мероприятий. Да? Опять же, бюрократический партийный язык, он иногда использует эвфемизмы, такие мягкие замены более жестких слов. И вот в этой же рассекреченной докладной, которая хранится, если не ошибаюсь, в Центральном государственном архиве Петербурга на Варфоломеевской, 15, есть конкретные примеры отрицательных настроений. Давайте их почитаем. Так, например, в понтонном батальоне красноармеец Юнкин, единоличник, средняк, беспартийный, говорил: «Нет основания говорить, что основные массы крестьян поняли преимущество коллективной формы ведения хозяйства, что они сами идут в колхоз. Если добровольно не вступишь в колхоз, тебя принуждают вступать налогами, забирают подчистую, что уродилось». А дальше, что пишет политрук в секретной записке? Характеристика этого Юнкина оказалась следующей. Происходит из крестьян Московской области, село Малый Мадаровск. Семья его была обложена твердым заданием за несдачу хлебозаготовок. Отец зарыл хлеб в землю. Красноармеец Маслов того же батальона говорил о том, что трудно жить в деревне, но два его дяди лишены права голоса, избирательных прав, раскулачены и сосланы.
0: Потрясающая логика. То есть мы видим,
1: да,
0: эту логику. Если человек чем-то недоволен в этом идеальном,
1: значит,
0: советском
1: кулак
0: строе,
1: у него, да,
0: значит, у него что-то с прошлым не так.
1: Совершенно верно. Угу. Вот эта связь. Связь, которую жестко проводила советская власть между любым недовольством и происхождением.
0: А мы увидим, что когда советская власть буквально изведет всех людей с неправильным происхождением, ну почти всех, все равно всех извести нельзя, но большинство, подавляющую часть, ну в общем, вывели всех, извели, уничтожили, расстреляли, сгноили в ГУЛАГе, сослали, в общем, деморализовали, заставили забыть свою семейную историю, если у кого-то она была неправильная, вывели этих людей. Вопрос, как объяснять недовольство советской властью, появляется новый способ при Хрущеве, особенно распространившись. А он сумасшедший, значит.
1: Да.
0: И начали сажать в психушки тогда. Этот способ заменит способ ссылки на биографию.
1: Совершенно
0: Но
1: верно.
0: Все-таки ссылка на неправильную биографию была
1: первичной. Ну а в 21 веке у нас вот агенты Госдепа, я считаю, это вот новая замена, новая замена социальной чуждой.
0: И вот здесь мы как раз возвращаемся к тому вопросу, мне кажется, капитальнейший вопрос. Это наш советский менталитет и наша советская психология. Да. Она у нас у всех. Вот как мы все люди грешные, так давайте вот мы признаем, мы все люди советские, но мы должны это знать, понимать и преодолевать это в себе. Как мы боремся с грехом, как христиане, так мы будем бороться вот с этим своим наследием. И мне кажется, это очень правильно начинать это с этого положительного опыта изучения своей семейной истории. Это и есть тот самый путь, мне кажется, преодоления в нас советского, когда мы становимся по-настоящему нормальными людьми, принадлежащими к своему отечеству.
1: Ну, давайте закончим историческую часть и плавно перейдем к продолжению той беседы, которую мы начали в прошлой передаче. Это советы по беседам с родственниками, знакомыми, которые позволят нам восстановить утраченную в советский период семейную историю.
0: Можно все-таки я еще вклинюсь со своим психологическим тоже вопросом. Все-таки наши предки, наши мамы, папы, бабушки, дедушки, тети, дяди, их родственники, друзья, знакомые, тоже люди-то ведь сложные, с непростой судьбой очень часто, особенно если они жили в советское время. Не просто они могут знать неверные сведения, рассказывать нам неверные, что тоже информация. Это тоже важно, как и почему.
1: Да, не могут пересказывать неправильную информацию.
0: Это неправильная информация тоже информация. Это тоже интересно, как и почему наши предки меняли сведения о своей собственной биографии. Это тоже очень важно знать, записывать и фиксировать. Но ведь они еще могут, скажем, не желать рассказывать о своей семье что-то, что они знают реально.
1: Конечно.
0: И как относиться вот к этим двум моментам? Если мы, допустим, внутренне боимся что-то узнать, что для нас является негативной информацией о наших предках, и как психологически работать с родственниками, если они не хотят нам рассказать, что они считают, скажем, не очень таким позитивным фактом.
1: Ну, смотрите, в первую очередь я посоветовал бы не давить в первой беседе, не выпытывать клещами, не вытаскивать клещами ту информацию, которую вы хотите получить. Это номер один. То есть, опять же, сначала нужно подружиться с человеком, показать полную доброжелательность ваших намерений. Возможно, то, что вы хотите узнать те детали, о которых вы говорите, вы узнаете во второй или третьей встрече, а не надо ограничиваться одной встречей с родственником, с которым вы давно не общались. Придите к нему через неделю, через месяц, на ближайший праздник. Продолжите эту беседу. Во-вторых, надо просто выяснять причину, по которой человек пытается избегать обсуждения той или иной темы. То есть, допустим, мы обсуждаем предка, который был привлечен к какой-то ответственности. Для человека это травмирующая информация. Надо, во-первых, выяснить, а за что привлекали. Возможно, это окажется какой-нибудь специфический советский состав преступления, за который на самом деле можно гордиться. Еще в некоторых случаях и статья «Антисоветская деятельность», я считаю, это во многом люди достаточно умные, которые объективно оценивали окружающую ситуацию и достаточно смелые, чтобы говорить об этом. Поэтому, допустим, если родственник стесняется говорить на эту тему, то можно объяснить ему о том, что стесняться-то, собственно говоря, нечего. Может быть, этого стоит гордиться.
0: Ну, знаете, все-таки не очень, скажем так, во всех случаях подходящий подход, потому что одни люди придерживаются одних взглядов сегодня, другие. Может быть, родственник, с которым я беседую, он как раз придерживается других взглядов. Но он знает, что я, допустим, не одобрю сведения о том, что мои предки были какими-то ярыми коммунистами.
1: Да,
0: и не станет мне этого рассказывать.
1: Ну, допустим, давайте возьмем какой-нибудь общий уголовный состав преступления. Человека осудили, и родственник не хочет об этом говорить. Ну, надо же объяснить о том, что мы работаем как историки, а историк всегда должен быть объективным и получать и позитивную, и негативную информацию. Мало того, польза от негативной информации, в кавычках негативной, в том, чтобы потомство, наши потомки, родившиеся, не родившиеся, делали правильные выводы и не повторяли ошибки предков. Это тоже важно. Ведь история, которая содержит только елей, она, как правило, ложная история.
0: Да.
1: Надо всегда знать правду, а правда многогранна. Есть и радостные события, есть и печальные. И когда нам сегодня говорят, переходим с семейной истории на общероссийскую, не очерняйте нашу историю, я смеюсь. Невозможно историю очернить, это в принципе невозможно.
0: Какая есть, такая есть.
1: Она есть такая, какая она есть. История, она одна, и надо максимально приближаться к истинной, к правдивой информации об этой истории. И всегда в этой истории будут и герои, и антигерои. Другое дело, что надо договориться о критериях, как оценивать героизм либо антигероизм наших предков. То же самое и в семейной истории. Никакой разницы. Невозможно очернить семейную историю. Мало того, мы не несем ответственности за ошибки наших предков, но право и обязанность сделать выводы из этих ошибок у нас есть. Вот, может быть, такую логику стоит довести до собеседника, и, возможно, это его убедит.
0: Мне кажется, что вы очень хорошую вещь говорили о том, что нужно показать свое собственное настроение. И мне кажется, что прежде всего интерес к истории нашей семьи, интерес к семейной истории, он обладает огромным преимуществом перед интересом к любым другим сферам. Потому что уж свою-то семью я точно люблю.
1: Конечно.
0: И поэтому я полон любви, сострадание, и я полон не просто какого-то интереса, чтобы потом, знаете, плюнуть в кого-то, а это сострадание, оно всегда преодолеет все остальные качества. И поэтому, мне кажется, интерес к истории всегда нужно начинать с истории своей семьи. Это нас очень многому научит. Но, с другой стороны, тоже здесь очень опасная такая сфера. Нельзя говорить, что все были правы во всем, что
1: делали.
0: Я тоже человек, я имею свои взгляды. И внутри моей семьи я не буду ни всех не осуждать, не оправдывать совершенно на 100% и как-то вот сразу и скопом. Но, тем не менее, если я не проявлюсь со своими тоже жизненными принципами в отношении к своей семейной истории, то я как бы исчезаю из этой семейной истории.
1: Да, и важнейший риск, который надо учитывать в родословных поисках, это риск, который срабатывает, к сожалению, среди некоторых исследователей, он называется у историков искусственная апологетичность родословного поиска. Что это означает? Что люди ищут только прекрасное.
0: Да.
1: И искусственно превозносят всех своих предков, говорят, что все у меня предки гениальные, прекрасные.
0: Раньше говорили, все из бедноты крестьянской,
1: да, теперь
0: говорят,
1: сейчас,
0: все из дворян.
1: Ну, например, либо, может быть, не из дворян, но зато вот такие все прекрасные. То есть родословное исследование — это вид исторического исследования. История — это наука. Наука стремится к объективности, к честному знанию. То же самое должно быть в семейных родословных поисках.
0: Вот мне кажется, что поиск семейной истории может нас научить очень правильному духовному отношению вообще ко многим другим вопросам. Сам принцип. Во-первых, это правда. Во-вторых, принятие этой правды
1: принятие
0: с достоинством.
1: Принятие — это правда, да. Иногда это непросто, но это нужно делать.
0: Да, и выработка своего собственного отношения к этой правде. Да. Но тоже очень спокойного, сострадательного, но честного. Всегда честного и правдивого.
1: Да, потому что если вы хотите найти среди ваших предков только героев, только великих людей, то я рекомендую даже не начинать родословные поиски. Это неправильно. Потому что иногда люди начинают додумывать, придумывать.
0: Но все-таки давайте поговорим о чувствах. Вот знаете, это как женщина о чувствах. Ну, допустим, вот я узнаю, что мой прадед служил в НКВД и был нехорошим человеком. Что мне делать вообще? Вот вдруг у меня в душе будет вот такое. Я не знаю.
1: Делать выводы из этого, вот, посмотреть, не повлиял ли этот родословный факт из вашей семейной истории на ваше мнение о советском периоде и о роли советских спецслужб в истории нашей страны, проверить себя, что называется, это очень важно. Я думаю, верующие люди будут молиться за этого человека, мне кажется, это особо необходимо делать в этой ситуации.
0: Вообще-то это интересно, то есть получение новой информации о своей семье означает, что Бог что-то хочет мне сказать. Это же здорово.
1: Да, мне тоже так кажется. Скажу так, если любой современник наш начнет глубокие поиски родословные, не только по прямым предкам, но и по боковым, я уверен, там будут, и говорил это в предыдущих передачах, там будут и репрессированные, в том числе расстрелянные советским режимом, но там будут и те, кто занимал в советской пирамиде, в том числе, возможно, даже в спецслужбах, какие-то должности. И могу сказать, что вот по себе я нашел 3 репрессированных из моих родственников по боковым линиям, но нашел одного пограничника, пограничники это НКВД, который во время войны был снайпером, вот, а потом в конце войны, в 1944 году, если не ошибаюсь, выселял татар из Крыма. И он пишет это в своей анкете. То есть вот эти вот преступные сталинские операции по переселению народов, он был сотрудником НКВД, которого направили бороться с теми народами, которые у Сталина вызывали вопросы. То есть,
0: вот
1: по сути,
0: когда
1: он
0: это
1: соучастник.
0: Узнали,
1: он
0: вы как человек, не как историк, вы вздрогнули или как, что, какие чувства?
1: Я вам так скажу, мне было очень интересно. То есть я попытался возвыситься на общий исторический уровень и посмотреть, вот как интересно, вот если брать мою семью как большое сообщество людей, о существовании друг друга мы даже не знаем. Это очень далекий родственник, это, грубо говоря, двоюродный племянник бабушки. То я его существование узнал совсем недавно из архивных документов, а он уже, я думаю, не жив. Это было интересно. То есть я понимаю, что вывод какой я сделал практически, что на самом деле мы все причастны к тому, что произошло в советский период. Вот нельзя сказать, что были какие-то семьи, которые ну вот совершенно в этом не поучаствовали. Были и пострадавшие, были и палачи. И это логично, что не могло произойти вот такое событие, как 70-летний коммунистический период в огромном государстве без участия хотя бы косвенного участия большей части населения. Как минимум принимали, как минимум были готовы терпеть. То есть как минимум молчаливое соучастие в том, что происходило, не учитывать это нельзя. И вот мне кажется, когда люди это почувствуют на примере конкретных своих предков, они с большей болью, с большим пониманием будут относиться к происходившим историческим событиям.
0: Конечно, конечно. А вообще невозможно любить свою страну, если ты не знаешь историю своей семьи. И мне вот опять хочется вернуться к теме сострадания и милосердия. Еще такой привести тоже, мне кажется, совершенно очевидный и очень важный принцип. Если мы не сострадаем жертвам советского периода, очень многие люди, которые сегодня называют себя социалистами, коммунистами, много таких, в церкви таких, к сожалению, много, даже сталинисты есть, они лишены этого чувства сострадания к жертвам. Они не хотят про них слышать, они говорят, прекратите про это говорить, давайте говорить про успехи индустриализации. То есть это люди, которые не хотят сострадать. Но понимаете, в чем дело? Человек, который не хочет сострадать миллионам жертв, он не способен и на милосердие к палачам. А они нуждаются. Вот как грешник нуждается в прощении, ведь это тоже наша история.
1: Согласен.
0: Поэтому без нашего, прежде всего, памяти и милосердия о жертвах будет невозможен разговор о том, чтобы вообще в принципе эту историю, как у нас говорят, давайте примем нашу историю. Мы не способны будем ее принять. Это просто будет невозможно, если мы не будем сострадать жертвам этого страшного 20 века.
1: Да.
0: И все-таки вернемся еще, может быть, к разговорам с родственниками.
1: Давайте. Хотел бы привести пару примеров развития предыдущей передачи, где мы говорили о том, как беседовать с родственниками, когда маленькая деталь в беседе, упущенная в первой беседе, может ключевым образом изменить все поиски и открыть целый блок важнейшей информации об истории семьи. Приведу пример своих личных поисков. Многие годы в родословных поисках для меня была загадкой происхождения моей бабушки Антонины Ефимовны Петровой, урожденной Осиповой. Я знал, что она была удочерена в начале 20 века крестьянами Боровического уезда Новгородской губернии, но не мог предположить, а кто же ее кровные родственники, то есть кто ее сдал в соответствующий детдом или как она оказалась без родителей. Запросил все архивы, ни один архив не представлял документов по дореволюционному удочерению, и мне казалось, это тупик. Параллельно с этим я очень много расспрашивал своего отца, сына Антонины Ефимовны, и никакой информации, которая помогла бы мне, отец не смог предоставить. Но вот случайно один раз, вернувшись из Российского государственного военного архива, я рассказал отцу о том, что в этом архиве есть большие фонды лагерей военнопленных. Лагеря военнопленных сдавали свои фонды в этот архив. И отец вдруг вспоминает о том, что, оказывается, в 1945 году после войны Антонина Ефимовна короткий период времени поработала в качестве повара в лагере военнопленных у села Печенский Посад под Боровичами. Там сейчас целый мемориальный комплекс, там много иностранцев, там испанцы были, поляки, немцы были, само собой, в этом советском концлагере для военнопленных. И вот бабушка буквально там полгода проработала поваром. И это изменило ключевым образом мои поиски и помогло мне, собственно говоря, узнать, а кто кровные родители этой бабушки. Как это произошло? Я сразу начал искать ее личное дело. Не мог человек, работая в системе, тогда это НКВД, лагеря были в НКВД, не мог, работая в такой системе, не пройти все проверки и не иметь личное дело. Я нахожу ее личное дело в информационном центре МВД по Новгородской области. Оно хранится там до сих пор. И в этом деле есть документ под названием «Автобиография». И бабушка не успела рассказать то, что в этой автобиографии своему сыну, потому что в советские годы этим не интересовались. Бабушка умерла в 1977 году, но в автобиографии 1945 года она описывает о том, что она была сдана родной матерью в Санкт-Петербургский императорский воспитательный дом в Петербурге в 1906 году. Вот эта зацепка. Вот те слова, три слова, петербургский воспитательный дом, который бабушка устно не передала своему сыну и стало быть мне. А это было огромное царское учебное детское заведение, которое располагалось в сегодняшнем здании педагогического университета имени Герцена на Мойке. Я напомню, в царские годы не было детских домов в сегодняшнем понимании. Тогда главным способом устройства детей без родителей было устройство их в семьи. Их раздавали крестьянам, и по крестьянам платили деньги за то, что они берут чужих детей. То, что надо сегодня сделать, это то, чем Павел Астахов, по-моему, занимается. Так вот, моя бабушка была...
0: Да, я слышала, извините, пожалуйста, вы так сказали сегодня. На сегодняшний день вызывает много эмоций. Да, недавно было предложение довольно крупных таких чиновников, государственных политических деятелей о том, чтобы, как и было это в императорской России дореволюционной, в царское время, так называемое, давать деньги за содержание детей. И вы знаете, большинство наших депутатов, те, кто нами правит, создают законы, они возмутились и сказали, какая безнравственность, не сметь платить никому за воспитание детей.
1: Я считаю, безнравственность не помогать людям, которые берут на себя заботу
0: вот
1: о детях, оставшихся,
0: да,
1: без родителей.
0: Это же к вопросу изменения сознания, изменения менталитета,
1: да,
0: изменения,
1: конечно,
0: нашей советской психологии. Ее надо менять.
1: Да.
0: Вот это очень важно.
1: Детские дома-то почему в советские годы возникли? Потому что это помогало исключить индивидуальное влияние семьи на ребенка. Помогало в советском духе, и об этом прямо есть в документах периода гражданской войны, Крупская подписывала эти документы, в частности, Калантай, позволяло в коммунистическом духе в детском доме воспитывать детей.
0: То есть детские... Опять же, отрывая их от семейной истории.
1: Да, совершенно верно. И детей поэтому в советские годы перестали практически устраивать семьи. Так вот, возвращаясь к моему примеру, я узнал, что бабушка-то оказывается из воспитательного петербургского дома, а фонд этого дома хранится в Центральном государственном историческом архиве Петербурга, фонд номер 8 СГИА СПБ на Псковской улице 16. И в этом фонде через некоторое время я нашел документы о том, кто ее сдал в этот воспитательный дом, из которого ее уже взяли себе в семью. Моя бабушка была незаконно рожденной, родилась в 1906 году в Москве, и в том же году была сдана в петербургский, как-то ни странно, воспитательный дом, и что ее кровная мать родом из тогда Вологодской губернии, а сегодня эта часть Вологодской губернии является республикой Коми. И опять же, возвращаясь к началу этой маленькой истории, возможность получить эту информацию из архива у меня появилась после того, как я на 25-й или 26-й беседе со своим отцом заставил отца вспомнить о том, что бабушка работала короткий период времени в лагере для военнопленных.
0: Всего полгода.
1: Да, и в этом лагере я, в фонде этого лагеря нашел автобиографию бабушки. Поэтому вот эти детали любого взаимодействия наших предков с государством самые важные. Может быть, даже 2-3 дня человек работал в каком-то правоохранительном органе, на госслужбе. Скорее всего, сохранилось личное дело, а в этом личном деле...
0: Потрясающе.
1: В этом личном деле может быть какая-то мелкая деталь, которая выведет вас на другой архив, а в этом архиве будет большое количество интереснейшей информации, о которой вы и предполагать не могли. Вот, мне кажется, очень иллюстративный материал в части опроса наших предков. Давайте также приведу еще следующий важный совет, связанные с беседами. Я бы это назвал всколыхивание памяти. О чем идет речь? Есть проблема забывания, она свойственна каждому из нас, тем более представителям старшего поколения. И вы можете очень долго опрашивать человека, и он расскажет вам все и скажет: ну не мучайте меня, пожалуйста, я больше, честное слово, ничего не помню. Но есть способы, которые позволяют из глубин человеческой памяти доставать ту информацию, которая может быть нам важна. И как это делается? Этим занимается, в частности, такая наука, как юридическая психология, есть такая наука, и даже криминалистика. Следователи и оперативных работников уголовного розыска учат допрашивать людей, ну, в том числе свидетелей, то есть не обязательно обвиняемых, и у свидетелей получать какие-то вот важные детальки, которые в расследовании уголовных дел важны. Так вот, наши родословные поиски — это тоже вид расследования, и эти же методы вполне на законных, доброжелательных основаниях можно использовать и в наших поисках. Так вот, как можно всколыхнуть память человека, который думает, что он уже что-то не помнит? Самый лучший вариант — показать ему фотографию. Допустим, фотографию его какого-то предка дальнего, фотографию родственников, фотографию друзей. Как правило, через ассоциативные связи человек начинает вспоминать что-то новое. Это может быть фотография дома, это может быть фотография квартиры, в которой этот человек был, в которой он жил. И иногда вот внешний образ помогает вспомнить: ой, а тут была такая-то история, ой, а тут твоя прабабушка делала то-то, ой, а вот это, слушай, это же двоюродный брат, о котором я тебе забыл рассказать. Постоянно возникают в беседах ситуации, когда именно фотография, ну, если есть видеозапись какая-то, то и видеозапись может помочь человеку вспомнить что-то новое. Похожим способом всколыхивания памяти, как я это называю, является посещение вместе с родственником каких-то значимых для истории семьи мест.
0: О, да, это имеет огромный
1: эффект. Это очень важно. То есть, грубо говоря, если ваш родственник дальний или близкий поводит вас по тем местам, где он или его предки работали, учились или жили, то поверьте, помимо того, что он просто покажет это место, он вам расскажет многие детали. Что вот здесь во время блокады мы покупали хлеб, здесь отоваривали карточки, здесь у нас была помойная яма, а здесь у нас во дворе коллективно фотографировали детишек незадолго до войны. И могут всплыть опять же детали, которые будут важны для дальнейшего продолжения родословных поисков. То же самое также помогают в этом семейные реликвии. Если есть какие-то предметы, которые связаны с историей семьи, предъявите эти предметы или фотографии их вашему собеседнику, и, возможно, скажет: ой, а мы же за этим самоваром с твоей двоюродной бабушкой пили во время блокады чай из морковки. Во-первых, все детали интересны, во-вторых, может быть, всплыть деталь, из которой можно продолжить родословный поиск. Есть также следующий совет. В науке уголовного процесса это называется страшным словом «мощная ставка». Давайте не будем пугать радиослушателей в части родословных поисков. Скажем просто, очная ставка — это культурная, интеллигентная беседа с двумя и более лицами одновременно. Почему это ценно? В данном случае...
0: Семейная встреча.
1: Да, назовем это семейной встречей. То есть переносим уголовный процесс с грубыми выражениями в нашу родословную тематику и назовем это семейной встречей. Почему они более ценны, чем беседа с одним человеком? Одно и то же событие два и более человека запомнят по-разному, запомнят разные детали. Описывать будут его могут совершенно иначе. И очень хорошо, когда два очевидца садятся вместе за одним столом с вами, допустим, за чашкой чая, и начинают обсуждать историю семьи. И иногда ошибка одного человека будет подмечена другим очевидцем, и они придут к общему выводу, да, здесь я не точно рассказал, на самом деле так-то. То есть это способ избавления от искусственных ошибок, когда вы, допустим, за столом общаетесь с большим количеством родственников. То есть идеальный вариант — это общение сразу нескольких людей. Поэтому не могу это не рекомендовать. Ну и следующий совет, тоже очень важный, в беседах с теми людьми, которые что-то знают о истории нашего рода. Это советы обсуждать и расспрашивать по истории предков не только у людей, которые являются нам кровными родственниками. Надо обязательно выяснять круг знакомых, друзей, сокурсников, одноклассников, а может быть даже просто соседей по коммунальной квартире, которые жили с нашими предками и также могли что-то почерпнуть очень ценное. Я здесь рискну использовать средневековые юридические русские термины. Они утрачены к сегодняшнему дню, но юристы их знают. Термин звучит так — видак и послух. Видаком в средние века, как вы понимаете, назывался не видеомагнитофон. Видаком назывался свидетель, который что-то видел лично и знает лично. А послух — послухом является человек, который слышал от кого-то о каком-то событии. Так вот, в родословных поисках, так же, как во всех уголовных делах, важны свидетели и те, и другие. Самые ценные свидетели — это, конечно же, видаки. Собственно говоря, это в первую очередь наши родственники, которые сами участвовали в семейной жизни. А послухи — это те, кто слышал что-то, допустим, от наших родственников. И, возможно, какие-то из наших предков уже не с нами. Но можно поговорить с теми людьми, которые с ними общались, и порой они предоставят самую ценную информацию об истории нашего рода. Я вот могу, опять же, привести пример из своих родословных поисков. У меня была двоюродная бабушка Ольга Дмитриевна Еремеева. К сожалению, глубокие родословные поиски я начал после ее кончины. Она умерла в 2001 году, а я уже глубоко копать о том, как же жили мои предки, начал позже. И успел у бабушки Ольги Дмитриевны узнать только общие главные базовые данные о своих предках. Так для меня все время было загадкой, а почему в 20-30-е годы почти все мои предки из ныне Плесецкого района Архангельской области уехали и стали жить в Ленинграде. Вот что произошло? Я, конечно же, догадывался, что связано это, по всей видимости, с политикой советской власти в отношении крестьян, что крестьян начали душить. И когда-то богатый куст деревень на озере под названием Кинозеро, там сейчас Кинозерский национальный парк в Архангельской области находится, когда-то богатый регион стал состоять из беднейших крестьян, которые массово побежали оттуда. Но это были мои предположения. А расспросить тех людей, которые жили там в 30-е годы, я не успел. Вот Ольга Дмитриевна была последней из этого поколения, она ушла в 2001 году. И что мне удалось сделать? Я, конечно же, собрал ряд документов, косвенно подтверждающих о том, что, вот цитата, в 20-х годах начался массовый исход молодежи из деревни в этих регионах. Это вот монографическая литература. Собрал даже докладные НКВД, в которых говорится, что имеется массовое отходничество, пишет НКВД секретно, или что колхозники уходят на побочные заработки в города. Вот. Но одно дело, когда в общих чертах это написано, а другое дело, когда вот это узнаешь со ссылкой на своих родственников. Так вот, что мне удалось? Мне удалось найти соседку по коммунальной квартире моей покойной бабушки. И я предполагал, что если 20 лет люди жили в одной коммуналке, то явно они общались. Я знал, что у них были хорошие отношения. Явно делились этой информацией. И не ошибся. И действительно, соседка со слов бабушки рассказала о том, что бабушка вспоминала, как у людей в 20-30-е годы власть отбирала ими нажитое, как крестьяне плакали, как в большинстве крестьяне вот в Архангельской области не одобряли политику советской власти, однако при этом активных выступлений против не было. Но вот самое интересное воспоминание соседки со слов бабушки. Бабушка рассказывала, что просыпаешься в советской деревне, выглядываешь в окно и видишь, что у очередного дома окна заколочены. Это означало, что этой ночью очередная семья тайно бежала в город. Почему ночью? Потому что днем ловили. Милиция могла бы не пустить. Это к вопросу второго крепостного права большевиков. И вот для меня это был вот тот момент истины. То есть мои предположения подтвердились. То есть бежали именно из-за нищеты, из-за бесправия деревенского. Да, ну тем более Ленинград. Мы в предыдущей передаче говорили о том, насколько большие города, такие как Москва, Ленинград, были привлекательны для людей. Было лучше снабжение. Очереди, талоны, но снабжение все равно лучше, чем в советской деревне. И вот понимаю теперь, почему в 30-е годы бабушка крестьянскую жизнь сменила на службу домработницы в Ленинграде. То есть даже домработница бесправная.
0: А вы знаете, у кого она была домработницей?
1: Вот, к сожалению, я пытаюсь... Знаю, что у неких советских офицеров, в семье советских офицеров, но я пока не смог их найти. Вот. Но там вот есть интересная история, опять же, от соседки по коммунальной квартире узнаю, что бабушка у этих офицеров спала на сундуке в квартире. Квартира была на Благовещенской площади, площадь труда сегодня. Вот. Не могу найти пока эту квартиру, выясняю. Спала на сундуке. Есть такая история, запомнилась соседке моей бабушки, о том, что первую поджаренную этой семье бабушкой картошку хозяева выбросили. Смотрите, как богато жили. Потому что бабушка ее порезала ломтиками, то бишь по-крестьянски, а надо было соломкой.
0: Ужас.
1: Вот такие были привередливые советские офицеры, которые...
0: Но они не были еще офицерами в прямом смысле слова тогда.
1: Да, да, да. Тогда это были командиры. Командиры Красной Армии, совершенно верно.
0: Но тем не менее, какие-то.
1: Да, но тем не менее...
0: Шлемы у них были пыльные, а картошку они любили порезанную ломтиками.
1: Соломкой. Ломтиками по-крестьянски они как раз не любили. Вот такие детали, они, конечно же, обогащают нашу семейную историю. Это еще раз нас возвращает к тематике, а что искать в родословных поисках. И, конечно же, я это буду из передачи в передачу повторять. Искать нужно не просто формальное родословное дерево, когда человек родился и кто кому папой и мамой приходится. Самое это важное не это. Самое важное — сделать исторические и нравственные выводы из истории своей семьи.
0: Конечно.
1: А в какой атмосфере жили люди? Чего хотели, чего боялись? Чему радовались, чему печалились? Вот человек жил на сундуке, ночевал, и для человека это было лучше, чем в советской деревне. Разве это не о многом говорит? Мне кажется, о многом. Вот.
0: Потому что в деревне уже не было картошки, которую можно было
1: совершенно
0: резать так
1: верно,
0: или иначе.
1: Да, потому что картошку изымали, скорее всего. Последний момент, который я успеваю, мне кажется, сегодня в нашей передаче затронуть, кратко мы его уже затрагивали, но можно сформулировать сжато. Это техника, которая помогает нам в родословных поисках. Я еще раз рекомендую все родословные беседы записывать на диктофон, а если есть возможность, на видеокамеру. Это очень помогает, потому что вы не упустите какую-то деталь. Иногда какая-то часть беседы вам покажется сегодня незначительной, но после работы в архиве, допустим, вы поймете, что надо вернуться к этой беседе, вы прослушаете аудиозапись и поймете, что да, вот, совпадает то, что когда-то вам 5 лет назад рассказала там двоюродная прабабушка или бабушка, допустим, а с тем, что вы нашли в архиве. Фотоаппараты, особенно цифровые, ценнейшая часть набора родословного исследователя. Фотоаппараты помогают нам откопировать семейные архивы, в том числе хранящиеся в других семьях. Обязательно это делайте. Если есть возможность, приобретите портативный сканер переносной. И сканер делает эту работу лучше, чем фотоаппарат. То есть фотоаппарат иногда дает смазанное изображение. Сканеры позволяют в хорошем качестве, в хорошем разрешении откопировать и сделать вечным для потомков документ, который, может быть, будет храниться в другой семье. Но у вас он будет сохранен навсегда. Вот такая техника всегда нам поможет в родословных поисках. Ну, я думаю, на сегодня можно закончить.
0: Спасибо, очень интересно. И было интересно все эти передачи, и будет очень интересно в следующих программах. Я в этом уверена, я уверяю в этом вас, дорогие слушатели, поэтому я надеюсь, что вы и следующую передачу обязательно не пропустите из цикла «Возвращение к семейным истокам», автор которого Даниил Викторович Петров. И мы все с нетерпением ждем книгу вашу, Даниил Викторович, я с нетерпением жду. И очень благодарю вас, что вы делитесь с нашими радиослушателями в этой серии программ итогами своей работы, опытом этой потрясающей деятельности, узнавания своей семейной истории. Передача вела Марина Лобанова. До свидания.
1: До свидания.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала вторая часть соната для фортепиано номер 2 си бемоль минор, опус 36 Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Карелия – это ближайший сосед Ленинградской области. О красоте этих мест написано и сказано много. Но много ли нам известно об исторических и культурных особенностях древних карел, проживавших вблизи Ладожского озера, и об их потомках, живущих на территории Приладожья сегодня? Мы совершим небольшую экскурсию в город Аланец. Аланец – это один из старейших городов Карелии и севера России, известный своей древней историей, культурой карелов-ливиков, проживавших как раз на территории Приладожья, и также старинными храмами. Аланец основан в 1649 году как русская крепость, и до XVIII века он был административным центром Карелии. Его считают первой исторической столицей края до того времени, как столицу перенесли в город Петрозаводск. Аланец, расположенный на юге республики, стоит на пересечении рек Алонки и Мегреки. С давних времен город считался купеческим, поэтому на улицах города до сих пор сохранились купеческие дома XIX века. Культурные особенности и природные ландшафты города привлекают сюда туристов со всей страны. И мы проедем на автобусе путь от Ленинградской области до города Аланец. По дороге слушая экскурсовода Марину, которая как раз и познакомит нас с этими местами. Мы будем проезжать мимо населенных пунктов и бескрайних полей. А поля можно назвать настоящим символом этих мест. Здесь ежегодно останавливаются гуси при миграции, и эта птичья стоянка считается крупнейшей в Европе. Недаром весной в Аланце проходит ежегодный фестиваль под названием «Алония – гусиная столица». На него съезжаются туристы со всей республики. Ну, а сейчас слово нашему экскурсоводу.
2: Отправляемся мы с вами к нашим добрым соседям в Карелию, город Аланец. Мы с вами поднялись на возвышенность небольшую и видим указатель на деревню Кондуши. Кондер, в переводе с вепского «лепеть», Кондуши, медвежий лепеть. Здесь на территории три возвышенности. Это деревня Кондуши, Сарматукса в Карелии и Сарняги на территории Карелии. В каждой возвышенности видны две оставшиеся. Сейчас мы проезжаем с вами поселок Большой Инема, в переводе с вепского означает «лемелий». И слева будет видеть вот высоко большое за ним Инемское озеро. На территории Республики Карелия проживает сейчас около 615 тысяч жителей. И только 7,5% это карелы, местные жители. Республика Карелия – это республика реки озер. В Карелии насчитывается свыше 73 тысяч водоемов. Это и озера, и реки. О чем, впрочем, свидетельствует название карельских сел? Допустим, Суаярви, Попсаярви. Ярви в переводе означают «озеро». Лахкалапи. Лапи – это тоже большое озеро. Предками нынешних карел является древнее племя Форелы. Оно зародилось на северном побережье Ладожского озера. Это территория Карельского перешейка. И в 6-7 веке нашей эры племя Карелы добирается вот сюда, на Кольский полуостров. Оттесняя большие саамские племена, а саамы это первые жители наших земель, они пришли сюда еще в каменном веке, в эпоху мезолита, и звали бы то самое Иелови. А так вот они оттесняют локалей и расселяются в территорию Крымского полуострова. Существует три группы карелов. Северные карелы, которые проживают как по берегам Баренцева и Белого морей, их называют карелы Улавки. Это средние карелы, дикие, существовало в древности племя, вот видимо отсюда, которое назвали. Средние карелы проживают по берегу Онежского озера, там, где Петрозаводск находится. Ну а у нас в Южной Карелии, это южные карелы, ливрики. Название происходит от древнего племени ливов. Пусть по ней едем по дороге, которая идет в Петрозаводск, Дальнюю Мурманскую область. Равнинная местность сменяется огромными хамами, бурами. Появляются скалы, появляются огромные камни, валуны, которые сохранились здесь после 14-го дневника, после ледникового периода. Каменистая почва Северной Карелии никогда не предполагала развитие земледелия. Это зона рискованного земледелия, хотя это можно отнести к Южной Карелии. Но в отличие от Северной, Южные Карелы всегда занимались сельским хозяйством. С давних времен Южные Карелы ливики выращивали рожь, пшеницу, овес, лен, всевозможные овощи. Сейчас огурцы растут просто в грунте, ну а помидоры, конечно же, только в теплицах. Ну а что же северные карелы? В основном они занимались охотой, рыбалкой и добычей морского зверя. Рыба является основным блюдом в карельской кухне. Но в карельском языке нет слова «жарить». Рыбу обычно пялили, тушили, варили, но никогда не жарили. И сегодня лукские и калевальские карелы предпочитают вяленую рыбу с небольшим тушком. Карельские женщины – прекрасные рукодельницы. Особенность карельской вышивки – это наличие считного шва. То есть насчитывали определенное количество ниточек, и все время это количество сохраняли. Поэтому шов получался огромным, пропорциональным. Ржаные пирожки выпекают в продолговатой форме, как лодочка. Ну а начинкой служат картофельное пюре, крупы, творог и ягоды. В Карелии люди никогда не жили хорошо. В давние времена, хоть и не было крепостного права, но опричнина, непомерные налоги очень усложняли жизнь карелов. В 12 веке земли были новгородскими. В 14-15 веке они становятся московскими. Начало 17 века – это, наверное, благополучное время, потому что в Оланце в 1649 году строится Оланецкая крепость, и Оланец становится городом-крепостью. Хотя весь 17 век отмечен многочисленными польско-литовско-шведскими набегами каждые 2-3 года. В начале 18 века Петр строит на Свире Оланецкую судостроительную верфь. Оланецкая, потому что губерния вся была Оланецкая. И здесь, в Карелии, богатой железной рудой, строятся металлургические заводы. Они будут лить пушки и ядра для будущих кораблей. С 1809 года по 1917 Карелия входит в состав Финляндского княжества. Ну а в 1917-м Ленин дает Финляндии независимость, и Карелия становится вначале Карельской Коминой, а затем уже Карельской автономной республикой, то есть загадочной 16-й республикой. В годы войны территория была оккупирована финскими войсками и освобождена была в июне 1944 года. Мы с вами въезжаем в карельский поселок Мегрега, который находится на берегу небольшой речки Мегрега. Мегрега в переводе означает «барсучья нора». Видимо, по берегам Мегреги много барсучков живет. Слева мы видим большой животноводческий комплекс. Здесь выращивают коров айширской породы. В Мегрене проживает 640 человек. 230 из них работают как раз вот на этом животноводческом комплексе. Мы видим старинные двухэтажные в основном карельские дома. Карельские дома отличаются от вепских своими размерами. Они построены из цельного бруса, без гвоздей. Больших размеров потому, что там проживало не одно поколение обычно. И богатые карелы ставили двухэтажные дома с большой, неотапливаемой летом летней горницей. Здесь же мы видим старинный храм, который освящен в честь Вознесения Господня. Он в разрушенном еще состоянии, но жители поселка Медрега собирают деньги для восстановления этого красивейшего храма. В камне он был построен в начале 19 века. А начало на том месте, где находится Вознесенский храм, был установлен поклонный крест. В 1618 году здесь состоялась кровопролитная битва с литовцами. Погибло очень много русских людей. И в память об этой битве, о погибших воинах, на этом месте установили поклонный крест. Со временем появился деревянный храм. Ну а чуть позже построили в 19 веке каменный храм. В советское время он был полностью разрушен и, к сожалению, еще не восстановлен. Нужно сказать, что долгое время карелы были язычниками. Верили, что в воде водяной, дома на печи водяной, в лесу лесовичок живет, ну а в бане банник. Карелия, она славится реками и озерами, в каждой деревне есть либо озеро, либо река. Так вот, баньку ставили на берегу реки или озера вдали от дома, потому что боялись потревожить банника. И бани топились по-черному, вода нагревалась на камнях, в лыжниках, в котре. Но этот пар считается самым целебным. И сейчас в глубинке Карельской есть такие бани. Не принято было громко разговаривать в бане, тем паче петь песни. Нельзя баню топить в праздничные и выходные дни. Очень отличается от нас, от русской бани. Приняли христианство карелы в 12 веке. То есть в походе был князь Всеволод, вот он и крестил карелов. Большинство карелов исповедуют православие, а та часть, которая ушли на запад, лютераны. И в Оланце есть лютеранский храм. Мы находимся сейчас в деревне Онковица, дальше Юрдылица, Судылица. Они прямо идут одна за другой. Эти деревни появились в 16 веке, и их называют Либвиковскими деревнями. В названии этих деревень есть имя человека, то есть тот человек, который тут первым поселился. Онковица, этого человека звали Андрей. Он первым поселился, построил дом, ну а затем сыновья и внуки построили свои дома. Так появилась деревня. Юргилица, имя Георгий. Здесь жил Георгий со своими родственниками. Но иногда в корне у нас не только имя человека, но и наименование какого-то зверя. Дальше будет Судалица. Так вот, корень этого названия переводится как волк. Эти деревни с давних времен считались пригородом Оланца, то есть жители считают себя оланчанами. Никогда Оланец не был большим, крупным, а тем паче промышленным городом. Единственное исключение – это начало 17 века, первая половина, когда в 1649 году была построена знаменитая Оланецкая крепость. Оланец и сейчас небольшой городок. В нем проживает менее 9000 жителей. Всего лишь. В давние времена здесь активно торговали оланецкие вместе с староладожскими, новоладожскими купцами. Они активно вели торговлю на территории северо-запада и даже за рубежом. Напомню, что в старину по нашим рекам, по всем рекам проходил торговый путь из варяг в греки, из варяг в арабы. И поэтому развивалась торговля. Оланец в переводе означает низина, Гора находится в низинке, очень удобное место для торговли. Ну а близкие к нам времена, всегда во все времена развивалось сельское хозяйство, а не промышленность. Оланец находится на пересечении двух рек. Не каждый российский город может похвастаться наличием даже одной реки. А у нас в Оланце их две. Слева река Мегрега, а справа Алонка. В том месте, где эти речки встречаются, и расположен город Оланец. А еще там есть на пересечении двух этих речек остров, который носит библейское название Мариам. Древняя легенда говорит о том, что на этом острове жил богатый оланецкий купец. В это время в Оланце был мор. Чума наступила на город, и люди умирали десятками. И вот однажды купцу Оланецкому снится сон. Сидящая на камне Пресвятая Богородица горько плачет и просит купца подарить этот остров. А купец и говорит: я выполню твою просьбу, но только если утром выйду на крыльцо, и на моей еле возле крыльца будут сидеть белочки. Выходит утром, а на еле на каждой веточке по белочке. Пришлось купцу подарить этот остров Пресвятой Богородице. Мор в городе прекратился, чума отступила, а люди в знак благодарности построили на острове Мариам храм Смоленской Божьей Матери. Поначалу он был деревянным, а в 19 веке Александр I, который был здесь в Оланце на службе в этом храме, выделил деньги, и храм строится в камне в 1830 году. Кстати, в этом храме долгое время хранился катафалк, на котором тело императора везли из Таганрога в Москву. Оланецкий купец Витуев выкупил этот катафалк. В Оланце два храма. Лютеранский храм, кирха, православный храм Смоленской Божьей Матери на острове Мариама. К Мариаму подходят три моста бетонных, их называют Алексеевские мосты. Они освящены в честь цесаревича Алексея. Центр города встречает пашня. Это здание ресторана. В советское время его построили в стиле пашни, чтобы напомнить, что когда-то город Оланец был городом-крепостью. За рестораном идет гостиница, музыкальная школа. Город Оланец небольшой. Вот это главная улица города. Есть памятник. Здесь в Оланце осенью 19 года были расстреляны свирские монахи. И вот в связи с этим трагическим событием установили этот памятник. Ров по берегу Мегреги. Вот здесь и начиналась Оланецкая крепость. Ров идет до Алонки. Ров был обит деревянными бревнами. Когда строили в советское время асфальт, то не удосужились эти бревна убрать. И сейчас сама земля выталкивает это бревно из-под земли. И вот на пешеходном переходе вот торчит одно из бревен посредине. Раньше тут была Новгородская мостовая. Ну, а сейчас торговые магазинчики. А едем мы по центру крепости, территории бывшей крепости. Это пробойная улица. Она пробивала крепость и шла на Москву, к Свирскому монастырю, затем на Москву. Ну, а позже ее именовали Московской улицей.
1: Дорогие радиослушатели, итак, мы проехали путь до города Оланец, где впереди нас ждет встреча с первым районным краеведческим музеем Карелии. Оланецкий национальный музей хранит самую большую в Карелии коллекцию памятников, отражающих культуру народов карелов-ливвиков. И в следующем выпуске нашего цикла «Радиоэкскурсия» нас ждет встреча с этим музеем. Ну а сейчас мы прерываем знакомство с Карелией. Программу подготовила Людмила Зотова. До свидания.

В исполнении Марка Андре Амлена прозвучал романс из первого фортепианного концерта Фредерика Шопена в приложении для фортепиано Милия Алексеевича Балакирева.

Дорогие слушатели, «Голос православия» продолжает цикл программ по книге Георгия Петровича Федотова «Святые Древней Руси». Слушайте третью передачу цикла «Святители».

0: Русская церковь почитает среди своих святых около 70 епископов. Святые епископы, святители, составляют особый чин святых, третий по времени в ряду мучеников и преподобных. Подобно святым мирянам, епископы увенчиваются церковью не за аскетические подвиги или не только за них. Конечно, и в русской церкви встречаются святители, в которых инок преобладает над пастырем, по крайней мере, в оценке потомков. Мы видим их яснее в келье, чем на кафедре соборных церквей. Таковы епископы, поставленные из иноков Киево-Печерского монастыря в первый героический период его существования. Со времени утверждения христианства на Руси у нас установился обычай почти исключительного избрания епископов из черного духовенства. Почти всякий епископ – монах, и аскетический подвиг для него обязателен. По смерти святого Ефимия, архиепископа Новгородского, на нем находят вериги. Святой Дионисий долго подвязался в пещере в Нижнем Новгороде, основав здесь второй Печерский монастырь по образцу Киевского, прежде чем был вызван князем и митрополитом на кафедру Суздальскую. И в новейшее время святой Тихон Задонский проходит свой подвиг преимущественно не на церковной кафедре, а на покое в келье монастыря. Все это иноческие черты в образе святителя.
1: Но аскеза не исчерпывает подвига святителя. Этот подвиг своеобразно соединяет в себе иноческое и мирянское, княжеское с прибавлением особого церковного служения. В наибольшей полноте идеал святителя в русской агиографии раскрыт в XV веке в житиях Пахомия Логофета. Ученый серб заново создал образец святительского жития. В прологе к житию святителя Ефимия, архиепископа Новгородского, Пахомий рисует икону святителя. Они освящены от чрева матери и от Бога почтены архиерейством. Они наставники человекам, направившие их ко спасенному пути. Многие из них прияли великие беды от нечестивых, печать о врученной им пастве. Как и киим образом от еретик соблюсти тех неврежденных? Посему они почитаются ныне смученики и высший мученик. Особенно настаивает Пахомий на общественном исповедничестве епископов. Во время мира и благополучия они сами себе ратницы бяху, создавая себе гонителей, видяще неправедное от царей и от вельмож деемое, видяще и сироты истязаемы, грабление и хищение царей обличаху. Что больше всего поражает в святительском образе под пером Пахомия, это верность его идеалу христианской древности, тому IV веку, который впервые стал канонизировать епископов. Великие святители того времени почти все были исповедниками, гонимыми властью за защиту православия против ереси. Разумеется, не все исповедники и не все страдальцы. Жизнь епископа окружена даже внешней пышностью. Инии в благоденстве живущи или в светлых ризах ходящи, яко святительство сан не уничижится. Но тут вступает необходимый элемент аскезы. Вся сия и мяху, яко приходящая, подобно сени и сну, не коли же хлеба всласть едущи, и всегда тех глаз бяши, готово сердце мое, Боже, готово сердце мое.

0: Житие святителя Ефимия написано над его свежей могилой. Пахомий далек от творчества легенд. Он не делает из новгородского епископа ни златоуста, ни исповедника, но главные типические черты русского святителя здесь присутствуют. Во-первых, щедрая милостыня, которую богатый новгородский владыка посылает даже в Царьград, на Афон и в Иерусалим. Во-вторых, храмостроительство, особенно широкое в Новгороде. Подробный перечень церквей и монастырей, основанных или украшенных владыкой, сближает епископское житие с новгородской церковной летописью, тоже почти исключительно посвященной храмостроению. Здесь автор возвышается до поэтического подъема. «Приди к великому храму премудрости Божией и возведи окрест очи свои». Тамо, видишь и пресветлые храмы святых, яко звезды или горы стоящие, и же от него созданные. Аще и не гласом, вещми же воплюют. Сия архиепископ Ефимия дарова им. В житии святителя Моисея в связи с храмостроительством отмечается работа по изготовлению и переписке книг. Собра многие книгописцы, правда, только церковных, которые вместе с иконами служили ко исполнению церквей Божиих. Среди храмов и монастырей отмечаются и светские сооружения, городские стены и даже собственные палаты причудные, владычный дом, который в Новгороде поражал воображение и хитроумной стройкой со множеством переходов, соединяющих отдельные здания, и стенной росписью. В XV веке были большой редкостью башенные часы, вельми предивны, на высоком столпе посреди архиерейского сада. Строитель этого дворца носил вериги. Смысл всей этой роскоши биограф видит в желании дать упокоение своим преемникам. В основе, конечно, лежит стремление возвысить авторитет духовной власти, которая, особенно в Новгороде, стояла в центре государственной жизни. Избираемый, как в христианской древности, всем клиром и народом, хотя и при участии жребия, новгородский епископ был государем своего города в гораздо большей степени, чем военный защитник его князь. Это гражданское значение епископа, зародыш теократии, имеет глубокие исторические корни. Особенно сильно оно выражено в ранневизантийскую эпоху и на латиногерманском западе. Ярче всего учительное призвание древнерусского епископа выражается в христианской проповеди язычникам. К благовестникам принадлежат многие основатели русских кафедр – Новгорода, Ростова, Перми, Казани. Новгородцы чтут своего крестителя в Корсунянине, то есть греке, Иоакиме, сокрушителе Перуна и строителе первых деревянных храмов. Ростовцы – в поздних житиях повествуют о борьбе с язычеством своих древних, хотя и не самых первых епископов, святого Леонтия и святого Исаии. Эпизод, связанный с ростовским служением Леонтия, представляет его миссионером-чудотворцем. Феодор и Иларион, первые епископы ростовские, должны были бежать из языческой области. Леонтий тоже не имел успеха у взрослых. Тогда он собирает вокруг себя детей, лаской привлекая их к вере. «Оставль старцы и учаша младенцы». Неверные бросаются на него с оружием и дрекольем, но епископ, не смутившись, является перед ними облеченный в ризы. «И видяше лице его, яко лице ангела, и абия подоша мертвие, а другие ослепоше». Святой же молитвой воскресил и крестил их.
1: Стефан Пермский, он скончался в 1396 году, просветитель Зирян, начал свое миссионерское служение простым монахом. Но миссионер в нем совершенно заслоняет и инока, и епископа. Вологодская церковь, преемница Пермской, чтит первых трех ее преемников, как и он просветителей края. Герасима, Петерима и Иону, погребенных в селе Усть-Выме в бывшей своей кафедральной церкви. После завоевания Казани В ней была учреждена в 1555 году новая епархия, кафедру которой получил святитель Гурий. В помощь ему был придан целый штат монахов-миссионеров. О духе, в котором должна была вестись миссионерская работа, дает представление, данное Гурию наказная память от царя и митрополита Макария. Всякое насилие и принуждение в обращении неверных было запрещено. Предписывалось действовать кротостью и лаской. Он имел право ходатайствовать перед наместником за преступников, не только из христиан, но и язычников. Церковное слово составляло, конечно, главное орудие евангелизации, но святой Гурий создал и специальное для нее учреждение. Это Зелантов монастырь под Казанью, где иноки должны были заниматься обучением детей для подготовки будущих миссионеров. То была первая миссионерская школа на Руси, духовная родоначальница будущей Казанской академии. Замечательно, что педагогическое призвание рано пробудилось в Гурии. Еще в юности, сидя в тюрьме по ложному обвинению, он писал маленькие книжки для обучения детей и, продавая их, раздавал нищим вырученные деньги. Это призвание делает святого Гурия небесным покровителем русской религиозной педагогики. В Казани ему молятся перед началом учения.
0: От служения слова возвращаемся к подвигу власти, к общественному исповедничеству епископа. Здесь Новгород и Москва дают самые яркие, хотя и различные типы служения. Общественный строй Новгорода всего более приближался к теократии. Государство жило, грамоты писались именем Святой Софии. На владычном дворе собиралось республиканское правительство города, господа, председателем которого был архиепископ. Его хозяйство, дом Святой Софии, было не только церковным, но и государственным хозяйством. Его войско, владычный полк, составляло часть новгородской армии. Избираемое всенародно наличие, но через посредство жребия, в котором видели выражение Божьей воли, архиепископ появлялся на Вече в дни гражданских смут, примиряя враждующие партии или с крестом в руках на мосту через Волхов останавливал кровопролитие. Примиритель внутри, новгородский владыка являлся защитником города от врагов, чаще всего от великих князей Владимирских и Московских, посягавших на его самостоятельность. Конечно, он мог оказывать своей родине более дипломатические, чем военные услуги. Но самое главное боевое воспоминание в новгородских летописях связано с именем святого Иоанна Илии, первого архиепископа новгородского, в котором чтили небесного покровителя города и с чудом знамения Божией Матери, знамение и значит чудо, которое спасло Новгород в 1170 году от осаждающей рати Андрея Боголюбского.
1: Вот как изображается это событие в поздних житиях святого Иоанна. Боголюбский, уже разбитый на Белом озере, невзирая на посланную ему в предупреждение болезнь, собрал огромную рать 72 князей и обложил город. 3 дня длится осада. Граждане в скорби и недоумении, не надеясь на человеческую помощь. Тогда архиепископ Иоанн на молитве слышит голос, повелевающий взять образ Пресвятой Богородицы в одной из городских церквей и поднять на забрало града против врагов. Сначала никак не могли поднять с места икону. Пречистая уступила только молитвам Иоанна. Икона была поставлена на городских стенах, осыпаемая градом стрел. И тут владыка увидел, что лицо Богоматери обратилось к новгородцам, и очи ее источают слезы, которые он принял в свою филонь. «И разгневался Господь на супротивных, и в той час покры их тьма. и начаща друг друга сещи и на смерть предавати». Таково происхождение праздника чудотворной иконы знамения, которые удержали и в Москве после падения новгородской свободы.
0: По мере того, как приближался конец новгородской свободы, посредничество, ходатайство стало для владык единственной возможностью политической обороны города. В старости, несмотря на трудности пути, Иона едет в Москву, видяше заговор на люди своя, добрый воистину пастырь, душу свою за овцы своя готов положите. Великий князь жалуется ему на Новгород, владыка отвещаше за град утешительными словами. Но когда князь пришел в гнев, Иона дает суровое предсказание. Если Василий воздвигнет руку на послушных людей, ничем не обидевших его, то и в собственных своих детях увидит зависти ока и разделения. Свое воззрение на долг правителю он выразил в замечательных словах. «Тихими очами своя повинная, то есть своих подданных, смотряй, и свободная на работу, то есть на рабство, приимати не начинай». Князю Ивану, наследнику и будущему объединителю России, он обещает свободу от ордынского царя за свободу града моего и распространение его власти на многие страны, но под условием «точуе благочестиве поживет и тихими очами владомых смотреть будет».
1: Сообразно с общерусским значением митрополичьей кафедры, политическое служение московских святителей Петра, Алексия и Ионы приобретает не только государственный, как в Новгороде, но и национальный характер. Почитание митрополита Петра, и притом первого из русских киевских митрополитов, установилось непосредственно по его кончине 21 декабря 1326 года. Национальное значение пастырского служения Петра связано с предпочтением Москвы еще не в качестве митрополии, а лишь места своего погребения. Молодая Москва тогда честна лишь кротостью, а не славой. Святой Петр начал строение Успенского собора, завещав князю его окончание. Связанное с этим строительством предсказание о будущем величии Москвы читаем лишь в позднейшем житии. Но мысль его совершенно в духе святителя Петра, в котором потомки недаром видят основоположника московской державы. После преподобного Сергия митрополит Петр, быть может, был самым чтимым из московских святых.
0: Самый цельный образ епископа-правителя, епископа-политика на Руси мы находим в святом Алексии, почившем в 1378 году, втором русском по национальности митрополите на Москве. Свои блестящие дарования митрополит посвятил работе над созданием московского государства и сделал для него больше, чем кто-либо из князей потомков Калиты. Хотя святитель Алексий в ранней юности стал монахом по призванию и прошел строгую аскетическую школу в Богоявленском монастыре, в малолетство Дмитрия Донского Алексей был в сущности регентом-правителем. Святитель, исцеливший ханшу Тайдулу, пользовался большим личным влиянием в Орде. Ему удалось отвратить опасность татарского набега при Бердибеке, получить новый ярлык с подтверждением прав и свобод русской церкви. Духовные мероприятия служили мирским целям, но самая политическая линия была не узкой, а национальной. Возвышение Москвы оказалось общерусским делом. Духовная же дружба его с преподобным Сергием, сама неудачная попытка его сделать своим преемником на московской кафедре этого пустынника, показывают, что государственный муж не заглушил в святителе Алексии инока, и что в его глазах смиренная святость стояла выше политической мудрости и опыта.
1: Третьим и последним святителем из строителей Московского царства был митрополит Иона. Скончался он в 1461 году. 1451 году, во время нашествия на Москву Ногайского хана, святителю Ионе пришлось молитвами и словом своим поддерживать мужество в осажденной Москве. Среди дыма горевших посадов святитель с крестным ходом обходил городские стены. Татары отступили, и этот день стал московским повторением новгородского знамения. По преданию, подобно тезаименитому новгородскому святителю, митрополит Иона предсказал и скорое освобождение Руси от татарского ига. Церковный труд святителя Ионы был велик и по последствиям своим столь же значителен для русской церкви, как дело святителя Алексия для русского государства. Иона был первым законным митрополитом, поставленным в России, при избрании которого обошлись без патриаршего утверждения. Это было фактическим установлением русской автокефалии. Такова общая линия московских святых иерархов.

0: Казанского и митрополита Филиппа. Из очень позднего жития святого Германа мы узнаем, что вся его жизнь протекла в монастырях. В 1566 году царь вызвал его в Москву и заставил принять митрополичий клобук. Князь Курбский рассказывает, что уже состоялось соборное избрание, и Герман жил 2 дня на митрополичьем дворе, когда между ним и царем произошел разрыв по поводу опричнины. В беседе с царем наедине святитель тихими и кроткими словесы напоминал царю о страшном суде Божьем, взыскующем со всех царей яко простых. Грозный отказался от мысли видеть Германа на митрополии. «Еще и на митрополии не возведен, а уже связываешь меня неволею».
1: Подвиг святителя Филиппа запечатлен мученической смертью. Избранный на том же соборе, что и Герман, из игуменов Соловецких, он прямо поставил предварительным условием своего избрания отмену опричнины. Царь и епископ убедили его отказаться от этого условия, сохранив за митрополитом лишь право печалования за опальных. Когда через 1,5 года возобновились казни, Филипп возвысил свой голос. Сперва, увещая царя наедине, он переносит потом свои обличения в Успенский собор. Его житие сохранило нам пересказ вдохновенных его речей. «Отколь солнце начало сиять на небесах, неслыхано, чтобы благочестивые цари возмущали свою державу. Мы, о государь, приносим здесь бескровную жертву, а за алтарем льется кровь христиан». Для святителя Филиппа исповедание правды было столь же обязательно, как исповедание веры. Иначе тщетно будет для нас вера наша, тщетно и исповедание апостольское. Впечатление этого слова правды, сказанного в лицо тирану, было велико. Но в деморализованной опричненной России мало было охотников следовать путем Филиппа. Собор епископов по требованию царя низложил митрополита, обвиненного в неясных для нас преступлениях. Заточенный в Тверской отрочь монастырь, через год страдалец был задушен Малютой Скуратовым во время карательного похода царя на Новгород.
0: Подвиг патриарха Гермогена, последнего святителя московского, канонизированного в наши дни, соединяет исповедничество Филиппа с национальным служением Петра, Алексия, Ионы. Святой Гермоген был замучен, как исповедник, польско-русской властью, оккупировавшей Москву. Но содержанием его исповедничества было не слово правды, как у Филиппа, а стояние за национальную свободу России, с которой была связана и чистота православия.

православия. Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. В прошлой передаче из цикла «Вестники свободы» мы начали чтение статьи Николая Александровича Бердяева, посвященной Алексею Хомякову. «Хомяков как богослов. Учение о церкви». Это на самом деле не статья, а третья глава из книги Николая Александровича Бердяева, посвященной Хомякову. Николай Бердяев приводит в своей статье многочисленные цитаты из работ Алексея Хомякова, отражающие его мировоззрение. Некоторые из этих цитат прозвучали в нашей предыдущей передаче. Вот еще несколько мыслей Алексея Хомякова. «Тайна нравственной свободы во Христе и единение Спасителя с разумной тварью могла быть достойным образом открыта только свободе человеческого разума и единству взаимной любви». Тайна Христа, спасающего тварь, есть тайна единства и свободы человеческой в воплощенном слове. Познание этой тайны верено было единству верных и их свободе, ибо закон Христов есть свобода. Христос зримый – это была бы истина навязанная, неотразимая, а Богу угодно было, чтобы истина усвоилась свободно. Христос зримый – это была бы истина внешняя, а Богу угодно было, чтобы она стала для нас внутреннюю по благодати Сына в ниспослании Духа Божия. Таков смысл Пятидесятницы. А цели истина должна быть для нас самих во глубине нашей совести. Никакой видимый признак не ограничит нашей свободы, не даст нам мерила для нашего самоосуждения против нашей воли. Никакой внешний признак, никакое знамение не ограничит свободы христианской совести. Сам Господь нас этому поучает. Мы были бы недостойны разумения истины, если бы не имели свободы. Единство Церкви есть не что иное, как согласие личных свобод. Вся история Церкви есть история, просвещенной благодатью человеческой свободы, свидетельствующей о божественной истине.